Спасая других, спасешь себя сам. Это универсальное правило. Оно реально работает в жизни женщины. Когда ты понимаешь, что тебе плохо, и идешь, помогаешь другой женщине, которая еще хуже, ты действительно понимаешь, ты забываешь о своих проблемах. Забываешь, что тебе плохо. И это исцеляет человека изнутри. И таким образом, следуя этим правилам, мы учимся заново себя любить.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Дорогие друзья, вы вновь заехали к нам в гараж на «Пит-стоп», чтобы починить свои мысли, чувства, просто послушать интересную и полезную для вас тему. И с нами сегодня в гараже Богдан, Наташа, Надя и Сергей. А сегодня мы поговорим об экстремальном спорте. Подвиг или глупость?
3: Вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал, берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемнике. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, заезжаешь куда-нибудь подальше. Там снега, вот так вот тебе, если ты упадешь, ты просто плюхаешься вот так вот, идет снег. Ты в горах далеко от суеты какой-то, это все свежий воздух, снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это реально отдых.
4: На самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет. То есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудство.
2: Я знаю, вот, например, я человек такой, что мне... Когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплина, мне хочется сразу тоже за ними. Поэтому я, зная себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать, повторять что-то за ними.
5: Ну, потихонечку.
2: Вначале хочу рассказать вам вот такую историю, которая произошла в нашей стране. Не так давно в одном из городов произошел трагичный случай. Двое молодых людей, парень и девушка, совершая прыжок на веревках с автомобильного моста, упали прямо на лед и чудом остались живы. Причина проста. Веревка оказалась слишком длинной, пострадавших увезли на скорой помощи в реанимацию. И это не первый случай. Вот такие случаются ситуации. Но это бывает очень редко, может быть, да? То есть чаще всего просто все проходит хорошо, люди получают массу эмоций, экстрима и так далее. Скажите, как вы вообще относитесь к экстремальному спорту?
3: Ну, экстремальный спорт – это то, что может тебя оживить, если твоя жизнь, например, идет очень скучно. Потому что ты испытываешь какие-то такие чувства, ты испытываешь страх, ты понимаешь, что ты можешь умереть. Вот, поэтому, ну, как бы для тебя это какое-то новое, что-то очень интересное, и поэтому это очень завлекает многих. Вот, и я вообще за экстремальный спорт, но это смотря какой, например,
2: давай пока остановимся, ты за экстремальный спорт, да. Давай на этом смысле. Наташа, ты хотела?
6: Я когда-то очень давно мечтала спрыгнуть с парашютом, просто, ну, летать, там все такое, вот, а, ну, недавно, может, года два назад, мы с родителями и еще друзьями купались, и рядом с нами была площадка, где, ну, прыгали с парашютом, и вот на наших глазах человек прыгнул, и у него парашют не раскрылся, и он...
2: Ничего себе,
6: серьезно? Так получилось, что он так запутался, что он прям в нем летел, а потом, ну, и что-то
2: То есть он упал прямо у вас на глазах?
6: Да, и он просто запутался в этом парашюте, и ты так вольно-невольно задумываешься, вот стоят вот эти ощущения вообще вот твоей жизни, по факту.
2: Да. Надя, как ты относишься к экстремальному спорту? У нас есть, видите, уже мы как-то перечислили два негативных опыта. Не хочу, чтобы мы на этом только строили наше понимание, да, и сразу в негативном цвете, в плане говорили об экстремальном спорте, просто мы пока наши субъективные взгляды рассматриваем. Надя.
4: Ну, я на самом деле ничего не имею против экстремального спорта, и, в принципе, иногда люблю тоже себе, но очень редко пощекотать так нервы, но когда я точно уверена, и когда меня человек убедит, что это безопасно, потому что...
2: Например, как ты себе щекочешь нервы?
4: Ну, не знаю, я прыгала с похожей тарзанки, как было в истории, но, по крайней мере, до меня люди тоже прыгали, и я была уверена в том, что все будет хорошо, хотя не совсем была уверена, но меня нужно убедить, что я не потеряю как бы свою жизнь, потому что для меня она более ценна.
6: Ну, ты же не всегда, ну, не всегда все равно в экстремальном спорте, но то он экстремальный, что стопроцентная гарантия того, что ты выживешь. Даже вот борды. Есть вероятность того, что ты просто можешь умереть. Вот недавно случай в Грузии произошел. Там эскалатор, он сошел с ума.
2: Да.
6: Просто ты вот... Люди могли погибнуть, но
3: это тяжелые уже, травмы. Это уже как бы, ну,
2: это, конечно, зависит не от,
3: там и лыжи.
2: Не от спорта, это зависит там от да. инфраструктуры ну, на этих да, площадках. Есть, да.
3: На самом деле, даже в экстремальном виде спорта, в каком-то конкретном, можно контролировать уровень экстрима. Например, на сноуборде ты можешь просто не прыгать с больших трамплинов, можешь вообще с трамплинов не прыгать, можешь вообще сидя на нем кататься, как бы снизить экстрим до минимума, потому что, ну, все зависит от тебя, насколько ты, не знаю, хочешь. Ну, в любом случае, ну, ты не останавливаешься
6: вот.
3: На этом.
6: Я так...
2: Вот в этом вопрос.
3: Вот. Это да, конечно.
2: Способен ли человек остановиться на том, чего он достиг, потому что, вставая на доску, ты рано или поздно захочешь делать что-то лучше, что-то круче, что-то интереснее, потому что всегда доза экстрима, она, когда добавляется, ты всегда хочешь добавить что-то еще большее. Вот. То есть здесь вопрос стоит, так скажем, вообще участвовать в этом, в экстремальном спорте или нет. Хотя многие из вас высказались положительно, хотя только от Наташи я слышал чисто негативный отзыв, да?
3: Вот я бы не стал, например, прыгать с моста на веревке, ну, потому что, ну, как-то для меня это, ну, оно, ты либо разобьешься там, либо не разобьешься.
2: 50/50.
3: Как бы, да, как-то вот по мне вот так.
6: Не знаю. И,
3: например, горное катание на велосипедах, да, это уже прикольно, это требует каких-то тебе навыков и так далее. Вот, такие вот вещи,
6: это тоже же, они разные же. Может, в этом прыжке с моста ты не порвешь, ну, веревка не порвется, но у тебя сердце остановится от страха. Сердце может остановиться вот даже не при экстремальном спорте, ну, даже, ну, менее экстремальном.
3: Вот знаете, что я вам скажу?
6: На здоровье
2: бильярд,
6: тоже. Бильярд, тоже...
2: играешь бильярд и хоп.
6: Нет, вот в аквапарке.
2: Опасный удар.
6: В аквапарке недавно женщина с горки скатилась, и все, умерла. И она не ударилась.
2: От разрыва сердца?
6: Не ударилась, ничего, но вот ее сердце не выдержало, и она молодой погибла. Тоже нужно учитывать свое здоровье.
3: Ну, да.
6: И на это обращать внимание, конечно.
3: По большому счету, просто люди привыкли смотреть, что да, это опасный спорт, это ужасно. Вот, но вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал, берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемники. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, а заезжаешь куда-нибудь подальше. Там снег, вот так вот тебе, если ты упадешь, ты просто плюхаешься, вот так вот идет снег. Ты в горах далеко от суеты какой-то, это все свежий воздух, снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это вот, это реально отдых.
6: Ну, атмосфера такая может быть в любом лесу. Ну, на нет, лыжах нет, даже нет. Вот так не, на лыжах катаешься, такая же атмосфера.
2: Хорошо, вопрос такой. Вот, ребят, все, если вы идете, Богдан немножко уже как бы ответил косвенно на него. Когда вы идете заниматься этим спортом, участвовать в нем, с какой целью? Получить удовольствие или как-то физические какие-то упражнения и так далее. Ну, какая главная основная
3: удовольствие,
2: цель?
3: Удовольствие, оно, конечно, есть, но. Цель развиваться в этом, цель становиться лучше, прыгать все с крутых трамплинов, приземляться все.
2: То есть развиваться в этом спорте?
3: Конечно.
4: А у меня больше все-таки преодоление себя и своих страхов. не сказать, что я во всех, там, когда прям экстремальные ситуации какие-то происходили бы, я бы получала от этого удовольствие. Но преодоление себя и момента, когда тебе очень страшно, угу. но ты делаешь выбор, что вот да, я там поеду или да, я там прыгну, угу. ну, это преодоление себя и потом гордость какая-то все равно, что
3: есть
4: ты смог.
3: Такое, да-да-да.
2: Ну вот вопрос тогда такой, мы уже переходим к самому главному. Если это риск, определенный риск для жизни, любой спорт, даже вот видите, девушка просто каталась, женщина, да, каталась на горках, аквапарке. Если что-то несет риск нашему здоровью, вообще не грех ли это себя туда помещать с риском для своей, ну, для здоровья своей жизни? Тем более, если ты не свободный человек, тем более, если у тебя есть жена, дети, которые, если ты с тобой что-то случится, они останутся одни. Будете ли ты, например, вот ты, Богдан, Надя, Наташа, будете ли вы подвергать риску своего здоровья и делать что-то такое?
6: Ну, конечно, не. Это не грех. Я думаю, если ты полностью контролируешь, ну, как, максимально от себя делаешь все, чтобы... Ну, ты понимаешь там то, что я все-таки, ну, в пределах какой-то нормы, ну, вот катание на бордах, да, я стараюсь все-таки какие-то такие упражнения, которые я не умею, которые у меня не получаются, не делать, чтобы мало ли что не произошло. Но произойти может что угодно с тобой в любой момент жизни, на дороге, если, ну, вот это дело случая. Просто при экстремальном спорте этот процент вероятность, она вырастает. Но если ты уверен, что эта вероятность не вырастает, то почему бы и нет?
4: Да, я, в принципе, согласна, что на самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет, то есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудство.
2: Да, знаете, в Библии как раз есть такая ситуация, когда, помните, дьявол возвел Христа на храм высоко и сказал ему: прыгни с высоты, потому что написано в Библии, что тебя ангелы подхватят, и тебе ничего не будет. Христос ему как отвечал, помните? Именно четкие слова.
4: Не искушай.
2: Не искушай Господа Бога твоего. То есть не делай то, чтобы как бы якобы проверить, насколько Бог тебя спасет. Насколько Бог тебе верен. И это, может быть, немножко сегодня, даже немножко, я думаю, напрямую относится к нашей теме. Часто мы в нашей жизни, мы иногда, может быть, не часто у кого, как принимаем какие-то решения, которые своего рода искушают нашего Бога. То есть мы себя подвергаем риску, и прося у Бога благословения и охраны для нас. А может быть, Бог вообще говорит: зачем ты на меня просишь охраны, если ты идешь на этот риск, может, тебе вообще не стоит туда идти? Вот, поэтому стоит как бы здесь мудро оценивать, на самом деле, как Надя сказала, насколько это все безопасно, туда, куда вы идете, куда выступаете, даже становясь на борт. Если я знаю, вот, например, я человек такой, что мне, когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплинов, мне хочется сразу тоже за ними. Поэтому я знаю себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать, повторять что-то за ним.
3: Ну, потихонечку, конечно.
2: Потихонечку.
3: Все, просто потом уже со временем ты не будешь так, ну, бояться этих трамплинов, ты будешь эти трамплины так же легко преодолевать, как ты там поднимаешься по лестнице, например. Это будет так же для тебя легко, и ты там никогда в жизни не разобьешься, на самом деле. Но когда ты уже...
4: Раз на раз не приходится все равно.
3: Ну, смотря какие трамплины.
6: Ну, неужели тебе ни разу не было такого, чтобы ты не падал, чтобы у тебя не было никаких травм?
3: Нет, у меня на самом деле травм особо никаких нет, и это у меня, ну, на самом деле у меня есть небольшая такая штуковина, но она случилась даже не на трамплине, а просто на маленьком пригорочке. Я как-то просто неудачно подпрыгнул и неудачно приземлился, у меня что-то в коленке щелкнуло, вот, и с тех пор у меня колено болит, если я делаю нагрузки, но я это дело вылечу и обязательно вернусь.
2: Когда я еще раз получу травму, я потом обязательно... Нет, это, конечно, шутка. Знаешь, у меня тоже есть травма, и тоже я люблю футбол, на футболе, но почему-то как бы травма меня не остановила, потому что участвовать в футболе. Вот что-то с нами людьми такое происходит, что мы, если что-то любим, даже если это нам, ну, так скажем, приносит какие-то боли или вред нашему здоровью, мы мы продолжаем это делать. И здесь нужно нам разумное решение принимать. Вот знаете, что хотел прочитать фразу, которую процитировать слова знаменитого не боксера, он бои без правил, Федора Емельяненко. Я думаю, вы слышали о нем. Вот что он пишет. И у него задали вопрос: «Федор, вы человек верующий, как вера в Бога сочетается с вашим видом спорта?» А он занимается не просто там катанием каким-то, а именно, так скажем,
3: мордобой.
2: В простонародье драки, да? То есть они просто дерутся на поле, и как можно... Это понятно априори, что это опасно. То есть можно опасно для здоровья, и даже есть случаи исхода смерти. И вот вопрос: как ваша вера в Бога сочетается с вашим видом спорта, где проявляется агрессивность? Что он говорит? «У меня на ринге нет агрессии. Я выхожу и стараюсь четко сделать все, что умею. Хотя многие вещи наработаны до автоматизма, прежде всего во время боя я думаю. Потому что бой выигрывает не тот, кто сильнее, но часто тот, кто умнее. Потому что главное на ринге – это думать. Вера в Бога – это не просто поклониться чему-то, это смысл нашей жизни. Этим надо жить, а не просто сочетать в себе какие-то качества христианина. Нужно повышать свою духовность. Я выхожу на ринг, и я не озлоблен, не агрессивен. Я бьюсь, потому что я спортсмен. Это моя работа». Вот вопрос. Вы согласны с ним? Согласны с ним, что человек, выходя на бой и участвуя вот в этом бою, никогда не проявляет агрессивность? Или даже он может не проявить агрессивность?
4: Ну, честно говоря, мне кажется, так же можно сказать: я пойду в солдат и буду убивать людей, я, конечно, это делаю без агрессии, потому что это моя работа.
6: Угу. Очень сложно представить, как равнодушно бьющего человека.
3: Ну, нет, если это его работа, и он к этому, в принципе, привык и выходит на это просто как вот чисто вот механически действовать, возможно, да, возможно, он совсем там не агрессивен.
6: Ну,
3: хотя, если, может быть, ему так хорошенечко двинут, я думаю, тут как бы ты по-любому как-то среагируешь эмоционально. Вот, поэтому, не знаю, какая-то доля, наверное, все-таки есть агрессии.
2: Знаешь, я соглашусь с тобой, я сам как-то пытался
3: играть
2: с ребятами, да, боксировать в общежитии, мы когда жили. Знаешь, вот как бы ты человека не любил, если тебе попадут по лицу хорошенько, хоть это, ну, перчаткой мягкой, там, да, сверху мягкой, боксерской большой, она такая толстая, мягкая, тебе от этого, так скажем, радости не прибавят и любви к этому человеку, а наоборот. Вот, тебе хочется также ответить.
3: В бою, как правило, ну, даже, в принципе, наверное, где угодно, к тебе приходят силы, энергия от адреналина. Адреналин приходит от какой-то конкретной ситуации, от какого-то, ну, реакции на что-то. Это удар там, или это там, когда ты видишь эту очень крутую гору, которую ты боишься спускаться, сразу вырабатывается адреналин. Это энергия, благодаря которой, в принципе, ты можешь делать вещи, которые ты не сможешь сделать в любое другое время.
2: Знаете, что я хочу еще добавить в конце? Часто очень вот в таких экстремальных видах спорта погибают те люди, которые являются профессионалами в этом. Почему? Потому что эти люди не боятся себе допустить зайти куда-то очень далеко.
6: Конечно.
2: Такой риск. И у нас был случай в моем городе, когда очень хороший пловец утонул, потому что он заплыл очень далеко, он там на себя рассчитывал свои силы, на свой опыт, и он утонул. То есть не было случая, что кто-то там глупый там, или человек первый, новенький, они потому что боятся. Но именно вот опасность в том, что если ты очень себя хорошо как раз чувствуешь, Богдан, если ты хорошо катаешься на бордах...
6: Не умеет останавливаться.
2: Ты, да, то есть надо уметь остановиться.
6: Азарт такой просыпается.
3: Во всем,
2: в Библии написано: «Все мне позволительно, но не все полезно», апостол Павел пишет. Давайте мы будем сохранять вот эту вот мудрость, координацию, что если я знаю, что вот у меня есть такое чувство, я не могу остановиться, я не умею останавливаться. Я люблю вот это вот чувство, да, как ты сказал, драйва, экстрима, чтобы помнить от этого и себя периодически ограничить в этом, понимать, что это, ну, имеет очень большой риск. Спасибо, ребят, что вы участвовали в беседе с нами, обсуждали, рассказывали свои опыты. Это была программа «Пит-стоп». Мы сегодня говорили об экстремальных видах спорта. Мы вам желаем всем здоровья, жизни, чтобы вы могли себя вот в этом мудро оценивать в спорте, если вы этим занимаетесь, чтобы вас Господь охранял, но чтобы вы тоже могли делать это осторожно, как Надя сегодня нам рекомендовала, всегда оценивать меры предосторожности, насколько это надежно. И просите Бога, чтобы Он вас охранял. Пока.
6: Пока.
3: Пока.
7: телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Ксения Лапицкая.
10: Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От узы суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою насмерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем».

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Оглядываясь назад и вспоминая прошлое, ну, есть некоторые картины, вот хочу поделиться с вами. Ну, например, когда учился в школе, ну, если у кого-то день рождения из круга тех друзей, с которыми мы всегда общались, он всех приглашает к себе на день рождения. И вот обычная картина. Помню, Сережа приглашает Галкин нас на день рождения, мы все собираемся и встречаем такую картину. Стол накрыт, там кушанье разные уже на этом столе, и у выхода нас встречают родители, которые собрались уходить. Для чего уходить? Ну, в кино. На самом деле родители в кино идти не хотят, но они хотят оставить нас одних. И вы знаете, это было нормальным. Ну, когда нет родителей, что стесняться-то? Стесняться некого. Не, что-то потом уже, когда я уже в церковь пришел, оглядываясь назад, так вспоминаю, чем мешают родители. Значит, ну, мы, очевидно, будем безобразничать, что-то там такое вытворять. Ну, и чтобы вот родители не мешались, ну, вот уже находясь в церкви, вспоминая, я что-то подумал, но самые лучшие люди – это же родители. Ну, кто же может быть ближе отца с матерью? И почему-то вот на день рождения вот именно они за столом неугодны. Странно, да? Хорошо, другая история. Ну, уже более позже, когда дело к армии подходило, заканчивается учеба в школе, я тогда в ПТУ учился, вот там собираются армия, значит, кто-то в армию. И вот одни только разговоры, это еще было в Советском Союзе, и все боялись дедовщины, унижений. Вот устава не боялись, был бы просто устав. А вот когда дедовщина, там разные истории, все боялись. Кто-то мышцы накачивал, чтобы быть сильным. Часто мамы говорили: «Сынок, надо чем-то позаниматься, чтобы ты в армии был». И вот только и разговоров, кого деды любят, кого деды не любят, как там через унижение, чтобы пройтись. Разные истории, там даже до самоубийства доходило. Об этом говорили все. Потом все собирались в это место, кто откосить от армии не смог. И кто становился дедами, почти все там ко второму году, тогда 2 года в армии служили. Вот скажите, когда все не хотят дедовщины, ну, сговоритесь вы там в армии и не будьте там дедами. Вы знаете, такого нет. Как будто вот не надо сговариваться, все течет по каким-то правилам, которые кто-то диктует, кто-то. Причем никто не думает, кто. Ну, почему родители неугодны на дне рождения? Ну, кто же может быть ближе папы с мамой? Нет, они смущают, надо ему идти. Вот это вот кем-то продиктовано. Очень часто, когда какие-то добрые стремления я пытался, ну, иметь, еще когда в ПТУ учился, еще до церкви мог что-то такое сделать, и часто ловил на себе взгляды, когда крутили у виска пальцем и говорили: «Дураком помрешь». Мудрость у жизни другая. Надо как-то так себя вести, где проявить смекалочку, расторопность, на работу не пойти, а деньги получить. И вот появлялись люди успешные в мире сём, но не перед Богом. Очень часто мне звонят всякие мошенники. Покупался я на это дело и даже потерял какие-то суммы денег, может быть, не очень значительные, но мне было обидно. Знаете, что я заметил? Все эти мошенники очень сильно подкованы в юриспруденции. Они прекрасно подкованы в финансовом плане, образование простых и честных людей. А ведь это стремление, ведь этого надо достигать. о чем я хотел бы сказать? Да вот о чем. Когда очень часто люди отвергают Божьи пути, предлагаешь человеку пойти в церковь, там, покреститься, ну, под тем соусом, что отвергают, не хотят чего-то добиваться, приподняться с дивана, изменить свою жизнь. Это же надо прикладывать старания. Не хотят. Но странное дело. Дело в том, что если вы вступили на пути мира сего, который диктует свои идеалы, на этих путях тоже надо чего-то достигать и прикладывать старания. И если ты не будешь чего-то достигать и прикладывать старания, если не научишься драться, чтобы показать, кто ты такой, там в армии среди дедов, это в качалку пойдешь. Это запишешься на дзюдо. Многие из нас там и были. Я даже недели две занимался. Меня там побросали. Я что-то как-то вот не нашел, что это мое. Хотя сейчас, может быть, и надо было. Я не говорю, что не надо туда ходить, в качалку не надо ходить. Важно для чего. Так вот, в мире сём люди добиваются своих и тратят на это огромные усилия. А кто не тратит, те, ну, как-то вот так... Скромники такие, мимо них, мимо проходят, переступают через них. И вот где-то здесь начинаешь задумываться о Боге. Потому что без Него, вот на этих дьявольских путях, я уж сказал заранее, кто, вот в воздухе есть что-то такое, что создает имидж этим неправильным путям. Ну, медвежатнику, чтобы научиться вскрывать сейф в банке, чтобы ограбить, это сколько надо науки, чтобы вскрывать эти сейфы. Это же надо этому учиться, этому надо достигать. У них там в воровской системе свои профессии есть. Есть наводчик, есть медвежатник, есть киллер. И всему этому надо учиться, метко стрелять. Мир сей

Все эти мысли пришли, когда я читал текст книги пророка Исаии, 55 глава, 8 и 9 стих. Послушайте. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути – пути мои, – говорит Господь. Но как небо выше земли, вот так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших». Вот как. У меня возник вопрос. Можно ли изучить Писание и при этом не познать Божьих путей? Запросто. Можно. Причем не просто можно, а в масштабе религии народа и в контексте довольно длительного периода времени. Не то, что для отдельного человека. О чем я? Я сейчас говорю об Израиле, потому что евреи, по большому счету, отвергли Мессию. Не все. Не все. Это, кстати, очень большая тема. Я не стал ее затрагивать, хотя есть искушение очень углубиться туда. Потому что если мы найдем... С кем заключил завет, Новый Завет Господь? Вы удивитесь, с евреями, не с язычниками. Не. Помните из Второзакония, если я не ошибаюсь, этот текст, где он говорит, заключу с домом Израиля, с язычниками, не. С домом Израиля Новый Завет, вложу в мысли, в разум их и напишу на сердце их, и будут знать меня. Помните этот текст? Я... Парафраз наизусть его не прочел. Он с евреями заключен, Новый Завет. Язычники впервые стали называться христианами-верийцы, когда изучали, точно ли это так. Вот там появляются язычники. А до сих пор церковь описывается в Иерусалиме, и там только евреи. Бог не отверг свой народ, который он наперед знал, как написано в 11 главе послания к римлянам. Он знал, что будет это, и там дальше очень много написано о том, что он все это знал, что наступит время, когда и они обратятся к Богу, когда увидят, как много язычников последовало за ним. Я вот отметил себе послание к римлянам, 10 главу. Хочу прочитать вместе с вами с 14 стиха. «Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». 16 стих. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. И еще спрашиваю, разве Израиль... не знал? Но Моисей говорит, я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит, меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит, целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Странно, да? Народ израильский не принял путей Божьих. Знали Писание? Прекрасно знали. Откровение было, апостол Павел цитирует. Это он Ветхий Завет цитирует. «Прекрасные ноги благовествующих» – это тогда было там, в Ветхом Завете. Это не к Новому Завету. Можно призвать, конечно, к благовестию, я не против этого, но это о Ветхом Завете слова. Это тогда было, он цитирует. В 10 главе, это, ну, есть одна и цитата, вот 15-16 стих взять, к примеру. «Как проповедовать, если не будут посланы?»

посланы, как прекрасны ноги благовествующих мир, но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, кто поверил слышанному от нас? Это где написано? Это книга пророка Исаии 53.1. С этого начинается гимн Мессии в этой знаменитой 53 главе. Они благовестие имели, да, но не послушались. Не послушались. 18 стих тоже интересен. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. По всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их, здесь в кавычках. Потому что апостол Павел опять цитирует Слово Божье. На этот раз он цитирует 18-й псалом, невероятно значимый и интересный 18-й псалом. Я прочту его весь, он небольшой. Начальнику хора псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. И нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин пробежать в поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведное веселят сердце, заповедь Господа светла просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, в соблюдениях великая награда. Кто усмотрит погрешности свои от тайных? Очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Вот поэтические слова человека, избравшего Божий путь. Он стремится, он прилагает усилия в стремлении к Богу и прекрасно понимает, что сам он не может, он Бога просит поставить его на пути. От умышленных избавь, от умышленных, то есть в ум пришедших лукавых путей избавь. Вот он стремится к этому. И да, вот здесь присутствует эта цитата. «По всей земле проводит звук их, и до пределов вселенной слова их». Это цитата из вот, послания к римлянам. Мы прочитали цитату из вот, 18 глава Псалма, стих 5. «Звук их, и до пределов вселенной слова их». Так вот, получается интересная вещь. Коли апостол Павел цитирует вот проповедь Евангелия, которая проходит по всей земле, ну, получается, тут день дню передает речь, ночь ночи, тут солнце, тут природа. Все люди видят, он вот это использует. Потом он переключается на закон Божий. Закон – это Тора, это не 10 заповедей. Тора. То есть он переключается на откровение Божие и понимает, что сам он слаб, и он просит Бога помочь направить на пути. Вот, вот стремление человека, который захотел пойти по этому пути. Но вот в чем дело. Интересно то, что когда Господь говорит о язычниках, он использует тоже вот эту вот аллюзию на природу. Давайте прочитаем. Это к римлянам 1 глава,
с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, или потому что можно знать о Боге явно для них», то есть для язычников. Смотрите, он это же применял к евреям, а теперь то же самое к язычникам. То есть человек, стремящийся к Богу, это человек умозрительный. Как минимум, черпает даже познание из природы, тоже книга. «Ибо, и вот, что Бог явил для них, потому что Бог явил им, ибо, 20 стих, невидимое Его и вечное, сила Его и божество Его от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога», ага, значит, о Нем они рассуждали, «но не прославили как Бога, ниже рангом поставили». Значит, кто-то был выше Бога в их понимании. «Но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку, и птицам четвероногим, и присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Вот что сделали. То есть апостол Павел это уже язычникам говорит. Явно был в какой-то степени Господь, и в должной степени ему можно было бы последовать, но не последовали. Смотрите, интересно, да? Исаия 53, 54, 55 глава, где гимн Мессии вот этот вот описан, там описывается Израиль, который через исследование Писаний не постиг Бога. А здесь язычники, которые Бога не постигли. Я подумал, есть ли разница? Ну, вообще-то есть. Тут в контексте апостол Павел говорит, евреям лучше. У них откровение есть, у язычников-то его не было. Им отцы у них есть, которым были даны эти благословения, эти обетования. Они все это имели, они Тору имеют. Они больший свет им открыт, но не последовали. И вот здесь есть знаковый текст, 28-й. Посмотрите, почему не последовали. Тут дальше не просто не последовали, тут язычники извратили свои пути, тут мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Сегодня имеет место это быть? Еще как, сегодня вообще как никогда. Сегодня, можно сказать, дожили. Вот. И вот 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Что они не сделали, они не постарались позаботиться о том, чтобы иметь Бога в разуме». 18-й псалом читали, как Давид заботится, откровение упоминает, наблюдение природы упоминает. Верующий человек умозрительный, он любит животных, растения, он любит солнце, он развит, что-то мне на ум биология, ботаника, там зоология, все это. Он любит, он восхищается творением и видит в нем Бога. Он ценит откровение и понимает, как Давид понимает, что сам он следовать по Божьему пути не может. Он просит помощи у Бога. И Бог рад, что у него просит, потому что он отец, а мы от него зависим. Он нас за детьми своими называет. Вот как-то так. Получается, что нужно заботиться о разуме. И вот тут возникает о том, что Бог в разуме был. Возникает вопрос, откуда в разуме что берется? Мысли, познания, откуда берутся источники, какие? Могут ли быть мысли от сатаны? Легко.
могут. Давайте вспомним, Анания и Сапфира продали имение, принесли деньги, и апостол Петр говорит, что же вы сделали? Позволили сатане вложить в ваши мысли. То есть, сатана в их мысли вложил, они могли это отвергнуть? Могли, но открыли им дверь и приняли. Хорошо, Иуда, когда сатана вложил в него предать Христа, и он пошел 30 серебряников, ему кто? Сам он придумал? Нет, сатана вложил. Петр апостол. Помните место Священного Писания, где Христос Петру говорит, отойди от меня, сатана, ибо ты говоришь то, что человеческое. Там Иисус Христос, Петр стал прикословить Христу, там Иисус Христос говорил о голгофских страданиях, а Петр стал прикословить, говорит, да не будет этого с тобой. И там Иисус четко ему сказал, отойди от меня, потому что Петр на время принял мысли небожьи. Вот так легко человек, даже имеющий откровение, может на путях, ну, как-то... Скажите, хорошо, Господь посылает мысль человеку? Может посылать? Да, Господь может посылать. Иеремия 31:33. «Вложу закон во внутренность их и в сердцах напишу его, и будут знать меня». Как вложит? Господь посылает мысль. Разве Христос не давал обещание о Духе Святом, что сойдет Дух Святой и научит, ибо от моего возьмет и вам возвестит? Каким образом? Он посылает мысль. Бог может посылать мысль. И в Откровении можем увидеть, все стою у двери и стучу, не откроете ли дверь? Это к чему? Он не навязывается, дьявол тоже, он не имеет права навязывать, он ждет, когда он хочет, он навязывается, но вот волеизъявление, открыть дверь, мысль принять, вот момент такой есть. Хорошо, сатана посылает мысль, Господь посылает мысль, а у нас самих могут откуда-то появиться мысли? Да, могут. Могут. Но откуда? Откуда? Вы понимаете, источник нужен. Если человек не просвещен откровением Божьим, у него нет информации ни о дьяволе, ни о Боге. Скажите, ну в чьих руках он будет рабом? Понятно тем, кто навязывает себя. Он будет обожествлять природу или что-то такое, но как однажды попал мне альманах отца Александра Меня, покойного ныне, и вот за свою жизнь он успел издать несколько журналов, пока его не убили. И один из них как-то попал мне в руки, мне было интересно, я полистал его, там была статья как раз вот об этом откровении Бога. Он там как раз пишет, что человек... В нем заложено вот это стремление. Вот посмотрите в деревне на небо. Неужели вам туда не хочется? Эти звезды, Млечный Путь тянет. Да я понимаю Гагарина, который в космос полетел, понимаю Леонова, который в открытый вышел. И так хочется всего этого. Это прекрасно, это здорово. Вот эта тяга познания. Но ведь где та библиотека и где та книга, в которой познать-то можно? Вот апостол Павел говорит, природа. Да, но несовершенная. И вот там Мень говорит, что человек в этом стремлении уж очень сильно зависит от откровения Божьего. Когда в семинарии учился, много говорилось об откровении, в самом конце концов преподаватели говорили такую фразу – самое главное – это Писание. Там повествуется об Иисусе Христе, высшем откровении Бога, пришедшем на землю. Там говорится во всем об этом. Самое главное – это Писание, еврейский и греческий язык, потому что это откровение. И чем чище Писание, тем
Более ранняя версия таковых копий, там об этом говорилось, но я не буду туда углубляться. Итак, из каких источников творение через рассматривание, Писание, откровение Божие мы имеем, молитва и ожидание ответа, да, но мне захотелось нарисовать кальку того, к чему стремится праведник. То есть, когда стремишься к Богу, что человек будет познавать? Потому что описывается это что-то, пусть несколько абстрактно, но есть. Ну, во-первых, премудрый Соломон говорит, начало мудрости – страх Господень. Итак, если человек встает перед выбором Бога, с чего он начинает? Страх Господень. Это начало пути. Убойся Бога. И дальше параллелизм еврейский говорит, разум верный у всех боящихся его. Так у кого верный разум, коли мы стремимся иметть в нем Бога? А вот убоявшиеся Бога. Скажите, сегодня эта истина актуальна? Убойтесь Бога. Да, извините меня, первый ангел возвещает, который летит посредине неба в книге Апокалипсис, в 14 главе. Убойтесь! Скажите, это неверующим сказано или верующим? Это сказано верующим. Там описывается Вавилон, который всем начертание дает, на чело и на руку. Как-то странно получается, что весь мир верующий, но весть убояться Бога актуальна. Сегодня актуальна весть о начале пути к Богу. Убойтесь Бога. И вот в чем дело. Человек обращается к разным источникам, но чего больше всего боялся Иисус Христос? Когда ученики подошли к Нему и в 24 главе Евангелия от Матфея спросили, покажи нам, расскажи о Твоем пришествии и кончине мира, о храме, который будет разрушен, Он там об этом упомянул Иисус. И Он сказал много знамений. Восстанет народ на народ, царство на царство, но не этого боялся Христос. Он говорит, это не бойтесь и не страшитесь. А чего Он сказал, больше всего бойтесь? Придут лжепророки и дадут знамения. Вот почему я любого пророка не ставлю выше Священного Писания. И даже Елена Вайт на Миннеаполисской конференции, подняв Библию, сказала, там против нее говорили речи, я всего-навсего человек, но вот книга, если я что не так сказала, вот ей следуйте. Самое откровение – это откровение от Бога. Это важно. Это важно. Чтобы не ошибиться. Как понять, кто в разуме? Вот как-то был случай, в конце концов, мне хочется об этом сказать. Случилось мне встать перед проблемой, связанной с одним человеком. Сатана, как он сказал, управляет им. И когда речь зашла о том, о мыслях, которые в нем... Вы знаете, сатана, он не такой простой. Вот он не придет и не будет говорить вам, полюби соседку там, или пойдем банк ограбим, или убьем кого. Ну, христианин скажет, отойди, сатана, что тут. Вы знаете, он тонкий мыслитель. Он посылает, если мысли, то ты не разберешься, добро это или зло. Тут иногда, наобещав большие горы, человек покупается и встает на пути, и только лишь потом в конце начинает понимать, не туда зашел. И вот как-то я не буду описывать ту проблему, с какой я пришел к Ивану Федоровичу. Он тогда был жив, я иногда посещал его побеседовать, чтобы... Я спросил, как понять, кто говорит себе. Вы знаете, какая проблема? Я почувствовал, что сатана знает мысли. Откуда? Он не может их читать. Как просто он посылает свою мысль и видит, отреагировал я на нее или нет. Как он не будет знать, какие мысли в моей голове, если я отреагировал на посланное им? И посланное им – это не вот пойдем убьем или ограбим, там тонкости. Мы с ним замолчали, помолились, и вдруг в какой-то момент переглянулись, глядя друг на друга.
и улыбнулись. Нам пришел один текст. И ему, и мне, не сговариваясь, давайте его прочитаем. Это одно из моих любимых мест Священного Писания. Я взял чуть пошире, это послание к филиппийцам. 4 глава, с 4 по 8 стих. Филиппийцам. Четвертая глава. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И вот, собственно, текст, который я хотел прочитать. Я взял чуть повыше, но в угоду себе. Больно мне нравится это место. Потому что Бог сказал, и мир Божий, который превыше всякого ума. Разве это не важно? Мир Божий – это самое главное. Это то, ради чего мы сюда пришли. Мир Божий. И вот и мир Божий, который превыше всякого ума. И вот 8 стих. «Соблюдет сердца ваши». Ведь мы этого хотим, на путях-то его. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, оказывается, апостол Павел такой, вот то исполняйте, и Бог мира, который превыше всякого ума, будет. Итак, братья мои, в чем нет дьявола, когда он посылает мысли? А вот если мысли, которые в вас истинны, честны, справедливы, чисты, любезны, достойны славы, что добродетель и похвала, вот в этом дьявола нет. Вот она калька. Вот он шаблон, вот вектор стремления. Однажды я рассуждал, ну а как быть? Ну так случилось. Вынужден был озвучить на совете плохой поступок одного брата. Он меня потом обличил в том, что я сделал. Я не хотел озвучивать, но там дело зашло слишком далеко, я вынужден был. Он меня осудил в том, что я не подошел к нему, как Христос сказал. Мне вообще показалось, что этим текстом многие спекулируют. Да, жизнь, вот она не такая простая во всех случаях, что потом надо было подойти с братом, и только потом уже на совете церкви. Наверное, я был неправ. Может быть, и нет, я до сих пор в этом не разобрался. Но вы знаете, я встал перед дилеммой. Как же быть? Что же, если я называю чей-то поступок худым, то я его осуждаю, ведь осуждать нельзя. И вы знаете, есть ряд многих причин, но есть жизнь-то, она не такая простая. А может быть, иногда, но нельзя не назвать. Ну как, если что-то бывает, происходит что-то, а я молчу и не называю. Вы знаете, а вот с каким тоном в голосе называешь? Ведь осуждение – это когда с высоты ты. Я вот особенный, а ты. Это одно. Но если я желаю брату любви и добра, я слушаю, ну вот что и вот что. Видите, какой тон голоса? Я разве желаю его осудить? Я просто... Не всегда, когда называешь проблему человека, ты его осуждаешь. Что достославно, что любезно, что добродетель и похвала. Понимаете, о чем? Вот она, где истина, сходящая свыше. Вот она калька, с которой надо сравнивать свою мысль. Потому что если ты любезен, если ты достославен, и при этом даже называешь проблему другого, разве ты хочешь его озвучить всем? Да нет. Ты хочешь как-то помочь, как-то, ну...
Вот как-то так это получается. Еще хотел прочитать из Иакова 3:17. Там тоже описывается мудрость, сходящая свыше. Иакова, где оно у меня тут, Иакова? Вот оно. 3:17. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Не те, которые оружие в руки берут. Там. Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют. Анархия, мать парень. Нет. Истина, сходящая свыше. Мирна, блаженны, миротворцы. Ну и не могу не упомянуть первое послание к Коринфянам, гимн любви. Ну как его не упомянуть? Я его никак не могу обойти. Он записан в 13 главе, с 4, если я не ошибаюсь. Любовь терпит долго, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Вот гимн любви. Вот она калька. Вот они качества, вектор, к которым направлена каждая мысль, каждое стремление верующего человека. Но в конце концов хочется сказать, что этот путь непростой, он тернистый. И несколько слов, потому что тема столь широка, я осмелился, как бы это сказать, объять необъятное и только по вешкам по каким-то прошелся. Но послание к евреям хочу прочитать из 5 главы. С 5 по 10 стих. «Так и Христос, послушайте, не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Он во дни плоти своей, то есть когда жил на земле, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». И резюме. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Смотрите, даже Христос совершенствовался. Простите, Бог. Разве Бог может совершенствовать? Однако Богу было угодно провести его через это, когда он родился на земле, в человеческом теле. Он, оказывается, проходил школу совершенствования. Бог, сотворивший землю, совершенствовался. Это странно, но факт. Когда он с воплем молитвы, это в Гефсимании, он молился, да минует чаша сия меня, он туда не хотел, но вынужден был пойти. И когда он прошел через это, то чин священника по чину Мелхиседека не сам себе присвоил, он ему был присвоен Богом Отцом, потому что сам. И вот сам достиг. И вот этот навык, твердая же пища, свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Что такое навык? А навык – это когда я что-то попробовал, не получилось. Я сделал вывод, попробовал снова. И вот уже что-то получилось. И я уже знаю, что хорошо. Ага, вот тут я был неправ, это я отсеял. И вот я начинаю совершенствоваться. И в этом пути совершенствования человек совершенствуется и постепенно
приобретает некий статус. Он назван в Библии духовным. Я хочу прочесть об этом, кто этот человек. Буквально один текст, и все. 1 Коринфянам, 2 глава, с 15 по 16. Что это за человек? А это тот, кто решает в церкви проблемы. Говорит, духовно исправляйте такового, тут в контексте написано. И не кто-нибудь, а вот только ты, сами наблюдай за собой, чтобы не увлечься. Дело-то непростое, оказывается. Вот этот человек, но духовный, посмотрите, какое качество, судит о всем. А о нем судить никто не может. Хотя, глядя на него, могут вот такой жест сделать, глупым назвать, еще что-то. Но они его не понимают, почему он поступает вот так, как поступает. Он странный. Но духовный этот человек не обижается, он стоит как кремень тверд, потому что он знает, в кого уверовал. И он может судить о всем, даже о том, кто вот такой жест показывает. Вот о нем он может, а о нем никто не может судить. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, вот этого человека? А мы имеем ум Христов. Вот оно. Это самое стремление правильно иметь правильный разум. Пусть Господь благословит нас в этом стремлении. Давайте помолимся. Господь милостивый и великодушный, в этом стремлении помоги нам каждому открывать для себя чудеса Твоей любви, Твоего характера и становиться совершенными. Это путь, по которому он требует посвящения, он требует прилагать старания, усилия, но ведь Иисус Христос, я не сказал, но надо было бы упомянуть, что очень часто консервативно мыслящие христиане рисуют такую картину, что жизнь становится трудной, и не приведи Господи адвентистам стать, чтобы так жить. На самом деле Иисус Христос сказал, что придите все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, потому что иго мое, он сказал, благо, и бремя мое легко. Оно другим быть не может. Ты приглашаешь нас проследовать по пути, который приводит к миру в душе, который превыше всякого ума. И я прошу тебя, благослови нас на этом пути. Если кто из нас уклонился, наставь, как просил тебя Давид, наставь меня на путь истинный. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет группа

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Будучи на земле, Христос часто исцелял людей от различных болезней. И сегодня люди также хотят исцеления и также хотят излечиться, избавиться от многих болезней и недугов. Насколько миссия врача может быть созвучна с миссией христианина? Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях врач-педиатр из города Москвы Нина Пакулева. Нина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что вы приехали к нам и сегодня хотите поговорить с нами, я думаю, о многих интересных вещах, касаемых не только, да, здоровья обычного нашего физического, но, возможно, и духовного здоровья. Нина, скажите, пожалуйста, насколько вам комфортно быть врачом в современных реалиях, которые диктуют определенные стандарты и принципы, и, может быть, даже врачебные тайны?
2: Ну, конечно, работая в медицине, неважно, работаешь ты в городской или в частной, а как бы на религиозные моменты там есть табу. Поэтому как бы это, конечно, приносит определенный дискомфорт, потому что многим есть о чем сказать, да, и человек мог бы услышать, но ты не можешь этого сделать. Как бы для других, как бы, это абсолютно не нужно. Поэтому, как бы, но если бы ты сказал, возможно, человек бы и мог откликнуться, потому что, ну, как бы, он, может быть, и вообще это никогда и нигде не услышит. Но ты, опять же, не можешь ничего сказать. Поэтому дискомфорт определенный ты испытываешь.
1: Но что-то же можно все равно озвучить, да, какие-то, может быть, определенные принципы здоровья, наверняка вы о них говорите.
2: Да, конечно, принципы здорового образа жизни, как бы, они озвучиваются, и, в принципе, как бы, если человек начинает их придерживаться, как бы, ну, я педиатр, соответственно, как бы, там речь идет о ребенке, но если сам взрослый, как бы, не придерживается этого, то ребенок, конечно, очень быстро тоже перестанет это делать. Поэтому, как бы, если происходят изменения, то они происходят, конечно, во всей семье. И тогда уже есть шанс, что, как бы, взрослый человек сможет еще где-то услышать и уже что-то более глубокое, более ценное, чем просто здоровые принципы жизни.
1: Да, я поняла вас. Но вот хотелось бы поконкретнее все-таки относительно вашего внутреннего вот этого комфорта, да, потому что человек вы верующий. И насколько вам внутри самой приходится, да, справляться, может быть, вот с этими какими-то вот противопоставлениями, да, когда вы и врач одновременно, и одновременно должны вот, вот эти принципы, да, здорового образа жизни вместе с христианством как-то преподнести человеку. Как вы стараетесь это делать? И делаете ли, бывают ли такие моменты?
2: Ну, здесь получается так, что когда человек готов слушать, то как бы я стараюсь рассказать что-то, да. Если человек не готов слушать, соответственно, я не рассказываю. Но здесь, на самом деле, как бы, когда ты видишь человека и понимаешь, хочет он что-то менять в своей жизни или не хочет, то ты как раз очень хорошо начинаешь понимать Христа, когда вот он был на земле, и к нему тоже приходили люди, которые хотели исцеления, как бы, но он часто понимал, что да, они хотят сейчас исцеления, но через какое-то время они придут опять, и им будет опять нужно исцеление, потому что они ничего не хотят, как бы, менять в своей жизни.
1: Это интересно.
2: То есть, и тогда ты понимаешь, что вот ты в точно такой же ситуации. Ты просто...
1: А можете вот опыт какой-то рассказать? Может быть, к вам также кто-то приходил из тех, кто ранее был, да, пациентов, и они, например, понимали, что вы тогда сказали очень важную вещь, о которой необходимо задуматься. Или, может быть, что-то им помогло из каких-то определенных принципов, и они приходили отблагодарить вас. Были, может быть, такие примеры в жизни?
2: Ну, так как я работаю в частной клинике, то люди не всегда возвращаются. Но часто бывает, что когда ты рассказываешь людям о здоровом принципе жизни, они очень сильно удивляются. То есть как бы для них это совершенно новая какая-то информация, которую никогда не слышали. Как бы они иногда чему-то удивляются, потому что они даже не представляют, что это так работает. То есть как бы мы привыкли, что как бы у нас есть причинно-следственная связь, как бы, но вот здоровый образ жизни с тем, что происходит в нашей как бы повседневной жизни, как бы люди почему-то не могут никак связать в своей голове, что одно будет связано с другим. То есть как бы они считают, что если ребенок накормлен, там одет, посещает школу, там секции, то в принципе как бы ну априори все должно быть вроде как хорошо, а то, что там как бы надо еще там следить там за сном и за всем остальным, как бы и как это связано со здоровьем, как бы люди не всегда об этом думают.
1: Вообще удивительно, конечно. Почему удивительно? Потому что все-таки, мне кажется, родители, они как-то нацелены всегда, вот, ну, чтобы их ребенку было хорошо. И вот ради вот этого хорошо я готов на все, да, там вот, пожалуйста, давайте вот эти принципы внесем, давайте еще какие-то, да, определенные моменты изменим. Но вот у вас вы говорите, что не всегда, что все-таки родители не хотят слышать, да, каких-то принципов.
2: Ну, как бы не всегда родители, как бы, ну, как бы да, не всегда родители хотят что-то менять, потому что,
1: ну, как если думаете, почему?
2: Их все устраивает. Ну, здесь все зависит от самого человека. У кого-то это личные причины. То есть, как бы это надо знать человека, тогда я смогу ответить на этот вопрос. Если как бы его не знаешь, здесь можно строить очень большие догадки, но они ни к чему не приведут. Но, как правило, в основном это комфорт. То есть, как бы, как взрослые, так и дети, они не хотят лишаться этого комфорта. Часто бывает, что родители за, но дети против. И особенно если в семье главенствует ребенок, то, соответственно, на этом все дело и заканчивается.
1: Да. Нина, а вот мне интересен ваш личный путь вот к этим здоровым образом жизни, да, то есть определенным принципам. Мне интересен путь ваш вот изначально, когда вы вдруг почувствовали, что хотите что-то поменять в своей жизни. Вот когда это произошло, в какой момент?
2: Ну, первый раз я познакомилась с Библией в детстве. То есть, как бы, папа читал нам детскую Библию, то есть, как бы, истории про, там, Ноя, там, Моисея, там, какие-то Давида я знал. А потом, в принципе, как бы, я встретилась с этим уже в институте, когда я поступила на первый курс института. У нас... Я была старостой, и, как бы, один из моей группы, молодой человек, он по субботам не отвечал на телефон, как бы был недоступен. Вот. А ну, достаточно часто что-то у нас проходило по субботам, там, если мы занимались там, анатомией или еще с чем-то. Вот. До него было не дозвониться, не дописаться, ничего. Вот. Ну, так как я была старостой, как бы, мне нужно было понимать, что происходит с человеком, как бы я его все терпела. Что происходит? Почему у тебя нет? Вот. Ну и в конце концов он сдался и сказал, я хожу в церковь. Я говорю, ну ты меня напугал, ну и что в этом такого? Вот. Ну и он пригласил меня в церковь. Я приехала в субботу, посетила богослужение, мне понравилось. Вот. Ну так как семья у него вся была верующая, как бы...
1: Нина, а что понравилось?
2: Я попала на праздник, вот, поэтому мне понравилось то, что...
1: Атмосфера?
2: В церкви как бы ты не просто сидел, вот, да, там что-то происходило на сцене, то есть не просто была там прочитана проповедь, да, там была какая-то сценка на тот момент, было много пения, то есть вот это мне понравилось, то есть вот дух не того, что все сидят, все по струнке, как бы, а, ну, достаточно такое живое, скажем так, живая атмосфера, ну, и, соответственно, потом как бы уже... Началось изучение Библии, как бы я помнила, что мне читали в детстве, и мне стало интересно, что же написано во взрослом варианте. Вот.
1: И отличается ли, да?
2: Да, отличается ли, как бы, ну, понятно, что для детей там все очень сильно упрощается. Вот. И я начала с первой книги «Бытие», ну, и так дальше пошло-пошло, потому что было все время интересно, а что там дальше, ну... И вот так оно и получилось.
1: Настолько интересен момент, что вам откликается Божье Слово, Библия, да? Потому что для некоторых это ну, обычная книга, или кто-то просто называет мудрой книгой, да, кладезь мудрости. Но вот почему желание было изучать это слово Божье?
2: А здесь очень большую роль сыграла субботняя школа. То есть, когда я присутствовала на ней, мне всегда было интересно то, что говорили другие братья и сестры, то есть как бы у меня тогда, конечно же, был урочник субботней школы, то есть как бы я его тоже изучала, но каждый раз, каждый урок для меня это было откровение, потому что я сидела и слушала, думаю, да где же вы это нашли, да там же это не написано, да откуда же это все взялось?
1: Давайте раскроем немного вот субботняя школа, что она из себя представляет, что там разбирается на субботней школе?
2: Как бы в нашей церкви на каждый квартал есть урочник, на каждую субботу есть свой урок. То есть это отдельная тема, там подобраны стихи из Библии, раскрывается какая-то тема.
1: Соответственно, то есть более углубленное такое изучение, писание.
2: Да, да. Вот. И, соответственно, как бы некоторые там братья и сестры, они даже цитировали стихи из Библии. Мне было интересно, когда же я дойду до вот этих стихов в Библии, когда же я их прочитаю. Потому что, ну, очень часто мы выдергиваем библейские стихи, как бы, а еще интересен сам контекст, в котором это написано, потому что иногда да, он, ну, достаточно по-другому раскрывает то, что как бы Бог хотел сказать. Поэтому было достаточно интересно. И на самом деле, когда читаешь Библию уже не первый раз, то о каждой книге остается какое-то свое впечатление. И вот иногда, когда читаешь уже по второму кругу, ты начинаешь смотреть совершенно по-другому на различные вещи.
1: А что для вас открылось после чтения определенных текстов, может быть, да, в Библии? Что вы узнали нового?
2: Ну, новое, конечно,
1: про
2: было...
1: Себя,
2: про себя. Про себя? Про себя, но думаю, что как бы я ничем не отличаюсь от остальных. Это, наверное, было первое. То, что как бы мы очень часто любим как бы сравнивать себя с другими и говорить, что вот я лучше. Когда читаешь Библию, то понимаешь, что просто у меня был как бы как раз вот с этим опыт. Я прочитала книгу Иеремии, и там как бы вот, когда я прочитала эту книгу, у меня прям было такое стойкое ощущение. Думала, ну, Господи, ну что ж они такие твердолобые-то все? Ну, сколько раз можно было говорить, а они все время наступают одни и те же грабли. Да, ну, в принципе, книга начинается с того, что как бы, нет, не Иеремия, Исаия, что как бы, куда вас еще бить, как бы, чтобы вы поняли. Вот, и после как бы определенного количества времени я наступаю на одни и те же грабли. И Бог мне так напоминает, ну, ты же читала. Ты вот не хочешь обратить на это внимание? Вот, поэтому на самом деле...
1: А может быть, расскажете какой-то определенный опыт из жизни, когда вот вы понимаете, что вот, ну, снова эти же грабли, а снова я оступаюсь, и когда вот Бог вам, возможно, раскрылся в этих историях совершенно с другой стороны? Может быть, есть какой-то такой опыт?
2: В силу как бы своей природы, всего остального, как бы я человек, который должен быть уверен, что все пройдет гладко, поэтому надо все 150 раз проверить. После этого то, как бы, можно дать себе как бы отход ко сну. Поэтому здесь, наверное, вот это было, ну, как один из вариантов, да, то есть как бы я себе говорю, что надо лечь вовремя спать, но потом как бы одно надо сделать, второе, третье, соответственно, как бы уже время. И как бы ты ложишься спать с чувством полного неудовлетворения, понимаешь, что как бы ты нарушил правила данные, как бы, ну, обещание данное себе. Ты понимаешь, что ты как бы, ну, как бы Бога обидел, да, потому что как бы он тебе открыл эти принципы, а ты ими не пользуешься, да, то есть ты чувствуешь еще себя в некотором... ну, в смысле обманщиком, потому что ты другим говоришь, а сам этого не делаешь. Вот с таким чувством полного разочарования в себе и во всем остальном ты ложишься спать, ты даешь себе обещание, что завтра как бы ты обязательно там ляжешь спать вовремя, там все будет хорошо. С утра, пытаясь вылезти из теплого одеяла, ты обещаешь себе, что сегодня что бы ни случилось, как бы чего бы ни надо было сделать, ты как бы придешь и ляжешь спать вовремя. Ну, все, пора возвращаться на круги свои.
1: Да, никто не идеален, и, да, и вот да, невозможно
2: придерживаться. И поэтому здесь на самом деле как бы помогает то, что Бог дает тебе много обещаний, которые говорит, что, например, обещание, которое говорит, что каждый день моя благодать к вам, она обновляется. То есть как бы каждый день, когда я встаю, я надеюсь, что, Господи, сегодня у меня получится. И действительно, есть такие дни, когда оно получается. Вот, поэтому как бы здесь Божье Слово достаточно сильно поддерживает. И если не читать Библию, то как бы, во-первых, ты можешь не понять некоторых моментов, когда ты ведешь себя неправильно, да? А вот именно так через Библию Бог тебе говорит, что вот здесь это было неправильно. Вот. Но и также ты можешь в Библии подчеркнуть много моментов, которые будут тебя ободрять и дальше продолжать, как бы, чтобы ты боролся, скажем так, в этом направлении и, соответственно, не складывал свои попытки.
1: Нина, а с кем-то из пациентов удавалось об этом переговорить как-то, может быть, лично, при личной беседе? Ну, вот так вот раскрыться относительно Священного Писания?
2: Может нет. Быть, нет, не потому удалось. Что родители, как бы, их интересует только здоровье ребенка, и что им конкретно в данном случае делать, чтобы ребенку было хорошо, поэтому как бы нет.
1: Но, вот, как я понимаю, большинство как бы вот приходит за определенными принципами, да, и эти принципы вы часто озвучиваете. Давайте более углубленно расскажем, что за принципы, да, определенные, вот, которые вы также практикуете, я думаю, в своей жизни, да. Вот, расскажите о них.
2: Ну, если мы берем здоровье ребенка, то здесь что? Воздух, солнце, вода, воздержание, сон, соответственно, правильное питание. Как бы, то есть вот эти...
1: Воздержание здесь вот в плане каком? Это пост какой-то определенный или
2: нет,
1: что?
2: Нет, воздержание как бы это в принятии пищи, то есть как бы определенное количество до определенного времени, как бы определенные продукты. Ну, соответственно, дальше это вредные привычки, то есть это не обязательно там курение и так далее, но это, например, дети приходят, они постоянно как бы щелкают пальцами, то есть как бы изначально это вредная привычка, которая может потом перерасти в болезнь. Да, кто-то как бы неправильно сидит, то есть это тоже вредная привычка, которую как бы надо исправлять. То есть как бы вот такие вещи.
1: Ну, начинается, безусловно, все с родителей всегда. То есть родители как пример.

0: Он там ничего не слушал. Но как-то моя уверенность в том, что что-то изменится, она резко падает вниз.
1: Нина, скажите, а вы врачом в свое время захотели стать, потому что хотели людям помогать? Или потому что какие-то более другие вот принципы на тот момент у вас были заложены, может быть, внутри родителями или еще кем-то, обществом?
0: Ну, у меня на самом деле был большой выбор, кем бы я хотела стать, и я не очень, честно говоря, поначалу задумывалась, пока там время не пришло к более старшим классам, вот, но потом, так как у меня семья медиков, как-то вот оно так осталось одно-единственное, и оно, соответственно, уже пошло. Ну, а в плане помогать людям, как бы, в принципе, у меня всегда было такое желание. Я даже не могу вспомнить, когда она у меня появилась первый раз, но вот сколько я себя помню, в школе как бы у нас очень часто как бы ко мне кто-то приходил, рассказывал, какие у него проблемы там, как бы, поэтому иногда люди даже просто меня сами находили, и порой у меня было такое ощущение, что у меня, наверное, на лице что-то написано, что ко мне можно подойти, мне можно рассказать. Вот. Поэтому, ну, вот так как-то она получалась.
1: То есть как вот призвание, вот эта миссия, оно у вас, можно сказать, всю жизнь?
0: Ну, наверное, да.
1: Может быть, духовного даже целителя, возможно, не исключено такое, да, если к вам за советом приходили?
0: Ну, да.
1: И помогала? Вот люди потом как вообще после этого совета могли как-то преобразиться, может быть, духовно обновиться?
0: Ну, так как мы были еще детьми, я не знаю, насколько там все это было духовно, но некоторые действительно не возвращались, некоторые приходили еще несколько раз, но, ну, наверное, какой-то эффект был, но меня это не всегда устраивало, потому что как бы ты, ну, я чувствовала себя как бы немножко использованной. Тебе пришли, ага, рассказали, но дальше как вот как человек, как личность, ты был неинтересен.
1: То есть это тебе было пришли, раньше ощущение?
0: Да, в детстве к тебе пришли, получили помощь, все, дальше о тебе забыли. Ну, так же, в принципе, было и у Христа. Пришли, получили помощь, развернулись и ушли.
1: А сейчас как?
0: 10 прокаженных было.
1: Я поняла вас. А сейчас как? Вот когда вы делитесь чем-то?
0: Сейчас, так как я уже знаю Бога, я понимаю, что реакция людей на самом деле, и придут они ко мне или не придут, скажут ли они мне спасибо или нет, на самом деле это не так важно. Важно это то, как бы, насколько я действительно смогла выполнить то, что мне поручил Бог, и что на самом деле Он думает обо мне, и любит ли Он меня или нет. Все остальное, на самом деле, как бы это уже не настолько важно.
1: Здорово. Вот это понимание поистине, оно прекрасно. Когда человек приходит вот к этому пониманию, вот, на мой взгляд, это просто прекрасно. И я думаю, что наверняка люди, видя вас, уже вот этот свет, да, внутренний, потому что это, безусловно, есть, это видно, и они уже вот этим вот заряжаются, и, возможно, кто-то когда-то вспомнит ваши советы и принципы. А я хотела бы еще вот уточнить у вас вообще про ваш характер. Вот какие черты вашего характера особенно вы хотели бы вот сейчас озвучить, вот, которые вам помогают в вашей профессии и вообще в жизни?
0: Это упорство. А мне ничего никогда не давалось просто так. То есть ни в учебе, ни где-то в других каких-то аспектах жизни. Поэтому если бы у меня не было этой черты, то я бы ничего не достигла бы. Вот. И на самом деле как бы это помогает жить, особенно в врачебной профессии, потому что мы очень много всего не знаем. Соответственно, как бы поэтому очень часто бывает, что ты понимаешь, что ты здесь бессилен, и как бы тебе нужно найти какой-то другой выход. И тогда, соответственно, это стимулирует тебя, чтобы поискать где-то еще.
1: Поняла. Нина, а вот это вот упорство, это приобретенная черта характера уже при общении с Богом, при вот, да, раскрытии Его в вашей жизни, вот веры, да, по мере роста веры? Или это всегда у вас была вот эта вот линия характера?
0: Это у меня было всегда, но называлось это по-другому. Это было упрямство. Потом оно трансформировалось в упорство.
1: Ну, вот, кстати, упрямые люди, действительно, они, вот если их правильно направить, вот дети также, да, если их направлять, то очень даже целеустремленные люди, получается. И вам это помогает сейчас в работе, возможно, вы стабильны. Есть такое? Вот стабильность в плане работы. Или иногда немного поколебимы, может быть, что-то не получается.

0: Стабильность имеется в виду в чем?
1: Вот в плане профессии вашей.
0: Это в плане, хочу этим заниматься дальше или нет, в чем стабильность заключается?
1: Да, вот именно, вот может быть, когда-то у вас возникал вопрос, а мое ли это вообще, вот эта миссия?
0: Ну, мне кажется, этот вопрос возникает у всех медиков, всех учителей, ну, в принципе, у всех людей, которые, соответственно, работают в сфере общения с людьми, потому что это достаточно тяжело. Особенно учителям и медикам, потому что, ну, как бы, каждый считает себя медиком и лучшим учителем для своего ребенка. Поэтому здесь, на самом деле, как бы, эффект выгорания, он, ну, присущ всем, но особенно вот этим профессиям. Поэтому, да, конечно, у меня были такие вопросы, как бы, вообще, зачем мне было это нужно и куда я пошла. Можно было выбрать что-то более полегче. Но на самом деле есть у меня еще одна черта характера. Это любовь к учебе. То есть, да, она как, на какой-то мере затихает, но потом она активизируется с новой силой. То есть, если я периодически не учусь, как бы, ну, мне дискомфортно, мне чего-то не хватает в жизни, мне вот чего-то надо.
1: То есть стремление к развитию.
0: Да, да, такое вот, поэтому как бы, а так как медицина – это как раз поле непаханное в любую сторону, то есть там хоть всю жизнь учись, ты все равно, ну, не успеешь все узнать, то как бы вот здесь, на самом деле, с одной стороны, как бы, это, ну, достаточно тяжелая профессия. С другой стороны, вот как раз это меня поддерживает, потому что в какой-то момент ты, когда выгораешь, ты слышишь что-то новое, и ты так, хоп, о, это я могла бы сказать вот здесь, вот здесь и вот здесь. Это бы могло помочь, это здорово. И, соответственно, это как-то, ну, приподнимает настроение и все остальное. И, соответственно, ты как-то воспрянешь духом и, соответственно, продолжаешь в том же духе.
1: А что вас поддерживает? Вот, или кто вас поддерживает в такие моменты, особенно когда вот выгорание происходит?
0: Ну, при выгорании я еще человек творческий, поэтому мне
1: интересно,
0: надо...
1: Интересно, вот здесь поподробнее, пожалуйста.
0: Мне надо заниматься творчеством, то есть как бы, ну...
1: А каким видом творчества?
0: Я люблю шить, я люблю как бы вязать, соответственно. Я люблю что-то, ну, конструировать, если так можно сказать. Вот, поэтому как бы, ну, заниматься чем-то руками, скажем так. Вот, поэтому здесь, как бы здесь, конечно, каждый человек должен знать себя. Я, например, знаю, что если за неделю я там нигде ничего не сделала, то есть не посидела там, не повязала хотя бы там часов, еще чего-то там не поделала, как бы у меня начинается дисбаланс. И чем больше я не занимаюсь этим, соответственно, тем больше этот дисбаланс у меня будет. Вот, поэтому как бы здесь мне просто надо хорошо сесть, повязать, пошить, вот, почитать. Я тоже люблю читать. Вот, и, соответственно, как бы я стабилизируюсь более-менее. Вот. Это один вариант. Второй вариант, как бы, я поддерживаюсь с помощью духовной литературы. То есть я люблю читать книги духовные, потому что так ты можешь пообщаться с человеком, узнать его там многие мысли, мнения. При этом как бы человек не будет давить на тебя своим авторитетом, как бы он не будет тебя переспоривать, как бы у тебя есть время как бы отложить и подумать о какой-то фразе, как бы, а не так, когда, ну, с человеком ты разговариваешь, и, соответственно, как бы ты вроде застрял на этой мысли, а он уже пошел дальше. То есть как бы у тебя есть как бы возможность вот этой остановки. Вот, то есть как бы я люблю духовную литературу, она мне помогает восстанавливаться. Ну и, конечно, это сон, которого мне не хватает.
1: Да, и, пожалуй, это вот как принципы ваши такие определенные, да, по восстановлению.
0: Да.
1: А вы также вот советуете кому-то вот переключаться таким же образом? Может быть, детям советуете?
0: Да, конечно. Ну, вообще это как бы... Ну, все знают этот принцип, что как бы если ты работаешь умственно, тебе надо поработать физически. Поэтому еще один способ – это дача. Ну, это, к сожалению, только определенный сезон в году. Поэтому как бы, когда приезжаешь, там ты... оставляешь телефон, тебя никто не беспокоит, ты не дергаешься, поэтому ты забываешь обо всем, и ты уходишь, как говорится, в поля. Поэтому да.
1: Нина, вы такой человек, достаточно открытый, вот с вами очень комфортно общаться, разговаривать. А вот когда вы с пациентами общаетесь, вы как-то стараетесь себя ограничивать, сдерживать?
0: На самом деле я совсем не открытый человек. Это, наверное, такое впечатление. Ну, плюс, наверное, это, ну, скажем так, отголоски профессии. Потому что если ты не можешь найти с родителями, с ребенком контакт, тебе достаточно тяжело. То есть, как бы, ты должен показывать человеку, что ты готов с ним контактировать, ты хочешь ему помочь, поэтому, как бы, на самом деле все не так.
1: Да, а вот все не так. Вот здесь вот я хотела бы поговорить.
0: Ну, имеется в виду, что, как бы, я, конечно, хочу помочь своим пациентам, поэтому, как бы, если родитель идет на контакт, то, конечно, я поговорю с ним. Значит, если родитель не готов, соответственно, как бы, я не буду этого делать. Я, как бы, я считаю, что, ну, так же, как и Господь, что нельзя ничего навязывать насильно. Понятно, что если человек не готов, он вас не услышит, но и есть свобода выбора, которую Господь дал также каждому из нас. То есть, как бы, если человек не готов, не хочет, я не буду настаивать, потому что это не будет ни для него пользой, как бы, и, возможно, и, скорее всего, так и будет, это его еще больше оттолкнет. И знаю по себе, если мне что-то пытаться навязывать, как бы, я даже вообще это рассматривать не буду.
1: Нина, бывает так в жизни, ну вот я даже на своем примере могу рассказать, что вот, ну, как человек хороший и как врач замечательный, да, он придерживается каких-то определенных принципов и моральные, да, какие-то вот определенные законы для него, они в приоритете. Uh-huh. И такой человек он всегда привлекает. Вот к нему хочется приходить, да, что-то рассказывать. Вот скажите, на вашем опыте, вот так же люди приходят, возвращаются, что-то их привлекает? Вот как думаете?
0: Наверное, привлекает то, что ты общаешься с человеком открыто в плане того, что ты с ним честен. То есть, как бы, если там что-то меня не устраивает, то есть, как бы, я говорю, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, если вы не будете дальше следовать моим рекомендациям, как бы, я не смогу вам помочь. То есть, как бы, здесь, ну, у человека дальше идет выбор. То есть, как бы, возможно, как бы, именно это привлекает. Возможно, привлекает то, что когда ты человеку все объясняешь, как бы, подробно, да, как бы, для чего это ему нужно, почему. Но, к сожалению, это страдает сейчас наша медицина за счет того, что нет много времени на каждого пациента. Возможно, пациентов привлекает и это, потому что ты как бы все раскладываешь по полочкам, и как бы мама, когда тебя уходит, соответственно, как бы она понимает, что она должна зачем делать. Некоторые мамы, они действительно переспрашивают, вот, а мне сейчас куда? То есть как бы иногда приходится 2-3 раза сказать, куда. Иногда приходится маму и успокаивать, потому что как бы мама как бы находится в стрессовой ситуации. То есть как бы ты проявляешь терпение, доброжелательность, ты как бы не кричишь, не как бы... Еще, наверное, одно качество – это, наверное, когда ты не осуждаешь. То есть очень часто как бы врачи осуждают то, что вы неправильно лечили ребенка или что-то делаете, то здесь как бы надо просто, наверное, за счет того, что как бы идет более корректное как бы указание на то, что это было неправильно. То есть я говорю, что объясняю, почему так было неправильно, говорю, что в следующий раз вот так лучше не делать. То есть как бы это достаточно корректно, мягко, возможно, привлекает и это.
1: Мне очень нравится вот эта вот позиция, что вот ненавязчиво, но при этом мы говорим о принципах, да, и вот эта ваша миссия, она, ну, просто это дело всей жизни. И вот люди, которые к вам приходят, те люди, которые, может быть, возвращаются, есть ли у них изменения какие-то? Вот наверняка вы видите, анализируете, сопоставляете то, когда они приходили раньше, и то, какие они приходят сейчас. Видите ли вы изменения, может быть, в характере, в поведении, там, в здоровье элементарно, да?
0: Да, те, кто начинает прислушиваться, как бы, да, у них есть изменения. То есть, как бы, они приходят и сами говорят, да, у нас стало лучше. И вот с такими, в принципе, как бы, ну, можно уже работать дальше и открывать что-то следующее. То есть они готовы слушать, потому что, ну, как бы, мы все, как бы, особенно родители, они нацелены на результат. То есть если пришел, как бы, назначили лечение, помогло, соответственно, да, доктор вроде хороший, я буду к нему ходить. Если, грубо говоря, не помогло, ну, значит, уже подумаю. Поэтому здесь, да, дальше они уже готовы слушать что-то еще.
1: Мне вот интересен был еще момент, вы ранее говорили, что не получали обратно вот этой вот какой-то реакции определенной от человека, которому, например, открылись, сказали, вот тебе нужно вот так и так, поменяй, пожалуйста, вот эти моменты, да? А сейчас вот нет вот этого чувства какой-то опустошенности после того, как вы что-то отдали? Или возникает иногда?
0: Ну, здесь, когда ты что-то говоришь, то ты все равно как бы, ну, работаешь с человеком, то есть как бы ты все равно... Когда к тебе приходит следующий ребенок с мамой, ты все равно под нее пытаешься подстроиться. То есть это определенное все равно, конечно, как бы напряжение. Поэтому, как бы, да, конечно, к концу дня ты иногда чувствуешь это опустошение, потому что, как бы, особенно когда тебе не хотят слушать, ну, как бы такое впечатление, что день прошел зря. Вот, поэтому, как бы, но с другой стороны, как бы, нет вот этого чувства разочарования. То есть, как бы, раньше как бы все было для меня очень важно тоже как результат. То есть как бы сегодня там я рассказала вот этим об этом, ой, какая я молодец, как бы день прошел не зря. Как бы сейчас, если все-таки как бы родители меня не слышали и не услышали, то, соответственно, как бы я говорю, Господи, значит, сегодня я спасала сама себя. Значит, сегодня я просто как бы выполняла то, что ты мне сказал. Дальше это уже как бы на твое усмотрение, и с этим дальше ты делаешь уже сам, что ты хочешь. Я свою часть работы выполнила, я молодец.
1: Да, слава богу, что вот такое познание, оно происходит, и это наверняка держит нас в определенном таком в тонусе постоянном. Из-за этого, я думаю, что вы хотите всегда развиваться и дальше расти в этом. А вот еще у меня такой момент вот возник, да, внутри, а вот люди, которые вот к вам приходят, они пациенты, да, вы им советуете определенные принципы, а вот ваши знакомые, ваши друзья, да, также вот родственники, как у вас происходит с ними вот диалог в плане там, это больше уходит в такие русла, как врач, вы советчик, или вы как человек больше вот начинаете с ними общаться и вот устраивать диалог на таком уровне?
0: Ну, как говорится, нет пророка в своем отечестве. Это работает всегда и везде. Поэтому здесь, на самом деле, все, что рассказываю я, это не особо воспринимается. Поэтому в последнее время я делаю так. Я нахожу какую-нибудь хорошую лекцию там или еще что-то. И говорю, о, там было что-то интересное, пойдем послушаем. Ну, например, с мамой. Вот. И мы вместе слушаем, как бы, и, ну, даже сказала не я, там еще какие-то там обоснования были. И, как бы, ну, у человека что-то щелкает, и мы уже вместе начинаем что-то менять в своей жизни. Вот. Поэтому это
1: отличный
0: сейчас...
1: Отличный способ, кстати.
0: Сейчас происходит вот так.
1: Да, на фоне примера какого-то определенного, да, вы показываете, вот так вот можно, что это работает. Да, интересный подход. А вот в плане вашего характера, то, как вас Бог ведет и направляет в ваше вот это вот усердие, да, вот какой сам Бог для вас? Вот как Он вам открывается вообще вот в течение вашей жизни? Какой характер у Него для вас?
0: Сначала Бог был, наверное, отцом. Потому что я только Его узнала. Я понимала, какие у Него есть требования ко мне, скажем так. Вот. Потом Бог стал... брата, потому что появились более тесные отношения. А, вот,
1: как бы... а это когда произошло?
0: Ну, это в процессе. Ну, это уже пройденный этап, скажем так. Вот, Бог стал братом, потому что как бы он, как бы я видела его руку, как он защищает, как бы как он помогает. А потом Бог стал другом. То есть
1: еще я... ближе. Да. Получается.
0: То есть, как бы, сейчас мы на этом этапе. Вот, потому что, как бы, я понимаю, что ему можно все рассказать, как бы, он всегда поймет, он никогда не осудит, но это не значит, что, как бы, я не пожну последствия своего неправильного поведения. Но я знаю, что я могу всегда прийти, и он не откажется от меня. Это самое главное.
1: Да. Я думаю, что вот эта вот мысль, это просто ключевая мысль и совет, наверное, и для родителей, и для детей, что Бог — это Отец, который принимает нас такими, какие мы есть, да, несмотря ни на что. Нина, вот пару слов еще скажите, что бы вы хотели для наших детей? Дети — это наше будущее. Для родителей, да, вот какой самый такой основополагающий совет вы бы дали?
0: Здесь, наверное, общение. Общение и изучение Библии вместе. На самом деле, это самый увлекательный момент, когда строятся отношения, когда дети могут понять, какой Бог на самом деле через своих родителей. И здесь родители могут многому и научиться через то, как Господь действует и через их детей. То есть как бы вот здесь это совместное времяпрепровождение изучения Библии. Возможно, посещение каких-то мероприятий там библейских, в том числе игры библейские. Очень хорошо, когда все вместе проходят какие-то библейские квесты, библейские игры есть дома. Это очень сильно развивает как бы не только, конечно, изучение Библии самой, но это развивает и память, и, соответственно, мышление, и вот эту вот связь причинно-следственную, которую как бы так сложно как бы родителям объяснить своим детям. Это как бы, ну, в игровых моментах, скажем так, очень много чего решается, как бы различных проблем, которые взрослые, ну, не могут в лоб сказать ребенку, чтобы он сразу их понял. Поэтому как бы вот здесь вот так, вот такой совет.
1: Нина, огромное вам спасибо за эту беседу, за этот диалог. Очень душевно с вами общаться, да, вот на такой ноте прекрасной. Я думаю, что мы закончим эту беседу. Спасибо вам и Божьих вам благословений.
0: И вам. До свидания.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите нас. Никогда не забывайте, что все мы дети Божьи, и мы все находимся в руках нашего любящего Господа, который нас принимает любыми, такими, какие мы есть. Всего вам самого доброго. Пусть Господь хранит ваши семьи. До свидания.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Что было основной темой проповеди Христа? О чем была большая часть притчей Иисуса? Называл ли он себя царем? И чем его царство отличается от царства обычного, земного? Сегодня на наши вопросы отвечает историк, библеист Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте, Эдуард Михайлович.
2: Здравствуйте.
1: Итак, что было главной темой проповеди Христа?
2: Это очень важный вопрос. Мне кажется, что на него отвечает 4 глава Евангелия от Матфея. В этой главе мы читаем, как Иисус борется сначала с искушениями в пустыне, а потом, после того, как он возвращается с пустыни, мы читаем: «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить». Это 4 глава Евангелия от Матфея, 17 стих. «И говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот это фактически программное заявление Иисуса Христа. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть проповедь Царства является ничем иным, как основной, главной проповедью, главным посылом Иисуса Христа. То есть меняется абсолютно все коренным образом. Наступает особое время. Это время Царства Божьего.
1: То есть время земных царств подходит к концу,
2: да.
1: И мы входим в новое время.
2: И мы постепенно, да, входим в новое время. Здесь даже сложно говорить о том, является ли эта категория временной.
1: Угу.
2: Что это такое? С чем мы имеем дело? Это важная вещь. То есть, но Иисус говорит, для того, чтобы туда войти, нам нужно всем подготовиться. А эта подготовка приходит посредством покаяния. То есть наше покаяние, наше исповедание, только оно может способствовать тому, что мы войдем в Царство Божие.
1: Угу.
2: Еще один интересный момент, который тоже является вот таким программным заявлением Христа. Это Евангелие от Луки, 4 глава. Мы читаем здесь, опять эта вся ситуация вот, связана с тем, что уже Иисус был в пустыне, вот, и он приходит в синагогу. И мы с вами читаем в 16 стихе. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». То есть, скорее всего, Иисус попадает в эту синагогу, в Назарет, как раз в то время, когда в синагоге читают пророка Исаию, и, ну, мы знаем с вами, что каждую неделю происходит чтение Торы и пророков, и вот на тот момент времени они должны были читать вот именно вот этот текст, по-видимому. Христос читает, закрывает книгу и садится. И все в недоумении, потому что нужно толкование, нужно объяснять. Но вот ты прочитал, что ты хочешь этим сказать. А вот что происходит. Когда он закрывает книгу и садится, мы с вами читаем, что глаза всех в синагоге были устремлены на него. И только после того, как он увидел недоумение, а это же его родной город, его там знали с самого детства, он выходит заново и говорит: начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосиф ли это сын?» То есть, что делает Иисус? Он из книги Исаии читает текст пророчества и применяет его, да, и применяет его по отношению к себе. Он говорит: «Дух Господень на мне». Но это Исаия написал о ком-то, а он говорит: «Это обо мне он написал». И вот тут мы видим, что поднимается шум, поднимается какой-то скандал, вот, и, по-видимому, нам вот это все здесь не сказано из-за скупостью текста, вот, но мы читаем, что они начинают его, пытаются идентифицировать, и Иосиф – это фактически человек, которого они знали, они говорят: «Не Иосиф ли это сын?» Вот. А потом он начинает говорить: «Ну, конечно, вы мне скажете присловие, поговорку: врач, исцели себя самого, сделай в твоем отечестве то, что мы слышали было в Капернауме». То есть о нем уже слух пошел какой-то, и сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве». То есть что происходит? Вот это вот «Дух Господень на мне» – это фактически 61-я глава книги пророка Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение». Заметьте, пленным освобождение. «Узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятно». То есть вопрос в том, что Иисус приносит совершенно новое понимание того, что сейчас вот происходит. Он привносит теперь новое время. Все, он приносит новый век. Вот с тем, что он пришел как царь, он приносит свое царство. И он говорит: «Царство Божие приблизилось, вы должны покаяться и приготовиться». Конечно же, это очевидно, что это будет выглядеть, и в Назарете это выглядит как полнейший какой-то шок. Они испытывают, и они хотят с ним расправиться за святотатство.
1: Ну да, кто ты такой? Ты наш сосед?
2: Кто ты такой? Мы тебя вчера видели, вот, ты бегал среди нас, вот, а ты сейчас вот эти вещи заявляешь. Поэтому, собственно, вот это в том числе наравне с тем, что происходит у Матфея в 4 главе, это программное заявление Иисуса Христа. Это то, что он намеревается и собирается сделать. Отпустить измученных на свободу, благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем. Он хочет дать зрение слепым и так далее. Он хочет очистить тех, кто в проказе, в том числе в проказе греха и так далее.
1: Но еще момент слов, потому что он говорит: «Бог помазал меня».
2: Да.
1: То есть Христос – это ведь смысл помазанник?
2: Помазанник.
1: То есть, по сути, он этим текстом говорит: вот я Христос.
2: Да, он говорит таким образом о своем помазании и о том, что он является теперь Мессией, Христом. То есть, что происходит-то фактически? Они же тоже ожидают все Мессию. Чем отличается иудаизм того времени? Да, это какая-то многогранная религия на тот момент времени, но во всяком случае в две вещи верят все течения иудаизма. Это первое – это этический монотеизм, и второе – это ожидание Спасителя, Мессии. В это верят все, вне зависимости от толкования Торы и так далее. В это верят и саддукеи, и фарисеи, и там зелоты, в это верят и есеи, и прочие, прочие, прочие. Они верят в это, поэтому они его ожидают. И вот приходит он в своем отечестве, на своей родине, и говорит о том, что во мне пророчество исполнилось. Они этого не понимают, но фактически это программное заявление, после которого последует все абсолютно. То есть вся его деятельность, направленная на вот его какие-то сейчас вот, современным языком говоря, социальные какие-то его вот эти миссии, социальные его программа его, когда он исцеляет, когда он очищает от проказы, изгоняет бесов, когда он кормит голодных, причем совершая чудеса. Вот, когда он проповедует прощение греха тем или иным людям, говоря, там, возьми постель твою, иди, там, прощены грехи твои и прочее. И когда он говорит о царстве. Потому что вся его проповедь, она вращается вокруг вот этой темы проповедь Царства Божьего. Все его притчи – это притчи царства, в которых он фактически ведь что делает? Он показывает необычность царства. То есть то, что они ждут, это, так скажем, идеи, которые навеяны какими-то, какой-то политической конъюнктурой современной для них. Это то, как они представляют себе царя. Вот придет еврейский царь, он освободит евреев, он соберет всех на святой земле, они перестанут быть рабами, он накажет всех, кто их притесняет, римская власть не будет иметь никакого значения, никакого не будет императора и прочее, будет один мессия, вот и так далее. Вот
1: эти это же универсальное ожидание, да, это не только евреи, да, это
2: и народ будет, скажем, почивать на лаврах, они ничего не будут делать, у них только будут рабы, вот, и эти рабы будут исполнять их волю, и у каждого еврея там впоследствии в Талмуде появится эта идея о том, что у каждого еврея будет там по десятку тысяч рабов. Вот. Это, как бы, вы правильно говорите, это такая универсальная мечта, наверное, любого народа, будь то он большой или малый какой-то, тем не менее. Но Христос пытается донести до нас очень важную идею. То, что вы ожидаете, это не то, что Господь планирует. И ваши ожидания, они не вписываются вообще в божественные планы. И поэтому вы должны ждать не осуществления своей мечты и своих каких-то представлений. Вы должны понять, что Господь для вас хочет. А Он хочет вас прежде всего освободить от рабства. А вы раб... Это же в Евангелии от Иоанна будет такой интересный диалог. Они скажут, да мы никогда никому не были рабами. Вот, и какой-то, вот,
1: знаете, мы дети Авраама.
2: Мы дети Авраамовы, а не то, что там некоторые от прелюбодеяния родились. Это же определенный намек на Иисуса. Вот, они потому что обвиняли, и Марию обвиняли там, в прелюбодеянии и так далее. То есть ходила такая вокруг, ну, как бы ходила такая идея, что он от прелюбодеяния рожденный. Вот. И они ему вот это вот в упрек. А Иисус говорит, нет, вопрос весь в том, что если ты делаешь грех, то ты раб греха. Поэтому он идет куда-то туда, вглубь структуры человеческого сознания, туда, куда никому доступа нет. Вот в эти вот тайники души, потому что у каждого там свои страсти, и мы раздираем и своими какими-то страстями, и он заходит туда и говорит, если ты делаешь грех, то ты раб греха. И поэтому тот царь, которого вы ждете, он вас не освободит от ваших каких-то зависимостей, от вашего внутреннего глубочайшего рабства, которому вы все преданы. Вне зависимости от того, вы дети Авраамовы или вы не дети Авраамовы, не в этом суть дела, а в том, что вы нуждаетесь в окончательном избавлении от этого. А это может вам подарить только царь, который принес другое царство, не от мира сего, царство, которое достигается силой, властью, мечом, стрелами, там, огнем, копьями. Не эта власть.
1: Ну, то есть, по большому счету, можно параллель там, с Моисеем провести, потому что Моисей говорит о том, ну, о некоем эталоне, которому народ, состоящий в завете с Богом, должен соответствовать. Что вы будете мне служить, что вы не будете никому другому поклоняться, вы никому другому принадлежать не будете, вы не будете убивать, вы будете почитать там отца, мать, ну и так далее. Ну, то есть 10 заповедей. И по какой-то причине люди решили, что это просто какие-то предписания. И вот Иисус приходит и говорит, что не предписание, это ваша сущность,
2: да,
1: должна быть. Вы должны преобразоваться.
2: Да. Ну, верно. То есть он приносит какое-то совершенно иное понимание. Даже возьмите вопрос, связанный с субботой. Эти же вещи фактически взаимосвязаны. Угу. Потому что для них суббота – это что? Это день, который Бог отделил силой и властью там, своего авторитета, потому что он является творцом, и он является в этом смысле законодателем, поэтому помни день субботний и не делай в этот день никакого дела.
1: Но что важно, день субботний, он же никаким знаменем не отмечен, видимо.
2: Да.
1: То есть просто вот наступил седьмой
2: день. Вот наступил седьмой день. И поэтому что нужно? Нужно понять, что означает делать дело. И вот они 39 пунктов выписывают, что означает делать дело, и фактически они вот соблюдают таким вот образом субботу. Но Христос показывает понимание, которое присуще не этому миру, не этим вождям, а которое присуще царству. Царству, которое он принес. И поэтому он видит человека, там, он видит женщину в Евангелии от Луки, которая приходит там согбенная в субботний день в синагогу, и он берет ее и исцеляет. Поднимается шум, ну как, она, ну могла бы она в другой день прийти? Нет. И Иисус говорит о том, что вы поймите, что суббота – это то, что преднамеренно связано с царством. Он связывает эти вещи, поэтому он говорит, если здесь находится царь, посреди них находится царь, то он сделает так, что он ее освободит, потому что царство его – это то царство, которое освобождает. И он говорит, эту дочь Авраамову дьявол связал, вот уже 18 лет она в таком состоянии находится, и поэтому он задает вопрос, если у вас вол попадет там куда-то в яму, вы что, не вытащите? Да вытащите.
1: Так заповедь сама говорит, что вот ты помнишь, что ты был рабом?
2: Да.
1: И сейчас ты своих рабов в этот день должен сделать свободными.
2: Совершенно верно.
1: Ну, то есть, тем более рабов, там, скот, ну, то есть, все. Благословение субботы должны получить
2: все.
1: Все. Ну, во всяком случае, кому ты можешь это дать.
2: Но...
1: И получается, женщина приходит в субботу вот в таком печальном состоянии.
2: Ну, да.
1: То есть,
2: хотя она к нему привыкла уже за 18 лет, наверное.
1: Неважно, но она пришла к Богу в таком состоянии. Ну, как царь этого царства, он ее освобождает.
2: Да,
1: то есть,
2: верно.
1: То есть это прямое сопоставление, на самом деле, ну, вроде прямое следствие вот этой заповеди.
2: Вот смотрите, как еще интересно. 14 глава Евангелия от Луки. Кажется, что для Луки как будто бы все эти истории, они ближе, потому что Лука был врачом. И как будто бы для него эти все истории об исцелении не очень близки. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. И вот предстал перед него человек, страждущий водяной болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали, написано. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При всем сказал ему, если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, не тотчас ли вытащит его в субботу? И не могли отвечать ему на это. Вот. То есть вопрос в том, что вот он здесь находится, и он дарит им вот это вот освобождение. И это, через это приходит его царство. И оно Божье по своей природе. Потому что он показывает, что Господь другой. Он другой, потому что он открыт для того, чтобы добро делать. И в субботний день в том числе. Он открыт для язычника, для еврея, потому что если есть человек, который Господа ищет и хочет исцелиться, нет разницы, это еврей или не еврей.
1: По-моему, в Евангелии от Иоанна он говорит: «Отец мой от начала века делает».
2: Да, это
1: и я делаю.
2: Совершенно верно, это 5 глава Евангелия от Иоанна. Поэтому вот что интересно. Вот в Евангелии от Луки, опять же, в 20 стихе, «Быв же спрошен фарисеями», потому что этот вопрос их беспокоил до глубины души, «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие?» Отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом». То есть... Мы вот постоянно говорим о втором пришествии Христа, да?
1: Угу.
2: И мы очень часто говорим про приметы. Мы очень часто говорим о знамениях второго пришествия.
1: Ну, мы говорим, что он придет с облаками, узрит всякое око,
2: да,
1: и
2: совершенно
1: все
2: верно.
1: Остальное.
2: То есть тут... Это все правильно при втором пришествии. Но вопрос ведь вот в чем. Вопрос в том, что Царство Божие, о котором говорил Христос, оно уже сейчас должно прийти, правильно? И поэтому он говорит,
1: среди вас
2: оно,
1: есть.
2: Да, оно приметным образом не придет. И не скажут, вот оно здесь или вон там, потому что вот Царство Божие внутри вас есть. Или еще можно перевести, среди вас есть. То есть до тех пор, пока Христос с нами, до тех пор, пока он вот... общается с нами. Если Христос с нами, то с нами Царство Божие. Они этого не понимали, потому что они видели, что это Иосифов сын. Это человек, который из Назарета. Но это же вроде бы просто. Все это должны понять. Поэтому, конечно же, я понимаю прекрасно, что за то время, которое у нас есть, невозможно такую огромную тему. Я вас уверяю, по Царству Божьему в Евангелиях пишут тонны литературы, тонны книг. И поэтому мы не способны вот в рамках одной программы об этом сказать, но, по крайней мере, мы можем сказать о том, что это программное заявление, которое Иисус делает, и это основная проповедь, с которой он сюда приходит на землю, он пытается привлечь на свою сторону людей, избранных или которых он избирает, и он желает, чтобы каждый из тех, кто его познал, чтобы он превратился бы в агента по продвижению принципов царства. Причем надо сказать, что это царство, опять же, да, вот вроде бы мы говорим прописные истины, но в истории церкви так было не всегда. Вроде бы мы говорим о том, что царство это, оно распространяется не огнем и мечом, оно распространяется молитвой, оно распространяется словом, оно распространяется социальной деятельностью, пойти кому-то принести воду, накормить голодного, дать одежду неимущему, поделиться там одну одежду, рубаху себя снять, другому отдать.
1: Но есть ведь и другое представление о царстве. Царство Божие – это царство справедливости. А справедливость, она должна быть с властью, с силой.
2: Смотря о какой справедливости мы говорим. Потому что человеческая справедливость, о которой вы сейчас говорите, это не то же самое, что божественная справедливость. С человеческой точки зрения справедливость – это когда вы воздаете человеку по заслугам. И поэтому большинство людей... которые взывают к небесам, и, видя несправедливость, они говорят: «Господи, ну это же несправедливо! Когда ты воздашь этим людям по справедливости?»
1: Хорошо, не воздашь, а защитишь, например.
2: Вот теперь момент один очень важный, да? То есть в основном, в большинстве случаев, все-таки люди ожидают, что Бог
1: накажет.
2: Он воздаст каждому справедливо по заслугам. Божественная справедливость не такая. Потому что Бог действует по-другому. Его справедливость – дать человеку то, в чем он нуждается. И поэтому Господь долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Потому что это все его дети. Когда у нас дети, нас не слушаются. когда у нас дети что-то делают неправильно, и когда один жалуется на другого папе или маме. Но согласитесь, мы же не сразу берем плеть и там, или что-то еще, и мы же не пытаемся наказать так, как от нас вроде бы ожидается. Ну, не так же это происходит.
1: Но иногда мы все-таки стараемся что-то дать обиженному, чтобы он уже не ощущал себя обиженным. Вот. То есть, ну, в том плане, если речь идет о защите кого-то, то неправильно ли применить все, что у нас есть, для того, чтобы защитить? И уже там второй вопрос. Не пострадает ли та сторона, которая чего-то там делает несправедливо?
2: Да, возможно. Но просто в истории оно, наверное, не всегда так было. К сожалению, наверное, можно констатировать факт, что в истории очень часто вот это вот царство Божие, царство справедливости и так далее, оно распространялось огнем и мечом. Оно распространялось силою оружия, и чем страшнее это оружие, тем людям иногда кажется или казалось, что сила и правда на их стороне. Но это ведь не так. Поэтому вопрос в том, что мы здесь должны быть очень внимательны и осторожны, потому что здесь вот в царстве, когда мы говорим о царстве Божьем, которое принес Иисус, у него настолько, это настолько такая, знаете, категория, в которой очень легко можно вот переступить черту и попытаться божественные принципы решать или защищать человеческими средствами. И, ну, тогда, то есть, и тогда это будет, тогда правда не на нашей стороне.
1: Есть такой лозунг «Сила в правде». Хороший лозунг, на самом деле. Но часто получается так, что если я силен, то получается, что я прав.
2: Да. И это не то, что нам пытается донести Слово Божие. Потому что в этом смысле царство распространяется немножко по-другому. Оно распространяется силой любви и дальше силы и убеждения, но вначале проявляется любовь, когда мы дали человеку то, в чем он нуждался.
1: Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, Царство Божье распространяется не насилием, но любовью, милостью и правдой. Всего доброго, до свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На прошлой передаче мы рассмотрели сексуальные взаимоотношения мужчины и женщины. Настоящая семья для гармоничных взаимоотношений всегда рождает ребеночка, и это для них настоящее счастье, как для женщины, так и для мужчины. Но правда ли это, что ребенок приносит счастье в семью? И действительно ли это является целью в семье? Сегодня в данном вопросе нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Виталий, правда ли действительно ребенок является, так скажем, целью создания семьи, целью создания гармоничных отношений в семье, да, развития отношений в семье? Правда ли это? И нужно ли брать ребенка за аспект вот, во взаимоотношениях?
2: Ну, создание семьи или в создании семьи целью, создание семьи целью не является появление ребенка. Или результат, можно так сказать, результат создания семьи, то появляются дети. Да, мы говорили о сексуальных отношениях, и как известно, что очень часто бывает так, что когда у людей есть сексуальные отношения, то появляются дети. Смотрите, как Слово Божие говорит в отношении семейных ценностей. Да? «И благословил Бог семью, и благословляя, сказал им, да, мужчине и женщине, сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это одно из условий благословения появления детей на свет. Если вы возьмете контекст библейский, будете изучать вопрос вообще, что Библия говорит по поводу появления детей, то Слово Божие говорит, что счастлив человек тот, у которого есть дети. Да? Дети делают жизнь нашу с вами более счастливой. Опять же, есть исключение из правил, не все люди хотят иметь детей. Я думаю, что в этом есть определенная причина. Да? Не каждый человек хочет брать на себя ответственность. К примеру, мне очень всю жизнь хотелось, чтобы у меня была собачка или кошечка. Да? И всю жизнь отказываю себе в этом удовольствии. Почему? Потому что я понимаю, что это определенная ответственность. Более того, в сферу своей профессии, да, мне нужно перемещаться, и я понимаю, у меня появляется вопрос, а куда мне деть тех животных, которые мне очень хочется иметь в своей жизни?
1: Угу. Вы дети, интересно сказали.
2: Дети,
1: вот,
2: да. Да, да, дети – это гораздо ценнее, чем просто какие-то живые существа в вашем доме. И прекрасно вы понимаете, что они требуют определенной ответственности. И некоторые люди отказываются от этой ответственности.
1: А да? Почему отказываются? Что происходит? То есть макет, вот этот образ настоящей семьи, он ушел куда-то у нас?
2: Нет, в современном, я думаю, что есть просто люди, которые более сосредоточены на понимании своего счастья с наименьшей отдачей. И они хотят жить счастливо и необремененно. И поэтому есть категория людей, которые для себя принимают такое решение. Но это обязательно должен быть и мужчина, и женщина. То есть, да, у них взгляды в этом вопросе совпались. Поэтому про них мы говорить не будем. Да? Мы будем говорить про тех людей, кто все-таки живет вот этой мыслью о том, что дети являются благословением от Господа. И люди понимают, что появление ребенка в их семье – это счастье. Опять же, вот видите, я вам сказал, что есть люди, которые не особо стремятся быть ответственными. Поэтому прежде чем создавать семью, да, прежде чем, допустим, там девушка или парень решили создать вот семейные узы, они должны поинтересоваться друг у друга, какие взгляды у моего партнера на вот эти ценности, да, на ценности появления ребенка в жизни. Вы, наверное, слышали, что бывают семьи, которые разрушаются по причине того, что, допустим, ожидание мужа. Муж хочет иметь ребенка, жена не хочет иметь. Или наоборот, жена хочет иметь, муж не хочет иметь ребенка. И семьи распадаются. Или бывают ситуации такие, которые связаны именно с вопросом здоровья человека. Да? Или один не может по состоянию здоровья, или второй не может по состоянию здоровья. Вот эти вещи нужно всегда обговаривать до того, как создается семья и создаются семейные отношения.
1: А если люди любят друг друга, вот мужчина влюбился в женщину, да, вот, ну, мы понимаем, что это вот гормоны, да, когда вот людей влечет друг к другу, а женщина в итоге там или мужчина не хотят иметь детей. Но это же продолжение их истории любви. Как

0: здесь в данном случае? Неужели расставаться?
1: Вы понимаете, что ну как, Бог говорит о том, что браки создаются на небесах, и они нерушимы для Бога. Да, они священны. Поэтому прежде, я обговорю, что прежде чем создать семью, вы должны этот вопрос обговорить, вы должны этот вопрос для себя уяснить. И вы должны себе ответить на вопрос, согласны ли вы, да, при самом отрицательном раскладе семейных отношений, да, когда ну, у вас не было никакого опыта в семейных отношениях, у вас не было опыта никакого в интимных отношениях, вы совершенно не знаете свое физиологическое состояние, потому что бывает очень часто именно в браке обнаруживается, что человек не в состоянии родить, да, там, или женщина не может родить, или мужчина не может дать потомство. И вот здесь вы должны себе ответить, насколько вы любите человека, насколько вы согласны жить с ним, не имея именно от него ребенка. Хотя сегодня в свете того, что медицина продвинулась очень далеко вперед, можно этот вопрос все равно каким-то образом решить. Но вопрос сейчас не в этом. Вопрос заключается в том, что одна из функций семьи именно репродуктивная, то есть появление детей на свет. Но я хотел оттолкнуться от того, с чего мы с вами начали. Мы начали с вами с финансово-бытовой функции семьи, и я прочитал там вам один текст, где сказано, что не дети имущество родителям своим собирают, а родители собирают имущество своим детям. И здесь очень важен вопрос в появлении детей на свет, да? Что когда общаешься с молодежью, у них есть дети, ты им задаешь вопрос, спрашиваешь, а как у вас ребенок появился на свет? Они говорят, а... Вот так. Опа, получилось, и все, появился ребенок на свет. Нет. Здесь речь идет о том, что мы все-таки должны относиться к появлению детей с глубоким размышлением и мудрым подходом. Мы должны понимать, что у нас должно быть столько детей, скольким мы можем дать, во-первых,
0: обеспечить их.
1: Обеспечение, да, чтобы это не были дети, которые... Я бегаю все время, где там помощь оказывают, да, там
0: социальные учреждения.
1: Да, помогите мне, у меня много детей, дайте мне помощь там, чтобы не было такого, чтобы я, во-первых, думал все время о том, чем их накормить и как их одеть. И третье, что появляется потом в процессе, какое дать им образование. И четвертое, что появляется, судя по тому тексту, это как их отправить в эту жизнь, да, то есть чем вы их своих детей снабдите. Поэтому ну, я, как верующий человек, отношусь к репродукции, то есть появлению детей в семье с глубокой ответственностью.
0: И
1: хотелось бы, да, чтобы каждый, кто создает семью, относился к появлению детей именно так, осознанно и ответственно. Почему еще нужна вот эта ответственность и осознание к появлению детей? А потому что еще одна из функций, которые относятся к семейным ценностям, это функция воспитания. То есть помимо того, что дети появляются, помимо того, что их нужно накормить, одеть, дать образование, отправить в жизнь, их еще нужно правильно воспитать. Вот. И вот здесь мы с вами переживаем, мне кажется, мы переживаем мощнейший кризис современности. Это недовоспитанность наших детей. Я хочу прочитать вам библейский текст, что
0: да,
1: Бог нам говорит по вот этим функциям, о которых мы говорим, репродуктивно. Да? Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог», да, благословение дал им, «и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Плодитесь и размножайтесь – это благословение. Да, но есть еще текст о воспитании. Притчи, 13 глава, 25 стих. Бог не просто сказал, плодитесь и размножайтесь, да, он еще сказал, кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Я не знаю почему, но синодальный перевод имеет вот такое определение, кто жалеет розги. Я хочу вам прочитать современный перевод этого же текста, как он звучит. Родители, искренне любящие своего ребенка, поправляют его, Чем больше ты любишь своего ребенка, тем быстрее ты наставишь его на путь истины. Итак, в синодальной Библии написано, что кто жалеет розги, тот ненавидит сына, да, или не любит своего ребенка. И создается впечатление, как воспитывать детей. Когда я читал этот текст, сразу стало ясно и понятно. Есть такая детская история. Называется «Как ремешок в гости к попе ходил».
0: То есть уже
1: чаще всего, да, родители используют именно этот метод воспитания. Они думают, что так они воспитывают детей. Дело в том, что там стоит интересный текст, интересное слово, которое можно перевести следующим образом. Это жезл, а не розга, жезл. Жезл был у царя или жезл был у пастуха, который ведет за собой, да, показывая или подавая пример. Можно так переводить. Можно еще переводить как инструмент, которым вот брали овечку, допустим, да, это может быть прутик какой-то такой мягкий, которым берешь за шею овечку и водишь ее, как, ну, как собачку на привязи. Да, то есть водишь до тех пор, пока эта овечка не научилась делать то, что ее хотят научить. Вот. Но вот я не знаю, почему все-таки люди понимают воспитание, это процесс просто наказания. Библия не говорит о том, что воспитывать – это надо наказывать. Одна из функций семьи и семейных отношений – это воспитание детей.
0: Правильное и грамотное воспитание, да? Вот вы правильно подвели к тому, что не именно вот акцент должен быть на том, что вот, да, вот розги вот эти, да, вот, да, наказания ребенка, потому что я думаю, что это вообще неуместно. Это не метод общения с ребенком, правильно? Потому что, общаясь так, мы прививаем ему, соответственно, то, что и он так должен потом в перспективе разговаривать и общаться. Это метод отношений, но это не есть здоровые взаимоотношения. Виталий, тогда объясните, что значит вот в здоровом смысле слова воспитывать ребенка? Как это нужно делать правильно? Что мама и папа должны вносить в воспитание ребенка?
1: Ну, можно так сказать. Дело в том, что не только мы воспитываем детей, но и дети воспитывают нас. Да? Вот буквально два слова скажу. Дети все равно, они делятся на определенные возрастные категории, да? И они детьми все равно остаются и в возрасте 16-18 лет, и они многому нас могут научить, то есть оставаться, извините за такое сравнение, в тренде, да, в том, чтобы мы понимали, что происходит в этом мире, который нас окружает, а не извечная проблема отцов и детей, да, как вот люди говорят. Мы воспитываем друг друга. Как правильно воспитывать детей? Что вкладывается в понятие воспитания ребенка? Мы пытаемся говорить слова. То есть детей мы пытаемся воспитывать словом. Но ребенок так не воспитывается. Вот это родители должны понимать и знать однозначно. Вот они должны это запомнить. Дети воспринимают не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. И я вам говорил, что молодежь, создавая семьи, она переносит модель, которую она видела, модель взаимоотношений в своей семье, она переносит и пытается моделировать свою семью и именно то, что они видели.
0: Виталий, а вот модель взаимоотношения, это что такое? Вот потому что большинство наших телезрителей, да, они не знают, что такое модель взаимоотношений.
1: Ну, я смотрю, как папа это... с мамой мой общается. Да, если мой папа голос повышал на маму и не уважал ее, я это тоже буду делать. Вообще, когда люди ходят на добрачное консультирование, к примеру, я девочку прошу, я говорю ей, ты была в гостях у них? Там была. А ты была в такой атмосфере? Никогда тебя в гости позвали? А просто ты побывай у них часто в гостях и понаблюдай, как они строят друг с другом отношения. Посмотри, как папа строит отношения с мамой. И если он грубит, хамит, как он относится к родителям мамы, к примеру, вы должны понимать, что фокус у ребенка, то есть у этого парня, он будет точно такой. Он будет это проецировать на отношения с тобой. Потому что у него другого нет опыта.
0: И ориентира, так скажем.
1: Как устроены наши дети, то есть, чтобы мы понимали, как их воспитывать. Дело в том, что мозг ребенка не совсем развит до конца. Там, и префронтальная кора у него не совсем развита, и лобная доля у него не совсем развита. И у него работает, как бы, ну вот так если говорить, основной компьютер у него работает хорошо. И этот компьютер работает таким образом, что ребенку тяжело анализу подвергать все, что происходит. И ребенок воспринимает все как правда, но как картинка. Ну, допустим, Понаблюдайте, как дети играют в песочнице. Девочки, к примеру, да? Девочки играют куколки, у них семья, папа, мама, у них рождаются дети, они уже роли там есть какие-то, они готовят еду, и они воображают, что это действительно происходит так. Некоторые дети даже песок едят, когда они там котлеты сделали там. Как мальчики играют, там, в войнушки, в машинки, или, допустим, он эту палку взял, залез на эту палку и тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык скачет. Что он представляет? Он представляет реально, что он скачет на коне. Поэтому ребенок, находясь в вашей семье, он воспринимает происходящее за реальность, и это отправляется в его, ну так, как сознание или подсознание, и формирует его как личность, формирует его как личность. То, что вы ему говорите, это делать нельзя, к примеру, да, там, чужое брать нельзя. К примеру, мама себе чай сделала, бутерброд положила, папа зашел на кухню, стоит чай, стоит бутерброд, берет, и мама говорит, ну, сделай себе сам, да, если хочешь, или попроси меня, я тебе сделаю. Да ладно, я тороплюсь. А сыну говорит, не бери там чужой бутерброд, не бери чужой чай. Что ребенок будет делать? Если он воспринимает картинку.
0: Все равно он рано или поздно этот бутерброд себе тоже сделает.
1: Да, и он когда будет не брать видит, чужое. Да. Нет, он будет брать чужое. То есть он, если видит, что папа берет чужое, хотя папа говорит, чужое брать нельзя, он будет брать чужое. Он не будет, он не слушает то, что вы ему говорите, он видит то, что вы делаете.
0: И, соответственно, повторяет.
1: Это он повторяет. Поэтому, когда мы говорим о воспитании детей, то есть о репродукции, мы понимаем, что... Да, дети, мы хотим детей, мы хотим быть счастливы, но мы должны понимать, что на нас огромная ответственность. Теперь наше поведение, да, почему я сказал, что дети тоже являются, то есть не только мы детей учим и воспитываем, но и дети нас учат и воспитывают. Почему? Потому что мы понимаем, что дети воспринимают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем, и мы начинаем анализировать то, что мы делаем. И наше поведение от этого начинает меняться. То есть мы тоже воспитываемся в этом образе. Поэтому очень важно иметь детей, и очень важно иметь к появлению детей правильный подход. Вы становитесь лучше, и ваши дети становятся лучше. Качество семьи становится лучше.
0: Да, абсолютно верно. И вы счастливы. Да, и так и происходит.
1: Кстати, Аня, вот скажу тебе, вот почему я сказал, что это проблема современности. Я встречаю детей, которые не, вот, даже в семьях христианских, когда дети не говорят ни здрасте, ни до свидания, когда они не говорят ни спасибо, ни пожалуйста. Откуда все это берется? Это берется из семьи.
0: Абсолютно
1: То есть
0: верно.
1: Сегодня совершенно люди не занимаются воспитанием детей. А это важно.
0: Да. Виталий, я благодарю вас. Вы замечательно раскрыли репродуктивную сферу семьи. Я думаю, что наши зрители прекрасно понимают сейчас и осознают, что в первую очередь нужно воспитывать себя. И в семье нужно понимать, что начиная с себя и с самовоспитания, соответственно, мы принесем этот макет своему ребенку. И наш ребенок уже, глядя на нас, сможет достойно представлять и свою семью, и себя лично, и нести образ Божий. Виталий, благодарю вас за эти цели. Советы. Дорогие друзья, вы можете оставлять комментарии, любые интересующие вас вопросы. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях вновь священнослужитель Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Наверное, все христиане слышали о том, что необходимо любить ближнего. Да? А вот если нашим ближним, допустим, соседом, является человек, который, ну, опустился морально, выпивает, пьет. Мало того, что он пьет где-то у себя там дома, так он еще и дебоширит, он еще и причиняет беспокойство тем, кто живет с ним в одном подъезде, да, на одной лестничной клетке. Ребенка страшно бывает выпустить одного на улицу, потому что не знаю, что придет ему в голову, да, и как он отреагирует, этот сосед, дебошир. Как можно любить такого человека? И нужно ли любить такого человека?
2: Да, это очень непростой вопрос. Это очень сложная задача в целом для христиан. Любить ближних, любить плохих ближних.
1: Ну да, но да. Цель-то такую ставит перед нами Бог? Или, да. Может, мы надумали это себе?
2: Ну вот в Нагорной проповеди, по крайней мере, Иисус Христос вот в этой великой хартии вольностей изложил эти принципы. Вот, скажем, в 5 главе Евангелия от Матфея говорится: «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
1: А зачем любить тех, кто причиняет нам вред?
2: Евангелие этому учит. Бог поступает так. Он любит всех одинаковой любовью. Ведь вообще, что такое любить?
1: Да. Ну, Бог любит всех одинаковой любовью, однако же некоторые наследуют Царствие Божие, а некоторые будут в погибель вечную отправлены.
2: И вместе с тем Он любит людей. Всех без исключения. Вот есть высказывание философа первого века о любви. Что значит любить? Любить вообще. Это уже подвергнуть себя риску быть раненым. Привяжите ваше сердце к кому-нибудь, и оно непременно испытает страдания, а может быть и будет разбито. Хотите избежать трагедии или, по крайней мере, риска трагедии? Не отдавайте его никому, даже животному. Надежно заприте его в гробу своего эгоизма, и там, в темноте, без движения и воздуха, оно будет непроницаемым, непробиваемым и неподвластным спасению. Единственное место, кроме рая или неба, где вы можете избежать любви и любовных волнений, это ад. Угу. Ну вот, от философ первого века так представил, дал определение любви. А Наталья Щеглова написала: самое несложное порвать, самое простое погубить, самое нелегкое понять, самое тяжелое любить. Самое тяжелое занятие на земле – это любить. Можно быть христианином. Я христианин, я верующий человек, а людей ненавижу.
1: Такое бывает?
2: К великому сожалению, такое бывает.
1: А что тогда вообще такое любить? Ведь вот, например, своего сына, свою жену, свою маму я люблю иначе, чем, например, Священное Писание, наверное, призывает меня любить вот того соседа-пьяницу, который докучает мне.
2: Ну, есть такое ведь расхожее определение о любви, да, с точки зрения греческого языка. Агапе, сторге,
1: филио. Ну да, в греческом филио, разные слова описывают разные виды,
2: да,
1: любви.
2: Да, да, да. Угу. Ну, наверное, это имеет место быть. Я, конечно, не могу любить моего соседа-пьяницу, еще ладно. У меня сосед-пьяница безобидный человек. Угу. Единственное, что он мне докучает иной раз, среди ночи меня будет и просит у меня денег на бутылку. Вот, он уже не говорит на бутылку, говорит: Виталий Семенович, дай мне денег на, как он интересно говорит, на бутылку хлеба. Вот
1: на бутылку хлеба.
2: Вот единственный человек, а он так безобидный человек. Есть такой у меня сосед. Он даже замечательный парень. Очень хороший человек.
1: Ну, я вот видите, люблю. У вас к нему да. хорошие отношения. Ну, что
2: но
1: это, любовь?
2: У него беда, у него есть беда. Ну, понятно. Вот это зависимость.
1: Он вам не... А представляете, если бы он вам докучал? Если бы вам страшно было вообще рядом с ним жить? И как его любить? Потому что многие считают, что любовь – это обязательно проявление каких-то нежных чувств. Или нет? Или любовь может быть и не обязательно выражаться в проявлении нежных чувств?
2: Конечно, если мы рассматриваем любовь во свете, скажем, греческого языка, то есть четыре главных понятия. Есть пятый еще, но главное четыре. Это вот эрос, да, агапе, сторго, филио и...
1: Эпитюмия,
2: да, пятая. Но четыре основные. Конечно, любить сына и жену, я люблю разной любовью, разными видами. Я жену люблю и любовью сторго, и любовью эрос.
1: Которая означает, в свою
2: да,
1: очередь, сторге, это
2: верно.
1: Что такое?
2: Ну, сторге, это восторгаюсь ей. Угу. Это русское слово
1: «восторг». Такой любовью восторг. Мы любим кого? Вот, например, вкусную еду мы как ее любим? Вот так? Такой любовью?
2: Ну,
1: сторге?
2: Может быть, да.
1: Родину свою?
2: Родину. Восторгается можно сыном, дочерью. Угу. И женой тоже можно восторгаться. Вот. А что касается соседа моего вредного, угу. я не могу любить его. Ни одной из этих видов любви, кроме агапы.
1: А это что
2: это
1: за...
2: безусловная любовь. То есть все эти вот виды любви, они основаны на условии. А вот она безусловная.
1: То есть агапа, любовь, она не подразумевает проявление нежных чувств?
2: Никоим образом. Это безусловная любовь. Угу. Любить ее, потому что он есть, как личность.
1: Ну а в чем она может проявиться-то, эта любовь? Допустим, хорошо, не то что обнять его, здороваться я с ним не хочу. Мне, допустим, противно даже рядом с ним в одном лифте ехать с этим человеком. В чем проявляется тогда эта любовь агапы-то?
2: А вот этой ненависти быть не должно.
1: А не ненависть, мне просто неприятно.
2: Неприятно.
1: Я лучше пропущу, я ничего ему не скажу, я его никак вида не подам, что мне неприятно. Я просто скажу, езжайте, я поеду следующий.
2: Значит, вы на него что-то имеете.
1: Не нравится мне, от него воняет.
2: И вместе с тем, это личность, это человек, созданный по образу подобию Бога. Да,
1: так вот в чем проявиться должна любовь-то? Это вот терпеть
2: эту вонь? Безусловной любовью, помочь ему. Ведь любить это не означает терпеть его, а помочь человеку исправиться, чтобы он наконец-то мыться начал, одежду свою мыть и стирать.
1: Но я-то чем ему помогу?
2: Сказать об этом, текстом открытым, друг мой, сосед мой.
1: Так он еще больше обидится и драться полезет.
2: А это скажем. Его проблемы.
1: Ну,
2: как вот помните эту историю, два врача-психиатра в лифте поднимались каждое утро по своим этажам. И тот-то выходил первый из лифта. Значит, неизменно плевал тому, кто оставался в лифте, прямо в лицо. Тот доставал на свой платок, утирался и ехал дальше до своего этажа, к своему кабинету. И однажды лифтер заметил эту историю и говорит тому, в которого плевали, почему ваш коллега плюет вас каждое утро? Тот говорит, не знаю, это его проблемы. Интересно?
1: Да.
2: Он плюет ему в лицо каждое утро, не знает, это его проблемы. Надо помочь коллеге своему избавиться от вредной привычки, не плевать в лицо.
1: Ну, как вот я могу
2: просто
1: помочь
2: утираться.
1: Ему избавиться этому человеку?
2: Очень просто, сказать текстом открытым.
1: Ну и он послушает.
2: Послушает. Да, послушает. Но сказать тактично, с уважением. Если даже бывают моменты такие, то у меня с соседом тоже они устроили там пьянку грандиозную. Давно это, правда, было, лет 10 назад.
1: Вот. Но вы до сих пор помните, значит, досадили они вам этим.
2: Да, досадили. И где-то до двух ночи там у них, это было летом, телевизор там у них во дворе, я работал в саду прямо. Я уснуть не могу. И я пришел, вот 2 часа ночи, ну, дверь постучался. Вот он вышел, пьяный. Я говорю, так и так-то, вот, если вам телевизор не нужен... Они в дом зашли уже, бросили там, и он там у них кричит. То мне он тоже не нужен, я спать хочу. И он обозлился.
1: А что уж обозлился?
2: Пьяный обозлился. Это никогда такого не было. Вот, видимо, ну, как говорят, бес вошел в человека. Вот он тут всего мне всякие гадости наговорил.
1: А вы ему прям нежно, тактично, это ласково сказали?
2: Скажу вам прямо,
1: или все-таки с гонорком?
2: Бог дал мне терпение. Да, и когда он начал говорить, что я сектант, я говорю, это я тебе прощу. Ты меня можешь называть тысячу раз, что я сектант. Но телевизор свой ты должен выключить все равно. Я сказал тактично. Он на меня надулся и не разговаривал со мной месяца два. Это было даже три, наверное. Это было
1: летом. За то, что вы попросили удалиться ночью
2: да, выключить телевизор. Да, абсолютно верно. И потом вот, уже зимой перед Новым годом даже больше, чем три. Но он не разговаривает, а я что ж буду подходить, если такая ситуация. Вот. И он на своем УАЗике забуксовал прямо у меня у дома. перед Новым годом. Я ни слова не говоря, взял лопату и пошел откапывать его УАЗика. УАЗика я его откопал, вытолкали, помочь вытолкать его. Он подходит ко мне и подает руку. Все, с тех пор у нас тише гладь, как говорят, Божья благодать. Да, ну вот такое было раз в жизни. Вот за 25 лет совместного проживания с соседом.
1: Вы проявили вот любовь в том, что, несмотря на его озлобленность, помогли ему.
2: Да, но у меня на него не было ничего. Чтобы какая-то тень была, он не хочет, ну что ж делать? Это его право. В Библии сказано, если возможно, с вашей стороны живите в мире со всеми. Угу. Возможно.
1: Будьте в мире со всеми людьми.
2: Со всеми людьми, в мире со всеми людьми. Угу. Вот этот принцип, опять-таки принцип. Это принцип любви, агапы.
1: Ну вот вы посоветовали этому человеку сказать, да, мягко, тактично, да, и так далее. Вот вы сказали, вот результат.
2: Да.
1: Чаще всего так бывает, потому что когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения, он ведь не воспринимает слова так, как обычный, нормальный, понятно, человек, да, который в здравом уме. Что толку доказывать ему что-то? Что толку ему объяснять? Он ничего не воспринимает. Как проявить к нему любовь? И нужно ли проявлять к нему любовь? А может быть, хорошенько встряхнуть его за шкирочку и сдав его в милицию, чтобы он там немножко посидел, подумал? Может, в этом тоже может быть проявление любви, нет?
2: Ну, есть такое определение: любовь не пассивна. Любовь засучивает рукава и идет в бой.
1: Вот, как
2: в некоторых случаях.
1: Да.
2: Как Христос взял бич в храме Иерусалимском.
1: Угу.
2: И выгнал всех продающих и покупающих в храме, когда храм Божий превратился в дом торговли.
1: Угу.
2: Это любовь.
1: А в чем? Кому руками проявил он любовь здесь, в данном случае?
2: Он очистил храм, угу, Божий. Ревность по Богу снедает меня. Угу. Он воскликнул. Угу. Храм Божий – это не место торговли, не место наживы.
1: Ну вот я вспоминаю еще один случай, когда вот мы прочитали из Нагорной проповеди: если ударит тебя по правой щеке, подставь другую. А когда Иисуса Христа перед самым распятием, уже в Синедрионе, ударили по щеке первосвященник, угу, он что ему ответил? Он ему другую не подставляет, а он ему говорит: если я сделал худое, скажи, в чем худо, а если нет, за что ты бьешь меня?
2: Ну, вот
1: то
2: это...
1: есть христианин не обязан или не должен быть вот таким вот тряпкой, об которую все вытирают ноги, он, mm-hmm, может постоять за себя, и он может в случае, если необходимости, где-то и применить какую-то физическую силу для самозащиты или наоборот, для того, чтобы проучить того же самого соседа. Будет ли в этом любовь?
2: Это вопрос очень непростой, очень тяжелый. Пример Христа, ведь он не ответил взаимностью.
1: Нет, но он и другую не подставил.
2: А Евангелие не учит подставлять другую.
1: А как написано?
2: Синодальный перевод так говорит.
1: А как
2: по другому переводу: обрати другое лицо.
1: Ну, это что значит?
2: Это значит, если тебя оскорбили, mm-hmm, или вас оскорбили, достоинство и честь вашу, вы обратите другое лицо.
1: Ну, что это значит?
2: Это значит, покажите со своей стороны к этому человеку доброту, mm-hmm, сочувствие, участие, и помогите ему избавиться от той беды, в которой он оказывается.
1: Ну, вот как в примере с вашим соседом.
2: Абсолютно верно. И что интересно, с тех пор он ни разу больше этого не делал.
1: Угу.
2: И мы с ним замечательные друзья. Мы ездим вместе на рыбалку, по грибы, в лес, угу, везде. Все вместе. Все отлично. Вот с тех пор все.
1: Угу.
2: Вот такой случай был один раз в жизни.
1: Так в чем же может проявляться любовь к людям, которые нам не нравятся, которых на самом деле мы не любим в общепринятом понимании этого слова, угу, с которыми мы не хотели бы быть рядом? Ведь все это вот как-то, как ни крути, как это ни пытайся вот как-то вывернуть наизнанку, но все равно это не любовь.
2: Как христиане, мы обязаны любить их по принципу любви агапы. Как любит Бог всех людей на земле.
1: Неужели Бог нас так любит?
2: Вот все скрипя, 7 миллиардов.
1: Скрипя зубами, вот, затыкая нос, отворачиваясь, не желая с нами прямо рядом в одной, в одном лифте ехать.
2: Ну, я ведь такого не говорил и не скажу никогда. Возьмем доктора Гааза.
1: Кто это такой?
2: Федор Петрович Гааз, который жил у нас в Москве. Приехал он из Германии, правда. Вот. И он у нас в Москве, в России, в царское время, совершал великое служение для обездоленных, для нищих, больных, коллег. Вот. Сначала, конечно, он лечил людей богатых. И, как говорят в народе, сколотил хорошее состояние. Uh-huh. У него была и фабрика мануфактурная, у него была четверка гнедых лошадей, у него был шикарный дом, у него была отдельная больница. А потом нему стали приходить люди обездоленные, которые нечем заплатить. И он начал их лечить. Угу. А потом переключился на тюрьмы. И всю свою жизнь посвятил служению в тюрьмах, вот больным, обездоленным.
1: Ну, это и, как служение и, милосердия он такое.
2: Милосердие. И вот представь себе, как можно любить девочку 14 лет, у которой рак, водяной рак лица. От нее зловоние страшное. Даже мать не могла сидеть рядом с ней.
1: Ну, тут другое, Виталий Семенович. Она не виновата в этом.
2: Это верно.
1: Она не может этого... Она страдает. Вот понимаете, вот под этим углом, если посмотреть, конечно, тут и какие-то чувства сострадания, и любви, возможно, какой-то в человеке проснуться. А если этот человек, у которого все есть, он родился живым, здоровым, у него там силы есть, он бы мог бы пользу обществу приносить, а он вместо этого сам пьет и другим вредит. Вот такого как любить?
2: Помочь ему избавиться от вредной привычки.
1: Например, как вот,
2: пожалуйста. Очень просто.
1: Если он не хочет.
2: Бывает же время у него, когда не пьет. Угу. Вот тот сосед, который у меня пьет, мы с ним общаемся. Я подарил ему Библию, подарил ему другие книги. Вот, мы с ним общаемся. И в конце концов, я даже молюсь за него, чтобы он перестал пить. Хороший парень, 40 с небольшим лет. Вот три жены было, уже все ее не оставили его.
1: Из-за алкоголя.
2: Из-за алкоголя. Только из-за алкоголя. Он запьет две недели.
1: Видать, не понимает.
2: Не понимает, это болезнь.
1: Вот.
2: Это серьезная болезнь.
1: Это как наркотическая зависимость.
2: Да, он зависимый.
1: И как быть?
2: Любить его нужно, помочь ему надо. Вот здесь тоже сострадание проявить надо в конечном итоге. Да, есть спесивые люди, очень спесивые. Неприятно и трудно, и тяжело с ними, с такими спесивыми людьми. Но и за них нужно молиться. Библия говорит так.
1: То есть проявление любви в данном случае будет молиться за них,
2: да.
1: В состоянии, когда они из этого своего погружения алкогольного выходят, с ними общаться,
2: абсолютно,
1: да,
2: верно. Помочь,
1: к Богу
2: избавиться.
1: Направить их, да. Взоры, это будет любовь.
2: Конечно, это будет любовь. А отворачиваться нельзя, потому что Бог от нас не отворачивается, мы тоже несовершенны. Хоть мы называем себя христианами, как говорил Макарий Египетский, каждый христианин похож на смоковницу, на которой Господь ищет внутреннего плода, а не лишь только лиственного украшения. Вот с лиственным украшением у нас у христиан все в порядке.
1: Чаще всего.
2: Чаще всего. А внутренний плод? Вот его-то и не хватает. А в чем заключается внутренний плод? Плод Духа Святого. На первом месте что стоит? Любовь. Вот именно любовь. Да, это самое тяжелое занятие на земле. И вот этой науке нам всем нужно учиться. Любить людей, какие бы мы они ни были. Их нужно любить, помогать им надо. В любом случае. Вот тогда только, как написано в Нагорной проповеди дальше, «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить на злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Вот принцип христианства. То есть планка очень высоко поднята. Не просто это тяжелое, самое тяжелое занятие. На этой науке нужно учиться. К этому нужно стремиться. Без любви. Без первого качества плода Духа Святого ни один не войдет в Божье Царство. Это нужно четко знать. То есть это не просто вот так, скажем, ну, вот надо и надо, а надо, потому что по-другому нельзя. По определению. Если ты христианин, нужно быть таким.
1: Хорошо. Спасибо большое, Виталий Семенович, за исчерпывающий такой ответ. Спасибо вам, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, ребята! Сегодня мы поговорим о волшебных словах.
1: Здрасте, до свидания. Знаем мы эти волшебные слова. Одно надувательство.
2: Почему же надувательство?
1: А потому, сколько я не пробовала их говорить, все равно ничего не получается.
0: Может быть, ты не с той интонацией произносил?
1: Я со всякой интонацией произносил, все равно бесполезно.
0: А вот какая же польза, по-твоему, должна быть от волшебных слов?
1: Как какая? Ну, захотел, чтобы уроки сами сделали, сказал слова, открыл тетрадку, и на тебе, пожалуйста, там же все написано.
0: Очень интересно. И какие же волшебные слова ты знаешь?
1: Разные.
0: Ну, например?
1: Там, абра, швабра, кадабра и всякое такое.
0: Все понятно. Такие слова вряд ли помогут. Я имею в виду совсем другие волшебные слова.
1: Это какие другие?
0: Ну, например, здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста, и еще много разных слов.
1: Какие же это волшебные слова? Самые обыкновенные слова.
0: А вот и нет.
1: Ну что, нужно сказать, уроки сделайте сами собой, пожалуйста.
0: Да, смешно. И все-таки эти слова не зря называют волшебными.
1: И в чем же их волшебность?
0: А это мы сейчас узнаем.

0: Сейчас я научу тебя играть в одну игру. Мы будем бросать друг другу мяч и произносить при этом разные слова. Если слово волшебное, мяч надо поймать. Если нет, то сначала он должен удариться о пол, а потом его нужно только поймать.
1: Ну давай. Гудбай.
0: До свидания.
1: Хрюшка.
0: Нет, хрюшки нам не надо. Добрый вечер.
2: Доброе утро. Добрый день.
0: Больше нет волшебных слов, да?
1: Карамба!
0: Такое слово я не знаю. Между прочим, у каждого волшебного слова есть свое значение. Ну, например, если ты говоришь другу «до свидания», то это значит, что ты желаешь с ним встретиться снова. «До свидания», то есть «до новой встречи». А если ты говоришь «здравствуйте», то это значит, что ты желаешь здоровья.
1: А еще можно сказать «будь здоров», когда человек чихнул.
0: Ну да.
1: Все-таки мне непонятно.
0: И что тебе непонятно?
1: Помнишь те волшебные слова, о которых я говорила в начале?
0: А, да, это абр, швабр, кадабр, всякое такое.
1: Ну да.
0: И в чем вопрос?
1: Что, чудес вообще не бывает?
0: Почему? Бывает. Вот смотри. Вот, у нас есть веревочка. Мы завязываем два узла. Один узел, второй. И сейчас я завяжу третий, и эти два узла развяжутся. Абра, швабра, кадабра.
1: Ух ты, как это у тебя получилось?
0: Все дело в волшебных словах.
1: Ну, я серьезно.
0: Вот видишь, ты и сам не веришь.
1: Надь, ну, пожалуйста, объясни, как ты это сделала.
0: Ну, ладно, смотри. Берем веревочку, завязываем два узла, но не затягиваем их. Далее, правый конец этой веревочки сначала продеваем в нижний узел, а потом в верхний. И тянем за концы.
1: Здорово! Обязательно покажу этот фокус друзьям.
0: Ты запомнил, как делать?
1: Да.
0: Так.
1: Абра, швабра, кадабра.
0: Надо будет немножко потренироваться сначала, прежде чем получится этот фокус.
1: Ну да. А если без фокусов чудеса бывают?
0: Конечно, бывают. Но совершить настоящее чудо может только Бог.

0: в древности многие люди верили в идолов.
1: Это такие статуи из камня или дерева.
0: Люди думали, что они могут управлять погодой, совершать всякие чудеса. Одного из главных идолов называли Ваал. Люди боялись его, приносили ему жертвы и молились как Богу.
1: Но есть только один Бог, который создал этот мир.
0: И вот однажды пришел пророк по имени Илия и обратился к народу с такими словами.
1: Хватит вам хромать на оба колена, ведь нельзя же верить и в Бога, и в идолов. Надо сделать выбор.
0: Илия предложил такое испытание. Пусть пророки Ваала построят каменный алтарь и возложат на него жертву и дрова. То же самое сделает и Илия.
1: Пророки Ваала будут молиться своему идолу, а Илия будет молиться Богу. На чьем алтаре дрова загорятся сами собой, тот и есть настоящий и живой Бог.
0: И вот пророки Ваала стали взывать к своему идолу. Проходил час, другой, третий, но огонь не загорался.
1: «Кричите громче!» – смеялся Илия. «Может, Ваал уснул, и его надо разбудить?»
0: Целый день пророки Ваала кричали. Каких только слов они не говорили, чего только они не делали. Все было бесполезно.
1: Но вот настала очередь Ильи, и он начал молиться. «Услышь меня, Господи, пусть весь народ сегодня узнает, что только Ты истинный Бог!»
0: Едва Илия произнес эту молитву, случилось чудо. С неба сошел огонь. Загорелись не только дрова, но и весь алтарь.
1: И после этого люди поняли, что есть только один настоящий Бог,
0: который управляет всем миром и может совершать любые чудеса.
1: Выходит, чтобы произошло чудо, нужно просто молиться Богу?
2: Ну, в общем, да.
1: Вот сегодня же и проверю.
2: И как интересно, ты собираешься это проверять?
1: Уроки-то я еще не сделал. Приду, молюсь, открою тетрадку.
2: Подожди, подожди, Бог не будет делать за тебя то, что ты и сам можешь сделать. Он дал тебе руки, глаза, голову, чтобы думать.
1: Да знаю, знаю, приду, молюсь, открою тетрадку и начну решать задачу.
2: А о чем ты будешь молиться?
1: Ну, чтобы хорошо понять и усвоить уроки.
2: Ну, я вижу, по крайней мере, один урок ты уже усвоил. Ребята, сегодня мы говорили о том, зачем нужны волшебные слова, такие как «здравствуйте», «до свидания». Напишите, какие еще волшебные слова вы знаете и что они означают?
1: А еще мы узнали историю о том, как Бог ответил на молитву пророка Илии. Какие еще вы знаете истории, в которых Бог ответил на молитву человека?
2: Может быть, такие истории произошли лично с вами или вашими знакомыми?
1: Пишите нам, будем очень ждать!
2: До свидания!
1: Всего вам доброго!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Страх Божий – это не просто связка слов. Это особое, трепетное благоговение человека перед Богом. Саул, он не был хорошим царем. Но он был хорошим парнем перед тем, как стал царем. А вот потом с ним что-то произошло, он испортился. Но можно ли ему помочь? Мне нравится, что Самуил как раз представляет себя человеком совершенно незапятнанной, прекрасной, потрясающей репутации. Это достойнейший пример для многих-многих наших современников, для нас. Но вот что самое интересное, Самуил говорит: «Я не допущу себе мысли, чтобы перестать молиться о вас». Вот это пример, вот это пастырь, вот это настоящий Божий пророк. Ну не бросит, но он будет за тебя молиться. А если он будет молиться, Бог будет слышать эти молитвы. И в результате начнутся ответы. Сердечно приветствую вас, дорогие друзья. И хочу сегодня вместе с вами коснуться эту потрясающую важную тему – страх Божий. Что такое страх Божий? Почему вообще люди должны бояться Бога? И может, он в этом нуждается и просит? Может, он от этого удовольствие получает, когда его кто-то боится? Или, ладно, допустим, взять царь, да, вот Саул, например. Он был хороший парень, когда вообще, скажем, был парнем, сын своего отца Киса. Но вот когда он стал царем уже, кстати, даже в начале его царства, если вы посмотрите на первое царство, 10 глава, 26 и 27 стих. «Также и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили: ему ли спасать нас? И презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того». Вот это еще время, когда Саул молодец, когда он очень благородно ведет себя. То есть он понимает, что не все могут быть ему рады, ну и так далее. Так теперь вот, когда смотрим в 12 главу, то здесь мы уже знакомимся с Самуилом поближе, человеком, который помазал Саула на царство. И вот что интересно здесь дальше, да, разворачивается серьезнейший диалог. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на детали. Давайте прочитаем с первого стиха. Вообще, я хочу, чтобы мы всю главу с вами сегодня охватили, и вы будете просто поражены, насколько здесь много таких серьезных, интересных и дельных советов и вещей раскрыто. Это, пожалуйста, Ветхий Завет, времена первого царя, который был у Израиля. «И сказал Самуил всему Израилю: вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит перед вами. А я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил перед вами от юности моей и до сего дня. Вот я свидетельствую

коротком отрывке видим два как бы разных человека. Да? С одной стороны, мы чуть раньше читаем, что появляется Саул, который потом начинает катиться немножко по наклонной вниз. Он стал подвержен гордости, появилось тщеславие, обида или как жаба, да, задушила немножко злость на Давида. Он начал за ним гоняться, охотиться. И вот пророк Самуил. Достойный пример для каждого из нас. Посмотрите, он говорит, я жил среди вас. То есть я не приехал сюда, меня никто никуда не назначил. И вот здравствуйте, я ваш начальник. А он здесь прямо говорит, я перед вами, перед помазанником его. То есть он обращается к Саулу. Но уже в первом стихе видно, что он не поддерживал идею постановления царя. Он говорит, вы хотели, я послушался вашего голоса. И когда он с Богом говорил, то Бог ему подтвердил эту мысль. Он говорит, это не ты меня отверг, это они отвергли меня, поэтому они захотели себе царя. Не тебя они отвергли, не переживай об этом. Ну и вот результат. Он здесь говорит, обидел ли я кого-то, взял ли у кого-то вола, осла, притеснил, или, как здесь написано, закрыл ли в его деле глаза свои, то есть проявил предвзятость, проявил какую-то нечестность, может быть, ну, знаете, на свою сторону. Нет, они говорят, ты не обижал, не притеснял, ничего ни у кого не взял. И самое, чем важным заручается Самуил здесь, он говорит, свидетель ли между нами Бог? И они говорят ему, да, свидетель, мы ничего не нашли за тобою. Вот это очень хороший пример для любого пастора сегодня, для священнослужителя, для проповедника, потому что когда у тебя хороший, добрый авторитет, конечно, его будут шатать этот авторитет, и будут люди, которые периодически будут ни во что ставить. Ну, давайте далеко не будем ходить. И Христа ни во что ставили. Ведь это, как один брат интересно заметил, говорит, да, действительно, бывает такое, что служитель Божий, он как столб телеграфный, да, на который все чего-то хотят приклеить, каждый свое объявление. Ну что ж, бывает и такое, к сожалению. Но это не нормальная ситуация, потому что человек, посвященный Господу или помазанный на служение, рукоположенный на служение, он отделен для служения. Это не значит, что он святее намного, чем все остальные. Это значит, что он стремится, и он себя на это служение посвятил. Может быть, он мог быть там каким-то бизнесменом, другой был бы каким-то успешным, я не знаю, путешественником, еще кем-то, отцом, матерью, пчеловодом, да хоть кем. Но избрав эту стезю служения, Господь его и благословляет особо. И вот тут получается, что мы сталкиваемся, первое, это с потрясающе чистым авторитетом пророка Самуила. Хороший пример для нас, для наших отцов, для нас, для меня, как конкретно служителя Евангелия. И вот тогда, когда вот ты видишь такой пример, хочется подражать, хочется тоже вот быть таким, чтобы, знаете, не предвзятым. Но, как бывает, знаете, не бывает такого, чтобы у тебя не было врагов. Если ты занимаешь какую-то очень серьезную позицию, обязательно будет оппозиция, обязательно будут люди недовольные. Наводя определенный порядок, примиряя кого-то, ты все равно подвержен вот недовольствам некоторых людей. Но самое важное, вот на что я хочу обратить внимание. Пятый стих, он все ставит на свои места. Он не просто сказал, а вот мои друзья, вот мой сват, вот мой кум, там брат и так далее. Вот правильно же у нас все хорошо. Он говорит, вы и я. И Бог. Бог может быть свидетелем, что так оно и было. И они говорят, Бог свидетель. Вот это потрясающая вообще истина о том, что если Бог может быть свидетелем того, что ты поступаешь правильно, честно, добросовестно, и ты вот стремился к правде, никакие подводные там ходы, камни не раскладывал, ты всегда будешь защищен Господом. И вот дальше эта история еще больше набирает красивых оборотов. Тогда Самуил сказал народу, свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. То есть он говорит не просто свидетель какой-то пожилой человек, который, ну, уже солидный. Он говорит, Бог, который видел Моисея, видел, как здесь написано, Аарона, да, и который вывел отцов наших из Египта. Теперь же представьте, я буду судиться с вами перед Господом о всех благодеяниях, которые оказал Он вам и отцам вашим. Когда пришел Иаков в Египет, и отцы наши, ваши, да, здесь написано, возопили Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте

0: всем. Но они забыли Господа Бога своего, и он предал их в руки Сисары, военачальника Ассорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них». Вот это очень важный отрывок, на него обратите, пожалуйста, свое внимание. С таким авторитетом и с такой потрясающей репутацией Божий пророк Самуил начинает задавать вопросы народу и говорит: «Я как Божий представитель, как Божий помазанник, хочу вам задать вопрос. Ваши отцы забыли Господа». Вы знаете, сегодня часто мы слышим фразу: «О, вера наших отцов! Самая праведная вера – это вот вера предков». Но я хочу сказать, он здесь приводит пример, как отцы ушли далеко, и, отходя далеко от Бога, Бог оставляет их на какое-то время. И что происходит? Они забыли Господа Бога, и написано: «И Господь предал их в руки». То есть вы бежите от меня к язычникам. Бегите! Но надо понимать, что тебя там никто не ждет. Это как, знаете, подросток, который хочет любой ценой покинуть свой родительский дом, потому что, ну, возможно, и родители где-то перегибают палку, знаете, затягивают гайки, то есть не дают где-то свободы. Я бы даже по-другому сказал, вина или беда родителей, что они мало разговаривают со своими детьми. Я себя могу вспомнить, я никого не укоряю, моей мамы уже нету, и она мне прямо сказала: «Я институтов не заканчивала по тому, как вас воспитывать, когда свои будут, тогда будете их воспитывать». Но я вот не помню, чтобы, знаете, вот так вот прям много со мной разговаривали. Может быть, и разговаривали, я не помню, но я как бы понимал, что отец, он смотрел и говорил: «Ну, понятно же, что это нельзя делать». Ну, а знаете, есть еще одно между «понятно, что нельзя», «нельзя» и «хочется». И в основном вот все спотыкаются, поскользнуться можно именно на слове «хочется». Ну, я не знаю, один ли я такой, может быть, вы сейчас слушаете меня и говорите: «Да я такой же». У нас у всех какая-то скользкая обувь, понимаете? Мы ходим по-скользкому. И, кстати, есть хорошее выражение, что когда у вас даже идет все как по маслу, то вы, пожалуйста, никуда не сворачивайте, не тормозите, потому что можете поскользнуться и упасть, потому что скользко, когда идет все по маслу. Ну, у меня никогда по маслу не шло, как-то всегда были какие-то вопросы, знаете, живешь, молодой парень. Но вот я заметил, когда с ребенком разговариваешь, я пытаюсь это делать с разными детками, которых вижу, родители смотрю, когда они просто говорят: «Ты что, не понимаешь, что это нельзя? Где твои мозги?» А именно когда сажают, и вроде и так понятно, говорят: «Ну смотри, вот ты разбил, ты был неаккуратный, вот теперь смотри, а кто-то может порезаться, а теперь это стоит что-то, мама расстроится, этот плакать будет». Ну да, человек сидит, и до него, до ребенка доходит. Вот я вот эту картину вижу здесь. Бог не просто говорит: «Вы меня разозлили, я не знаю, сколько с вами мучиться, все, до свидания». А он всегда объясняет: «Я вас хотел как птица собрать под крылья свои, вы не захотели, я» и так далее, и так далее. И вот вы идете к этим амореям, к филистимлянам, моавитянам, идите. И вот тут такая интересная мысль. Он говорит: «Я отдал вас в руки этих царей». И там они начали стенать. И когда им стало плохо, пожалуйста, долго не заставило себя ждать. 10 стих. «Но когда они возопили Господу и сказали: согрешили мы, ибо оставили Господа и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить тебе». Вы слышите? То есть они приходят в самосознание: «Подожди, мы ушли от Бога, и что мы сделали? Мы стали идолопоклонниками. Кому мы служим? Ваалу и Астарте». Это же конкретные божества идольские, языческие. И получается, они тут теперь говорят: «Избавь нас от руки врагов наших». Но вы же хотели им служить, вы же рвались туда. Это вот еще раз я повторюсь, что иногда вот подросток, он хочет убежать из дома, ему кажется, что вот там, за пределами родительского дома, и все ждут его с распростертыми объятиями, с кучей денег, хотят ему помогать, все прощать, а он может играть целый день в компьютер, не знаю, в планшет, ничего не делать, посуду за собой не мыть, тратить. Понимаете? Но оно так не работает в жизни. И я скажу больше, есть интересное исследование по поводу подростков вообще. Чем живет подросток? И вы знаете, две проблемы есть у подростков сегодня. Ну, первая проблема – это то, что, конечно, они не чувствуют себя любимыми. Вот это проблема, прямо серьезная проблема, потому что у них очень много комплексов, они быстро вырастают. И там вот есть сайт интересный, где они пишут свои отзывы. Там на меня мама орет, я ухожу с криком, возвращаюсь с криком. То есть меня никто не любит, меня не, ну, я вряд ли в жизни смогу чего-то добиться. А вы понимаете, когда растет ребенок, у него то уши там не такие, то прическа не такая, то он долговязый, то прыщики пошли по лицу. Ну, это надо пережить это время, и нормально все будет. То есть научить его, чтобы он и этот этап пережил. Как вот дитё в первом классе, зубы выпадают, он же не комплексует от этого. Радуется, улыбается, такой зачетный малыш. Вот точно так же и здесь. И вот это первая проблема. А вторая проблема – это то, что они не могут полюбить. То есть у них, они влюбляются, и они страшно боятся, что их отвергнут. А если их отвергли, парень бросил, девочка там, девушка молодая отказала. О, это трагедия, которая нам не снилась. Но мы, кто постарше, мы уже этого не чувствуем. Мы смотрим, говорим, что ты в нем нашла? А все, а у нее ночь не спит, а ей плохо, или ему и так далее. Поэтому вот это надо быть всегда начеку иметь и быть очень внимательными. И вот я хочу показать вам, что Бог, Он настолько внимательный, потому что 11 стих – ответ. «Тогда Господь послал и Иеровоала, и Варака, и Ефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне, нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш». Вы слышите, как он, имея репутацию, видя их ошибки, сделал все, чтобы все поставить по своим местам. И он им прямо говорит, ну и куда вы катитесь? Куда вы катитесь? Посмотрите, что вы делаете. Он... Как только вы возопили к нему, он сразу послал вам одного, второго, третьего, четвертого, чтобы вас избавить. А вы что, избавились? Теперь новый какой-то царь там идет на вас, да, Наас, Аммонитский царь. А это же все народы, подлежащие истреблению. И они об этом хорошо знали. Потому что книга Иисуса Навина, книга Судей, она об этом говорит. Амореи, Евусеи, Гергесеи и прочие, они подлежали истреблению. И вот, пожалуйста, тебе аммонитянин пошел на них войну. Они говорят, царь нужен. Вот мы хотим, как они. Вот идет царь там на коне, на троне, и мы перед ним. Вот такой народ. Вот такого захотелось. А когда у тебя в народе потрясающий, чистый, честный, прекрасный, скажем, Божий слуга, оно как-то не то. Знаете, вот хочется какой-то пафосности. Хочется, ну не знаю, гордости, может быть, так. Ну, пожалуйста. И вот он теперь говорит, вы захотели царя, когда Господь Бог ваш есть царь. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали. Вот Господь поставил над вами царя. То есть они захотели царя, и Бог им разрешил это сделать. И дальше он говорит, если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете... И вы, и царь ваш, которых царствует над вами, ходить вслед Господа Бога вашего. А если не будете слушать гласа Господа и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. И вот интересно. Была рука Божья против отцов ваших. И где же это можно увидеть вообще? То есть, получается по тексту, отцы наши не всегда правы. Вот это надо понять, что израильтяне, то есть не надо менять нацию, но и нельзя боготворять или обожествлять и говорить, что ну конечно, израильская нация, да вот что, да они хоть на голове будут стоять, и они всегда будут правы. Нет, перед Богом это не так. Он и говорит, что, ну я скажу прямо, то же самое касается там, например, нашего русского народа. Вот или там какого-то другого народа, национальности другой, украинского, да какая разница хоть какого. Нельзя говорить о всем народе, просто нельзя, потому что в жизни каждого народа есть беленькая страничка, есть черная страничка, есть в этом народе люди, которые позор этого народа, есть в этом же народе люди, это цвет и красота этого народа. Ну, понимаете, нельзя всех обобщать, потому как среди учеников Иисуса из 12 один был дьявол, написано, Иуда предал Христа, продал его. Ну, это так точно и среди нас. Или, например, вот если взять и открыть книгу пророка Осии. А, кстати, этот пророк Божий, интересно, он жил еще в 740 году до нашей эры. И вот интересно, Господь ему говорит: «Слушайте слово Господне, сыны Израилева, ибо суд у Господа с жителями всей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство, воровство, прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием». Еще раз повторяю начало. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы». А дела описываются, как будто бы мы какие-то Мадиамское царство исследуем. «Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми, птицами небесными, даже рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличает другого, и твой народ, как спорящие со священником». И он здесь говорит: «И ты падаешь днем, и пророк падает с тобой ночью, и истреблю матерь твою». То есть народ израильский. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». И вот тут написано дальше, что «грехами народа моего кормятся, и к беззаконию их стремится душа их». То есть священники нарушали закон, и когда к ним приходили жертвой за грех, они кормились этими грехами, потому что жертва за грех – это жертва, они ее жарили потом, чего нельзя было делать, ели, и им хорошо, чем больше грешат, больше еды. И сами потом, а чем грешат? Ну, молва же ходит, и сами туда же грешили. Поэтому Бог это вообще называет здесь невежественный народ. Он погибнет, говорит, привязался к идолам Ефрем, оставь его. Вот вам, пожалуйста, вера отцов. Вот таких отцов Бог не принимал. Или как Христос говорит: ваши отцы ставили памятники пророкам, а сами их убивали. То есть пришел пророк, они его убили. Проходит время, ставят памятник ему. Но не нужен памятник, нужен живой пророк, который может тебя направить по пути правды и истины. Итак, давайте дальше прочитаем. Очень интересная история завершается вот чем. То есть Бог говорит: ты меня слушаешься, я тебя благословляю. Ты меня не слушаешься, я отхожу от тебя. Я не могу быть с тобой, когда ты в грехе, в блуде и так далее. А теперь говорит: станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит перед глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Вы слышите? То есть жатва пшеницы – это осень, это, ну, нет дождей. Это такое время, когда засуха, когда все косят и все хорошо. Это не зима. Зимой идут дожди. И вот он здесь говорит: «Но я вас зову Господу, и пошлет гром и дождь, и вы узнаете, и увидите, как велик грех, который вы сделали перед очами Господа, прося себе царя». Мудрый Самуил не может успокоиться. Вот, знаете, как говорит: ну, избрал и избрал. Это вот как ребенок там решил там курить, не знаю. Говорит: зачем, как? Ну, хочет и пусть делает там. О, нет, он пророк Божий, он переживает за народ. Он говорит: ну как так? Ну до чего вы катитесь? Ну зачем вам это? Зачем вам этот царь? И, кстати, есть другое место, где сказано о царе, что он будет делать. Что он возьмет сыновей ваших, приставит колесницам своим, и они будут бегать. То есть армия появилась именно благодаря вот этому царю. И они увидели это все, то их Бог защищал всегда. Им и армия была не нужна. А тут нет, хочется в армию пойти. Знаете, вот этот юношеский такой бравадный дух, когда я помню, тоже подростком, ребенком был, и это дома там, да, знаете, хотелось выправка, там, если еще кепку кто-нибудь подарит военную такую армейскую, ты такой весь, китель оденешь, красивый. Но красивый и, понимаете, поле боя – это две разные вещи, совершенно разные вещи. И вот он здесь говорит: и я пошлю дождь. И воззвал Самуил Господа, и Господь послал гром и дождь в тот день, и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. Конечно, придешь в страх, когда на чистом небе, еще несколько месяцев, возможно, должно быть чистое небо и ни капли дождя, и вдруг идет гром и дождь по молитве, это очень важно. И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих перед Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим. Вот мне очень нравится этот стих, вообще эта мысль. Они говорят, помолись. Вы знаете, как важно, когда за тебя кто-то молится? Я всегда благодарю. Очень часто это пожилые люди. Они очень обязательные. Они говорят, я молюсь за тебя. Я говорю, я очень вам благодарен. И когда есть возможность, чтобы о вас помолились, о ваших детях помолились, никогда не пренебрегайте этим. Если такая есть возможность, пожилой человек, пресвитер, священнослужитель, пастор, пусть молятся. Мы должны больше молиться. За руль сел – молись. Пришел в дом – молись. За пищу – молись. Уходишь – помолись. То есть это нормальная практика. И он говорит, они говорят, пожалуйста, молись за нас. Он говорит, а вы не бойтесь. Смотрите, какая надежда. Он не говорит, ну, это еще посмотрим, вы молите вы грех или нет. Он говорит, нет, этот грех сделан, но вы теперь не отступайте от Господа Бога и служите Ему всем сердцем вашим. При царе, без царя. Но ты можешь служить всем сердцем. И дальше говорит, и не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Молодец, правильная позиция. Идол в мире ничто, скажет чуть позже уже в Новом Завете апостол Павел. Идол ничто, Астарта ничто, суеверие ничто, тьфу-тьфу-тьфу, все это ничто. И я вам это серьезно могу сказать, ничто, только Бог великий, это главное что. И получается здесь и ничто, а кто? Господь не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. Знаете, это как вот как к ребенку. То есть ты ведешь себя так плохо, ты нашкодил, ты меня опозорил. Ну, ты мой ребенок, я не хочу тебя менять, да, ты наш. И он теперь говорит, 23 стих, «И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Вот это и есть прямая весть Божьего пророка. Вы думаете, за просто так убивали Божьих пророков? За то, что они говорили, благодать, все будет прекрасно, все спасутся, все чудесно, да, и вот такие, и вдруг взяли, убили. Не, вот за это. И поэтому он здесь очень потрясающе передает идею своей любви к народу. Я не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас. Дорогие матери, возьмите этот стих, 1 Царств, 12:23. И возьмите на вооружение. А вот с 20 по 25 стих передайте вашим детям, сыновьям и дочерям. И скажите, я буду молиться за тебя, пока буду дышать. И Господь услышит меня. А ты думай о том, чтобы бояться Господа. И вот это благоговение перед Богом, оно спасет тебя от многих бед. Вся проблема, что человек идет против Бога. Он уходит от Бога и бежит к этому Ваалу, Астарте, и кажется, что там я начну жить. Я буду слушать, что хочу, смотреть, что хочу, спать с кем хочу, есть, что хочу, и я буду жить прекрасно. Это величайшее заблуждение. Поэтому он и говорит, а я не допущу себе греха. То есть не молиться за народ, не за своих детей, за народ. Он говорит, это грех не молиться. Поэтому мы тоже должны молиться за себя, за своих детей, за своих близких, за больных, за церковь нашу, да, чтобы она действительно могла быть такой доброй больницей для людей. Не подиумом моды, где все, знаете, один лучше другого. Нет, ни в коем случае. Это больница. А в больнице, сами знаете, тут стонут, тут кровь, тут температура, тут еще что-то. То есть везде есть свои проблемы. Вот церковь – это место, куда люди приходят с проблемами. Но есть лекарь, есть величайший главврач, который в этой больнице. И, конечно, нужно молиться за свою страну, за народ, за окружающие народы. Потому что у нас, у христиан, не должно быть врагов. Дьявол – наш враг, грех – наш враг. И поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли вот уподобиться мудрому Самуилу и помнить, что если мы будем делать зло, и мы, и царь наш – все погибнем. Поэтому пусть хранит нас Бог от того, чтобы руки наши, язык наш делали какое бы то ни было зло. Будь то сплетни, может быть, неприятие, месть или еще что-то. Я считаю, что эта глава очень поучительная. и есть очень много чему поучиться. Вы можете у себя сами дома открыть 12 главу 1 книги Царств и прочитать ее еще раз. Поэтому Самуил, потрясающий пророк с прекрасной репутацией, плюс ко всему он теперь имеет право обличить народ и говорит: я не просто обличаю. Есть сегодня такие люди, которые, знаете, всех бы подряд налево-направо только бы обличали. Он говорит: я люблю вас, я буду молиться за вас. Давайте помолимся нашему Господу, чтобы Он нас благословил. Помолимся. Владыка Небесный, благодарны Тебе за Слово Твое, благодарны Тебе за то, что Ты через пророка и обличил, и утешил, и обнадежил, и зафиксировал самое важное, что мы без Тебя погибнем. Пожалуйста, прошу, благослови нас, благослови наших детей, девочек, мальчиков, подростков, матерей, отцов, чтобы наши семьи, они были крепкие, чтобы мы научились по-настоящему искренне бояться Господа, чтобы мы благоговели перед Ним, потому что наш Господь велик. Тебе за все и слава, и честь, и хвала во веки веков. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Копчение – это способ консервирования рыбы или мяса веществами неполного сгорания древесины, содержащимися в дыме или коптильных препаратах. Положительные стороны копчения хорошо известны. С помощью этого широко распространенного приема получают продукты, обладающие привлекательными вкусовыми свойствами. Однако они имеют значительные недостатки. Нитродобавки, которые добавляют в копченые колбасы и рыбу, а также в консервы типа шпрот, это консерванты, отрицательно влияющие на печень. К тому же, как любые консерванты, они убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Избыток жира и соли делает эти продукты тяжелыми для органов пищеварения и выделения. Кроме того, при дымовом копчении в продукт также попадают вредные вещества из дыма, продукты сгорания. Собственно, именно этим веществам копченые продукты и обязаны своим вкусом, ароматом и долгим сроком хранения. В состав коптильного дыма входят разнообразные группы веществ, защищающие продукты от бактерий и гниения. Это фенолы, альдегиды, неорганические кислоты, спирты, смолы, золы, полициклические ароматические углеводороды. Присутствие их в продуктах крайне нежелательно для нашего здоровья. В каждом копченом продукте обязательно, хотя и в очень малых количествах, присутствует бензопирен, который в шкале опасности относится к веществам первой категории, то есть чрезвычайно опасные. Благодаря длительности процесса особенно опасны технологии холодного копчения. То, что традиционное копчение переводит ценный продукт питания в разряд канцерогенов, выявлено это еще лет 30-40 назад. В свое время о канцерогенности копчения часто публиковались статьи во Всесоюзном журнале «Здоровье» и даже в академическом «Наука и жизнь». Попытка решения этой проблемы с помощью частичного или полного замещения копчения использованием коптильной жидкостью не поправила ситуацию. Основная функция коптильной жидкости – придание цвета и вкуса копченого продукта за значительно более короткий период времени, чем при традиционном копчении. Таким образом, период суррогатного копчения мясопродуктов сокращается от нескольких суток всего до 4-6 минут. Однако в жидком дыме, в котором вымачиваются вместо копчения продукты или который впрыскивается прямо в фарш, также содержатся фенолы и карбонильные соединения, опасные для здоровья. Кроме того, недобросовестные производители могут превышать рекомендуемые концентрации жидкого дыма, обрабатывая несвежее мясо или рыбу, чтобы заглушить неприятный вкус. А в сочетании с консервантами и антиоксидантными веществами из коптильной жидкости составляют и вовсе неудобоваримое сочетание. Впрочем, коптильной жидкости можно найти хорошее применение. Так один изобретательный садовод добился того, что грызуны покинули его участок. Простой обработкой участка жидким дымом, так как он вызывает в животных ощущение смертельной опасности. Если вы не в силах отказаться от пахнущих дымком продуктов, несмотря на все вышесказанное, то постарайтесь, по крайней мере, выполнять несколько правил. Во-первых, не давайте их детям. Больной желудок, кишечник, печень, ожирение, экземы и дерматиты – все это следствие неправильного кормления. Во-вторых, такие копчености не стоит есть часто. Пусть они будут редким деликатесом на вашем столе. В-третьих, обязательно вместе с ними ешьте больше овощей, богатых витаминами С и Е. Салаты, капусту, зеленый лук, томаты, сладкий перец. Постарайтесь ввести в свой рацион в этот день цитрусовую землянику, черную смородину и другие продукты растительного происхождения. Так как антиоксиданты, которыми являются витамины С и Е, могут уменьшать вредное влияние этих соединений. Итак, всего вам доброго! Будьте внимательны и здоровы!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Всегда радуйтесь!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: То, что объединяет все библейские книги, это Бог, который зовет человека к себе.
4: Люди очень часто думают, что они прекрасно знают, как устроен Бог.
5: Каждому человеку Бог открывается по-своему, потому что мы все разные.
1: В этой программе представление о Боге, жестокие моменты в Библии, общение человека и Бога, совершенствование отношений.
4: Мне очень нравится фраза Людмилы Улицкой, писательницы российской современной. Люди не знают, как устроено электричество, но они думают, что знают, как устроен Бог. Действительно, я не очень понимаю, как устроено электричество. Я знаю, что это поток электронов. Я не понимаю, откуда они берутся и куда деваются. Я не очень хорошо знаком с современной физикой, но, наверное, кто-то это знает лучше. Тем не менее, я знаю, как подключить электроприбор, что делать, если перегорело что-то, да? На практическом уровне я это представляю себе. А с Богом все намного сложнее, потому что его нельзя пощупать, потрогать, нельзя проверить опытным путем. Но люди очень часто думают, что они прекрасно знают, как устроен Бог. И в частности, они говорят, в Ветхом Завете Бог такой, в Новом Завете Бог такой. Принципиальная схема Бога, инструкция по употреблению. Смешно звучит, правда? Но если у нас есть принципиальная схема инструкции, то это уже не Бог, это какое-то изделие, какой-то там девайс, инструмент и так далее. Мы вроде бы на словах признаем, что Бог неизмеримо выше, дальше, глубже, больше всего, что мы можем себе представить. Но на практике нам хочется, чтобы он был нашим маленьким карманным, чтобы мы все могли о нем заранее знать, расписать, сказать, вот он такой, такой, такой. Например, в Ветхом Завете Бог жестокий, мелочный, в Новом Завете добрый, прощающий. А вот давайте представим себе мысленный эксперимент. Вот возьмем наших двух современников. Я думаю, вы встречали таких людей. Один будет человек крайне злобный, такой фанатик, который всех учит жить, который там обожает наказывать, обожает ругать. А второй человек добрый, всех принимающий. И оба эти человека верующие. Попробуем их попросить рассказать о Боге. Они нам про одного Бога расскажут или про разных? Мне кажется, про разных они расскажут, хотя, наверное, будут иметь в виду более или менее одно и то же. Да? Будут говорить о Боге, Творце, да? Допустим, они христиане, это даже не важно, мусульмане, буддисты, пусть они будут одной веры. Да? Но они начнут рассказывать о Боге или богах, если они буддисты, в каких-то совершенно разных словах и выражениях. Или, ну вот как маленький ребенок, его, допустим, мама наругала, в угол поставила, мама плохая. Мама принесла что-то вкусненькое, дала игрушку новую, мама хорошая, да? Я знаю, что молодые мамы очень обижаются, когда их ребенок им говорит, мама плохая, мама ты злая, да? Они боятся, что вот они что-то принципиально не так сделали, теперь у них с ребенком контакт нарушен. А ребенок всего лишь говорит, вот то, что ты сейчас делаешь, у меня вызывает протест. Мне неприятно то, что ты делаешь. Я огорчен, я злюсь. Просто он не умеет этого сказать. Это и не всякий взрослый умеет это сказать. Он чаще говорит, ты плохая, да, переносит на нее вот это свое раздражение, свою злость. А с Богом не так ли? Если мама, которую мы видим, ребенок видит вот рядом с собой, хорошо знает, то на Бога не больше ли человек переносит свои эмоции, чувства, представления, свое восприятие действительности, тем более, что Бога он не видит вот так зрительно, да, и воспринимает скорее его образ, и общается с ним через там, молитву или через чтение священных текстов, но не непосредственно, в отличие от мамы. Ну, вот ровно это, мне кажется, и происходит.
1: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь от Господа с неба. и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом».
4: Есть в Библии страницы, где Бог выглядит довольно жестоким и мстительным. Причем не только в Ветхом Завете. В Новом тоже есть парочка эпизодов. Знаменитый эпизод про Ананию и Сапфиру в книге «Деяний», где описывается история супружеской пары, которая вроде бы отдала все свое имущество церкви, но на самом деле часть утаила и после этого внезапно умерла. Там, правда, нигде не написано, что Бог их убил. Но такой вывод логично делают из этого текста, потому что пали замертво сначала он, потом она, когда апостол Петр им раскрыл вот этот их обман. Да? Ну, можно сказать, от инфаркта, естественно, или инсульта, естественная смерть, переволновались, вот с ними случился приступ. Это бывает. Все равно воспринимается так, как Бог их покарал. И люди обычно спрашивают про этот эпизод. Ну как же, Бог Нового Завета вдруг карает смертью? Мы привыкли, что в Ветхом Завете там Содом и Гоморра. Так и в Новом Завете Христос говорит про Содом и Гоморру, говорит, что им там отраднее в день суда будет, чем тебе, Капернаум, тебе, Вифсаида. Да? Получается, что он грозит своим городам, своей родной Галилее, чем-то более страшным, чем Содом и Гоморре. А тоже, как это Бог любви, да?
1: Некоторый же муж именем Анания, с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажею не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И, встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала: «Да, за столько». Но Петр сказал ей: «Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую, и, вынеся, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
4: Смотрите, все-таки Библия, я люблю повторять, что Библия – это текст. Библия – это не схема Бога, не инструкция по использованию Бога. Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека. Даже не о Боге напрямую. Потому что о Боге в Библии говорится крайне мало. Например, Он создал небо и землю. Кстати, как? Когда? До сих пор об этом спорят ученые и богословы. Но говорится о том, какие отношения выстраиваются между Богом и человеком. Вот о том, как Он вывел свой народ из Египта в Ветхом Завете. Или о воплощении Христа в Новом Завете. Говорится очень долго, очень подробно. Но это именно история отношений Бога и человека. А в отношениях две стороны. Я думаю, у каждого из нас есть опыт отношений любви. Есть опыт, скажем так, романтической влюбленности, есть опыт размолвки, иногда расставания трагического, есть опыт привыкания и такого равнодушия, допустим, в браке. Нам кажется, что тот, с кем мы знакомились, другой. А какая была прекрасная девушка, пока замуж за меня не вышла? Что же это за ужас такой? Откуда они такие берутся, да, пока невесты просто не налюбоваться, а как только жена, так смотреть противно? Ну, это шутка, конечно, такая. Или наоборот, может девушка сказать про своего мужа. Это что же, изменился другой человек или мое восприятие? Или изменились отношения?
1: В «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с домом Израиля и домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, — говорит Господь».
4: Библия описывает очень разного Бога. Это не значит, что Бог периодически меняется. Но, очевидно, это значит, что меняются отношения Бога и человека. И человек может видеть Бога жестоким, мстительным, злобным даже. Может, да. А может видеть Его добрым, всепрощающим. Но и Библия как раз книга, которая собирает все эти взгляды, и ни одного из них не отталкивает.
5: Что касается образа Бога в Ветхом Завете и в Новом Завете, то не Бог меняется, а меняется наше понимание Бога, меняется наша способность воспринимать Его. И если в Ветхом Завете мы как дети, то, скажем, ближе к Новому Завету мы, может быть, подростки или уже достаточно зрелые люди. И мы способны увидеть Бога лучше, больше, яснее. Вот в послании к евреям написано: «Бог издревле, многократно, многообразно говоривший, сейчас явил Себя в Сыне». И это как самое яркое, как самое полное откровение Господа. И проблема не в Боге, а в нашей узости. И поэтому иногда Он кажется в Ветхом Завете другим, но лишь потому, что мы тогда дети, а здесь уже возмужали.
4: Есть чудесная книга «Псалтирь», это книга молитв, в которой мы видим любые настроения человека. Видим депрессию, видим гнев, отчаяние. И люди часто говорят: «Псалтирь, как такое можно?» А мы хотим, чтобы псалтири вот все такие были, вот образцовые, идеальные. Но возьмите, есть всякие книжечки такие, знаете, любили в 19-м, начале 20 века книжки для благочестивых детей там писать, да, про то, где все вот такие вот маленькие ангелочки, и если кто-то где-то там нашалил, то тут же исправился, раскаялся. Но это не жизнь. А в жизни мы испытываем очень разные чувства, эмоции. И «Псалтирь» – это книга человека перед Богом. Человека, который Богу говорит все. Про свое отчаяние, злобу, ненависть. В том числе, потому что человек испытывает отчаяние, злобу и ненависть. Да? И нередко. Беспомощность. А про свою радость, ликование, благодарность, любовь. И это человек испытывает, и тоже нередко. И говоря с Богом, человек неизбежно в эти разные состояния по-разному с ним беседует, называет его разными словами, описывает его действия в своей жизни разными словами.
1: «Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои».
4: Есть совершенно великолепная книга Иова в Библии. А книга, которую, если бы в Библии не было, и кто-то бы ее написал, сказали бы: это святотатство, убери это немедленно, безобразие какое. Библия ее в себя включила. Ну, не сама Библия, Библия – это сборник. Те, кто составлял Библию, причем книгу Иова никто не пытался никогда выбросить. Там про многие книги разные люди говорили: вот тут что-то не то, давайте мы не будем это включать. Там Откровение, например, в Новом Завете, слишком уж оно мистическое. Да? Вот какие-то там тайны, нам этого не надо. Про книгу Иова никто так не говорил. А книга Иова – это бесконечный упрек из страницы в страницу Богу. В этом мире столько зла, как же ты это допускаешь? А если не ты, то кто? И Бог даже ни на один из этих вопросов не отвечает прямо, он потом просто является Иову. И эта встреча служит как бы сама по себе ответом, что тоже читатели обычно обескураживают. Ну так что там, как он это объяснит, почему в мире столько зла, а Бог то ли не вмешивается, то ли у него не получается, то ли ему и так хорошо, что это зло, да? И во всех случаях это, конечно, какой-то злобный Бог, или бессильный Бог, или ничего не знающий Бог. А как это может быть? А вот Бог на этот вопрос прямо не отвечает.
1: «И отвечал Господь Иову из бури и сказал: припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли ты возгреметь голосом, как Он? И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которые я не знал. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя».
5: Бог, представленный в Ветхом Завете, представлен верно. Но знаете как? Это сквозь замочную щелочку взгляд. Когда я не то чтобы смотрю панорамно на Бога, а как бы подглядываю за Ним. И что я вижу в эту замочную скважину? Вот такое проявление, такое, такое. И вы правы, когда говорите, что Библия написана людьми, она написана не под диктовку. Вдохновлены не слова, а вдохновлен человек. А он в меру своего опыта, образования, кругозора уже описывает Бога так, как может. И поэтому, да, это ограниченный взгляд. Потому что Библия — Слово Божие на 100%, но одновременно и Слово человеческое на 100%. И некоторая узость, свойственная Ветхому Завету, она не узость как таковая, а она ввиду неспособности увидеть человека, человеком все многообразие, все прекрасы Божии, она и отражена на этих страницах.
4: Может быть, дело в том, много есть объяснений этому, но может быть, дело в том, что Бог не говорит с человеком на его условиях, на условиях человека, не говорит с человеком в его терминах. И мы это очень часто видим в нашей жизни. Ну вот, допустим, у нас есть какая-то область, где мы эксперты. Там кто-то юрист, кто-то там врач. И вот врачи особенно страдают, но юристы тоже. Обращается человек к врачу, говорит: вот у меня вот здесь болит, что мне, какую таблеточку выпить? Настоящий врач не будет говорить: ой, выпей вот ту таблеточку, да? Он скажет: надо пройти обследование, сдать анализы, там, УЗИ, рентген, что-то еще. Тогда мы поставим диагноз. Это мне все не надо, ты мне скажи таблеточку, какую выпить, да? Вот настоящий хороший врач будет злым врачом, он погонит сдавать анализы, это неприятно, я ненавижу, когда у меня кровь из вены берут. Будет заставлять проходить всякие малоприятные процедуры, скажет неприятные вещи. И что надо там ограничить себя в какой-то там пище, еще что-то надо делать. А злой врач, плохой врач, да? Бог не говорит с человеком по принципу, какую мне таблеточку принять, да? Человек очень часто Бога спрашивает. И вот есть у нас в России больше всего православных, и есть такой любимый жанр – вопросы батюшки, да? Вот вопросы батюшки. Какой иконе помолиться, чтобы там муж пить перестал, я не знаю, там работа нашлась, не болеть, еще чего-то. Разные ответы на эти вещи даются, но мне кажется, эти все вопросы, они абсолютно бессмысленны. Это вопросы из серии: «Боже, какую мне выпить таблеточку, чтобы болеть перестало», да? А Бог говорит: нет, давай продиагностируем сначала, анализы сдадим, посмотрим, что у тебя происходит, может быть, надо что-то поменять в жизни. Причем без гарантии, да? Это как и врач. Не будет давать 100% гарантии и часто будет давать очень уклончивый ответ, не потому что он плохой врач, а как раз потому что он честный, хороший врач.
1: Так говорит Господь Искупитель твой, Святый Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезно,

ставят в угол. Но это не значит, что он разный. Но ведь человечество растет. Мы видим это в области технического прогресса. Очевидно, что мы сегодня гораздо лучше владеем технологиями, чем 100, а тем более 1000 лет назад. Да? Тут никто не будет спорить. Спорят о другом. Есть ли какой-то духовный рост, духовный прогресс? Знаете, мне кажется, есть. Можно проследить по очень простым вещам. Люди всегда воюют, всегда убивают друг друга. Но сегодня они этим перестали гордиться. Сегодня люди, даже когда начинается война, они стараются ее как-то запрятать, назвать как-то не войной, а каким-то еще словом. Войны начинаются, да, но совесть уже не позволяет открыто говорить никому, давайте пойдем завоюем соседей, потому что вот не нравится они нам что-то, а у них там земля хорошая, себе заберем. Уже так неприлично говорить абсолютно. Еще 100 лет назад было абсолютно прилично, колониальные войны. А 1000 лет назад было абсолютно прилично сказать, давайте пойдем их всех убьем, потому что у них вера другая, потому что они там неправильные какие-то, да, крестовые походы. И не только. Сегодня такого даже безумец себе не позволит, да. Некоторый прогресс есть в духовном, в нравственном плане тоже. И это значит, что наше понимание Бога тоже углубляется. И вот от этого, может быть, очень примитивного, в угол поставил злой, конфету дал хороший, мы переходим к чему-то более глубокому и тонкому. Точно так же Новый Завет гораздо глубже и тоньше описывает Бога, чем многие книги Ветхого. Многие, не все, если почитать Исаию, там глубина и тонкость огромная. Или книгу Иова, да, где как раз вот эта трагедия, о ней уже говорил, почему в мире есть страдания, если есть всемогущий, всеблагой, всеведущий Бог. А в Новом Завете, скажем так, вот градус этой взрослости все-таки выше, и человечество находится на какой-то более высокой ступени. Я даже скажу, может быть, мысль, которая крамольной покажется. Сегодня во многих отношениях мы стоим выше даже, чем некоторые моменты Нового Завета. Новый Завет признает рабство. Сегодня рабство во всех странах мира незаконно. Мы считаем, что это неправильно делать человека вещью. Новый Завет признает, тогда это было нормально. Или Новый Завет признает телесные наказания, причем как что-то совершенно очевидное, необходимое. Да, сегодня, ну, единодушия нет, но в принципе как-то уже сказать, что один человек может бить другого, чтобы его чего-то научить, ну, это уже не очень ловко сказать. Да? Но это не потому, что мы стали лучше, чем во времена Нового Завета, потому что какие-то заложенные в Новом Завете идеи, и в Ветхом они были заложены изначально, они начинают работать. В самом начале Ветхого Завета сказано, что человек – это образ и подобие Бога. Смотрите, конечно, есть очень много разных мифологических систем, религиозных школ, где описано сотворение мира, сотворение человека. Как правило, говорится, что Бог или боги сотворили людей. Но для разных целей. Либо, ну, просто захотелось творчество такое, либо для практической задачи. Например, в вавилонских мифах люди должны поддерживать порядок на земле. И боги их творят, как, ну, как роботов делают современные люди, да, чтобы там делали за них какую-то механическую работу. Но только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога», при том, что Библия строжайше запрещает изображать богов или даже единого Бога в виде статуи, в виде какого-то образа и подобия такого зримого. Да? Единственный образ и подобие, единственная статуя Бога – это человек. Если так, ну, казалось бы, да, сказали и сказали. Но эта идея начинает работать. Дальше. Новый Завет говорит, все люди братья, потому что у них один отец. Понимаете, все. Белые, черные, мужчины, женщины, ну, женщины, сестры, соответственно. Богатые, бедные, грамотные, неграмотные, развитые, примитивные народы. Все люди братья. Тоже казалось бы, ну, сказали и сказали. А потом люди начинают делать выводы. Вот когда шла борьба против рабства в Великобритании, в США прежде всего, но в других странах чуть попозже тоже она началась. Откуда вообще эта идея, что нельзя владеть человеком как вещью? Ну, это же удобно. Здорово, когда есть у тебя рабы, они на тебя работают, обслуживают, а ты свободен, занимаешься там творчеством, политикой, наукой, чем хочешь. Основатели США, кстати, были в основном рабовладельцами. И ничего. Создали первое в мире такое государство с демократической конституцией, а сами рабовладельцы. Удобно же, правильно? А иначе когда бы им взять время, если они сами там в поле пашут, дома щи варят? Ну, не щи, что там варят в Америке. А вот потом люди начинают задуматься, так, все люди братья, а как это я владею своим рабом как собственностью? Откуда эта мысль?
Вот он черный, какой он мне брат вообще там. Он не человек.

0: Человек, да, он вещь. Так думали многие. Но Библия говорит, да, он тебе брат. И он образ и подобие Бога. Поэтому ты не можешь обращаться со своим братом как с вещью. Конечно, это происходит не сразу. Но Библия закладывает, и уже Ветхий Завет закладывает очень многие идеи и понятия, которые в человечестве раскрываются. И не случайно борьба с рабством, с тем же самым, она не просто началась в странах с христианской традицией. Причем в странах, где к христианству относились очень серьезно, это прежде всего Британия и США, потому что ну, христианских стран много, но там не везде читали Библию так подробно, как это делали на английском языке уже с 17 века. И не случайно последней страной, которая отменила рабство, это была Мавритания в 80-е годы 20 века, совсем недавно. Я родился в мир, где еще было легальное рабство. Да, где еще были страны, их было немного, где рабов можно было легально купить, продать или ими владеть. Так вот, не случайно эта страна с нехристианской традицией. Да? То есть, христианство и отчасти иудаизм, как тоже основанная на Священном Писании, на Библии религиозная духовная традиция, они берут какие-то библейские идеи, начинают их развивать, начинают из них делать практические выводы, и потом это захватывает мир, потому что мир убеждается, это лучше. Это превосходнее. Но я думаю, что если бы не было этого, человек есть образ и подобие Бога, то абсолютно никаких оснований сказать, что вот этот чернокожий, или там этот, я не знаю, там крестьянин, или этот там, ну, глупый человек, неудачник, он равен мне, как это может быть? Никаких других оснований нет. Почему? Мы же, очевидно, не равны. Да? Но если он образ и подобие Бога, я образ и подобие Бога, все остальное, у кого сколько денег, цвет кожи, национальность, там, успехи в жизни, это уже вторично.
1: Библия, она говорит о том, какой Бог. То есть можно было назвать вот Библию, там, кто такой Бог. Вы открываете Библию, ищите ответ, кто такой Бог, а вам вместо этого история, там, псалом, история. И как бы может возникнуть вопрос, ну, так, а кто же такой Бог, как мне с ним отношения строить? А Бог, он себя через истории раскрывает. И он в том числе раскрывает себя через историю нашей жизни. То есть у каждого своя история, и в ней раскрывается Бог. И Писание, оно, Писание, молитва, церковь, в которую мы ходим, они помогают нам правильно понять того Бога, который раскрывается в нашей жизни. Потому что мы не сможем понять Бога, если мы смотрим в Библию, но не смотрим на то, как Бог действует в моей жизни. Потому что для нас тогда это будет Бог мертвый, отстраненный Бог. Если же мы смотрим на свою жизнь через призму библейского учения, тогда мы можем увидеть, кто такой Бог для меня, что Он для меня делает, кем Он для меня является, как Он мне открывается.
2: В каждом из нас живет Бог. Ничто так не удерживает человека от зла и помогает делать доброе, как память об этом. Истинное благо человека в исполнении воли Бога. Воля же Бога в том, чтобы люди любили друг друга. Поэтому увеличение в себе любви ведет отдельного человека по жизни этой ко все большему и большему благу.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
2: Для вас поет Марат Мартыкан.

телерадиокомпании «Три ангела» представляет.

0: Духовное наследие.
1: Фёдор Достоевский. Согласитесь, его творчество имеет огромное значение для нас с вами. Почему? Да потому что это один из тех писателей, который, как никто, знал душу русского человека, ее терзания и страхи. «Человек есть тайна», — писал он брату. И разгадке этой тайны Достоевский посвятил многие страницы своих романов. В романе «Братья Карамазовы», который в школе, к сожалению, обходит стороной, Достоевский говорит о поиске человеком веры. Веры, без которой просто невозможна жизнь. И центром этого романа, его главной философской идеей, является легенда о Великом Инквизиторе. Эта глава по достоинству может называться жемчужиной всего произведения. Легенда о Великом Инквизиторе, разговор двух братьев, это попытка Ивана Карамазова раскрыть Алёше свою душу. Атеистические взгляды, метание между верой и неверием, борьбу между добром и злом. Знаешь, Алёша, я когда-то сочинил поэму с год назад. Поэма моя называется «Великий инквизитор». У меня на сцене является Христос. Правда, он ничего не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры, на которых сжигали еретиков. Иван рассказывает Алёше о том, как Христос приходит на эту землю. Правда, это не было то сошествие его, когда во всей славе своей со святыми ангелами он явится в последний день, чтобы избавить человечество от вечной муки. Нет, Христос приходит, чтобы хотя бы на одно мгновение побывать среди людей и взглянуть, а как же живут его несчастные дети. И вот он появляется, и, как ни странно, все узнают его. Христос снова исцеляет, и вновь отовсюду слышится осанна. В это самое мгновение проходит мимо собора великий инквизитор. Он тоже узнает Христа. Он повелевает стражам схватить его. Толпа в тишине расходится, и те среди гробового молчания налагают на него руки и уводят его. Тюрьма. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь. И сам старик-великий инквизитор со светильником в руке медленно входит. Он один. Дверь за ним тотчас же затворяется. «Молчи», — говорит он Иисусу. «Ты не имеешь права ничего больше добавить к тому, что уже сказано тобой прежде». Христос молчит, а старик вспоминает ему один день из жизни Иисуса.
0: Духовное наследие.
1: Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царство мира и славу его, и говорит ему: «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Дьявол предлагает Иисусу земное царство, но чтобы принять это царство, Христос должен отвергнуть все небесное. Царство Бога Отца, законы и принципы этого царства. Для великого инквизитора это кажется правильным, потому что он считает, что если бы Христос стал земным царем, то он смог бы объединить весь народ. Он смог бы создать единое могущественное царство на земле и по земным принципам. Действительно, эти слова инквизитора очень убедительны, но для Христа они кажутся мелкими. Такими же они являются и для Алёши Карамазова. «Но это нелепость!» — кричит он Ивану. «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула, как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли надо ее понимать?» А как же сам Алёша понимает свободу? Что она для Достоевского и как смотрит на нее Христос? В Евангелии от Иоанна он говорит: «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». «Тогда что есть истина?» – спрашивает Пилат. И как часто мы с вами, особенно в самые тяжелые минуты жизни, задаем себе этот вопрос. А что же есть истина? А куда же нам идти дальше? И где же находится правильный путь? Священное Писание дает недвусмысленный ответ. Апостол Павел говорит, что истина в Иисусе. А сам Христос говорит о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». Так вот о какой истине хотел сказать Достоевский. Главное для нас с вами не земной хлеб и не благополучие в обществе, а что-то другое. Что же? И Бог отвечает: «Следуй за мною. Просто доверься, просто послушай, и будешь свободен, и будешь счастлив». Бог призывает просто довериться Ему. Бог отвергает все земные законы, отвергает земное царство ради небесного и дает человеку свободу выбора. Свободу выбора, потому что он действительно уважает человека, уважает его таким, какой он есть, и уважает его выбор. И на все слова инквизитора Христос отвечает поцелуем. Ему больше нечего добавить, потому что все уже сказано на Голгофе. Христос целует инквизитора и уходит, чтобы вернуться вновь.

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, есть ли надежда для Израиля быть прощенными? Вот в чем вопрос. Можно ли в нарушении закона все равно вернуть Божий народ? Об этом следует поговорить. И Иеремия очень конкретно говорит об этом. Вот его обетование. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Вы видите, что здесь отличного? Да, действительно, этот текст, этим текстом заканчиваются аналогии между супружеской жизнью и взаимоотношениями между Богом и человеком. Вот почему. Я вам скажу прямо. Как служитель церкви, уже с более-менее приличным стажем, я знаю одно. Когда двое разводятся, не может быть такого, чтобы один был абсолютно ни в чем не виноват, а другой абсолютно во всем виноват. И если такая позиция занимается, то никакой надежды на примирение нет. Мне приходилось многие пары в кризисе консультировать. Но если обе стороны начинают думать и желают признать свои промахи, тогда есть надежда на то, что семья не развалится, а сохранится. Что у каждого есть вина, у каждого. Но здесь-то совершенно другая ситуация. Здесь у нас Бог. Интересно, что в оригинале вот эта фраза звучит прямо. «Я оставался их супругом». «Я оставался в супружестве с ними». То есть Бог не может никаким образом, нет в том, что Израиль, что вот отцы, да, которых он, Господь, выводил из земли египетской, что они, что Бог виноват в чем-то. То есть они нарушили, да, начиная с золотого тельца. Да, где здесь вина Бога? Моисей находится на Синае, получает откровение, гром и молнии постоянно, дым, пламя огня. Все говорит о том, что Моисей не прохлаждается там, на вершине Синая, а занят серьезным делом, а народ что? Этот человек куда-то ушел. Где он там? Приходи, Аарон, давай, на тебе золото, помоги нам образ вылить этого Бога, которого мы не видим. Какую заповедь они нарушили? Вторую. Они не хотели уходить к другим богам. Здесь первую, им первую статью нельзя пришить, говоря уголовным языком. Они вторую нарушили. Они сказали на эту уродливую корову: вот Бог, который вывел нас из Египта. И этим оскорбили Бога. Вот оно первое нарушение. А Бог был все время, все эти годы, от исхода до вот этих слов пророка Иеремии, 900 лет Бог был верен Израилю. Ни разу не отказался, ни разу не отступил. А Израиль мог уйти, потом возвращался, потом уходил, потом возвращался. Но тем не менее, Господь готов заключить Новый Завет, да? Несмотря на то, что вот она причина, вот ответ на первый вопрос. Новый Завет заключается, потому что первый Завет был нарушен. Почему я так подробно об этом говорю? А дело здесь вот в чем. Очень часто многие богословы, проповедники говорят: Бог заключает Новый Завет, потому что первый был слишком тяжелым для исполнения. Заповеди были неподъемно тяжелые. Вот так трудно было этим израильтянам, понимаете, не сделать этого золотого тельца. Неподъемно тяжкая работа. Ну, вы знаете, есть те, которые сегодня так пытаются говорить, да? Когда говорят, что нам трудно молиться невидимому Богу. Нам бы пред глазами надо что-то поставить. Ну, сначала перед глазами становится лик Христовый, и вроде как бы, ну, типа, Христос же был человеком на земле. Да, вот, мы можем его себе как-то представить. Ну, хорошо, представили. Но только потом почему-то пред глазами еще кто-то начинает представать. Никол Чудотворец, Варвара Великомученица. Понимаете, Яков говорит, нарушивший одну заповедь, нарушает весь закон. А заповедь однозначно говорит, вторая ее не понимает. Говорит, это противоидолопоклонство. Нет, это первое противоидолопоклонство. Вторая же против того, чтобы себе глазами представлять образ Божий. Ибо мы ходим верою, а не чем? А не видением. Об этом говорит нам Павел однозначно. И вот этот завет Израиль нарушил не потому, что он был трудный, потому что Израиль его нарушил, отступил. И поэтому Иеремия в самых первых главах говорит: ты, Израиль, являешься прелюбодейной женой. И ты Израиль, достоин, чтобы я с тобой развелся, выписал тебе разводное письмо. Но все-таки я хочу еще раз, чтобы ты, Израиль, вернулся. И вот что он предлагает Израилю. Он не предлагает Израилю, он не говорит. Знаете, мои дорогие дети, я понял, что я вам дал, ну, слишком тяжелые, неподъемные заповеди. Давайте я сейчас перепишу их, а потом дам вам новые заповеди, и вы попробуете вот эти. Получится у вас или не получится? Обратите внимание, что предлагает Господь. Вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом. Мы читали у Иезекииля: вошел в союз с тобою, и ты стала моею. Опять же, что Бог хочет? Бог хочет, чтобы Израиль стал его народом. Бог хочет восстановить и продолжать отношения, которые были разорваны не по его вине. Но как? Что опять все сначала? И то же самое? Нет. Что он хочет? Он хочет закон написать на сердцах их. Как это понять? Это что, какая-то аллегория? Друзья мои, я вам хочу кое-что сказать. Я знаю, что мы все люди, которые в той или иной мере имеем европейское образование, которое укореняется на принципах, основанных еще в Древней Греции. И поэтому нам легко и понятно аллегории. Но Иеремия – это не Гомер, греческий поэт известный. Совершенно другая культура. В Библии нет аллегорий. В Библии есть очень конкретные, связанные с другими текстами понятия. Что значит «напишу на сердцах»? А вот посмотрите, где был закон раньше. Вот у нас конкретно описано, что была поставлена скиния, это последняя глава книги «Исход», 40-я глава. И написано так: Моисей поставил скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты, поставил столбы ее, распростер покров на скинии, положил крышку поверх покрова. Потом, смотрите, взял и положил откровение в ковчег, внес ковчег в скинию, повесил завесу и закрыл ковчег откровения. То есть, где находится откровение, где находится закон? А вот он. А вот он, в ковчеге, который закрыт завесой. Вот где находился закон. Место, которое было недоступно никому. Да, написано, покрыло облако скинию, и слава Господня наполнила скинию, и даже Моисей не мог после этого войти в скинию. То есть закон находился вроде и рядом с израилитами, но находился в месте, которое было абсолютно недоступно. Туда никто не мог войти. Абсолютно недоступно. Вот. В скинии, вот она, скиния, как часть святилища. Вот во святом святых, да? Интересно, где же находился этот храм, да? Где находилась эта скиния? Если вы посмотрите в книге Второзакония, то в 12 главы вы увидите такое интересное повеление. Бог говорит израильтянам: когда вы перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь, Бог ваш, дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружавших вас, и будете жить безопасно, то тогда на какое место изберет Господь Бог, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Всесожжения ваши, жертвы ваши, десятины, возношение рук, все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу. То есть, где находился ковчег? Вернее, где находился закон? Закон находился внутри ковчега, который находился во святом святых, место, которое было абсолютно недоступно никому, в храме, который находился в определенном, особенном, конкретном месте. Кстати говоря, сегодня очень многие люди неправильно понимают термин «храм». Мы очень четко видим в Библии, что храм – это единственное и уникальное место. Поэтому это и называется место, которое избирает Господь, чтобы имени Ему там пребывать. То есть никуда в другое место. Чуть дальше во Второзаконии 12 глава сказано, чтобы израилиты категорически не вздумали приносить жертвы в каком-то другом месте. То есть в Израиле был только один единственный храм. Ну и, конечно же, мы об этом с вами читали на прошлой лекции. Послание евреям говорит, что этот храм являлся символом, образом небесной скинии. Поэтому как был единственный храм, так и остался единственный храм, только на небе. Как был единственный первосвященник, так и остался единственный первосвященник. Кто? Иисус. Но интересно, что получилось. Вот этот текст в первом веке нашей эры интерпретировался по-разному двумя группами людей, проживавшими на территории Иудеи. Дело в том, что когда уже иудеи вернулись из вавилонского плена, то на территории, которую они оставили, проживали самаритяне. И вот самаритяне, они были интересным народом, они очень враждебно относились к иудеям, вообще они враждебно относились ко всем. Вот. И они себе построили святилище, видите, это реальная фотография, на горе Герезим, что находится возле древнего города Наблус, вернее, Сихем, это современный палестинский город Наблус. Вот это развалины самаритянского храма. Я думаю, станет понятным теперь вопрос, который задала самаритянка Иисусу. Там, у колодца, об этом описано в 4 главе Евангелия от Иоанна, в 20 стихе. Она говорит, отцы наши поклонялись на этой горе, то есть на вот этой, на горе Герезим. А дальше она спрашивает, а вы, иудеи, говорите, что место поклонения находится в Иерусалиме. Как понять? И вот что Иисус отвечает ей. Его ответ двояк. Сначала он ей говорит, поверь мне, наступает время, когда не на сей горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. То есть Иисус уже забрасывает такой намек, что очень скоро место конкретное, где должны все приходить, вот это место, да, о котором сказано, что Бог его избрал, чтобы имя его там обитало, уже не будет иметь значения. Дальше он, конечно, ей говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Что это здесь имеется в виду? Конечно же, имеется в виду тот факт, что Иисус признает, там, где иудеи поклоняются Богу, вот тот храм, второй уже храм, стоящий на вершине горе Мория, где когда-то, давно Авраам приносил жертву Исаака, вот это место, где обитает Бог. А вы, самаритяне, неизвестно, чему кланяетесь. Но дальше Иисус возвращается к предыдущему утверждению. Он повторяет то, что уже сказал. Он говорит, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу как? В духе и истине. Что такое в духе и истине? О, на эту тему столько всего рассказывают. Для некоторых поклоняться в духе – это громко кричать. Для других – еще что-то. Что имеется в виду в духе? Иисус объясняет. Бог есть Дух. То есть здесь не просто в каком-то духе. Это связано с тем, что Бог есть Дух. И поклоняющие Ему должны поклоняться в Духе и истине. О чем здесь Иисус говорил? мы можем видеть эту же тему, поднимает Иисус в еще одной главе. Во время праздника кущи Иисус говорит интересные слова. Он говорит так: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки живой воды». Ну, некоторые вырывают этот текст из контекста и такое несут. Я помню, была уринотерапия популярна. И этот стих терапевты использовали. Вот. Но в контексте нам понятно, что это за живая вода. Иисус говорит, это оказывается о духе. И вот обратите внимание дальше на формулировку. «Которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого». Вот как интересно. На тот момент, то есть праздник кущи, скорее всего, перед последней Пасхой, то есть за полгода до смерти Иисуса, на верующих Духа Святого не было. Вопрос: а когда на верующих Дух Святой стал быть? Ответ чуть дальше. После того, как Иисус стал прославлен. А что значит Иисус прославлен? Воскрес! И вот оказывается, что происходит при наступлении Дня Пятидесятницы. Внезапно делается шум с неба. Являются разделяющие языки, и что? Исполнились все Духа Святого. Вот оказывается, о чем говорит Иисус самаритянке. Вот оказывается, о чем говорил Иисус на праздник кущей. Он говорит о том, что должно было произойти в день Пятидесятницы. Что же произошло в день Пятидесятницы? Об этом очень конкретно говорит нам апостол Павел и книга пророка Иеремии этому вторит. Смотрите, вот как Бог заключает Новый Завет. Во внутренности Он вкладывает закон, Он не меняет закон. Новый Завет – это не изменение закона. Новый Завет – это перенос скрижалей из святого святых храма в сердца людей. И посмотрите, как все исполняются Духа-то Святого. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас? Кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм – мы. Мы этот храм. Вот как заключается Новый Завет. Из святилища, из храма, шхина, Божье присутствие перемещается в сердце человека. Вот что такое Новый Завет. Все оказывается просто. Вот что такое крещение Духом Святым. Мы говорили, крещение – это заключение завета. Крещение Духом Святым – это когда мы становимся храмом Святого Духа, храмом Божьим. То есть храмы на земле теперь не кедровые и не белокаменные, а ходячие. Вопрос. С кем заключается Новый Завет? Мы уже говорили с вами о предпосылке. Ветхий Завет с евреями, а Новый Завет с церковью, да? Давайте почитаем. Вот что нам написано. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я с церковью моей заключу Новый Завет. Так написано? Что написано, друзья мои? С домом Израиля и с домом Иуды. Что это означает, друзья мои? Посмотрите внимательно. Еще раз. На то, как был заключен Новый Завет. При наступлении Пятидесятницы все они, кто они? Китайцы, папуасы, южноамериканские индейцы. Кто были эти апостолы? Да евреями они были. Вы понимаете, да? Бог не выбрал себе.

Поэтому понятно, почему с домом Израиля и с домом Иуды. Ну, естественно, кто-то может сказать, а, так а пророчество, может быть, это условное. Есть условные пророчества. Но извините, как заключение завета может быть на условии? Любое условное пророчество дается на условии соблюдения завета. А здесь прямо говорится о том, что завет они уже нарушили. Бог прощает. Понимаете? Прощение на условии. То есть их Бог прощает на условии, а нас сегодня тоже тогда на условии. То есть мы должны зарабатывать Божье прощение, получается, заслуживать его чем-то. Божью любовь мы должны. Абсурд! Абсурд! По благодати мы спасены, и здесь благодать. А что такое благодать? Иеремия 3.1. Ты со многими любовниками любодействовала. Ты заслуживаешь разводного письма, но возвратись ко мне. Вот она благодать. Что же тогда делать? Ну, конечно, кто-то может сказать, о, оно-то так и было, да и апостолы-то были евреями. Но как евреи побили камнями Стефана, то Бог к язычникам ушел. Ну, давайте почитаем, правда это по Библии или нет. Читаем, пожалуйста, Деяния апостолов 11:19. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана пошли до Финикии, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя слово». Что здесь написано? Кроме иудеев. Да, иудеи жили и здесь, это диаспора. И вот как дальше-то получается? Как остальные присоединились к этому завету? Читаем. «Были же некоторые из них киприяне, киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам». Кто были? Иудеи, киприяне. Предыдущий-то текст. Обращенные иудеи с Кипра, с Киренеи, придя в Антиохию, благовествовали еленам. И тогда была рука Господня с ними. Великое число обратилось к Господу, и целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И тогда ученики в Антиохии стали называться христианами. Вот оказывается, как христианство-то образовалось. Библия об этом пишет. Евреи, обращенные, уверовавшие своего Мессию, пошли и донесли благую весть для еленов, которые присоединились к ним. Друзья мои, Бог не заключает Нового Завета с язычниками. Точно так же, как из Египта никто из язычников не вышли. Все обратились к Богу Авраама, Исаака и Якова, независимо от их национальности. Так же и здесь, независимо от национальности, Бог заключает завет с теми, кто не желают

оставаться язычниками, а желают быть истинным народом Божьим, оставив свое язычество там, в прошлом. Желаете ли вы быть истинным народом Божьим и идентифицировать себя не с язычеством, а с народом Библии? Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Когда я себе задавал вопрос, почему я пью каждый день, я говорил, ну, при такой жизни не мудрено. Естественно, мне нужно как-то снимать вот эти стрессы, мне нужно как-то приводить себя в порядок. И когда жизнь изменится, она очень скоро изменится, и я знал, что нужно для того, чтобы она изменилась. А когда она изменится, мне это будет не нужно. И я пробовал выпивать реже, и я чувствовал, что мне это трудно. Меня это тоже беспокоило. И прошло какое-то время, я стал листать книжки, я стал читать про пристрастие к алкоголю. Я стал в книжках находить симптомы, которые были близки к моим. Но я себе говорил, что это у них так, а у меня будет все по-другому. Я смогу с этим справиться. И очень скоро. Вот я решу вот эти вот проблемы, и потом я справлюсь. Но время шло, шли годы. А моей жизни, как сейчас я понимаю, моя жизнь вообще шла под уклон. Обращаться к кому-то мне было стыдно, потому что поговорить со знакомыми я не мог. Я тщательно старался скрыть то, что происходит. К врачам обращаться я врачам не доверял и не верил, что что-то они смогут сделать. Я по-прежнему думал, что я сам выберусь. И в те моменты, когда я более-менее себя чувствовал, я лез в книги, я пытался в книгах найти ответ. Но все труднее и труднее мне было. Ответа я не находил. Я пытался заниматься спортом, думал, что спорт мне поможет, но и это тоже не помогало. Я начал ходить к врачам. Я пытался пройти через сеансы гипноза. И это тоже не помогло. Я действительно воздел руки к небу и просил о помощи, потому что я уже перестал полагаться на себя. Я понял, что я не смогу справиться с ситуацией. И вот именно тогда, я сейчас понимаю, что именно тогда помощь пришла. Через какое-то время я зашел в книжный магазин, и тоже я был в таком в неважном состоянии после очередного запоя. Зашел так в книжный магазин от того, что плохо было внутри, и, так сказать, как-то что-то надо было себя чем-то. Да даже не могу сказать, почему вот зашел, потому что я вообще люблю в книжные магазины заходить, порыться в книгах. Сейчас-то я понимаю, что это тоже был Божий промысел. И вот смотрю книжка «Как бросить пить». Ну, думаю, вот еще один умник знает, как бросить пить. Я что только не перепробовал, а ничего не получается, а он знает, как бросить пить. Ну, полистал я ее. Еще продавщица симпатичная такая, мне стыдно, думаю. Что она подумает, что я для себя беру, я так делаю вид, что я для кого-то. Вот, и полистал ее. Ну, думаю, ладно, а вдруг там хоть какую-то мысль найду. Вдруг поможет. И вы знаете, а эта книжка одного из членов сообщества анонимных алкоголиков, он о своем опыте писал там, опыте преодоления. И я сейчас не помню, что, но что-то меня затронуло в этой книге. Но тем не менее, через какое-то время я снова напился. Но снова вернулся к этой книге, снова заглянул в нее, снова почувствовал, что меня это касается, и снова напился. Потом снова ее открыл. А в конце книги были адреса групп приведены. И вот после очередного запоя я посмотрел, один из адресов выбрал и направился по этому адресу, тоже ползком, тоже с большим трудом. Причем, как сейчас я понимаю, вот это было одно из чудес в моей жизни, одно из свидетельств того, как Бог помогал мне в этом. Я не верил уже, что я смогу жить без алкоголя. Я просто в это не верил. И вы знаете, вот первый месяц, когда я остался трезвым, я не думал, что я проживу этот месяц без алкоголя. Потом это было 3 месяца, я тоже не думал, что я смогу прожить без алкоголя. Но это происходило, это удавалось. Мне сказали через некоторое время моего хождения на собрание, мне сказали, ну вот, а теперь тебе нужно обрести Бога. А я, знаете, при слове «Бог» вздрагивал. Настолько я по образованию и по воспитанию материалист был. И мне трудно было вот как-то, ну и все-таки советская школа, и все это вот при слове «Бог» у меня что-то внутри нехорошее происходило. Мне очень трудно было представить, что действительно есть Бог, что самое важное, что мне нужно принять, что Он есть, и что Бог – это не я. Вот это было очень трудно, потому что я всю жизнь полагался только на свои силы, я всю жизнь был уверен, что я знаю, как надо, и вдруг программа мне рекомендует отдать свою жизнь и волю Богу. И вот я помню, когда я задумался об этом, я помню вот это ощущение, ощущение протеста. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я не позволю, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я против. Я буду управлять своей жизнью сам. И вот опять мне пришла помощь свыше. И я почему-то среди дня остановился около садика, зашел в садик погулять, сказав себе, что я могу себе это позволить, подышать воздухом и погулять по саду. И я встретил там одного из нашего сообщества, мы с ним завели разговор, и разговор как раз пошел вот в русле обретения опоры на высшую силу. И вы знаете, вот после этого разговора он мне рассказал о том, как у него было, насколько ему трудно было с этим. И после этого разговора как-то меня отпустило, я почувствовал, что в этом ничего нет страшного, что действительно так мир устроен, и если другие люди могут так, то почему не могу я? И вот сейчас уже, на сегодняшний день, а я уже более 9 лет остаюсь трезвым, меня не только не беспокоит это, а я, наоборот, стараюсь каждый день найти контакт с Богом и понять, в чем же заключается смысл для меня сегодняшнего дня. Потому что я знаю, что когда я управлял своей жизнью, я ее опустил под откос и дошел до дна. Когда я обратился к Богу с просьбой о помощи, моя жизнь стала выправляться. И мало того, что я остаюсь трезвым, мне удалось обрести совершенно новую жизнь. Я считаю, что мне повезло, мне удалось в одном теле жить вторую жизнь, потому что та моя жизнь и эта жизнь – это две совершенно принципиально разные жизни. А в этой жизни эта жизнь наполнена, она интересна, она непростая, но она интересная, она наполненная, наполненная событиями, наполненная контактами с людьми, наполненная новыми ощущениями, новыми впечатлениями. Мне интересно сейчас жить.
2: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголи и наркозависимые. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке – Библия. И мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какое из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждения Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом, она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать на данном этапе, будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится, «повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки, это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается по путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет!
2: Друзья, встречались ли вам навязчивые люди? Какие чувства они у вас вызывают?
1: Это программа «Найди свой путь», и с вами мы ее ведущие Размик и Сергей. А в гостях у нас сегодня Ольга.
3: Привет.
2: Привет,
1: привет, Оль. Привет. Оля, первый вопрос, соответственно, тебе. Скажи, как ты относишься к навязчивости? Что примерно это такое? И как ты относишься к навязчивым людям?
3: Так много вопросов ты запихнул в один.
1: Давай что-то общее.
3: Ну, для меня навязчивость — это чрезмерное желание человека быть в другой жизни, в жизни другого человека. Mm-hmm. А как я отношусь к таким людям? Ну, во-первых, когда-то я относилась к таким людям.
2: Вот как? Сама была.
3: Да, сама была очень навязчивым человеком. И могу сказать, что отношусь я к таким людям негативно, потому что это очень сильно раздражает. И я теперь, будучи в положении тех людей, к которым навязываюсь, я понимаю, что в этом ничего хорошего нет.
2: Угу. А есть еще такое понятие инициативность. Вот. И, в принципе, это как бы две грани, ну, как бы похожие. Вот. Угу. Как отличить их, Оль, инициативность от навязчивости?
3: Ну, инициативность — это когда ты действительно по делу к человеку проявляешь внимание и инициативу, да? Угу. А навязчивость — это когда вот я хочу с этим человеком общаться, я хочу быть в его жизни, вне зависимости от того, чего он хочет и насколько он хочет раскрыться, я все равно буду к нему лезть и докапываться до него. Ну, вот для меня это так.
1: Ну, почему-то мы сильно углубились в сферу именно вот навязчивость человеку, инициативность к человеку. Но у нас же может быть навязчивость и инициативность в сфере просто вот, например, чего-то добиться, там, работу получить какую-нибудь, добиться каких-нибудь успехов. Там. Ты настойчив в плане того, что ты бьешь в одно место, ты работаешь на одной работе, ты ищешь именно одну работу, например, ты что-то делаешь именно одно в одном направлении. Ты в этом настойчив. А кто-то может назвать это навязчивость? Как бы, это хорошо или плохо?
3: Ну вот смотри, вот когда ты это рассказывал, у меня в голове такая картинка. Если мы говорим про настойчивость в работе, да, вот я сижу там на работе, хочу добиться каких-то результатов, упорно своим трудом достигаю это. А навязчивость — это когда человек приходит за своим руководством, да, и пытается от него что-то получить. Там, допустим, домой звонит, пытается прогнуться перед ним. Ну, то есть действительно навязывает свое общение.
0: Найди свой путь.
1: Вот знаете, мне кажется, все-таки есть люди, которые, для которых навязчивость некоторых людей легче воспринимать. Вот, например, мне. Я сам по себе экстраверт, и мне легко, так скажем, принять людей, которые кому-то, ну, так подходят, близко садятся, что-то пытаются тебе сказать. Например, там незнакомый какой-нибудь на улице, что подошел тебе и начал с тобой разговаривать. Ну, не все, так скажем, отреагируют нормально. И могут назвать его навязчивым. Ну, как ты можешь подходить к незнакомому человеку и сразу там начинать его что-то спрашивать, например, что-то из личной жизни. А я человек открытый. То есть для меня легче их воспринимать, таких людей. Потому что я и сам, может быть, смогу так легко подойти к человеку и что, о чем-нибудь поговорить. То есть я не расценю это как навязчивость, а кто-то расценит. Угу. Вот где найти людям грань, там, вот поставить границу, что вот это можно, даже если я открытый, а это уже нельзя.
3: Мне кажется, нужно смотреть на реакции других людей. Вот как раз-таки я когда говорила про то, что была навязчивым человеком, почему я вообще это поняла? Потому что мне просто это говорили. Про то, что я навязчивая, я перегибаю палку, я залезаю в личное пространство, что так делать нельзя и так далее.
2: А в чем проявлялась твоя навязчивость?
3: А я, ну вот, уже, по-моему, кому-то даже говорила об этом, о том, что я один ребенок в семье. И вот это вот, это, ну, откладывает отпечаток. Потому что, знаете как, у меня всегда было такое кредо. Я хочу, значит, у меня должно появиться. И у меня было так, что те люди, с кем я общалась, я просто их выбирала. Вот, например, там, хочу с Васей общаться.
1: То есть ты хочешь сказать, навязчивость, она связана с эгоизмом?
3: Конечно, однозначно.
1: То есть, а ты привыкла, что тебе все давали, то, что ты хотела?
3: Да.
1: И потом в будущем, как бы, твоя навязчивость, она выходила из того, что ты хотела что-то получить?
3: Да.
1: Ну, в прямом смысле эгоизм.
3: Да, но потом все-таки есть еще одна грань, почему человек навязчивый. Просто потому, что он хочет добиться любви. Ему не хватает любви. И он хочет ее добиться и получить ее любыми способами. Так же, как вот внимание, быть там в центре внимания. Это то же самое.
2: Оля, один и тот же мотив. А в какой момент ты стала быть навязчивой?
3: Стала?
2: Да.
3: В тот момент, когда мне показалось, что я могу остаться одна. просто могу остаться одна, не в плане отношений там с молодым человеком, mm-hmm. да, а в плане отношений вообще с людьми, что у меня не будет близких друзей, что у меня не будет кого-то, кто сможет меня поддержать. И поэтому я просто начала очень активно проявлять инициативу и к мальчикам, и к девочкам. Я хотела создать себе такой, знаете, mm-hmm. идеальный мир mm-hmm. из друзей, которые меня всегда поддержат, которые всегда будут со мной и так далее. А на самом деле, по факту, половину из них я своей вот этой инициативностью оттолкнула. Угу. Вот у меня есть лучший друг. Изначально, когда мы с ним начинали общаться, инициатива шла от меня. То есть я как бы больше к нему проявляла внимание. Угу. Сейчас ну, наоборот, или в равной степени. Но тем не менее, я не знаю, как он выдержал вот все мои вот эти вот притязания.
2: Сказал инициативу. Все-таки мы как бы начали с того, что инициатива —
3: это... Я навязывалась ему.
2: А, все-таки навязывалась,
3: да.
1: Здесь, да, больше видишь, Оля, она может расценить свои действия. Она может сказать, или это инициатива была, или навязчивость.
3: Все с опытом приходит.
2: Это уже с опытом.
1: Дело в том, что наверняка человек не всегда может здраво оценить свои поступки. Наверное, Оля в тот момент... Вот скажи, ты тогда думала, что это навязчивость, или ты думала, что это нормальное желание быть другом, нормальное желание, так скажем, дружить?
3: Да, я вообще, знаете, очень много шишек набила на том, что я искренне хотела с людьми общаться, я искренне хотела им помочь, я искренне хотела не то чтобы в их жизни какое-то место занять, а просто своим опытом поделиться, mm-hmm. сделать так, чтобы их от чего-то предостеречь. У меня был такой, знаете, комплекс Бога, что... Я вообще прям все знаю, и нужно этим опытом поделиться. А потом, когда вот просто в моей жизни появился человек, мы с ним сейчас очень хорошо общаемся, mm-hmm. то есть, ну, не то чтобы мы друзья, а приятели хорошие, вот. И он просто, за что я ему очень благодарна, он мне прямым текстом сказал: «Оля, ты очень навязчива, нельзя так, вообще нельзя, мы с тобой только начали общаться, ты уже пытаешься сократить дистанцию». При этом я с ним именно, ну, там, встречаться не хотела, речь идет о мальчике. Я просто хотела с ним дружеских отношений, потому что он показался мне на тот момент очень интересным. Ну, он правда очень интересный человек. И я как-то стремилась к нему. И вот он не разрешал мне заходить в его личное пространство. И что характерно, когда мое поведение изменилось, у нас очень хорошие отношения стали. Просто очень хорошие отношения.
2: Ну вот. Давно прошло с того момента, как вот ты заметила свою навязчивость и как-то какие-то меры принимала, да, чтобы от него избавиться, от навязчивости? Что ты делала?
3: Ну, вот первый мой шаг был — это осознание. Вообще, всегда же нужно что-то осознать, прежде uh-huh. тем, чтобы избавиться, да? И вот когда я это осознала, это был мой первый шаг. После этого я...
1: Осознала ты как раз после того, как этот парень,
3: да,
1: тебе сказал.
3: Да, для меня просто открытие было. Я ревела, я просто плакала.
1: Ну ты скажи, это было для тебя обидно слышать, что ты навязчивая? Ты соглашалась сразу с этим? Или ты сразу приняла? Ну, то есть ты отказалась от этого, говорил, нет, это не так, да что он себе позволяет такое говорить? Или ты сразу поверила в это, приняла и, ну, сказала, что да, надо изменяться?
3: Для меня это было открытием. Это было для меня открытием, я просто не представляла, что это воспринимается именно так. Я просто не думала, что это может
2: быть. Это шок был бы.
3: Для меня это был шок, я плакала. Потом этот человек мне вечером написал, извинился, ну, может быть, я типа... Но он извинился не за сами слова, не за сам смысл. Он извинился за то, что, возможно, резко мне это сказал. И я просто, ну, была в таком шоке, и это стало как бы началом моих изменений. И вот сейчас я могу сказать, что я не отношу себя к навязчивым людям на данном этапе. Но буквально там 2 месяца назад я еще продолжала вторгаться в личное пространство других людей, а потом просто вот такой щелчок произошел, и все. И я просто... И знаете, что самое интересное? Я перестала проявлять инициативу к людям, ну, вообще к людям, любого пола и так далее. И вокруг меня начали появляться те люди, которые просто берут и делают, и находятся в моей жизни, независимо от того, как бы, как я к ним относилась.
1: То есть тот страх, который у тебя был, что ты останешься одна, по сути, когда ты перестала быть навязчивым, люди, они все-таки подключились к тебе, но именно те, которые должны присоединиться, которые тебе по духу похожи, которые на самом деле могут быть твоими друзьями.
3: Ну да, вот, да. Вот совсем недавно тоже с этим человеком начала общаться, вообще как бы не ожидала этого, и поняла, что да. Как бы при том, что мне даже...
1: Твоей навязчивости не требуется, чтобы...
3: Да, ты вот сейчас абсолютно правильно все сказал.
1: Привязать к себе.
3: Ну, нет, не совсем привязать.
1: Чтобы отношения эти появились, не обязательно нужно, так скажем, вот бить, вот в эту сторону, так скажем.
3: И вообще, мне кажется, что девочка, она просто, ну, действительно, она создана принимать, она не создана именно...
1: Слушайте, ну мы вот сейчас вот как-то говорим, и Оля так все обрисовала для всех зрителей, что навязчивость, настойчивость, что это все плохо.
3: Нет, настойчивость нет.
1: Так, вот давай расскажи.
3: Я могу до своих преподов, знаешь, как докапываться, чтобы они мне зачет поставили.
1: Вот давай.
3: Я там буду навязчивой.
1: Давай тогда скажем, а где тогда нужно человеку молодому вообще, девушке, парню, быть все-таки настойчивым? Где его нужно немножко проявлять, так скажем, вот такую навязчивость? Ну мы сегодня навязчивость сказали, что это плохой термин, это плохое. А настойчивость – это хорошее, я так понял, да? Связано с целеустремленностью, как раз мне говорил, с инициативой. Все-таки это хорошо. Где нужно проявлять ее? Где все-таки, ну, и как нужно все-таки это делать?
3: Мне кажется, что навязчивость нельзя применять в сфере личных отношений и навязывать себя, свое общество, свое мировоззрение и все свое. А настойчивость нужно применять в достижении своих целей.
1: А настойчивым в отношениях все-таки нужно быть как-то где-то?
3: Девочки нет.
1: А мальчику?
3: А мальчику обязательно. Конечно.
2: Если мальчик нравится, ну как бы... Ну он не понимает, что... То есть он тебе интересен. Что в этом случае? Это, ну как бы, не настойчивость, не навязчивость. Вот к нему там какие-то намеки делать.
3: А зачем? Если ты парню нравишься, он и сам к тебе проявит инициативу. Серьезно. Вот сколько парней не спрашивала, любых, вот... Действительно любых, которые такие: «Эге-ге, любите меня все!» Знаю таких людей.
1: Я тоже знаю, есть пару человек.
3: Вот, есть такие скромняги, и вот все парни, все в один голос говорят, что если девушка им понравилась, они будут делать какие-то шаги. Или хотя бы как человек она им интересна, они будут делать. А если она им не интересна, зачем навязываться? Ну ты можешь там, не знаю, подойти как-то, не подойти к нему, а просто так себя вести, чтобы привлечь его внимание. Ну...
1: Так, опять мы перешли в сферу мальчик-девочка отношений.
3: Да, это разминка почему-то очень
1: ничего
3: интересует.
1: Ничего страшного. Всех интересует, на самом деле, но мы уже об этом все-таки поговорили, вы поняли. Давайте скажем, где, ответим на вопрос, вот сейчас ребята нас смотрят, девушки, где все-таки молодым людям нужно проявлять настойчивость?
3: Работа, учеба, карьера, достижение каких-то задач, как я уже сказала. Мне кажется, так. То есть...
1: А где, а вот в этих сферах может быть человек навязчив?
3: А как ты будешь навязчив? Ну вот в карьере, да, ты можешь к начальству быть навязчив или к коллективу своему, но это опять же сфера личных отношений.
1: Сфера личных отношений.
3: Да.
1: То есть навязчивость не может, разница, вот как ты думаешь, навязчивость не может быть в сфере не отношений, а в сфере чего-то другого?
2: Ну вот я слушаю вас, да, я думаю, что, ну как бы навязчивость, она все-таки в отношении с людьми, когда ты себя как-то слишком...
3: Впихиваешь в чужую жизнь.
2: Ну, как бы, да, впихиваешься. Вот, хотя тебя этого не ожидают. А целеустремленность, инициатива – это как раз-таки те случаи, когда, допустим, ты чего-то хочешь добиться, вот, и как бы что-то не получается, но ты как бы добиваешься, как бы долбишь в одну и ту же точку, пока лед не расколется.
3: Да, я согласна с Размиком.
1: Вот вы, друзья, знаете примеры в Библии, там, где вот написано о настойчивости и навязчивости? Вообще Бог это поощряет или нет?
3: У меня такой странный пример пришел, я не очень помню эту историю, но там вот женщина, которая подошла к Христу, и у него чего-то там просила, а он только говорит: нет, ты там, грубо говоря, не моего уровня, я тебе там не отвечу. Она говорит: так вот даже крошек со стола, псы достойны, почему ты там на меня, помните, да, эту историю?
1: Да, конечно.
3: На меня внимания не обращаешь. И он говорит, что я такой веры нигде не встречал. А она была настойчива, она очень была настойчива. То есть он ее, грубо говоря, отталкивает, а она все равно
1: открывается. А вот здесь еще, так скажем, нюанс есть такой. Она настойчива в чем? Чего она хотела добиться?
3: А чего она хотела добиться? Вы же знаете эту историю.
1: Не, ну вот я хочу подвести... Я тоже вот об этом сейчас задумался. На самом деле, можно, так скажем, быть настойчивым в своих личных каких-нибудь... со своими личными целями, со своими личными эгоистическими желаниями. То есть я настойчив, потому что мне нужна эта работа, потому что я хочу там работать. Я. Эта настойчивость, мне кажется, она все-таки не приветствуется. Она негативная. И эта настойчивость можно назвать навязчивостью. А когда человек настойчив с целью кому-то помочь, с целью что-то сделать хорошее,
3: для
1: доброе.
3: Других жить, да?
1: Вот в твоем примере ты задал вопрос, на самом деле мы все знаем, что там эта женщина, она хотела, чтобы он исцелил ее дочь, по-моему, или сына. То есть она хотела, она была настойчива в том, чтобы Христос исцелил. Это хорошее или плохое? Это же хорошее. Это не для нее, это для ее дочери или сына. Вот. Поэтому, мне кажется, такая настойчивость, которая именно во благо, она должна быть поощряема нами. Вот. Мы должны быть настойчивы.
2: То есть приветствуется больше.
1: С целью кому-нибудь помочь, с целью сделать что-нибудь хорошее. То есть настойчивость с целью добиться чего-то хорошего. Даже, ну, как скажем, даже ты работать, mm-hmm. если хочешь, там, в какой-то сфере. Mm-hmm. Это не значит, что ты это эгоист, ты для себя хочешь. Нет, может быть, ты просто хочешь реально в этом раскрыться. Это реально раскрыть свой потенциал, там, помогать людям, служить mm-hmm. этим людям. Иногда надо добиваться, особенно в нашем мире, мне кажется, так.
2: Mm-hmm. Да, то есть ты больше не для себя, вот, не для своих потребностей, а ну, как бы для блага кого-то. Я тоже с этим согласен.
1: А еще какие-нибудь примеры в Библии, знаете, Размик? Ты говорил
2: вот мне. Вот мне вспоминается история из Библии, может быть, слышали вы, про судью, который был не очень благочестив, вот, и женщину, которая нуждалась в помощи, вот, и она там к нему сколько раз не обращалась, он ей отказывал в помощи, вот, и в итоге она так надоела ему, что он решил помочь ей. Вот. В итоге он помогает ей, и вот этот случай, ну, как раз-таки, когда навязчивость и целеустремленность вот этой женщины, вот, она опять-таки, ну, как бы, добилась своего, вот. Все-таки расколола сердце этого судьи, он помог ей.
3: Ну, я не совсем согласна с этим примером, потому что она просто до него допеклась. Я тоже так делаю, когда до меня докапывают.

0: какой вывод можно сделать? Настойчивым нужно быть. Только смотря в каких сферах.
1: Настойчивым нужно быть, но не навязчивым.
0: Но не навязчивым. Да. Нужно вот эту грань ловить. Оль, последний, ты как гость, нам пару слов вот телезрителям. Именно твой вывод, который ты хочешь сделать.
2: Ну, вообще, если честно, мне очень сильно помогает быть такой, какая я есть, именно Христос. Потому что он не был навязчивым, но за ним при этом ходили толпы людей. И он брал совершенно другим. И мне кажется, чтобы к нам тянулись люди, нам нужно вырабатывать эти черты характера. Больше мне сказать нечего.
0: Спасибо, Оль. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы были с нами. Это была программа «Найди свой путь».
1: Берегите в гостях себя. У нас была сегодня Оля. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Небо на земле. Ведущая Елена Палашкова.
1: Дорогие друзья, мы снова вас приветствуем в телекомпании «Триангела», и я приветствую Виталия Олейника. Здравствуйте, Виталий, добро пожаловать.
2: Добрый день, Елена.
1: Вот у меня такой вопрос. Мы знаем, что святилище, да, святилище Моисеева куда-то исчезло. Потом был построен храм при Соломоне, который был разрушен вавилонскими войсками. Потом, через 70 лет, был построен снова храм, и мы уже знаем, что и этот был разрушен.
2: Да.
1: И вот у меня такой вопрос, когда я вот это все читаю и вижу, ведь как Бог мог позволить разрушить свой дом? Ведь мы говорим об том, что это его дом. И как он мог, не защитил, почему не защитил? Вот вопрос.
2: Я думаю, важно напомнить в первую очередь, что настоящий Божий дом на небе.
1: Да,
2: небесный
1: да.
2: храм, небесная скиния.
1: Да.
2: И Божьим домом святилище и храм на земле было только лишь в смысле его представительства, посольства, консульства и так далее. Если взять аналогию во взаимоотношениях разных государств, то когда взаимоотношения портятся, то представительство исчезает или его могут уничтожить, может быть, атака совершена и так далее. И вот приблизительно такая же самая картина открывается в истории святилища Моисея
1: и храмов. Да.
2: Посмотрим, например, на книгу пророка Иеремии, 26 главу, где в первых 6 стихах описывается проблема. Иеремия служил, напоминаю, накануне вавилонского завоевания. 26 глава, первые 6 стихов. «В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово от Господа. Так говорит Господь, стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им, не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их». Здесь, может быть, стоит хотя бы немножечко вот отметить тот факт, что Бог предлагает людям отвратиться от злодеяний, от беззаконий, от вот этого неверного пути, и тогда можно будет сохранить Божье жилище и, в принципе, сохранить столицу, сохранить страну.
1: Ну, как отец какой-то, да, любой отец или мать скажет, вот это не делай, и тогда я тебя не накажу, то есть отменю.
2: Да.
1: Вот и здесь то же самое, да?
2: И дальше 4 стих. «И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которые я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Итак, здесь у нас два географических места указано. Силом и Иерусалим, там, где находится дом Господень, храм Господень. Силом известен тем, что на протяжении долгого времени там стояла скиния, в свое время построенная под предводительством Моисея. То есть Силом – это место поклонения, это место святилища. И далее таковым стала гора Мориа и храм, построенный Соломоном. То есть Господь говорит, что сейчас с Иерусалимом и с домом может произойти то, что с Силомом произошло. То есть однажды вот место поклонения в Силоме было завоевано, место было разрушено, и это, так сказать, святое место было превращено, как мы читаем дальше в 18 стихе сказано, так говорит Господь Саваоф, Сион будет вспахан, как поле, Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего, то есть храма сего, лесистым холмом. То есть Силом был завоеван, и святилище, ковчег был взят в плен, а теперь Иерусалим будет завоеван, и все будет разрушено. Причина здесь нравственная. То есть Господь не может продолжать, ну, используя язык аналогии, который упомянул, дипломатические отношения с этим представительством, вот в этом народе, если народ упорно идет против его воли. И что обыкновенно происходит, если вот ситуация постепенно ухудшается, то вначале вот выводят оттуда своих представителей, угу. выводят официальных лиц, спасают да. их. И то же самое происходит здесь. Угу. Вот, например, у пророка Иезекииля в 10 главе у Иезекииля написано так. 10 глава, стихи 18 и 19. «И отошла слава Господня от порога дома и стала над херувимами, и поднялись подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные врата дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними». То есть вот эта слава, которая на золотых херувимах обреталась, да, над ковчегом Завета, она из дома уходит вот на порог, потом уходит дальше, сказано, на восточные ворота, то есть это уже речь идет о дворе храмовом, и она в конечном итоге уходит. То есть когда Бог уходит, когда его слава уходит, то тогда это строение, оно уже ничем иным от других строений не отличается, да, потому конечно. Все строения в Иерусалиме, в Иудее были разрушены и сожжены огнем.
0: Далее в программе.
2: Если нет любви, то об остальных заповедях можно даже и не думать. Древние исследователи Библии говорили о поцелуе Всевышнего.
1: Вот такой вопрос. Ну как, не противно ему в нас жить?
2: Встречали в Библии, почему минора ассоциируется с Духом Святым?
1: Я поняла, что я должна проявлять терпение к другим людям.
0: Небо на земле.
1: Вот знаете, я вас слушаю, Виталий, меня больше всего поражает честность Господа. То есть Он честно говорит нам, ну, сначала им говорит, а нам говорит, вот смотрите, что будет, если вы не послушаетесь. Для меня вот эта честность Бога основополагающая, потому что я могу Ему доверять.
2: Потому что человек... Нету никких скрытых.
1: Да, нет, вот там, я сейчас вот так, а потом я по-другому поступлюсь. То есть нет какого-то коварства, нет, все открыто. То есть Бог открыл свои карты перед нами, если можно сказать, и сказал, вот смотрите, если вы не будете слушаться, вот это вас ожидает.
2: У меня, знаете, на ассоциативном уровне всегда появляется, когда я думаю вот об этой открытости, о прогнозируемости Божьего поведения, поскольку Он Бог закона, порядка, у меня появляется сразу же картина из фрагмента из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда вот этот царь Иван Грозный, вот, будучи грозным, так сказать, вот так влияет на своих подданных, что там вот ну, один персонаж, он то и дело... Падает ниц и говорит, не вели казнить, вели миловать, не вели казнить, вели миловать. То есть он не уверен, вот будет у него сейчас хорошее настроение или плохое настроение, что сейчас ему в голову взбредет. Да, у Бога точно. Так нет. И такого нету. Он дал свой закон, условия взаимоотношений понятны, человек добровольно их принимает, это подчеркивается, если кто захочет. И когда человек уже дал обет, когда он дал обет верности Господу, он служит в ковчеге, все условия указаны. В книге закона одесную ковчега они еще более объяснены. И в этом смысле нет неожиданностей. Но, к великому сожалению, люди порой настолько удаляются от Господа, и когда уже упорно идут путем нарушения Его воли, то ничего иного не остается, кроме как... позволить естественным последствиям этого поведения
1: произойти. Произойти и человек
2: ведь смотрите, что такое вавилонское пленение. Если мы посмотрим на историю того периода, то, в принципе говоря, Вавилон, нововавилонское царство, оно в то время набирало силу. Оно завоевало Ассирию, да, оно с Египтом воевало, остановило вот эти, как говорится, стремления фараона Нихау распространить свои былые пределы. То есть это была держава того времени. Против такой сверхдержавы маленькое иудейское царство не могло бы устоять. То есть, иными словами, естественный ход вещей такой, что иудею должны были завоевать и сделать вассальным государством, в лучшем случае, в худшем уничтожить. Так вот, она существовала-то, будучи малюсеньким государством, независимо, только благодаря Божьей защите. И вот когда мы читаем Священное Писание, то мы находим, что Бог многократно спасал чудесным образом. Потому завоевание – это не Божье наказание, а Божье согласие с выбором народа. И когда слава Господня уходит, Божье присутствие уходит, все, маленькое государство никому не защитить. И вот то же самое мы находим касательно и третьего храма. Да, да. То есть Скиния, да, храм Соломона и храм Зарававеля, он же храм Ирода, потому что был реконструирован Иродом.
1: Да.
2: То же самое мы находим в словах Иисуса Христа в Евангелии от Луки, например, в 21 главе, пророческое предсказание об этом. И он говорит, например, так, с 20 стиха 21 главы. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное». «И падут от острия меча», 24 стих, «и отведутся в плен во все народы». То есть вы видите, что это именно по принципу справедливости. Вновь нравственная ситуация была настолько страшной, что невозможно было дальше уже сохранить этот город и этот народ.
1: Это называется вот словом «запустение».
2: Да? Мерзость запустения, когда туда пришли язычники, и когда теперь это место было осквернено. Вот. И, кстати, сказать, когда мы читаем произведение Иосифа Флавия «Иудейская война», он, между прочим, был священником по происхождению, он взывает от имени римлян, он стоит так, чтобы его слышали в Иерусалиме, он взывает с речью и говорит: «Вы в своем беззаконии, в своем отступлении от Господа настолько опустились, что если Господь вот в предыдущей эпохе не спасал свой народ, то почему вы думаете, что сейчас он спасет, если вы в два раза или во много раз хуже?» То есть исторические данные свидетельствуют, что, к сожалению, уровень нравственности снова очень низко пал. И потому Господу ничего не остается, кроме как позволить отдать свое представительство, свое жилище, место своей славы на уничтожение.
1: Да, очень понятное объяснение. Спасибо. Хорошо. А слава Господня, слава Божия, которая была над крышкой, над ковчегом. А куда она делась? Я вот слышала такую проповедь, что она перешла в человека.
2: Это в действительности так, но не во всякого человека.
1: Не во всякого, а в какого именно?
2: Подобно тому, как и вот в предыдущих случаях.
1: В
2: предыдущих случаях слава Господня могла обитать только на вот условии принятия народом Божьего закона. Вот что Иисус Христос говорит на эту тему. В Евангелии от Иоанна мы находим в 14 главе 23 стих, который вот так вот очень хорошо, лаконично это все объясняет. 14 глава, 23 стих говорит: «Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, кто любит меня, то есть база взаимоотношений, основа взаимоотношений с Богом, тот соблюдет слово мое». Те же самые критерии, повинуешься Слову Божию или нет. И дальше сказано: «И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Угу. То есть Бог может обитать и в действительности обитает.
1: Но при условии, что человек будет соблюдать.
2: Ну, во-первых, любит. Да,
1: да? Любит и,
2: когда любишь
1: и соблюдает
2: Господа,
1: слово мое. Слово – это 10 заповедей.
2: 10 заповедей и все остальные заповеди, которые
1: есть. В храме не соблюдали запустение, слава ушла, и слава приходит к человеку, который соблюдает, любит.
2: Да. Поскольку в Библии вопрос соблюдения закона, он не представлен как нечто, знаете, такое отдельное, самостоятельное. Это часть, это органичная часть взаимоотношений, которые основаны на любви. Если нет любви, ну, главная заповедь какая у нас? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой, разумением и так далее, и ближнего, как самого себя. Если вот этого нету, то об остальных заповедях можно даже и не думать, потому что это будет бесполезно. Это, может быть, будет просто из-за страха кто-то соблюдает, кто-то из-за выгоды и так далее. То есть любовь – база. И вот тогда Господь поселяется. И важно напомнить контекст. Христос говорит, что мы придем, то есть мы с Отцом. Но 14 глава вся о Святом Духе. Сказано, что «Я умолю Отца», 16 стих, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, который в вас пребудет». Потому Отец, Сын и Святой Дух, вся полнота Божества поселяется в человеке, который любит Господа и живет по Его воле.
1: Вот у меня сейчас такая мысль возникла, правильно она или нет? Вот то же самое произошло при сотворении Адама. Там тоже был Бог, да, дал жизнь Адаму. Как он сделал? Он вдохнул ему жизнь. То есть он дал ему самого себя, и Адам ожил и был человеком живым. Это то же самое, да?
2: Это очень интересное описание само по себе. Книга «Бытие», 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни». Да. И далее Священное Писание вот подчеркивает и проясняет, например, в книге Иова, что это дыхание Вседержителя, то есть Дух Божий в действительности. Но один момент в синодальном переводе ускользает. Сказано «вдунул в лицо его». В оригинале...
1: Я читала «в ноздри».
2: В ноздри.
1: В ноздри.
2: В ноздри. То есть подобно тому, как вот делается искусственное дыхание, когда вот лицом к лицу и вот своим дыханием человека возвращают к жизни. Вот точно так же древние исследователи Библии говорили о поцелуе Всевышнего, что Адам ожил от поцелуя Всевышнего, потому что когда вот этот поцелуй состоялся, Всевышний вдохнул в него Духа Святого. И вот тогда в действительности Адам был существом, полностью воплощавшим волю Божью. И та же самая цель стоит здесь. Это чудесная иллюстрация того, чего Господь ожидает и чего хотел бы с нами во взаимоотношениях.
1: Вы знаете, у меня сейчас такое сомнение зародилось, да, потому что Адам все-таки был в сравнении с нами, ну, как не греховным человеком, да, вот, а сейчас Дух, слава Божия переходит в человека. Вот такой вопрос. Ну как, не противно ему в нас жить?
2: Святой Иоанн Кронштадтский в свое время сказал так, в качестве иллюстрации. Он говорит, воскурение табачного дыма, точнее, курение табака, есть воскурение фимиама дьяволу. Это просто иллюстрация того, что часто люди делают со своим телом.
1: Да, вот я про это говорю.
2: И конечно, вот представьте себе Духа Святого, который живет, да, Отца и Сына, которые вот духовно присутствуют в человеке, и вдруг его отравляют табачным ли дымом,
1: да,
2: или алкоголем, или наркотиками, или человек какие-то греховные помыслы. Вот он смотрит, допустим, какой-то порнографический сайт, или он сквернословит, или что-то иное делает. Конечно же, Господу, во-первых, становится неуютно там. Ну, а если человек в этом пребывает,
1: он оставляет, к сожалению, свое представительство.
2: Человек может остаться без Бога внутри.
0: Небо на земле.
1: Можно ли служить вот Богу? Ну, у нас вся программа, весь цикл у нас о святилище. И можно ли служить Богу, одновременно не быть Его храмом? Сейчас сказали, что нельзя. Хорошо, есть ли вот какие-то критерии, которые нам помогут не обманывать самих себя? Потому что я видела очень много людей, которые говорят, а, я верю, Дух Божий во мне, а потом вот курят, пьют и еще там всякие дела делают нехорошие. Вот у меня такое, правильно ли это? Вот у меня такая ассоциация со святилищем, значит, должно быть присутствовать в практической жизни человека, в котором тело – храм,
2: да,
1: славы Господней, значит, жертвенник. Вот вспоминаем, да, рассказывали о жертвеннике. Значит, человек должен свой грех устранить, да, то есть умирает он.
2: По крайней мере, он начинает с чего? С признания. Человек приходит к жертвеннику всесожжения, он кается в грехе, он исповедует его.
1: Вот, значит, присутствует исповедание своего греха, я отказываюсь, и я, вот моя греховность, вот эта вот грязь, она сжигается.
2: Да.
1: Потом мы видим минору, светильник.
2: Перед этим, помните, у нас еще море или же умывальница.
1: А, еще море, правильно. Вот,
2: И в апостольских писаниях сказано, омывши тело водою чистою, окропивши совесть вот, от греховных порочных дел. Да.
1: Вот, значит, вот следующий, да, такой, ну, критерий или можем посмотреть, чтобы не обманывать. Я вот сейчас, главное для меня вот это, не обманывать. Потом у нас еще минора, это у нас Дух Святой, да, светильник. То есть человек взаимодействует.
2: Вы помните, почему, встречали в Библии, почему минора ассоциируется с Духом Святым?
1: Ну, как, почему? Потому что она, да, ну, по крайней мере, я знаю, я не знаю точно, так. Да, 24 часа должно было гореть.
2: Верно.
1: То есть 24 часа Дух Святой присутствует и нам помогает, Он с нами.
2: Главный вот отрывочек в Слове Божьем, который это объясняет, это книга пророка Захарии, там Захария видит видение.
1: Да.
2: Он видит как раз минору, видит семисвечник, и он объясняет, как оно устроено, и он обращает внимание на елей, потому что огонь-то горит благодаря елею.
1: Да.
2: И вот он показывает, как этот елей по трубочкам спускается, как он потом вот возгорает вот эти фитили. И дальше объяснение. Он говорит, вот это слово Господа выражающее, и объяснение не воинством и не силою, но духом моим. То есть это вот главный отрывочек в Священном Писании, который показывает, что елей, освящающий или дающий возможность этой миноре светить, это Дух Святой. Потому в действительности наличие в человеке Духа Святого, обретение Духа Святого, рождение от Духа, рождение свыше и дальнейшее вот это изменение Духом Божьим, силой Духа Святого, просвещение от Господа, это вот безусловный признак того, что в храме служение идет, что человек в действительности таковым храмом является.
1: Вот, следующим для меня вот таким критерием это хлебы, которые были, да, там тоже присутствовали. Это для меня, ну, мы все знаем, что это Слово Божье. То есть человек должен питаться. Ну, если он не питается вообще вот в нормальной жизни, да, то просто умирает. Или если у него некачественная еда, тоже умирает. А в этом случае у нас самое, что ни на есть, качественная духовная пища. Это Слово Божье. Потом должно быть присутствовать жертвенник курения, мы знаем, да, это наши молитвы. То есть человек должен... Вот у меня такой был период в жизни, в самом начале, когда еще ничего не понимала, тяжело мне было. Вот я не понимала смысл всей молитвы. То есть мне не хотелось просто там тра-та-та-та-та и как-то, ну не знаю, мне это... Вот. А говорить я с Богом еще не умела. То есть... Попозже уже только я начала понимать, что такое молитва. То есть у человека должно быть разговор, общение с Богом, разговор должен быть. И последнее – это ковчег, о котором мы говорим. То есть ковчег, когда человек понимает, что он соприкасается
2: непосредственно с Богом
1: и славой.
2: Да.
1: Вот. И вот я считаю, вот, не знаю, правильно я считаю, вот, что вот если вот эти все части, да, составляющие присутствуют, вот тогда это... Можем говорить о том, что человек является храмом.
2: В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 19 стихе написано так. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божьи». То есть это библейское утверждение в действительности говорит о том, что человек является храмом Святого Духа. Соответственно, чтобы таковым быть, любой, кто читает понятие «храм Божий», он должен вначале составить представление о том, что это такое. И вот все, что вы перечислили, как раз-таки и представляет собой на практическом уровне рассказ о том, как вот эти все виды служения в храме, хотя бы вот, как говорится, в базовом представлении, как они воплощаются в человеческое бытие, в человеческий духовный опыт. Потому если это присутствует, то значит тогда человека можно назвать храмом Духа Святого, храмом Божьим. Однако здесь важно вот какой момент уточнить. Вы уже упомянули, что Богу может быть неприятно в нас жить. Дело в том, что когда храм был построен, то Господь в нем поселился, осветил его, и его присутствие там пребывало постоянно. Но периоды в истории народа Божьего были такие, когда туда вносилось что-то нечистое. Скажем, помимо жертвенника Господня, жертвенник Ваалу поставили, там или какую-нибудь статую Богу Солнца и так далее, и так далее. То есть происходило осквернение. Так вот, несмотря на то, что было осквернение, все равно Бог не сразу уходил. Когда мы вот находим в себе и нечестивые мысли, и слова, бывает, не те говорим, и поступки, и так далее, не надо отчаиваться. Потому что да, это Богу неприятно, да, это оскверняет Его храм, но Господь желает с нами работать. Он потому все вот эти способы служения и учредил, чтобы нам давать возможность от этого всего освобождаться. Потому главное вот сотрудничать с Господом.
1: Да, как хорошо вот это говорите, потому что когда я прочитала вот именно вот этот текст, да, я поняла, что это такая ответственность,
2: да.
1: что тело вообще-то оно не мое. Оно принадлежит, там написано, вы сами не свои, но принадлежит. И для меня это вот этот стих, когда я прочитала, вы знаете, для меня он был настолько серьезен, что я поняла вот в этот момент, что все области жизни человека, которые связаны с его телом, это и здоровье, да, там, что кушаем, что едим, что не едим, спим ли правильно, там, отдыхаем ли правильно. Настолько это ответственно храм. Для меня это было вот таким определенным, я не знаю, как сказать, шагом очень серьезным, который мне Господь показал, что осторожно.
2: Да.
1: Осторожно, твое тело, оно не твое, оно храм, оно мое. То есть мы не имеем права просто так вот что-то там, я не знаю, делать со своим телом.
2: В Библии написано перед этим, вот в 3 главе 1 послания к Коринфянам, кто разорит храм Божий, того покарает
1: да.
2: Бог.
1: Вот, и имеется в виду сейчас тело, да, человека?
2: Тело, там контекст тела,
1: разорит...
2: тело как вот церкви,
1: да.
2: как храм как церкви, и также вот храма как тело человеческого. Но я, опять же, хочу просто подчеркнуть, что угу. вот это разорение, или же вот эта кара Господня, это уже когда у Бога ничего иного не остается. То есть Он прежде хочет нас спасти. Но мы всегда должны помнить, что от одного греха до другого расстояние очень
1: да,
2: маленькое. Привычка греховная
1: формируется. Да, это то же самое, что когда ребенку ты сразу, как говорится, не угу. дашь по попе или по рукам, то он продолжает в этом.
2: И потом укореняется.
1: Да, и укореняется. И у человека должно появиться сознание того, что это очень важно, и самому да. постараться остановить. То есть Господь надеется, что человек... Ну, по крайней мере, я так поняла. Господь надеется, что я остановлюсь. Но человек не останавливается, и вот идет все это дальше и дальше. Для меня вот очень важно было понять вот именно вот такое терпение Бога. И когда я это поняла, я поняла, что я должна проявлять терпение к другим людям. Uh-huh. То есть они еще пока, например, не осознали, что там вот нельзя пить там, или вот это вот плохо делать. То есть нужно проявлять вот Божью любовь. Для меня вот это было. Потому что я очень быстро могла там раз-два рассказать, приказать, и все получалось. Очень интересная беседа. Мне очень жалко, что у нас всего лишь, как всегда, 30 минут, и мы ничего не успеваем поговорить. Благодарю вас за сегодняшнюю встречу, Виталий. Для меня это было очень интересно. Дорогие друзья, если вас заинтересовала сегодняшняя тема, если вы хотите нам написать, пожалуйста, пишите нам письма на телекомпанию «Три ангела». Мы с радостью вам ответим. Спасибо за внимание. До свидания.
0: В следующей программе.
3: Конечно, понастроено очень много храмов других. То есть, по большому счету, это проповедь была.
2: В Библии много литургических действий предписано. В храм фактически приходили трижды в год только.
3: Собирайтесь вместе.
2: Изучайте,
3: Священное Писание. Все.

0: неба на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: С древних пор враг человеческих душ стремится вовлечь людей в одну увлекательную, но очень опасную игру. Он предлагает проникнуть в какую-то тайну, переступить черту, за которой нечто сокрыто. Вот это желание узнать то, что от тебя сокрыто, узнать то, что тебе еще пока неведомо, заставило Еву и Адама, первых людей, вкусить запретный плод, потому что им хотелось знать, что он дает. В Библии написано, что этот плод показался им желанным, потому что давал знание. На этом и сыграл сатана, когда искушал Еву нарушить запрет Божий. И сегодня есть вещи, будоражащие любопытство, такие как предсказания, спиритические сеансы, вызывание духов. Интересно, что же это такое, шарлатанство или правда? А если это правда, то каково это – вступить в контакт с этими духами? Все это может вызывать, конечно же, и вызывает сильное любопытство. Но вот в Библии черным по белому написан запрет. Категорический запрет на ворожбу, колдовство, гадание, вызывание духов. В книге Второзакония, в 18 главе, мы с вами сейчас вместе это и прочитаем. С 10 текста написаны такие слова: «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь», а дальше «прорицатель», «предсказатель», «гадатель», «ворожея», «чародей», «обаятель», то есть обаятель – это гипнотизер, «вызывающий духов», «волшебник» и «вопрошающий мертвых». А как многие сегодня этим увлекаются, как много фильмов снято на эту тему. Но смотрите, что говорится дальше. «Ибо мерзок пред Господом всякий делающий это». Мерзок пред Господом всякий, кто увлекается этими вещами. Как видите, занимающиеся этими вещами делают неугодное Богу. А если это так, то духи, с которыми вступают в контакт люди, делающие вот эти вещи, тоже не от Бога, эти духи. Так а что же это за духи? Вариант остается только один. Это сатана и его злые ангелы. А могут ли они сделать нам хоть что-то доброе? Нет. И еще раз нет. Они могут беречь тех, кто является их орудием. Да, могут. Но добра делать никому и никогда они не будут. Об этом уже на своем опыте пишет нам Людмила из города Ростов-на-Дону. Вот что она пишет. Давайте прочитаем. «Сейчас я уже замужем, — пишет Людмила, — имею свой дом, семью, детей, диплом о высшем образовании, любимую работу. Иногда вспоминаю студенческие годы. Все тогда было хорошо и интересно, за одним исключением. Хочу рассказать вам свою поучительную историю, — пишет Людмила. Жила она тогда, в пору студенчества своего, жила, конечно же, в студенческом общежитии. И в комнате жило их трое, она и две ее подруги. Все учились на разных курсах, на разных факультетах одного института, но дружили. Как и всех девушек, незамужних девушек, их, конечно же, интересовало будущее. Кто будет мужем, где предстояло жить, сколько будет детей. Вот на этой почве сблизило их одно увлечение – гадание. Гадание на картах. А лучше всех гадала среди них некая Алена. Как ее описывает Людмила, полная блондинка с небесно-голубыми глазами. Она отличалась покладистым характером, доброжелательностью и веселым нравом. Алена подрабатывала, пела в церковном хоре. И, видимо, из-за этого ее гадания воспринимались Людмилой и подругами как что-то правильное и освященное. Ведь Алена пела в церковном хоре. Гадали на картах, и у каждой была своя колода. Они называли ее фирменной колодой, особая колода карт для гадания. То, что будущее им не очень-то открывалось, впоследствии их уже перестало волновать. Они просто втянулись в этот процесс, гадали ежедневно, на день грядущий, на знакомых ребят, спрашивали карты о том, как и кто к ним относится. Иногда к Алене приезжал ее друг детства, Андрей. Он готовился поступать в медицинский институт. Особой его страстью было постижение тайн гаданий, предсказаний, освоение теории и практики белой и черной магии. Да и внешность друга Алены была подходящей, вполне подходящей такому занятию, пишет Людмила. Высокий, худощавый, смуглый брюнет с горящими глазами. Андрей тоже гадал на картах, и вот Алена, Людмила и ее подруги с замиранием сердца, как завороженные, следили за движением его рук, наблюдали, как он своими длинными пальцами вытаскивал карты из колод и раскладывал. К Андрею обращались и некоторые девушки из общежития, которых, кроме гадания, интересовал приворот богатых, как правило, женатых мужчин. Но для своих лучших подруг, для Людмилы, Алены, он этих вещей не делал. Да они и не интересовались. Андрей стал для Людмилы и ее подруг своего рода учителем и наставником в этом увлечении. Через некоторое время их, в кавычках, учитель, отметил выдающиеся способности Людмилы, автора нашего письма, и стал гадать для нее лично. Она страшно этим гордилась. А потом она вспомнила, что у нее обе бабушки гадали, а одна из них серьезно занималась магией. Но дальше, как говорится, больше. Людмила с подругами стали вызывать духов, крутить тарелочку. И у них все получалось. Было весело и интересно. Но примерно через полгода или год у них у всех вдруг начались неудачи в личной жизни. У кого-то не просто неудачи, катастрофы. Закончилось все тем, что их троих, живших в одной комнате, и это само по себе тоже удивительное совпадение, правда, выгнали, и также некоторых подруг по этому увлечению выгнали из института, отчислили. Саму Людмилу исключили за неуспеваемость, хотя прежде в учебе она была одной из лучших. А тут начались проблемы с памятью, навалилась лень, тоска. Марина, другая подруга Людмилы, по одному предмету получила 2, не смогла пересдать, была вынуждена уехать домой к родителям. Но ее проблемы начались из-за неудачной любви. Душа компании, Алена, была отчислена за неуспеваемость и тут же вышла замуж. Но было видно, что замужество не было счастливым, а состоялось по причине незапланированной беременности. Заканчивает свое письмо Людмила так. «Теперь с высоты прожитых лет видно, что мы сами себя наказали. Если бы можно было все вернуть, мы бы этим не занимались. Сейчас я понимаю, как полезно изучать Библию с молодых лет, чтобы ошибок не делать, жить без горя. Ведь в Библии написано, и дальше Людмила цитирует тот библейский текст, с которого мы начали, и хорошо, что мы начали и закончим нашу встречу именно этим библейским текстом, чтобы он остался в нашей памяти. Ведь в Библии написано: «Не должен находиться у тебя гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Книга Второзаконие, 18 глава, с 10 по 12 тексты. Так заканчивает свое письмо Людмила из города Ростов-на-Дону.
3: и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов. Два брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские. Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображения человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие – патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии. Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди вокруг

Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять смекалку и лояльность существующему режиму. Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме. Именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию, те нравы, которыми он заболел в Риме. Ортодоксы не приветствовали поведение царя. Тем не менее, эллинистически настроенные молодые люди окружали этого человека и помогали ему управлять его провинцией. Ирод основал Тивериаду на западном берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали постройки Ирода, тем более, что в Тивериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили ее сюда. Со всего побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тивериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили геннесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Геннесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тивериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы.

бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке. Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду. И когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тивериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал, как мы читаем в Евангелии, Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тивериада, Магдала – места рыбалки. Слово «Вифсаида» так и переводится – «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тивериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но в Вифсаиде были также еще люди, которые занимались выпечкой хлеба. Огромное количество пекарен обнаружено археологами в этом районе. Возможно, поэтому, когда Иисус в окрестностях Тивериады кормит 5000 людей хлебом и рыбой, Он предварительно спрашивает Филиппа о том, где можно купить хлеба. Вифсаида и Капернаум расположены друг против друга, напротив места, где Иордан впадает в Геннесарет. Иордан впадает в Геннесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь, на отмелях, всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7 примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей. Более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав, они отчаянно пытались утром
забрасывать сети, но всегда с теневой стороны, чтобы рыба не видела сеть в ярком свете солнца. Когда Петр шел к берегу на своей лодке после воскресения Иисуса Христа, его артель была печальна, потому что, трудясь всю ночь, они ничего не поймали. Это обстоятельство послужило сотворению еще одного чуда, о котором повествуется в 21 главе Евангелия от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась. Церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Сегодня мы опять поговорим о законах улучшения нашей памяти, о том, что есть возможность устранить причины, мешающие нашему семейному счастью, чтобы нам было хорошо, потому что есть библейский подход к проблемам в семье, проблемам с нашим здоровьем, и есть формула благополучной семьи. Мы постепенно разберем все аспекты благополучия наших семейств. Спокойствие, которое нам необходимо, оно придет к нам через познание истины, открытой в Священном Писании. И, конечно же, проблема, которая бывает в наших семьях, она решается посредством формулы чуда «Вера в Бога». Наши действия – это молитва. И молитва «Отче наш» – очень хорошая молитва. Тогда мы можем прожить хорошо и с несовершенной личностью, потому что, доходя до слов «Прости нас, как и мы прощаем должникам нашим», мы понимаем, что мы не безгрешны тоже. И начинаем думать о том, что есть положительные качества и у наших членов семьи, и прощаем их, как Бог прощает нас. Бог, который творит чудеса, который оставил эту прекрасную формулу чуда для нас. И мы можем, веря в Бога, действуя со своей стороны, и улучшать и свою память. Сегодня мы говорим с вами о третьем законе улучшения памяти. Это закон объема знаний. Сам апостол Павел сказал: «Забывая заднее, простираюсь вперед, забывая плохое, накапливая добрые знания». А они являются как магнитом, которые притягивают еще больший объем знаний. То есть, если есть у вас определенный запас слов, какие вы знаете на иностранном языке, вам легче запоминать следующий материал. Или в математике, или в физике, или в богословии. Вам любая следующая информация будет даваться все быстрее и лучше, и качественнее. И мы с вами поговорим тоже о том, как нам прожить счастливо в наших семьях, потому что узнаем еще один секрет и о мужчинах, и о женщинах. Сегодня будем говорить о том, как сохранить преданность и верность во время разводов, в этот век неверности, предательства и убегания от проблем. Действительно, если вот такое несоответствие, даже физическое, ну как же сохранить верность, когда кругом такие красивые мужчины высокие или, например, женщины стройные и прекрасные? Вы знаете, славяне тоже в языческое время они имели покровительницу семьи, но я думаю, что покровителем нашей семьи должен стать сам Господь Бог. И тогда не будет разводов. Но там, где уже это произошло, не нужно жить так, чтобы опять быть на пути неверности перед Богом. Итак, мы сегодня видим, какой же библейский подход к этой проблеме, проблеме неверности, с чего все начинается. Не начинается с того, что вы захватываете своего партнера с любовником или с любовницей. Нет, все начинается с наших глаз, глаза. Точно так, как мы передаем любовь через глаза, точно так неверность приходит через глаза. Да, это не значит отгородиться от внешнего мира, но все-таки все начинается с контакта глаз. Поэтому, если у вас уже око не светло, как говорит Священное Писание, око должно быть светло. И поэтому, если вы уже смотрите на того, кто кажется вам таким соблазнительным, и как бы становитесь на путь неверности, говорите себе «стоп». Остановиться нужно, да? Потому что однажды царь Давид, который прогуливался по кровле дома своего, увидел контакт глаз, да, женщину, которая купалась, и началось его падение. Поэтому если даже женщина одета во всю паранджу, так скажем, и закрыта от всех, но глаза остаются, и блеск глаз, восхищение, оно передается друг другу. Потому что когда люди живут долго в браке, и муж не видит восхищения в глазах своей жены, и жена не видит в глазах мужа восхищения, а тут вдруг кто-то восхитился. Ловить взгляды. Нужно быть осторожными. Вы знаете, сегодня даже продается нижнее белье с надписью «Я люблю ловить взгляды». Вот в этом начало падения. И мысли, дорогие, «О, он смотрит на меня, она смотрит на меня, я ей нравлюсь». Да, птицы могут пролетать над нашей головой, но никто из нас не разрешил видеть гнездо на нашей голове. И поэтому, если даже вы подумали, что она на вас смотрит, он на тебя смотрит, не заставляйте думать себя об этом и прогоните эти мысли, скажите «стоп, я не хочу», потому что иначе такая будет прическа ваша, да, из всех этих фотографий мужских или женских. И слова. Да, мы должны говорить комплименты друг другу. Но если ты не говоришь своей жене комплименты или мужу, а в первую очередь к тому, кто на тебя обратил внимание, о ком ты начал уже думать, и ты подчеркиваешь что-то особенное в этой личности. Вы знаете, эти слова остаются в голове и начинают свое действие. Поэтому здесь тоже нужно сказать «стоп» и вспомнить, а сказал ли ты комплимент своей жене, а сказала ты комплимент своему мужу, своим детям. И прикосновение. Да, мы не лишены возможности здороваться друг с другом, даже, может быть, после долгого расставания и прижаться друг к другу. Но есть прикосновения опасные. Когда моя знакомая однажды сказала, «Я так прикасаюсь к мужчинам, что их просто пронизывает электрический ток, и он мой». О, дорогие друзья, вот эти прикосновения, они уже очень опасны. И поэтому пристальное внимание, а это время, а это подарки – все это должно быть в первую очередь сделано для семьи. И тогда не будет измены в наших семьях. Иосиф поставлен как пример преданности. Он жил без молитвенной поддержки своего отца, потому что отец думал, что он умер. И он прожил прекрасной жизнью. Когда встретил искушение, он сказал, «Как же я сделаю сие великое зло перед Богом?» Когда встречаемся с проблемой неверности, нужно подумать о том, что Бог видит, и пронизывает своим взглядом темноту самой темной ночи и видит твое поведение и может помочь тебе в данном искушении, как он помог и Иосифу. Не думайте, что это проблема только молодых. Верность нужна всем. И Библия говорит, что проблема это решается путем верности. Проблема неверности решается верностью. И приведены прекрасные примеры из жизни Руфи, которая была верная служению истинному Богу. И она сказала своей свекрови, «Где ты умрешь, там и я умру. И твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Конечно, она избежала этой проблемы неверности или какой-то, скажем, грешной жизни, хотя она была искушаема, потому что была одинока. Проблема эта решается очень просто, когда мы применяем формулу чуда. «О, Господи, какое-то новое чувство посетило меня». Чувство, которое толкнет меня на путь измены моей супруги или супругу. Я хочу, Господи, соверши чудо, сохрани мою семью. Я верю в Тебя, но я и буду действовать, я буду говорить «стоп». А Бог вмешается сотворить чудо. И в молодости вам будет приятно, что вы сохранили верность. И в старости вам будет приятно оглянуться на пройденную жизнь и увидеть, что все хорошо было в вашей жизни. Практикуйте эту формулу чуда, и вы не будете огорчены в старости лет, в одиночестве, потому что у вас будет свежее мышление, вы будете вспоминать доброе, ваша память не будет засорена тем, что не нужно, или ослабнет настолько, что вы не знаете даже, кто вы. Но народ был всегда неверен, и построили золотого тельца, но Господь называет себя Богом верности. Я Бог верный. Я Бог, творящий чудеса. А вы, говорит, всегда поступали вероломно. Да, мы можем быть верными друг другу, но если мы неверны Богу, обязательно придем к неверности в семье, может быть, даже в мыслях. Но христиане даже в гонениях оставались верными Богу. И когда бросали щепотку фимиама перед статуей императора или императрицы, первые христиане оставались верными. Многие из них шли на смерть, шли на казнь, но оставались верными Богу. И потому что знали, что наши тела – это храм Святого Духа. И заповедь дана не только не убивая, о которой мы уже слышали, но и не прелюбодействуй. Оставайся верным, потому что эта заповедь говорит и написана рукой самого Иисуса Христа. Не прелюбодействуй. Это очень важно помнить об этом. Потому что храм разрушен, но тела наши есть храм Святого Духа. Действительно, храм разрушен. Ну а где же нам снимать эту вину нашей неверности, абортов, неправды, зла, которое есть в нашем сердце? Храм был построен для того, чтобы человек мог снять вину с себя, а теперь нет храма. Как защититься от сил зла? Это очень важно. И свою семью. Вы знаете, не было храма в пустыне, где Моисей встретился с Богом, встретился с Иисусом Христом. Книга «Деяния апостолов», 7 глава, говорит о том, что ангел, который явился в кусте, это был сущий, это был Иисус Христос. Читайте внимательно эту главу. Это был тот Иисус Христос, который на горе Синаи, Деяния 7 глава говорит об этом, писал 10 заповедей. Без всякого храма он явился здесь Моисею и сказал, что он его посылает в Египет вывести народ свой. И люди думают, ну а где же престол Божий? В Библии не говорится, на какой планете престол Божий. Но описывается, что будут поклоняться Богу в духе и в истине, потому что таких поклонников ищет себе Господь. И Христос об этом сказал женщине, которую встретил в Самарии у колодца. Осталась стена плача от храма. Не от самого храма, а от его построек, какие ограждали этот храм. И люди приходят туда помолиться, вкладывают туда свои записочки. Иногда делают это очень формально. Однажды группа туристов, и среди них был мой супруг, пришли к стене плача, и один человек молился, услышал, что они говорят на украинском языке. Он молится и говорит: «А почем кровельное железо в Черкасах?» Ему отвечают: «Ну ты домолись, а мы тебе расскажем, почем кровельное железо в Черкасах». Дорогие друзья, я думаю, и вы поняли, что храм нужен не для того, чтобы мы формально там совершали молитвы, а действительно нашли Бога. А храма теперь нет. И почему же нет? Сегодня вы узнаете ответ на этот вопрос. Потому что на самом-то деле храм есть во Вселенной. И Бог пребывает не где-то на облаке, а в определенном месте. И это не есть абстрактное какое-то описание храма. Да, конечно, Моисей сделал все по образу небесного храма, и там все более великолепное и более все совершенное. Тем не менее, Господь сказал, что я во святом храме своем. И Соломон это понимал и говорил: разве этот храм, который я построил, вместит тебя? Тебя само небо не может вместить. Действительно, но храм, тем не менее, есть. Для всех небожителей на новой земле уже не будет храма, потому что сам Христос – его храм, но для Вселенной есть храм. И вот храм в Иерусалиме был разрушен, потому что Господь этим хотел сказать, что вся служба перенеслась в небесный храм. И эти ворота, которые замурованы и ждут, что они откроются, и Машиах, Мессия, придет и разрушит мечеть Элякса, мечеть Амара, и снова построится храм. Дорогие друзья, это мечты человека. На самом деле Священное Писание говорит о том, что храм Божий на небе. Строятся прекрасные храмы и в индуизме. И я была в центре Бахаи в Хайфе и попала в мечеть Элякса внутри. И я думала, почему спор идет именно у христиан и мусульман за это место? Когда входишь вовнутрь, это не то, что вот на открытке изображено, а это действительно выступ скалы. Почему такая борьба за это место? Да потому что вот на этом камне стоял ковчег Завета, где было написано перстом Божьим 10 заповедей. И это действительно святое место. Ты это внутри себя ощущаешь. И вы понимаете здесь по-особому, почему была принесена жертва. Сначала невинные животные, а потом однажды любящий Бог говорит Аврааму: «Принеси в жертву сына своего». Меня всегда волновал этот вопрос: разве Бог может убивать человека, тем более запретив человеческие жертвоприношения? Авраам понимал, что кровь козлов и тельцов и ягнят не может искупить грех человека. Законодатель должен был умереть за грехи народа, а может быть, чистый, невинный его сын Исаак станет тем искупителем. Каждая семья в своем первенце ожидали Машиаха, ожидали Мессию, и было такое понятие. Но Господь остановил руку Авраама и сказал: «Мой сын искупит планету Земля, он воскреснет из мертвых, и он будет первосвященником в небесном храме». И вот очень интересный текст: «И открылся храм Божий на небе». Это основа всего. Мы сделаем туда экскурсию. Откровение, 11 глава, и мы читаем здесь 19 текст. «Открылся храм Божий». Где написано? На небе. И самое главное явилось – ковчег Завета его в храме его. А в ковчеге были 10 заповедей Божьих. И почему это открылось? мы будем знать на следующих наших лекциях. Ковчег не был пустым. И Христос воскрес из своей крови, вошел во святое святых и не над пустым ящиком совершает примирение. Дорогие друзья, в этом ящике, в этих 10 заповедях открыты имена Божьи. И Христос, на кого символизировали служение, и все обряды и церемонии указывали. Он теперь исполняет служение священника и первосвященника. Вы знаете, есть законы, которые отменить нельзя. Бог настолько свят, настолько непостижим. Мы настолько грешны, потому что уже произошли от Адама, и уже образ Адама несем в себе. И грех в нас, а грех убивает. И вот Господь и говорит: возмездие за грех – смерть. От греха нельзя избавиться, как бы снять платье и одеть другое. Грех нужно уничтожить, сжечь его. И поэтому была введена система жертвоприношений. Грешник приводил животное без пятна и порока, зная, что придет Искупитель и возьмет его грех на себя. И снимал с себя грех путем исповедания над головой животного. Своей рукой заколол животное. И эта кровь вносилась уже потом в храм. Когда не было храма, просто здесь, на жертвеннике, из неотесанных камней, которые символизировали Голгофу, совершалась молитва, и человек уходил успокоенный, потому что Бог пообещал: «Я тебе дам жизнь вечную». А возмездие за грех – смерть. «Я не приемлю грех, а он на тебе». Пожалуйста, сними его с себя. И это очень важное служение, для чего и был устроен храм. Но первые люди совершали жертвоприношения без храма, потому что они были так интеллектуально развиты, что они понимали вот в этих простых символах весь план спасения. Этого было достаточно. И к этому же Христос хочет привести и нас. И поэтому Он женщине сказал: не нужно теперь спорить, где святое место, и где правильный храм, и где правильная форма богослужения. Потому что поклонников в духе и в истине ищет себе Господь. И они будут мне поклоняться. Иоанна 4 глава и с 23 текста. Но истинные поклонники будут поклоняться Отцу, заметьте, в духе и в истине. Сочетание истины и дух. Не только всплеск эмоций, но и познание истины. И это самое главное. Объединение справедливости и милости. Раскаяние совершалось путем именно этих жертвоприношений. Но многие не дошли до конца. Начало праведности – закон, но конец закона – Христос. Потому что кто-то должен же взять вину нашу на себя – нарушение закона Божьего. И пророк Исаия очень ярко это продемонстрировал и говорит, что это не Израиль, нет, а это Сын Божий, на которого Бог возложит грехи всего мира. И вот есть понятие такое, что «а как же Бог мне может помочь?» Да если тот, который в этот мир прислал своего Сына возлюбленного, не пожалел, так как же он не решит твою семейную проблему? Как он не решит твою проблему твоего характера, твоего греха? Он может решить все. Только ты проси его помощи и говори: «Господи, я ненавижу вот этот грех в себе, я хочу его снять с себя. Помоги мне умереть для этого греха и жить для тебя». Действительно, служение в храме посредническое не было бесконечным. Приходил день, когда это служение заканчивалось. И это был судный день. Точно так служение Иисуса Христа в небесном храме, оно не будет бесконечным, оно скоро кончится. И люди будут искать Слово Божие и не найдут его, потому что Библии будут, двери церкви будут раскрыты, но не будет слова, что «я вас прощаю». Я снимаю с вас грех, потому что Христос будет идти уже в этот мир как Царь царей, Господь господствующих. И, конечно же, эти все причины, эти все разногласия, все это будет приведено на суд Божий. И мы еще будем говорить об этом. И нам же хочется, как же добиться дисциплины, не повышая голоса? Это тоже будет очень интересная тема. Раскаяние. Оно дает эту свободу от чувства вины и в семейных взаимоотношениях. И это не просто так: «Дорогая, ты меня прости, и ты меня прости». Нет, это нужно и осознать то, что ты сделал плохое, почувствовать угрызение совести и возместить причиненный вред. Вот это та ступенька, на которую мы почти не приходим. Да, ты согрешил против жены, против детей, или дети против тебя, или жена против тебя. Но сделайте какой-то подарок друг другу, возместите причиненный вред. И как вы думаете, умилостивится сердце вашего партнера вас простить? Конечно же, потому что вы даже с подарком к нему пришли, как Иаков пришел для примирения с Исавом. Да, вы знаете, он впереди себя послал большие подарки, потому что они понимали это слово «раскаяние», что это не просто «прости», но еще сделать что-то, послужить друг другу. И Христос показал это. Он отдал себя самого на путь страданий. И вот Авраам-то, он понимал, что он делал. Он связал руки сыну своему, положил его на дрова. И в этом все было символически, потому что Иисуса Христа тоже что сделали? Связали и положили на деревянный крест, не на металлический. Поэтому Слово Божие говорит «на древо», но и неоднократно написано «на крест». И потом он сгорел в огне страданий, потому что все это должно было исполниться, как и исполнилось в жертве Исаака. И вы теперь понимаете, почему Бог не допустил, чтобы Авраам убил сына своего как жертву. Потому что здесь был показан весь план спасения Аврааму. И Иисус Христос сказал, что Авраам видел день мой и, увидев, возрадовался. И мы должны возрадоваться. Знаете почему? Теперь не нужно приносить жертвенных животных. Теперь не нужно делать какие-то особые добродетели, чтобы заслужить прощение. Нужно просто отдать свой грех Иисусу Христу. Раскаяться и сказать: «Христос, да я просто бессильна». Победить в себе вспыльчивость, победить все негативные черты характера. «Я отдаю, я их ненавижу, как ненавидишь и ты. Пожалуйста, сними это с меня и дай мне идти от победы к победе. Но знайте, что вы святыми не станете до дня вашего преображения». Но вот эта ненависть ко греху, она должна быть в вас. И вот только у горы Синая было Богом показано устройство святилища. И Моисей сделал точно, как показал ему Господь. Это интересная схема, но это было тенью на страдания Иисуса Христа. Потому что в этой схеме, которая была показана Моисею на горе, путь Божий к нам, удивительный путь Божий, что Христос принял плоть человека, и Он шел от престола Своего, и завеса символизировала человеческую его плоть. Потом он молился за нас, ходатайствовал, и начиная в пустыне, и теперь ходатайствует. Исполнен был Духа Святого и принял омовение в реке Иордан, на что указывала вот эта медная умывальница, и взошел на Голгофу. Мы же идем обратным путем, и это путь законный. Вот почему некоторые говорят: «Бог мои молитвы не слышит». Ну а вы представляете, где Бог находится? Что является основанием Его правления. И поэтому, дорогие друзья, мы должны сначала понимать, что двор был огражден белой тканью, это праведность Иисуса Христа. И когда ты идешь в молитве к Богу, ты говоришь: «Господи, я грешен, а Твоя праведность пусть будет вменена мне. Я снимаю грех мой с себя, и я распинаю Тебя снова. Я признаю Твою жертву, и я принял завет с Тобой. Я крещен во имя Отца, Сына, Духа Святого. Я теперь царственное священство, и я иду к Тебе в храм Твой на небе. И я принимаю Библию, которая как пища была предложена, как хлеб на этом золотом столе. Я принимаю Дух Святой. Я принимаю ходатайство Христа и через Его плоть распятую за меня. Я иду к Тебе во святой святых, где Ты обитаешь, потому что престол Божий стоит на этих блаженных заповедях, которые сам Бог дал для всей вселенной. Да, там нет земли египетской, но принципы закона Божьего остаются верными для всей вселенной. И тогда ты говоришь: «Господи, я в гармонии с ними, у меня такая проблема, и такая, и такая». И ты на законном основании идешь к Господу Богу. Люди понимали это и знали потом, когда уже было святилище, его устройство, оно было прекрасно. И делая мысленное путешествие в храмы этого мира, молитвенные дома, мечети, синагоги, мы понимаем, что такой красоты, которая была в храме, посвященном живому Богу, нет нигде. Все было из чистого золота, ничего лишнего, никаких ковриков, цветочков и так далее, потому что все указывало на Христа. И человек это должен был понимать. И поэтому слова Иисуса Христа, которые Он сказал: «Все, что попросите у Отца во имя Мое». имя Иисуса Христа. Вот это и есть путь к Богу, к престолу святилища, к тому месту, где обитает слава Божия, Шекина, и присутствие Божие. И Христос шел этим путем, и Он вошел в воды Иордана, пошел в пустыню, молился в Гефсимании, и как агнец умер на Голгофе. Дорогие друзья, начиная от дверей, сам агнец, он указывал на Христа. И поэтому храм в Иерусалиме, естественно, разрушен, потому что истинный агнец принесен в жертву. И он умер за нас. И улица страданий, которая называется Виа Долороса, путь страданий, она сегодня свидетельствует об этом. Свидетельствует многим паломникам, которые приезжают в Иерусалим. И когда идешь по этой улице, которая наполнена торговлей, суетой, паломниками, которые останавливаются у барельефов, установленных в тех местах, где Иисус падал под тяжестью креста, или паломники, которые несут такой легкий крест, поют гимны, восхваляющие смерть и страдания Христа, то думаешь: о нет, Христос пронес этот крест, зная, что Он делает. Он так возлюбил тебя, Он так возлюбил меня, что добровольно согласился взять все отвратительное, что есть в нашем характере, что есть скрытое в наших семьях. Только ты возьми это Его прощение. Он готов опять быть распинаемым за тебя. И вот когда храм уже был оставлен Иисусом Христом, Христос вознесся на небо. Служба там продолжалась еще 40 лет. Приносились эти жертвы. Но миру этому было засвидетельствовано самим Христом, что свет, который зажигался в семи разветвленной минаре, светильнике, заметьте, что там не было свечей парафиновых, восковых, потому что там был елей, выжатый специальным образом. Выжималась из одной маслины одна капелька, вторая из следующей маслины, опечатывалась первосвященником. Это особое тоже масло заливалось в этот светильник, символ Святого Духа. Никаких свечей. Христос сказал: «Я свет миру». То есть люди должны понимать, что истинный свет пришел. И теперь прошло время зажигания этого светильника. Уже не нужно это делать, но люди-то этот свет не приняли. Слово Божие говорит: пришел к своим, а свои меня не приняли. И, конечно же, вопрос к нам: а приняли ли мы его? Приняли ли его наши дети? Фимиам, который воскурялся, это наши молитвы, как часто мы молимся, как много нашего фимиама. И псалмопевец понимал, что жертвы – это наши молитвы. И говорит: да направится моя молитва, как фимиам, как жертва вечерняя. И все, что было в служении храма земного, все это указывало на посредническое служение Христа. Он говорит: я хлеб, шедший с небес. Уже не нужно этот хлеб выставлять в этом храме. Я хлеб, я принес вам это учение, я отдал плоть свою за вас. И не нужны эти жертвы всевозможные, которые описаны там. Они были до времени прихода моего Сына, говорит Господь нам. И поэтому все это служение в храме прекратилось. Как же защититься от сил зла? А вот храмовое служение служило защитой от сил зла. Первое что? Это пролитая кровь невинной жертвы. Сатана принес смерть, и он знал, кого он на Голгофе убивает. Поэтому не крестики просто на дверях или на ставнях. Вы знаете, когда мы дом покупали со ставнями, и там на ставнях было очень много крестиков, другие защищаются. Один человек говорит: я защищен, у меня здесь Библия, здесь Евангелие, там другие книжки, я защищен. Дорогие друзья, нет. Сатана боится крови Христа. То, что люди думали, что они распинают лжемессию, распинают того, кто делает себя царем на земле. Но он знал, что это Творец, который его сотворил. И он знал, какое преступление он сделал. И он знал, что только кровью виновника грех убивает. А Христос избавляет человечество. Он взял эти грехи на себя и омывается кровью грехи человечества. И поэтому первая защита – вера вот в этот план спасения. Потому что текст Писания говорит, они, спасенные, победили его, дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего. То есть в молитве нашей о раскаянии, если мы молимся без слов, «Ради пролитой крови Иисуса Христа очисти меня, омой меня кровью Христа», такие молитвы не принимаются о раскаянии. Да, благодарственные, может быть, и то всегда было жертвоприношение. И мы должны это понимать. Какой ценой досталось нам наше спасение, что грех убивает. И поэтому первая защита – отдавайте свою семью под знак пролитой крови Иисуса Христа. Потому что в этом победа, в этом сила, дорогие друзья. В книге Откровения написано, они омыли, они убелили одежды своей кровью Агнца. Слово Божие не будет иметь силы для человека, который не понимает плана спасения. Вот почему трудно не христианам понять это. И они добродетелью пытаются искупить свои грехи, а это невозможно достичь. Второй способ – это защита Словом Божьим. Когда сатана искушал Христа в пустыне, Христос говорил «так написано», «так написано» и «написано так», и тогда оставляет его дьявол. То есть не только знание Библии, а послушание Библии – это есть защита от сил зла. И вы знаете, что Библия настолько достоверная книга, что не только в Великобритании есть теперь музей Библии, а и в Израиле построен музей Библии, потому что действительно найдены кумранские рукописи, в 1945 году найдены рукописи Нового Завета в Великобритании. Теперь все эти экспонаты вынесены в особый музей, музей Библии. И Библия действительно – это защита от сил зла. Читайте Псалом 90, читайте другие псалмы, вспоминайте о страданиях Господа. И третье – это Дух Святой. Вы знаете, очень хорошее здесь высказывание. Князя сил зла может укротить только третья личность – Духа Святого. И поэтому нужно понимать, что это не просто дыхание, а это личность, которая сдерживает и дает защиту от сил зла. И вы знаете, была такая скульптура на улице Авраама Линкольн. Когда я возвращалась из Вифлеема, я удивилась, как на земле израильской воплотили все символы, что он и лев из колена Иудина, Господь наш, и он имеет на голове терновый венец, и Дух Святой в виде голубя здесь представлен. И это очень удивительно, очень символично. И вы узнали о трех способах защиты от сил зла. Верьте в это и применяйте. И идите к Богу напрямую, имея дерзновение, то есть смелость входить в храм небесный, не в земные. Да, мы приходим в земные храмы. Это есть защита от непогоды, от ветра, место для нашего общения, для слушания Слова Божьего. Но место Его присутствия реальное, действительно на небе. И туда мы идем с верой через кровь и имя Иисуса Христа, через Его плоть, разодранную за грехи наши. И мы можем приносить Ему все наши проблемы. И поэтому, дорогие друзья, знайте, что на небе открылся храм. На небе открыт храм, он еще не закрыт. Вот какая радость нам, что и ты, и я, не тратя денег, потратя только несколько минут. Вы знаете, жертвоприношения наспех не приносились. Вот сказал три слова, и все мне уже помогло, и так далее. Нет, подходите к этому сознательно. Отводите определенную часть времени для того, чтобы вам войти верой во святой храм. И вы теперь путь туда узнали. Что ваше согласие с Библией, ваше принятие Духа Святого как личности, ходатайство Иисуса Христа, воспоминание о том, что Он разодрал плоть свою ради вас, разорвалось его сердце от грехов наших. И вот ты напрямую у престола Бога и говоришь, «О Господи, защити меня кровью Иисуса Христа, Духом Святым, Словом Твоим от всех темных сил. И я согласен с принципами, ради которых отдал жизнь свою Иисус Христос». И таким образом вы снимаете с себя грехи, какие вам еще Дух Святой напомнит, когда вы подойдете непосредственно к престолу Божьему. И теперь, дорогие друзья, мы можем войти в храм Божий на небе. И знайте, что все ваши жертвоприношения теперь сводятся к тому, что плод уст ваших – это ваши слова, ваши песнопения, ваши молитвы – это есть жертва. Жертва общительности, жертва благотворения, Это есть жертвы и молитвы. И мы идем через молитву к Богу и говорим: «О Господи, Ты прими меня». И минора, которая сегодня выставлена в Иерусалиме, в старом городе, она говорит о том, что пытаются люди собрать детали этого храма. Но это уже почти и не нужно. Даже если его построят, поймите, что Христос говорит: «Я-то дверь овцам, я пастырь добрый, который положил жизнь свою за овец. Я люблю эту планету Земля, я пришел на нее. Ищи теперь Слово Божие, потому что потом будет поздно. Я теперь протягиваю свою руку тебе. Будь верен до смерти в семье, верен принципам Слова Божьего, и я дам тебе венец жизни». Итак, храм Божий открылся на небе. Чем чаще мы туда будем приходить, тем ближе будем сближаться с Богом и знать Его. И знаете, тот, который говорит: «Знаешь, Христос тебя не любит, найди себе помощников в том, чтобы тебе прийти, найти дорогу ко спасению», он вас обманывает. Потому что Библия говорит: един Бог, един, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Потому что Он стал человеком, чтобы ты не искал человека, посредника. Знай, что Христос твой посредник. Он стоит там за тебя. И Он специально устроил систему храмовую, чтобы показать, что Он будет делать там после своего воскресения из мертвых. Не просто сидеть на облаке, а будет принимать поклонников здесь, с лица земли, возносящих Ему молитвы в своем небесном храме. И поэтому, дорогие друзья, либо мы выбираем поклонение истинному Богу и идем к Нему через завесу Сына Божьего, либо мы остаемся в темноте этого мира. Пусть Бог поможет нам быть защищенными кровью Иисуса Христа, ангелами святыми, Словом Божьим, Духом Святым. Да благословит вас Господь!

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Чтение Священного Писания порождает множество вопросов. Мы поможем вам найти ответы на них. Открывайте Библию вместе с нами. Пятидесятница – один из главных христианских праздников. Что он означает и в честь какого события он установлен? Сегодня мы говорим об этом с пастором Эдуардом Семенюком. В начале программы немного об истории, о происхождении этого праздника.
3: Хорошо, мы, наверное, сегодня будем говорить об этом, когда он, откуда появился, потому что действительно сегодня получается так, многие праздники, которые празднуют христиане, в своей жизни отмечают, не понимая до конца сути того, что ожидается, какое празднование Бог от человека ожидает в этот день.

сегодня у современных христиан он связывается, еще называют его Троицы, праздник, Троицын праздник, и тоже связывается именно с этим событием, которое в Деяниях апостолов 2 главе описывается. А там описано, когда ученики после воскресения Иисуса Христа на 50-й день после Пасхи были собраны вместе в одном помещении, и на них сошел Святой Дух. Считают этот день днем рождения Новозаветной Церкви. Вот начало Церкви пошло, когда Иисус 10 дней назад покинул уже апостолов, вознесся на небеса, вот они остались одни, они молились, были в общении, единодушном общении. И на 50-й день после Пасхи сошел на них Дух Святой, и они стали проповедовать, нести Евангелие, исполнять поручение Иисуса Христа. Но обычно традиционно так понимают, но исток этого праздника, он еще раньше, потому что в этот день, это был день Пятидесятницы, праздник Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой, но установлен-то он был не в этот день, а появился еще гораздо раньше. И его происхождение связано с другим событием в истории израильского народа. Когда мы посмотрим на историю Израиля, она начинается как народа, в общем, не столько с Авраама. С Авраама, можно сказать, он как отец израильского народа, от которого пошли как потомство уже весь этот народ. Но как народ мы уже видим, большой народ, это общество в Египте во время их рабства, в египетского рабства, и когда Моисей приходит для того, чтобы вывести их оттуда, избавить от этих страданий, и Бог через это действие исполняет обещание, которое дал народу. И вот выход Израиля из Египта празднуется в празднике, отмечен праздником Пасхи. В ночь перед выходом они вкушали агнца, и Бог говорит, пусть этот праздник будет у вас началом года, началом месяцев, с этого будет начинаться у вас время, и этот праздник будет напоминать об освобождении. А вот Пятидесятница, это получается 50-й день от этого праздника Пасхи. Что было с народом? Вот на Пасху они вышли из Египта на 50-й день, они уже были в пустыне, и они подошли к Синаю, к этому времени они там находятся у горы Синай. А гора Синай связана в истории израильского народа с особым событием – заключение завета Бога со своим народом, с Израилем. Бог с ними вступает в завет. И, по сути, можно сказать, это день рождения вот той ветхозаветней Божьей Церкви, его народа, там в пустыне, церкви в пустыне. И более того, этот день и в иудейской традиции связывается Пятидесятница с дарованием закона на Синае Богом израильскому народу. И этот закон, он связан с заветом, очень тесно взаимосвязан, и мы сейчас прочитаем текст, который говорит, какая связь между ними. И сам еще Пятидесятница – праздник для иудеев, и Бог им там его устанавливает в это время как праздник и говорит, и это самый радостный праздник среди всех праздников, который у них был. И описание его мы можем, в частности, в книге Левит, 23 главе, найти праздника Пятидесятницы. Это был праздник урожая, когда они приносили благодарность Богу, выражали за плоды урожая. А ведь даже если посмотреть в пустыне, им было чему радоваться, если какое-то удавалось им там урожай собрать вообще в пустыне, то это была радость. Но даже когда они вошли уже в новую землю туда, которую Бог им обещал, в Ханаанскую землю, то там земледельчество нелегкий труд, и часто бывали засухи. А потому, когда все-таки приходило время урожая, и были дожди, им удавалось собрать урожай, то для них это настоящая победа была. Победа над стихией, даже вот этой, победа с Богом, когда Бог помог им собрать этот урожай. Это действительно было радостное событие. Но вот этот праздник, как плодов, и им напоминал, и связан был именно с рождением их как народа и с тем событием, которое произошло на Синае. Заключение завета с Богом и получение закона. И вот в этой связи интересно прочитать Второзаконие, 4 главу и стих 13. Когда здесь описывается в 4 главе Второзакония вот этот момент, что Бог пришел к ним на Синае, Моисей там с Богом встречается, и Бог дает народу через Моисея свои 10 заповедей, которые написаны на двух каменных скрижалях. И вот как об этом здесь, в частности, записано. 13 стих 4 главы Второзакония.

0: «И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять». Десятословие. «И написал его на двух каменных скрижалях». Вот как здесь говорится, что завет Божий с народом – это и есть вот эти 10 заповедей. Угу. Это и есть этот завет. Они непосредственно связаны с заветом, потому что они являются условием благоденствия, благословений для народа, или же, наоборот, если нарушаются эти заповеди, то потеря этих благословений.
1: Угу. Что означает слово «завет»?
0: Слово «завет» означает, можно сказать, сегодня это договор, это соглашение, это союз. Но в этом случае завет Бога с его народом, слово «договор» не совсем подходит, поскольку договор предполагается, что он заключается между двумя равными сторонами, которые заключаются на взаимовыгодных условиях. Но в случае Бога с его народом и с человечеством, в частности, это не очень выгодные условия для Бога. Это не равные стороны вступают в завет. Это Бог, который сотворил человечество, и это человечество, которое восстало против Бога. И еще что интересно, что для Бога почему не равные условия? Потому что чего ему стоил этот завет? Спасение человечества, жизни его. Он должен был отдать жизнь за человека, который уже раньше восстал против Бога. И Бог теперь обновляет вот этот, повторяет завет с народом и говорит: «Я верен своим обещаниям, я готов то, что нужно сделать для вас, для того, чтобы помочь вам». Поэтому, может быть, правильнее было бы называть завет, современное слово использовать для нас, понятно, соглашение на определенных условиях. И по этому соглашению оно предполагает благословение, преимущество или какие-то привилегии этого завета, когда Божья охрана, Божья помощь, то, что есть у Бога, Он дает, Он защиту предлагает свою. Он говорит: у вас есть проблема, у вас не было своей земли, вы были рабами. Я вам предлагаю то, чего у вас нету. Я вам землю даю. Там на этой земле все уже для вас готово. Я вам даю свободу. Я вас принимаю своим народом. Я буду защищать. Со своей стороны народ, как ответ Богу, должен воздавать должное, как уважение, верность хранить ему и исполнять его завет. Вот эти 10 заповедей, которые Бог дал. Еще эти 10 заповедей – это как ограждение защитное вокруг народа. Бог говорит: вот пока вы вот в границах этого завета, который указан именно заповедями моими, то вы на безопасной территории. Как выйдете, сделаете свое решение, свой
1: то
0: выбор.
1: То есть пока вы исполняете заповеди,
0: да, пока исполняете заповеди. Безопасностью. То есть эти заповеди – это как вот указатели безопасности. Где безопасно ограждение, а за этим ограждением опасность, пропасти разные. Можно вот на дороге, когда едешь на автомобиле, вдоль дороги есть ограждения. Они для чего? Они не для того, чтобы их нарушать, и мне не нравится ехать по дороге, я хочу поехать вот, где ограждение запрещает мне. Пожалуйста, твое решение, твоя воля, ты свободен, никто тебя за это, может быть, наказывать не будет, но последствия ты будешь сам пожинать, что машина разобьется, или ты жизнь даже можешь потерять. Там вот как эти ограждения, они благо для водителя. Они предупреждают и защищают от опасности. Так и завет или закон Божий. Он указывает на опасность и показывает, что будь осторожен, ты приближаешься к опасности. Здесь вот безопасное место, вот здесь, которое указано Богом.
2: Открытая книга.
0: Вот этот завет. То есть Пятидесятница – это праздник, который для Израиля был связан вот с этими событиями, с получением закона, вот этого завета, вступлением с Богом в завет. Но поскольку он связан, завет, с заповедями, а завет, мы встречаем такие выражения в Священном Писании, новый, ветхий завет. И когда мы говорим об этом, ветхий подразумевается, что он стал старым, да, что-то да. В нем истек, может быть, срок действия, что-то с ним произошло. Как быть вот с этим заветом? И когда некоторые христиане, когда говорят о завете, о Ветхом Завете, связывают, поскольку действительно завет связывается с заповедями, то поскольку завет стал старым, ветхим, ненужным, то тогда и заповеди остаются там в Старом Завете, в Новом Завете они уже недействительны и не нужны. Вот давайте посмотрим на этот момент, как вот эти заповеди связаны с заветом, с Ветхим или с Новым. Потому что завет Бога с народом и вот этот праздник, с которым они связаны, он продолжается в Новом Завете. Посмотрим, вот первый раз вообще выражение «Новый Завет» как таковое в Библии встречается у пророка Иеремии. И мы сейчас прочитаем, чтобы видеть, в каком контексте встречается. О чем речь идет вообще, когда говорится о Новом Завете? Значит ли это, что теперь заповеди не нужны? Идет ли речь, может быть, о двух частях Библии, первая и вторая? Угу. Но мы уже сказали о том, что завет – это не какие-то части книги, это договор, соглашение, который на каких-то условиях. И вот пророк Иеремия, Господь через него, в 31 главе, с 31 по 33 стих мы прочитаем вот эти слова, когда говорится о Новом Завете. Что такое Новый Завет? На чем он основан? В чем его суть? «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его». «И буду им Богом, а они будут моим народом». А вот описание этого Нового Завета. И как здесь, вот даже, наверное, для поверхностного читателя можно увидеть, что Новый Завет, речь не идет об отмене закона. Бог не говорит здесь, что теперь не понадобится закон, никаких требований к вам, у меня ожиданий от вас никаких нет. Но что меняется в связи с переменой завета, когда новый завет Бог, новое соглашение, поскольку Бог говорит, тот почему стал ветхим? Потому что они нарушили его, Израиль. Бог говорит, они нарушили, хотя я оставался верен им. Теперь нужен новый завет, новый договор на новых условиях. И какие эти новые условия? Мы видим, что Бог здесь не говорит о перемене закона, Он говорит, если раньше, он говорит об изменении места хранения закона. Если раньше закон, где хранился 10 заповедей, когда мы читаем историю Израиля, в книге «Исход», описание устройства всего, вот и святилище, какое было в Израиле, то вот эти 10 заповедей хранились в ковчеге, там во святилище. Вот этот ящик красиво был обделан золотом, херувимы на нем были сделаны с крыльями, и он как самое святое место было, святое святых, и там хранился вот этот ковчег завета, который указывал на престол Божий. Иногда он так и называется. Крышка завета, как престол Божий, подножие ног Божьих. То есть вот. И в основании под этой крышкой, в ящике этом или в ковчеге завета, были вот эти 10 заповедей, они хранились там. А Бог говорит, поскольку и тогда народ пообещал, все, что сказал Господь, мы исполним. Но у них не хватило сил для этого, они не смогли. А теперь Бог говорит, я хочу кое-что изменить. Я хочу, чтобы вы были верными мне. Закон Бог не меняет, но изменяет место хранения. Теперь, говорит, я хочу этот закон в ваших сердцах хранить. В ваши сердца его записать, на ваших сердцах, место хранения меняется. То есть Бог хочет, чтобы для нас, что значит сердце? В библейском понимании сердце – это разум человека, это его эмоции, это воля его, это чувство его. То есть Бог хочет, чтобы наши чувства, наши мысли, наша воля были под контролем вот Божьих заповедей. И чтобы для нас это не в тягость было, а чтобы это нашим естественным выражением наших желаний было. Поэтому он выражает это этими словами. «Я изменю ваш характер, ваши мысли, ваши желания, ваши чувства. Я помогу вам в этом». И это он говорит в словах, что «я помещу закон в ваше сердце».
1: А разве до этого момента Бог не ожидал от человека того, что все заповеди его человек будет сохранять в сердце, и что это изменит его характер?
0: Действительно, Бог этого желал с народом и тогда изначально, но народ этого не понимал. Поэтому теперь Бог говорит, когда вы возвращаетесь и понимаете, что без меня вам плохо, я вам как союзник нужен, вот что вы хотите, соглашаетесь на мои условия, хотите быть со мной в завете, я вам скажу, что вы упустили в тот раз, почему у вас не получилось. Потому что для вас заповеди чем-то было обособленным, где-то они там, лежали, да, вы о них иногда вспоминали.
1: То есть они были только атрибутом.
0: Действительно.
1: А теперь для того, чтобы показать истинную сущность отношений человека и Бога, Бог говорит именно о помещении заповедей в сердце, да.
0: То есть вся их жизнь должна быть пронизана вот этой вот духом вот этих заповедей, вот жизнью такой. И если посмотреть, когда Бог говорит, вот читаем, например, в Ветхом Завете в книгу Второзакония, в которой Бог регламентирует гражданскую жизнь, разные нормы гражданской жизни описывает для народа, как им поступать в отношении с теми, кто беден, теми, кто где-то, может быть, преступление какое-то совершил, как гражданские суды должны решать эти дела. И можно увидеть, что для Бога важна каждая часть жизни народа. Он и вопросы гигиены поднимает, и санитарной гигиены, и как дома, в каком порядке нужно содержать. То есть для Бога все важно. И Он хочет, чтобы жизнь их соответствовала Божьим стандартам во всем абсолютно. Ему важно, чтобы народ не только какую-то работу совершал, но чтобы они радовались, были у них праздники. Потому Он и устанавливает праздники, которые связывают с какими-то событиями в их жизни, чтобы это приносило им радость. И их жизнь, как народа, она была переплетена вот со всем духовным. Бог через это пытался их научить, что вот это вот, о чем Бог говорит, какие-то вот эти 10 заповедей, и все, о чем Бог говорит, что оно пронизывать жизнь должно их, мысли наполнять. И Бог теперь им напоминает и говорит вот в этих словах, что вы теперь на этом должны свое внимание уделить этому, что это суть вашей жизни. Закон, помещенный в сердце. И Бог продолжает, и Он, вот мы продолжим и посмотрим, какова разница между тем Ветхим Заветом и Новым. Что еще меняется вот по Новому Завету, который Бог там заключает с народом и говорит о Новом Завете. И то, что произошло в жизни апостолов в день Пятидесятницы, мы сейчас к этому еще вернемся. Кроме этого, кстати, происходит то, Бог делает, что произошло в жизни Иисуса Христа. Иисус прожил святую жизнь. Почему? Секрет этого написан в книге «Псалтырь», Псалом 39, стих 9. Там такие слова говорят. «Я, слова Мессии пророчества, иду исполнить волю Твою, и закон Твой у меня в сердце». Вот, оказывается, закон Божий, он и в сердце Иисуса был. Он в сердце Божьем. Это выражение Божьего характера. И Бог хочет, чтобы Его образ в нас запечатлелся, чтобы мы были подобны Ему. То, что человек изначально, когда был создан по образу Божьему, потерял вот этот стандарт. И теперь в наших мыслях стандарт занижен. Мы греховные не представляем даже, в чем совершенство заключается. А Бог говорит, вот в чем совершенство, что я хочу в вашей жизни произвести. Я хочу мой образ восстановить в вас. А вот фотография с моего образа, вот эти 10 заповедей. Это не просто что-то Бог абстрактное придумал вот для вас. Он говорит, вот я такой, и хочу, чтобы вы были такими же совершенными. Бог говорит, я совершен, и вы будете совершенными. И Бог обещает, что Он поможет. Он говорит о духе, который вложит в сердце и даст силу для этого. Ветхий Завет отличался духом восстания, нарушения этого закона, этих заповедей Божьих, непокорностью Богу. Новый Завет же отличается послушанием. И, например, Откровение 14 глава 12 стих, когда Бог описывает свой народ, здесь такие слова записаны. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Этот народ отличается верой в Бога, доверием Богу и послушанием, мы видим. Послушание Богу, жизнь по заповедям. Они сохраняют эти заповеди Божии, которые Бог открыл им». То есть Ветхий Завет – это дух восстания, непокорности, непослушания, а Новый Завет – это, наоборот, послушание Богу.
2: Открытая книга.
0: И о том же мы читаем в послании к Римлянам 8 главе. Апостол Павел говорит, вот как раз старая и новая жизнь. 8 глава, послание к Римлянам, 7 стих. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Не покоряются закону Божию. Непокорность или восстание против закона Божьего. А он говорит, те, которые с Богом живут в Новом Завете, в новых отношениях, по новым условиям, они покоряются И почему они могут покоряться? А вот причина в чем? Как раз-таки в условиях Нового Завета. Иезекииля, 36 глава, и стих 27. Пророк Иезекииль словами Бога говорит. Бог передает слова Бога. «Вложу внутрь вас Дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вот благодаря чему эта сила к исполнению появится. Почему человек сможет сохранить верность? Бог говорит, потому что вы будете открыты Духу Святому. «Я вложу внутрь вас Дух мой, и Он совершит это чудо, что запишет этот закон на ваших сердцах. Он изменит, поможет изменить вам мысли, ваши чувства, желания и побуждения». И есть такие слова в Писании, когда Бог говорит и через одного из апостолов передает апостола Павла, что Бог производит в нас и хотение, и действия по своему благоволению. То есть Бог готов и желание изменить наше, и действия дать нам нужны. Тогда, когда мы позволим Ему это сделать и скажем, да, Господи, я хочу этого, помоги, пожалуйста. Я не могу делать по-другому поступать, я не могу мыслить по-другому, помоги мне. И Бог для этого нам предлагает и свое слово, чтобы мы заполняли свои мысли Его словом. И вот, скажем, это как раз-таки показывает нашу открытость Богу. И в это время Дух Святой воздействует на нас и помогает нам, когда мы открываемся Богу.
1: Как узнать, что в меня вошел Дух Святой? Как вот это узнать? Ведь кто-то может верить этим словам, кто-то может сомневаться.
0: Присутствие Духа Святого проявляется в определенных действиях. Мы смотрим, например, вот Деяния апостолов, 5 глава, 32 стих. Апостол Петр во время своей проповеди говорит, что Бог Духа Святого дает повинующимся Ему. Конечно, если я противлюсь Богу, противлюсь Его воле, Его заповедям, то Дух Святой не может быть дан мне, поскольку Он дается повинующимся. Если я повинуюсь Богу, я стремлюсь к повиновению. И у меня это получается, это уже говорит мне о том, что силой Духа Святого это происходит. Во-вторых, когда жизнь моя меняется, и, может быть, даже я этого могу и не замечать, но другие это видят. Они видят, как моя жизнь поменялась, что я стал другим, потому что Дух Святой действует во мне, и апостол Павел говорит, что результатом этого будет плод Святого Духа. И он говорит, появится любовь, терпение, благость, милосердие по отношению к другим, воздержание от плохого, умеренность в хорошем. Потому что чего-то хорошего, если слишком много, например, продукты питания какие-то, когда мы кушаем, кушать нужно. Но если я слишком много поем этого, то мне будет плохо, живот будет болеть, вот несварение желудка, может быть, произойдет. Поэтому умеренность, воздержание, говорится в Писании, братолюбие, любовь. То есть вот эти вот плоды присутствия Бога в моей жизни. Оно заметно. Мысли, когда я больше думаю о хорошем, когда я сделал даже что-то плохое, может быть, неосознанно, по ошибке где-то, не хотев это, ну вот так получилось. И когда во мне мысли, мы называем это совестью, начинает меня обличать и подсказывать мне, что я поступил неправильно. Я сожалею об этом. Это тоже говорит о присутствии Духа Святого во мне. Потому что когда я сделал плохое, и для меня это норма, когда я даже об этом и не подозреваю, что в чем вы меня обвиняете, все нормально я сделал, вот это заставляет задуматься, что, оказывается, я, скорее всего, далек от Бога, потому что Дух Святой не работает во мне, не говорит о том, что я не прав в этой ситуации.
1: А может быть, сошествие Духа Святого на человека связано с каким-то явным, видимым событием в его жизни? Как, например, на апостолов сошел Дух Святой в определенный день, на всех разом, в виде огненных языков. И сами апостолы поняли, что это Дух Святой, и люди, которые были вокруг, тоже поняли. И не надо было никому ничего объяснять, в общем-то. Ну, там, конечно, были люди, которые тоже удивлялись этому событию и думали, что бы оно значило. Но, во всяком случае, апостолы знали, что это Дух Святой.
0: Это может...
1: Да, а вот в жизни человека, помимо тех, ну, казалось бы, естественных перемен, к лучшему в его жизни, как еще может Дух Святой явиться? Ведь человек может и сам решить меняться к лучшему, казалось бы, и без Бога, и без Духа Святого. Просто вот решаю с понедельника бросить курить, или все, больше не буду ругаться матом. Да, ладно, у меня дети растут маленькие, не буду. Я должен примером быть хорошим. И много примеров можно привести. Человек сам, без воздействия Духа Святого, решает совершенствоваться, развиваться.
0: Вот. Но не всегда это получается. Бывает, действительно, человек принимает решение. Вот даже недавно случай. Мы занимался, я помогал одному человеку, он в прошлом, сейчас на пенсии, он командир эскадрильи истребителей был в прошлом. И ну, работа напряженная, и он закурил, там, стал курить. Курил более 30 лет. И вот теперь мы с ним познакомились, и он попросил помощи помочь ему освободиться от курения. До этого он несколько раз пытался это делать, и разные средства, методы использовал, даже иглоукалывание ему в уши делали, но самый большой срок, который удавалось, это 3 месяца ему воздержаться. Вот когда мы с ним занимались при помощи простых средств, которые вот есть на сегодняшний день, и программы специальные, вот для, как при помощи здорового образа жизни, простых средств освободиться, мы с ним прошли эту программу, он перестал курить, освободился от этой зависимости. Мы молились, и церковь в это время молилась о нем. И это для него как чудо легко произошло, что он даже не ощущал этой потребности. Вот как будто как рукой, говорят, сняло у него. И по сегодняшний день, если мы с ним, это был февраль месяц, прошло несколько месяцев, уже было некоторое время назад, уже где-то около 8-9 месяцев прошло с тех пор, как он освободился, и у него нет потребности курить, этого желания. То есть, когда человек сам пытается, он, да, на какое-то время у него получается, но потом все может вернуться. А когда это при помощи Божьем, то это происходит легко. И как вот увидеть еще может проявление? У апостолов, и этот день рождения церкви, кстати, исполнение в жизни апостолов было обетование Нового Завета. Бог записал законы в их сердце, Дух Святой сошел именно по обетованию Нового Завета. Это был праздник создания новой церкви, Нового Завета. И у них это было, видимо, в виде языков, потому что для них это напоминало, было, связывало с тем созданием Первого Завета или вот этой Ветхозаветней Церкви. Там тоже в виде огня Бог присутствовал. Они говорили на языках, но, между прочим, не все те, которые в Первой Церкви, вот в Деяния апостолов мы читаем, принимали под воздействием Духа Святого, раскаивались, принимали Евангелие, не все говорили на языках. И не на всех он сходил в виде огненных языков. И, например, в первую проповедь Петра мы видим, что там они дух покаяния, который в них произошел, это уже действие Духа Святого было. А то, что человек начинает верить словам Бога в Библии, это самое сильное свидетельство того, что Дух Святой действует. И сошествие Духа Святого именно для того и происходит в жизни человека, чтобы изменить его жизнь и дать ему способность свидетельствовать об этом изменении другим. А это может быть разными путями, которые Бог сочтет нужными. Иногда это будет, может быть, через дар языков, для другого это будет дар исцелений, для третьего это особый дар, вот, может быть, чуткости к человеку, что ни у кого другого такого нет. А у кого-то это будет дар, когда он готов всем поделиться, что у него есть. А еще у кого-то будет этот дар слова, когда он рассказывает другим, он с убеждением может говорить, опыты жизни, свидетельствовать другим так, что они будут ему верить и верить Иисусу Христу, действующему через него. Поэтому может проявляться по-разному, но это будет заметно, и это будет изменение явное для всех. Потому что это исполняется обещание Бога, который, когда действует, происходят чудеса.
1: Да, мы знаем, что Бог верен своим обещаниям.
0: Действительно.
1: Большое спасибо, Эдуард, за эту беседу. Это была программа «Открытая книга». Читайте Евангелие, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох, опустили руки, выдох. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы! Следующее упражнение для шеи. Упражнение сова. Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что мы дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцами пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо. Выворачиваем руки полностью. Так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили, расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе, разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так, молодцы. Следующее упражнение для ног. Лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Не надо совсем выворачивать ноги. Ты же не балерина, Марина. Вот так. Раз, два. Вдох, выдох. Спина прямая, спина прямая. Смотрим перед собой, Марина. Не наклоняемся. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Выдох, вдох. Выдох, еще вдох. И присели, встали, встряхнули ноги. Следующее упражнение. Вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее вот здесь рукой. Прогибаемся и вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий. Другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение. Махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите, чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Переходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим на коленях. Упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. Не садимся на пятки. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. Еще. Стоим на коленях, да. Еще, еще, еще. Касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую и левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Марина, не сгибаем ногу. Выпрямляй ее. Выпрямляй ногу, Марина. Ты слышишь меня?
1: Да.
0: Выпрямляй ногу. Вот ту ногу. Вот, молодец. Теперь у тебя хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем руками голени. И прогибаемся. Голова вверх. Смотрим прямо перед собой. Прогибаемся, Марина. Отрывай бедра. Ноги от пола. Вот так. И полежим. Теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так. Прогнулись. Задержались. Считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. Упражнение кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках.
2: Выгибаем спину.
0: И прогибаемся. Кошечка обрадовалась.
2: И вот она рассердилась, расстроилась.
0: И опять обрадовалась.
2: Голову прижимаем прямо к груди. Еще.
0: Это хорошая гимнастика для позвоночника.
2: Молодцы.
0: Следующее упражнение. Упражнение на пресс. Велосипед.
2: Будем крутить педали велосипеда. Легли на спину.
0: Поехали. Можно ехать медленно, можно ехать быстро. Кому как нравится. Чувствуете, как напрягается ваш пресс? А ноги? Ноги чувствуем. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Лук. Лежим на спине. Заводим ноги за голову. И касаемся носками пола.
2: Аккуратно, медленно.
0: И задержимся в таком положении. Если у вас не получается, не расстраивайтесь. Делайте это упражнение каждый день, и оно обязательно у вас получится. Дышим свободно, легко. Так, опускаемся. Следующее упражнение.
2: Лежим на спине, подтягиваем правое колено к груди. С помощью рук прижимаем колено к груди.
0: Хорошо, другая нога.
2: Так.
0: Еще. Молодцы. Еще по разу для каждой ноги. Закончили. Следующее упражнение. Поднимаем ногу, сгибаем ее в колени. Выпрямляем с помощью рук. Так, хорошо. Согнули ногу, выпрямили.
2: Сгибаем другую ногу, выпрямляем ее
0: и хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение – качели. Качели. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: Бог милует и спасает.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы изучаем природу божества в Библии, в Священном Писании. В предыдущих наших программах мы рассмотрели главные взгляды на божество и главные виды отношения к самой идее Бога. Речь шла об атеизме, затем о пантеизме, деизме, политеизме и теизме, которые представляют собой главные воззрения на природу божества. Параллельно мы давали библейское отношение к каждому из этих взглядов и выяснили, что Библия стоит на позициях теизма, согласно которому Бог, являясь абсолютной личностью и пребывая вне мира, свободно действует в нем и являет себя как личностное существо. Мы остановились на вопросе о том, каков Бог, явленный в Библии, и указали главные пути познания Бога, о которых свидетельствует Библия, то есть это природа, это сотворенный мир, и затем совесть человека и опыт человека, и, наконец, Библия как объективное, явное откровение о сущности божества. И вот перед тем, как приступить к исследованию вопроса о том, как же именно Бог явлен в Библии, мы должны остановиться на очень важном вопросе, который сводится к различиям в менталитете, к различиям в мировоззрении и подходе библейского и философского. Библейский менталитет отличается от западноевропейского менталитета, и когда кто-либо пытается читать Библию и понимать ее сквозь призму европейского менталитета, современного менталитета, игнорируя то обстоятельство, что библейское мировоззрение, культура, в которой Библия писалась, и иные вопросы существенно отличают эти два образа мысли, то в конечном итоге Бога, оказывается, понять очень трудно, иногда невозможно, и картина Бога сквозь призму западноевропейского менталитета существенно искажается, потому что рассматривается с неверных предпосылок. И вот мы указали некоторые аргументы, которые приводит исследователь Александр Болотников в книге «Евангелие во святилище», говоря о библейском менталитете, аргументы, свидетельствующие о несовместимости и различиях двух этих мировоззрений. Напомню, что первый аргумент этого исследователя заключается в том, что Библия и библейская цивилизация намного древнее греческой цивилизации, которую восприняло западное общество и в рамках которой по-прежнему мыслит. Библия намного древнее греческой культуры, и посему рассматривание Библии сквозь призму греческой культуры методологически неверно. Второй аргумент заключается в том, что греческая философия вырастает на почве замкнутой в себе национальной культуры. Она есть чистый продукт греческого духа. То есть это частное явление, и оно так и оставалось бы частным, если бы не завоевание Александра Македонского, который греческий язык, греческую культуру, греческую философию распространил на территорию, намного превышающую его изначальные владения. Таким образом, греческая философия стала достоянием тогдашнего цивилизованного мира и, соответственно, оказало влияние на нас. Библия была написана в совершенно другой культуре. Итак, существуют серьезные культурологические различия между этими двумя мировоззрениями. И третий, самый важный аргумент, он касается истоков греческого и библейского менталитета. В философском словаре в статье о происхождении философии Фролов замечает: «В отличие от иных форм мировоззренческого сознания, предшествующей философии мифологии и религиозного мировоззрения, философское сознание избрало своим ориентиром не авторитет и традицию, не слепую веру, не апелляцию к сверхъестественным силам, а свободное, основанное на принципах разума, критическое осмысление мира и человеческой жизни. Философия противопоставила антропоморфизму мифологии представление о мире как о сфере действия без личных объективных сил, о традиционности и непосредственности мифа, сознательный поиск альтернативных вариантов подобных представлений, их взаимную критику и принятие какого-либо из этих вариантов на основе логической аргументации. На основании этого определения можно сделать окончательный вывод, дальше пишет исследователь, о полной несовместимости двух подходов, философского и библейского. Библейский подход основан на вере в Бога, его откровении, на понимании того факта, что человек в силу своей греховной природы не в состоянии познать проблемы этого мира без помощи Бога. Какими же принципами следует руководствоваться при изучении Библии, в частности, при изучении того, что она говорит о Боге? Ниже мы приведем три основных принципа библейского менталитета и сравним их с принципами, которыми руководствуется греческая философия, для того, чтобы яснее увидеть разницу между этими двумя подходами и их несовместимость. Итак, продолжаем цитирование из книги Александра Болотникова «Евангелие во святилище». Первый – это принцип первичности действия. Внимательный читатель Слова Божьего, конечно же, обратит внимание на то, что библейское повествование о событиях, о Боге, о людях передано в непривычной для современной литературы очень сжатой, скупой на слова форме, где отсутствуют привычные для нас описания. В Библии мы не находим описания устройства Вселенной или природы Бога. Греки издревле стремились познать природу и составные части любого предмета или явления. Именно греческие философы ввели понятие «атом» как мельчайшей части материи. Само слово «материя» изобрел Аристотель в противовес атомарной модели Демокрита. Демокрит утверждал, что все в мире состоит из мельчайших атомов. Аристотель считал, что весь мир – это сплошная материя. Греки все стремились описать, разобрать, разложить по полочкам. Семита же прежде всего интересует не описание, а действие. Не то, как выглядит предмет и из чего он состоит, а то, как он действует. Это можно проиллюстрировать на простом примере. Попробуем представить, как грек и еврей будут объяснять, например, аборигену из Новой Гвинеи, что такое стол. Грек скажет: «Стол состоит из четырех ножек, а сверху находится крышка». А еврей скажет: «За столом можно сидеть и кушать». А теперь откроем классический роман. Он насыщен образностью. Здесь портреты героев, пейзажи, картины внутренних переживаний. Возьмем, например, роман Достоевского «Преступление и наказание». Посмотрите, как автор описывает внешность одного из героев. Это был человек лет уже за 50, среднего роста и плотного телосложения, с проседью и с большой лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем странное. Во взгляде его светилась как будто даже восторженность. Пожалуй, был и смысл, и ум, но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо, желая не удаляться от приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно чиновничье, но он был в беспокойстве. Ерошил волосы, подпирал иногда в тоске обеими руками голову, положа продранные локти на залитый и липкий стол. Специалисты утверждают, что в художественном тексте около 90% занимают существительные и прилагательные, тогда как в Библии преобладают глаголы. Мы не находим в ней ни портрета Авраама, ни описания иудейской пустыни или Красного моря. Мы не знаем, был шторм или штиль, когда израильтяне подошли к самому берегу, спасаясь от египетского рабства. А сколько было львов во рву, куда бросили Даниила? Рычали они или яростно били хвостами, расхаживая вокруг него, или тихо сидели, глядя на пророка, голодные, но бессильные? Об этом в Библии не сказано. Отсутствует подобное описание по следующей причине. Семиту не важны подробности, дающие возможность представить картину глазами образно. Его интересует действие. Итак, вот этот первый принцип исследования библейского текста

0: «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Переходим к заключительной части нашей программы «Сохранение достигнутого результата». Нам нужно знать, как сохранить достигнутый результат. Это вопрос, который волнует многих. А смогу ли я жить в последующее время после пройденной программы с тем результатом снижения веса, какой я достиг через эту программу? Хочу представить вам два вида жира. Нормальный подкожный жир, который обладает любой человек без избыточного веса, и человек, страдающий избыточным весом. Жировая клетка человека с избыточным весом, как и все остальные клетки, содержит ядро, мембрану, как внешнюю оболочку, и цитоплазму, которая является своеобразной жидкой средой внутри клетки. Но если у нормального человека капли жира будут небольшие по своему размеру внутри клетки, то здесь в процентном соотношении они заполняют до 80% клетки, чем способствуют сдавливанию ядра и других важных составляющих клетки. У нормального человека размер жировой клетки в норме составляет 15 микрон. Очень маленькая. А клетка жировая, размер, как вы понимаете, увеличивается значительно в 150 раз. Интересно, что объем жира у жировой клетки может увеличиваться и в 1000 раз. Это кладезь энергии, который мы разгружали на протяжении всей нашей программы. Ну а кто-то будет разгружать и дальше. Для сравнения, вам представлена жировая клетка в норме. Мы видим разницу в объеме. Какой бы шарик вы сейчас бы выбрали? Маленький или вот большой? Наверное, большой, но... Понимаете, для себя мы выбираем, чтобы наши жировые клетки были маленькими, чтобы в результате этого у нас не было бы избыточного веса.
0: Живой источник.
3: Итак, наш организм набирает лишние килограммы, которые, увеличивая размер клетки до максимума, в организме эти клетки начинают делиться. И тогда получаются две небольших клетки, которые достигают максимального размера и повторяют цикл. Когда вы худеете, вы не сокращаете клетки, вы сокращаете их размер до нормальной величины, но не количество жировых клеток. Когда человек на протяжении какого-то срока набирает килограммы, как мы с вами, в общем-то, и выяснили, это означает, что клетка растет в своем объеме. Обратите внимание, поделившиеся клетки – это клетки, уже предрасположенные к увеличению своего размера. Они уменьшаются в результате сокращения в них жира, но они никуда не деваются. И как только вы начнете вести беспорядочный образ жизни, они будут вновь набирать жировые капли и расти. Вторая причина. Ваш мозг запомнил и хранит в своих архивах как будто бы старую видеокассету с тем образом жизни, который вел вас к излишним килограммам. И если вы вернетесь к прежнему образу жизни, то все пойдет как по накатанной дорожке. Вы опять наберете старые килограммы. Но кто-то скажет, ну я думал, вот сейчас мне 2 месяца потерпеть, а затем, можно вернуться на круги свои. На это я скажу вам, что 2 месяца достаточно, чтобы ваши изменения глубоко проникли в ваши привычки поведения и были неотъемлемым знанием для нас в будущем. Именно поэтому я предлагаю вам рассмотреть принципы, чтобы вам шагать вместе с программой снижения веса. Мы увидим, что изменения, которые мы с вами осуществили, очень значительны. И не стоит возвращаться обратно. Эти шаги – бесценный, потрясающий опыт для нас. Давайте с вами закрепимся в том, что вам следует вести эту программу в свете 2 основных изменений – питание и упражнение, плюс принципы здорового образа жизни. И в дальнейшем выполнение этих принципов уже не будет так четко и ярко, как было в самом начале, но все же принципы будут проявляться в вашей жизни. То, что мы сделали в несколько раз лучше всех диет, которые когда-либо следовали в вашей жизни в прошлом. Мы работали над изменением своего поведения. На основании своего нового поведения нам стоит посмотреть на принципы, которые для нас будет важно сохранить. Что такое наш новый образ жизни? Это как бы воспроизведение новой свежей музыки. Через аудиокассету или диска вашим мозгом вы набираете этот новый путь и производите все то, что называется здоровый образ жизни.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Итак, давайте посмотрим эти принципы нашей программы еще раз. Самый первый касается нашего контроля над сферой веса. Если вы купите весы, вы будете совершать, как всегда, по привычке еженедельное взвешивание. Этот принцип поможет оценивать свой вес, смотреть на него трезвым умом. Знаете, иногда нам кажется, что мы столько делаем для поддержания веса, а встанет человек на весы, как будто бы с глаз пелена падает. Поэтому смотрите на свой вес реально с помощью весов. На какой сигнал стоит реагировать? Если ваш вес превысил 5 килограммов, тогда вы активно начинаете применять все принципы, представленные ранее на наших занятиях. Вы также должны помнить, что взвешивание необходимо выполнять в определенное время, как мы говорили, например, утром перед приемом пищи или после того, как попили воду или когда сходили в туалет. Вы понимаете, что у вас может возникнуть преждевременно паника, если вы не соблюдаете этих правил. Вы можете прибавить аж 3 килограмма, которых у вас на самом деле вовсе нет.
4: Первое – физическая активность. Второе – употребление воды. Третье – сон 7-8 часов. Четвертое – соблюдение режима. Воздержание от алкоголя. Все это, как вы понимаете, принципы здорового стиля жизни. И каждый день по телевизору, радио, в интернете люди убеждают соблюдать эти принципы, такие важные для нашего здоровья.
3: Обратите внимание, что здоровый образ жизни – это масштабная профилактика и лечение множества заболеваний. Часть жизни, заряжающая нас энергией, снижающая стресс и множество других плюсов. Вот, например, то, что мы проходили. Организм на 60% состоит из воды, а мозг на 85%. Недостаток воды в объеме 6-8 стаканов в день ведет к чему? Неблагоприятные явления для здоровья. И вместе с тем достаточное получение воды помогает не набрать лишние килограммы. То же самое относится и к другим принципам здорового образа жизни. Они привносят в нашу жизнь отличное самочувствие, профилактику и лечение многих заболеваний. Вторая группа изученных нами принципов – это принципы питания.
4: Королевский завтрак, легкий ужин, не перекусывать между приемами пищи, употреблять пищу с большим количеством клетчатки, употреблять меньше количество жиров, занижать количество десертов, не переедать во время приема пищи, хорошо пережевывать пищу.
3: Также на протяжении всей программы мы все строже выполняли эти принципы и сужали наш рацион питания до максимума. Так мы достигли максимального отрицательного энергетического баланса. И теперь нам стоит поддерживать наш энергетический баланс на должном уровне. Это было нашей стратегией, о которой мы говорили как о стратегии нашей программы. Помните также, сколько калорий содержится в каком-либо продукте. Принимайте во внимание, что существуют калорийные бомбы, слепленные из большого количества жира, сахара, и которые могут затянуть вас в своеобразную зависимость. Сколько много вы делали для своего здоровья перед самым началом нашей программы снижения веса? Возможно, даже мы ничего не делали для своего здоровья, но сейчас вы значительно улучшили работу и печени, и желудочно-кишечного тракта, суставов и вообще всего организма. Даже используя принципы этой программы по минимуму и сделав всего лишь немного, помните, вы сделали большой вклад в свое здоровье. Попробуйте сейчас, введите в свою жизнь еще какую-нибудь здоровую привычку в сфере питания или улучшайте свою память, зрение, слух, решайте проблему с какой-либо зависимостью. Продолжайте рост своей жизни. Физическая активность, как она важна, нужно научиться еще больше выполнять физических упражнений в нашей жизни. И пусть Бог будет вам помощью в этом. На этом позвольте закончить программу. До свидания!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании –
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». Приветствуем нашего гостя. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: Позвольте такой вопрос вам задать в начале сегодняшней программы. На что существуют мечети? За счет чего живут священнослужители? Потому что они же ничего не работают, не производят, не зарабатывают где-то на производстве деньги, да? Откуда у них берутся эти деньги? Есть какое-то обязательное участие всех верующих вот, в поддержке их? Как в исламе это построено?
3: Да. Это, опять же, один из столпов ислама, один из столпов их пять. Один из столпов ислама – это закят, то есть приношение даров. Как и, я думаю, как и церкви, и синагоги, и исламская религия, мечети исламские, они существуют за счет приношения прихожан. Вот. И у них есть два вида приношения. Есть обязательные приношения и добровольные приношения. Вот. Обязательные приношения, они, там есть небольшая градация такая, знаете, если это какие-то драгметаллы или деньги, которые можно посчитать, то от них идет 2,5% годового дохода, 2,5%. А если это мерные какие-то, там, рис, пшеница, или то, что выращивается с земли, там немножечко тоже по-другому. Там 1/20 и 1/10 приносятся.
2: Ну, это похоже на десятину, которая есть в Библии, да? То есть в ветхозаветние времена существовал принцип десятины, приносили левитам, потому что было как бы вот это вот потомки Леви, да. Они были служители при храме, священники, и у них не было своего удела, где они могли бы, да, земли, где выращивать могли бы они себе для пропитания урожай. Они занимались полностью тем, что служили в храме и осуществляли вот эти вот все культы необходимые. И все остальные приносили десятую часть своего дохода, чтобы в доме была пища, да?
3: Ну, я думаю, эта практика тоже как бы перешла, может быть, в ислам, но просто здесь, видите, все, что земное, оно, да, оно десятая часть. А вот, скажем, драгоценные металлы, деньги – это 2,5%, но это обязательный доход. И как вот там как происходит? Если, например, ваши родители, вы, там, деды, давно уже ходите в мечеть, тогда, да, это 2,5%. Но если вы пришли вот как бы вновь, если вы новый прихожанин, то тогда, как бы с вашего разрешения, если вы хотите полностью вот участвовать в деле Божьем, в деле Аллаха, то с вашего участия приходит кто-то из мечети и оценивает ваш дом, оценивает ваше состояние и называет вам сумму, и вы из этой суммы должны 2,5% пожертвовать вот на дело Аллаха.
2: О, дом могут застаться там в наследство от предков, да, допустим, там несколько поколений жили в этом доме же, а сейчас нет такой возможности заплатить 2,5% от стоимости дома. Это ж может исчисляться, я не знаю, там, миллионами.
3: Ну да, конечно. Но видите, опять же, это с вашего согласия, с вашего разрешения.
2: То есть это не обязательно?
3: Это, ну, понимаете, вот получается, сколько поколений жили в этом доме, они были, получается, безбожниками. А если вы пришли в мечеть, если вы...
2: За всех за них заплатить
3: вы,
2: надо.
3: Как это бы, да, за них... Ну, видите, вы за них вносите, и они тоже уже становятся как бы частью этого народа исламского. Поэтому, опять же, это делается с вашего разрешения. Вы можете не давать свое разрешение, вы можете вообще сказать, ну, у меня нет таких. Но многие соглашаются, многие принимают это, и многие делают это с удовольствием, с радостью. Почему? Потому что эти деньги идут на поддержку бедных.
2: А, то есть в исламе так, это не на зарплату, да, священникам идет?
3: Часть, небольшая часть на какие-то проекты, небольшие проекты для работы в мечети и для бедных. А для священнослужителей им дается возможность, вот, например, я знаю, вот у нас в Азии дается небольшая возможность держать там каких-то, может быть, скотину какую-то, может, животных каких-то, чтобы, может быть, вот так. Но полностью...
2: Кому это дается?
3: Это священнослужителям. Священнослужителям. Небольшая подработка такая. Ну, не так, чтобы он там 8 часов работал, а потом приходил в свободное время и был в мечети. Нет, конечно. Но основная часть, вот мы можем даже прочитать в Коране. В Коране это сура Ат-Тауба, 9 сура, 60 аят. «Пожертвования предназначены для неимущих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха, воистину Аллах знающий и мудрый». Вот что мы прочитали. И если быть здесь внимательным, здесь приводится несколько категорий людей, на кого эти как бы средства тратятся. И здесь самое одно из интересное – это выкуп рабов. Вот выкуп рабов, если мы обращаемся к Священному Писанию, то мы понимаем, что выкуп рабов был еще как бы удостоен в иудаистское время, в иудаизме. Они выкупали своих родственников, своих земляков, которые попадали в рабство.
2: На десятину?
3: Ну, вот факт, что там выкупались рабы. Угу. Я вот не могу сейчас сказать, на что. Но сам факт, чтобы рабов не оставлять. И здесь также путники, бедняки, неимущие и рабы.
1: Пророки в Коране.
3: Вот теперь сейчас получается. Вот посмотрите, если внимательно сегодня мы посмотрим, кто такие путники?
2: Ну, какие-нибудь паломники, которые перемещаются там по святым местам или просто путешествуют
3: люди? Мусафир. Сафар – это путь, мусафир – тот, кто совершает этот путь. И сегодня считается, все, кто находится за пределами своей родины, они мусафиры, то есть они путники. И сегодня, если вы внимательно посмотрите, мусафиров очень много. Просто по той причине, что люди сюда приехали в качестве вот, ну,
2: гастарбайтеров, работников.
3: Поисков, да, поиска пропитания, проживания. И они приезжают сюда сегодня заработать. Алексей, вы знаете, вот в чем трудности молодых ребят, которые сюда приезжают? Вот смотрите, с чем они сталкиваются. Приезжая сюда, они живут в съемном жилье. Они должны оплатить патент. И они должны заработать себе на пропитание.
2: Еще, может быть, своим родственникам отправить.
3: Вот эти три вещи, без родственника, вот эти три вещи, они необходимы, чтобы ему здесь прожить. Потому что если он живет у себя на родине, он за жилье не платит, потому что живет в доме у родителей. За питание он не платит, потому что там тоже...
2: Родители кормят. Это ты у нас так-то, пока от родителей не уехал.
3: Все правильно. Да. И теперь посмотрите. И третье. Ему не нужно выплачивать налог. Ну, вот это патент оплачивать. Да, в разных местах по-разному. Я знаю, в Москве он 4200 стоит.
2: Разрешение на работу, да?
3: Разрешение. Патент на работу. Вот получается, что ему, если койко-место, это минимум 6000 в месяц, койко-место, а в комнате могут быть 10 человек, то есть он в одной комнате живет там, ну, минимум 6-7 человек, и получается, что вот ему нужно заработать 1006, чтобы он поспал, спал нормально, 4000 ему нужно, чтобы заплатить за право на работу, да, и, ну, минимум 4000, чтобы он поел что-то. Вот теперь представьте, это все слагается в 14 тысяч рублей. А если он живет у себя на родине, ему не нужны эти деньги. Поэтому он, приезжая сюда, за черту своей родины, приезжая за рубеж, он сталкивается со многими трудностями.
2: И значит ли это, что если он придет в любую мечеть, ему там помогут, и вот из этого закята, который они собирают, ему как...
3: По Корану, так как он путник, так как он находится... На чужбине, так как он уехал из своих родных, скажем, краев, из дома, ему должны помочь по Корану.
2: В том случае, если все платят этот закят.
3: Все возвращают, если закят. Но сегодня, я думаю, работников больше, чем те, кто приходят, или те, кто возвращает, или те, кто являются...
2: Постоянными членами.
3: Искренними, этой... да, возвращающие вот то, что они заработали, понимаете. Поэтому сегодня, конечно, большие трудности, но я думаю, сегодня это может быть, какой-то вызов для жителей страны, да? Всегда можно как-то, я не знаю, поддержать, помочь, там, куском хлеба, я не знаю, там, старой рубашкой или старыми какими-то брюками.
2: То есть на личностном уровне уже жертвы.
3: На личностном, конечно. И мы сегодня видим, да, я сам уроженец азиатских стран, я сам уроженец Узбекистана, и я знаю, каков наш народ.
2: Гостеприимный.
3: Гостеприимный, открытый, всегда готов помочь, не боится труда. Конечно, сегодня есть случаи, когда ребята, которые долгое время здесь проводят, они начинают уже где-то цены завышать, где-то показывать себя, может быть, ну, со стороны, скажем, негативной. Негативной стороны ребят есть, которые... Но в основной массе я знаю, что все приезжие из Узбекистана, это из Таджикистана, из Киргизии, это люди доброго нрава. Доброго нрава, хорошего воспитания, потому что они все воспитываются в больших семьях. Это очень много что говорит. Потому что в семье, когда мало детей, она происходит немножко неправильное воспитание. А где в семье много детей, они все друг друга поддерживают. Родители не могут в богатстве воспитывать детей, в роскоши. И поэтому они выросшие в таких каких-то принуждениях, да, там, может быть, где-то меньше на них обращали внимание в плане денег, в плане, там, я не знаю, чего-то. А когда они теперь приезжают сюда, в Россию, что происходит? Они приезжают сюда, чтобы заработать деньги, для того, чтобы поддержать своих родных. Но видите, они сталкиваются с какими трудностями. Конечно, я был бы очень рад, я был бы просто несказанно рад, если бы услышал, что да, может быть, в мечетях и делаются какие-то, может, благотворительные обеды, может быть, какие-то благотворительные там... праздники, встречи, где поддерживают сегодняшних ребят, потому что вот я приехал к вам в город, видел тоже много, бывал в Оренбурге, бывал в Уфе, бывал во многих городах и видел, везде есть эти ребята с Азии. И, как правило, они от 20 до 40 лет. Это, знаете, такой, знаете, во время, в древние времена это были воины. Воинский возраст от 20 до 40, именно воинский возраст. Ни моложе, ни старее, хотя старые тоже есть, пожилые тоже есть. И понимаю, что сегодня как никогда, не только мечеть, Алексей, не только мечеть. Можно сегодня и синагоги, и церкви, они тоже могут все включиться вот, ну, в какую-то поддержку помощи сегодня вот этих всех приезжих, всех иммигрантов. Трудности, смотрите, какие. Барьер языковой, барьер традиционный, потому что у нас совсем другие традиции, в России другие традиции. Пища, барьер, потому что там другая пища, здесь другая пища. Вот. Ну и, конечно, там дом, там, как говорится, мама, там тепло. Здесь холодно, родителей нет, и нужно трудиться, чтобы свой прожиточный минимум провести.
2: Не, ну так они добровольно сюда приехали?
3: Добровольно приехали для того, чтобы поддержать своих родных и близких, которые находятся там сейчас. Угу. Конечно, приезжают не от того, что там плохо, здесь хорошо. Нет, просто мало работает. Угу. Тяжелые времена. Но сегодня и в России тоже нелегко.
2: Так вот именно что. Сегодня, когда мы говорим о помощи бедным и нищим, и в России хватает, и своих очень много нищих. Поэтому и в синагогах, как вы сказали, и в церквах действительно приветствуются приношения. И есть обязательные, да, какие-то приношения. Есть десятина, она и во многих христианских церквах сегодня присутствует. В Русской Православной Церкви до 1917 года, когда еще и церковное членство существовало, когда каждый человек был закреплен за определенным приходом, где записи там, актов гражданского состояния велись, да, приходами, кто когда умер, кто когда родился, кто когда женился
3: до
2: и так далее.
3: Да,
2: да, до советской
3: времена.
2: Власти, конечно, царские времена. Вот, и десятина существовала, то есть каждый обязан был возвращать десятину в церковь. И сегодня этот библейский принцип во многих церквах он используется. И Бог желает просто учить жертвенности через это нас, чтобы не только для себя человек жил, а заботился и об окружающих также. Ну, да? Да. Видите, вот в исламе тоже существует этот принцип, что нужно с определенной обязательной, да, для каждого мусульманина вот это финансовое участие, да, в жизни общины. Можно поддерживать бедных, можно поддерживать странников, нищих, выкупать рабов и прочее.
3: Я не знаю, может быть, это моя неосведомленность, или это, может быть, мой такой личный невызванный интерес к тому, что я, например, не знаю, что вот было бы, может быть, это моей большой ошибкой. Может быть, есть тут в каких-то церквях какие-то, знаете, есть, бывают благотворительные столовые. Я просто в других странах это видел. Mm-hmm. Я в других странах не то, что видел, я сам участвовал даже в них в раздаче. Один раз мне так же повезло. Представляете, она 7 дней в неделю в обед кормит бесплатно всех, кто желает.
2: В Библии приходит. Есть такой призыв: отпускай хлеб свой по водам для того, чтобы возвратился он к тебе.
3: Ну вот там я видел это. То есть церкви участвуют вот в таких вот благотворительных обедах. Я думаю, ну, здесь я не сталкивался с таким, не видел, не знаю.
2: Хотелось это бы... было бы хорошо, я думаю, Богу было бы это угодно, чтобы церковные средства тратились не только на то, чтобы поддерживать служителей церкви, хотя это тоже очень важно, да? Не только на то, чтобы там храм ремонтировать, а еще живым людям.
3: Проект такие, так, да, просто кормить их иногда, потому что бывает так, что вот я знаю, некоторые люди вот в тех странах, где я был, они знали, где кормят сегодня. Угу. И эти бездомные, они за несколько километров пешком ездили туда для того, чтобы просто покушать там.
2: Угу. И сегодня, я думаю, да, мало... конечно, интересный вопрос вы подняли, и очень он острый. Потому что многие лишатся спасения, люди, за то, что не участвовали вот в этих делах благотворительности. В Инджиле, в Евангелии, да, сказано, что когда будет судить, да, Бог, он скажет... отойдите от меня, да, я не знал вас, почему, потому что вы меня не накормили, когда я был голоден, вы меня не напоили, когда я жаждал, не посетили меня в больнице, когда я... Они спросят, а эти люди служили ему всю жизнь? Да. Они, возможно, были там священнослужителями, там, они знали закон, они знали Библию.
3: И, Алексей, я думаю, просто сегодня мы живем в мире, где... это среди нас все это крутится, и мы сегодня в этом можем реально поучаствовать.
2: Ну да. И Бог скажет, вы не сделали это мне, когда не сделали это ближнему. Да,
3: а этим, сегодня кто нуждался. Этих ближних, сегодня они сегодня живут среди нас.
2: Да, поэтому я знаю, что там, где вы совершаете свое служение, там вы устраиваете время от времени вот такой плов, приглашаете на плов.
3: Да, благотворительные обеды мы стараемся в месяц раз или в 2 месяца раз усилиями вот прихожан мы собираем до 30 человек, приглашаем вот
2: из ребят, людей из этой Средней Азии, ребят, там, да.
3: Работников, всех, кто мы в месяц раз или в 2 месяца раз в воскресенье приглашаем их для того, чтобы просто их покормить.
2: Я думаю, что это очень богоугодное дело.
3: Слава Богу, что Бог дает нам возможность это вот помогать так людям, хотя бы их накормить.
2: Спасибо. Господь учит жертвенности нас, учит делиться тем немногим, может быть, что у нас есть, с людьми, у которых нет и этого. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы мы были жертвенны, чтобы у нас всегда была возможность, пусть небольшую, пусть это будет 2 лепты, но помочь тем, кто нуждается.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте. В Евангелии от Марка, 5 главе, содержится история о изгнании легиона бесов. Пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями, потому что многократно был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился ему. В каждой стране и в каждом городе, как написал один писатель, есть свои сумасшедшие. Каждый город, каждый район славится не только красивой архитектурой, не только какими-то особенностями этого места, но есть люди, о которых знают. И в этой местности она была знаменита тем, что люди гадаринской страны пасли свиней, они любили есть для иудеев эти нечистые животные, и также очень многие люди знали, что там, на том берегу Галилейского озера, живет бесноватый человек, которого боялись очень и очень многие. Евангелие говорит о том, что бесноватость этого человека была настолько сильной, что придавала этому мужчине небывалую силу. Он рвал на своих запястьях цепи, его не могли ничем сковать, потому что он был человеком необычайной силы. Он был бесноватым, в котором было очень и очень много бесов. Священное Писание говорит о том, что Иисус, перебравшись из лодки на ту сторону, вышел на берег, и самое первое, с чем он встретился в этой гадаринской стране, это был тот самый одержимый нечистым духом человек. Он бросился навстречу Иисуса. Возможно, люди в окружении Христа испугались этого бесноватого, и, возможно, даже бросились в рассыпную кто куда, но Иисус остался на месте. И Евангелие говорит о том, что, увидев Иисуса издалека, он не набросился на него, а он прибежал и поклонился ему. На протяжении всей истории Евангелия говорится о том, что в том месте, где бы ни находился Иисус, бесноватые, одержимые люди, видя святость Христа и понимая, кто перед ними стоит, что это Сын Божий, не могли просто находиться в Его присутствии, не могли переносить Его святости. И написано, что и бесы повиновались, и падали ниц пред Ним, и говорили: «Мы знаем, кто Ты, Святой Божий». Точно так же произошло и с этим необычайно сильным человеком, которого боялись абсолютно все. Он побежал навстречу Христу, но не набросился на Него, а пал пред Ним, пал пред Его ногами, и вскричал громким голосом, сказав: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не выслал их вон из страны той. Послой же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Удивительно, что Иисус смотрит на людей не так, как смотрят люди друг на друга. Люди в этом бесноватом человеке видели силу, видели его, очевидно, внешний вид, который говорил о том, что он сумасшедший. Видели, наверное, его нестриженные волосы, нестриженную бороду, видели его наготу, потому что он был нагим, неодетым, и пугал всех даже одним своим видом и своим жутким криком. Иисус смотрел на этого человека по-другому. И он отделял человека от тех бесов, которые в нем сидели. И поэтому, когда Иисус начал с ним говорить, то он сказал: «Выйди, нечистый дух, из этого человека». И Евангелие говорит о том, что у этого человека была такая сила, было столько бесов, что эти бесы вошли в огромное стадо свиней, которых было около 2000. И это все стадо бросилось с обрыва в море и потонуло. Вы представляете, какая была сила у этих бесов? Какой был негативный потенциал заложен в этом несчастном одержимом человеке? И все равно, и тем не менее, Иисус отделяет человека от греха, отделяет человека от тех бесов, которые в нем сидели, и говорит, что человек отдельно, а бесы отдельно. И когда человек позволяет ему это сделать, он выгоняет этих бесов, направляет их в свиней, в нечистые животные, и, находясь в этих свиньях, бесы показывают, что они хотят и могут сделать. Они входят в свиней, и это все стадо бросается, как одержимое, угорелое, как сумасшедшее из крутизны бросается в море. Существует немало одержимых людей, одержимых бесов.

человека от всего того несвятого, что находится в нем. Так говорит Евангелие о том, что человек сам по себе немощен, и он может получить от Бога милость и благословение. Бог может исцелить и воскресить любого человека. И самое главное, чем мог быть полезен этот бесновавшийся человек Иисусу? Иисус говорит: «Иди в дом твой, люди будут видеть тебя, изменения в твоей жизни, и ты сможешь рассказать им всем, что сделал с тобою Господь». Пусть благословит вас Господь, дорогие друзья, чтобы окружающие вас люди могли видеть изменения в вашей жизни, говоря о том, что сделал Господь для вас в вашей жизни.

0: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Антон Бойков.
2: Согласитесь, это удивительно. Мы живем во времена технического прогресса, а люди по-прежнему хотят верить в волшебство и заклинания. Тому доказательство самые популярные книги и фильмы последних десятилетий. А как бы вы отреагировали, если бы узнали, что каждое ваше слово обладает фантастической силой, что вам достаточно сказать что-то, и это приведет к изменениям вокруг вас? Я много раз проводил этот эксперимент с различными аудиториями, прося присутствующих встать, если они сидели. Затем я предлагал им вновь занять свои места, объявляя, что опыт завершен. Люди переглядывались и пытались понять, о чем я говорю. Тогда я объяснял им, что это была иллюстрация силы слов. Мне достаточно было сказать несколько слов, и в физическом мире начали происходить изменения. Началось движение материи и воздуха. Испокон веков люди понимали великую силу слова. Недаром в народе говорят, что слово можно не только ранить, а даже убить. Писатель Пауло Коэльо написал так: «Из всех видов разрушения

Шить снова оружие, которое способен придумать человек, самое ужасное и самое сильное – слово. Кинжалы и копья оставляют следы крови, стрелы видны на расстоянии, яд можно вовремя обнаружить и избежать смерти, слово же разрушает незаметно. Но слова можно использовать не только для того, чтобы уничтожать и убивать. Изначально человек, сотворенный по образу и подобию Божьему, должен был использовать слова для творения и созидания. Как Бог творил словом мир, так и мы должны творить словом гармонию. И есть три простых слова, которые способны изменить мир вокруг вас. Восстановить отношения, принести радость и уверенность в вашу жизнь и в жизнь тех, кто окружает вас. И прежде чем я скажу эти три важных слова, небольшая предыстория. Около 10 лет назад мне впервые пришлось проповедовать на похоронном служении. Я очень волновался и подготовил тему о том, как важно говорить хорошее человеку, когда он еще жив. После завершения похорон я пошел домой и по дороге размышлял о произошедшем и вдруг понял, что однажды и моей мамы не станет. Я тут же позвонил ей и сказал, что люблю ее. Она ответила: «Хорошо, сынок, я сейчас на работе, мне некогда». Я продолжил свой путь домой с радостным ощущением от исполненного сыновьего долга. Через 10 минут мне перезванивают мама и спрашивают: «Антон, у тебя все хорошо?» «Да», — отвечаю я. «Тебя не уволили? Может быть, ты разбил машину?» «Нет, у меня все в порядке». «Понятно, ну ладно». В ее голосе нотки недоверия и подозрения, которым я не придал должного внимания. Еще через 10 минут вновь последовал звонок. Это был звонок от мамы, и теперь я начал волноваться. Она плакала и просила рассказать, что произошло у меня, ведь материнское сердце не обманешь, и она чувствует, что что-то не так. Мне пришлось объясниться, и только тогда она успокоилась. Но я стал переживать и поймал себя на мысли, что это странно. Такая реакция на слова любви? Я понял, что, видимо, так редко говорил эти слова, что они вызвали такой шок. Как часто мы произносим эти три простых слова? Почему-то мы думаем, что люди и так знают про нашу любовь, и озвучивать это не обязательно. Однажды пожилая жена спрашивает у своего мужа: «Почему за 40 лет нашего брака ты ни разу не сказал, что любишь меня?» А он отвечает: «Помнишь, 40 лет назад на нашей свадьбе я сказал, что люблю? Если бы за это время что-то изменилось, то я бы поставил тебя в известность». Давайте не будем скупы на слова любви. Помните, слова имеют силу. У нас есть достойный пример. Сам Бог непрестанно объясняется нам в любви через Писание. Он множество раз говорит: «Я люблю тебя, дитя мое. Я возлюбил тебя вечной любовью. Я покрываю тебя своей любовью».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Врачи говорят, что, как правило, женский алкоголизм неизлечим. Именно такой диагноз Наташа услышала из уст медиков. Тогда ей было всего 20 лет. И, к счастью, история Натальи не единственное исключение из правил женского алкоголизма.
2: Ну, у меня в семье вообще все, ну, мама пила и папа пил. Так как мама пила и не было такого, ну, со мной как бы усмотра такого, ну, нормального. И в доме всегда была, в общем-то, водка. Я начала немножечко вот выпивать. И мне понравилось то, что вот я стала как бы вот раскрепощенной. Потому что я всегда была очень замкнутая и стеснительная. Вот. А так как я стала выпивать, и я стала себя чувствовать вот раскрепощенной и в компании. Ну, то есть, естественно, соответствующая компания у меня всегда была там тоже такие же все. А потом многие, значит, отошли, кто-то перестал пить. Ну, так вот разошлись. Молодые еще были очень. И вот я просто стала вот зависима уже. Вот даже вот в 14 лет мне уже надо было вот обязательно выпить. И очень быстро меня это подкосило, алкоголь. У меня уже лет в 17 я уже очень, ну, сильно уже вообще пила постоянно. У меня было такое сильное похмелье всегда. Началась алкогольная эпилепсия. Я падала, то есть я без похмелья не могла. Лучшего ничего не найти было. Я пила этот спирт, и у меня от этого спирта начала просто слезать вот кожа, слезиться глаза. И вообще, ну, были жуткие вещи. И потом я стала, ну, заболела вирусными там заболеваниями. И у меня, я облысела. Я стала, ну, вот это мне было, по-моему, 21 год. У меня полностью вылезли все волосы вообще. Я была лысая, я была просто, ну, представляете, была такая страшная, меня все слезало. И я думала, что я просто уже умираю. Хотя почему-то я, ну, я всегда как-то задумывалась, что, ну, неужели это все? Вот так вот я и умру вот в 21 год, и не так, и ничего. Не было волос, у меня были вот эти вот руки, вот с кожи прям слезала. Я была вся вот в каких-то там гнойниках жутких. Вот. И меня положили в больницу, я там лежала, меня лечили, делали мне уколы, и меня там смотрели все врачи, у меня была печень очень, ну, увеличенная намного. И врач, которая меня обследовала, она мне сказала: ты знаешь что, моя дорогая, ты никогда не сможешь стать матерью. У тебя внутри все просто, у тебя такие вещи с тобой происходят. Она говорит, я такого просто не встречала, чтобы в 20 лет вот так себя довести. Ну, она просто на меня вот так вот это самое. И она, значит, говорит, у тебя ранний хронический алкоголизм. И ты от него не излечишься, потому что это все зависимость. Тем более, потому что ты женщина, она мне сказала. А женщины, как правило, не смогут. То есть она говорит, милочка моя, то умрешь ты, конечно, в рассвете сил.
3: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы ответят.

0: читает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
1: И вдруг, значит, у моей мамы, вот этот вот цирроз, и вдруг у нее случился приступ очень сильный печени. В одно прекрасное утро она не встает. Я не могу ее разбудить. Я плакала, конечно, мама, что случилось, это самое. А она вот вроде и спит, а вроде, ну, непонятно, вроде и не умерла. Вот. И приехала, я звоню своей вот этой вот сестре и говорю: «Ира, ну, не могу, приезжай, там ужас, там плохо все». Приехала Ира, и она начала мне говорить. Тогда вот она меня отвела, помню, вот на кухню, и начала мне говорить. И тогда вот я поняла, что вот тогда через нее говорил Бог. Она мне говорит: «Ты видишь, ты видишь, что вообще происходит? Ты понимаешь, что ты вот погибнешь?» И просто, ну, начала мне вот, ну, я так уже не помню конкретно, но она мне говорила про то, что я вот погибну просто, и куда ты пойдешь дальше, что с тобой будет вообще. Ты посмотри на свою маму, ты так же просто вот ляжешь и не встанешь в один прекрасный момент. Ну, понимаешь, что вот она просто умирает. И, значит, и она говорит: «Надо молиться, тебе надо, значит, тебе надо приходить к Богу». Она за меня помолилась. Мы вызвали скорую, маму увезли. И врач сказал, что ей уже ничего не поможет, потому что у нее пошла вот кома, какая-то там кома, вот печеночная, и она умирает, она все. Я пошла, купила себе бутылку водки и выпила ее. Но мне почему-то легче, наверное, первый раз, наверное, в жизни мне не стало легче, мне стало еще хуже. И вот первый раз в жизни я стала молиться. Я всю ночь плакала и молилась Богу. Я встала на колени и плакала. И говорила, что: «Господь, если ты есть, вот, ну, помоги мне, приди в мою жизнь. И, пожалуйста», я вот его еще просила, чтобы он исцелил мать. Потому что, ну, мне было ее жутко жалко. И вообще мне ее всегда было по жизни жалко. Вот. Я его просила, чтобы он пришел в мою жизнь. Потому что, ну, я так больше не могу. Что я не хочу погибнуть вот так вот. Я, ну, хочу вот, чтобы, ну, ты показал мне, что вот... Ну, в общем, короче говоря, я вот молилась всю ночь. И я не сомкнула глаз. Я всю ночь, по-моему, вот так вот и промолилась. И что самое удивительное, что утром мне... Вот первый раз за эти года мне не было плохо. Я вот думаю, надо же. Думаю, надо же, как мне помогла эта молитва. Ну, я вот так вот это самое думаю. И я позвонила своей родной сестре и говорю: «Оля, ну, ты поедешь к маме в больницу?» Она говорит: «Да, обязательно поеду». В общем, короче говоря, мы с ней встретились и поехали, значит, к маме в больницу в Боткинске, в Боткинскую больницу. И каково было наше удивление, когда мы пришли туда и узнали, что маму из реанимации, то есть там, где ее положили умирать, перевели в палату, потому что вдруг ночью она пришла в себя. И врач удивленный, который вот ее увозил, он сказал: «Вы знаете, она почему-то пришла в себя». Вот. Это очень удивительно. Может быть, у нее, он говорит, может быть, у нее очень просто хорошее сердце, то, что она вот, ну, не это самое, не знаю, ну, пришла в себя. И я вот прихожу, ну, мы пошли в палату, и лежит мама в таком состоянии непонятном, но она еще не отошла, у нее была кома. И в первую очередь, что я сказала, я говорю: «Мама, ты понимаешь, что произошло чудо?» И я поняла, что я исцелена полностью. У меня исцелены все мои внутренние болячки, которые у меня были. У меня было очень много всяких нехороших вещей, и инфекционных, и вирусных. Вот. И я это поняла. И что самое главное, у меня прошел страх. Вот этот вот страх, страх вот этих вот приступов постоянных. И у меня ушел этот страх. У меня ушел этот страх, и я знала внутри, что я исцелена вот от этой эпилепсии, от всего. То есть я свободна.
2: Сразу после реабилитации Наташа вышла замуж. И вопреки словам врачей, что она не сможет быть матерью, у нее родилось трое детей. Бог не только освободил ее от алкоголя, но и подарил Наташе прекрасную семью. Сейчас Наталья вместе с мужем Николаем живут и работают в реабилитационном центре и помогают всем, кто приехал на реабилитацию, обрести свободу, а вместе с ней и новую жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Виталий Кисер.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось вместе с вами разобрать одну очень важную тему, на мой взгляд, которая касается каждого человека, приходящего в этот мир, и тем более приходящего ко Христу. Эта тема очень важна, и я думаю, что, разбирая ее, вы увидите, насколько она актуальна для вас и для меня сегодня. Итак, проповедь называется «Принять, простить и отпустить». «Принять, простить и отпустить». Вот она будет из двух частей, дорогие друзья. Сегодня мы с вами разберем первую часть этой проповеди. Итак, с чего же мне хотелось начать? Вы знаете, придя ко Христу, я с радостью принял удивительную весть благодати о том, что Бог меня прощает. Он любит меня, Он освобождает меня от последствий за мои грехи, то есть Он принимает меня таким, какой Он есть, и я с радостью на это откликаюсь. И вот, находясь в христианской семье, осознавая, что Бог меня любит, я также, как мне казалось, любил всех, кто окружает меня, верующих людей и неверующих людей. Любил до тех пор и принимал этот дар благодати, до тех пор, пока в отношении меня не было сделано серьезного преступления другим человеком. И это преступление было настолько, как вам сказать, настолько оно меня глубоко задело. Оно задело мои глубинные какие-то чувства, мои глубинные убеждения. И здесь появилась у меня проблема. Я сейчас вам скажу, какая. Я принимаю, что Бог любит меня и прощает мне мои грехи, но я не хочу, чтобы Бог принимал и прощал того человека, кто принес мне этот ущерб, или кто нанес мне этот ущерб. И мое понимание благодати пришло к определенному, или зашло в определенный тупик. С одной стороны, я принимал, что Бог меня любит, с другой стороны, я не хотел, чтобы Бог принимал или прощал того человека, который в отношении меня нанес вот такой мне урон и ущерб. Итак, друзья мои, сейчас мы с вами рассмотрим эту тему, как же, находясь в этой глубокой обиде, в глубокой вот этой проблеме спора с Богом, что мы не можем, ну, по крайней мере, я о себе буду говорить, что я не мог принять того, что Бог любит всех людей и прощает всех людей. Я вам даже маленький такой пример приведу. Представьте себе такую ситуацию. В Москве новости показывают, стоит группа детей из детского дома, сироты, выдающиеся дети. Они занимали первые места на олимпиадах вместе со своими педагогами. Они участвовали в этих олимпиадах, заняли первое место и стоят вот на автобусной остановке, ждут своего автобуса. И в эту автобусную остановку влетает пьяный водитель на автомобиле Toyota. Вы видели это по новостям? И у него ни одной царапины, а их всех этих детей и педагогов насмерть задавил. Где справедливость? Скажите, как можно простить этого человека? Вы понимаете, меня это не касается. Да, я могу сказать, я люблю его, я прощаю его, но если это ваши дети стоят там, вы понимаете, насколько важно понять вот, это, вот этот принцип Божий, который изложен в Библии, простить тех людей, которые причинили вам вот такой ущерб. И вот я с чего хочу вам, друзья мои, начать сегодня, чтобы мы могли с вами понимать эту тему неповерхностно. Чтобы неповерхностно мы могли сказать, я прощаю тебя, но на самом деле внутри оставаться человеком, который до гробовой доски будет помнить все, что произошло с ним в его жизни. И вы увидите, что так оно и есть. Итак, вот с чего надо нам с вами начать. Мы должны с вами понять, как работает наш мозг, как устроен наш мозг, как он работает. Мозг наш очень интересно устроен, друзья мои. Если вы посмотрите, допустим, я работал поваром, и в среднем я знаю, что человеку нужно для жизнедеятельности примерно 2000-2500 килокалорий в день, в сутки. При этом я вам хочу сказать, что в среднем всего-навсего на работу уходит 25% этих калорий. Остальные калории уходят на то, чтобы поддерживать работоспособность мозга человека. Потому что мозг отвечает за все жизневажные функции вашего организма. У ребенка до 60% доходит эта деятельность. То есть 60% энергии тратится на то, чтобы работал мозг. Так вот, когда я работал поваром, интересно, нас учили составлять меню. И самый большой калораж, до 6000 калорий в день, мы должны были готовить блюда людям в такой профессии, как шахтер. Шахтеры – это люди, которые спускаются под землю, которые трудятся тяжело, там атмосфера, знаете, как в аду, да, раскаленная, там атмосфера жарко, душно, и людям приходится там физически работать. И вот, чтобы поддержать их физическое состояние, им нужно 6 тысяч калорий. Кстати, шахматист во время игры в шахматы в течение дня тратит 6 тысяч калорий. Ни в шахте не работает, ни тяжелым трудом не занимается, передвигает фигурки, думает мозгом и затрачивает 6 тысяч калорий его мозг на то, чтобы его жизнедеятельные функции поддержать в норме. Вот так устроен мозг. Он понимает, что ему нужно для работы огромное количество энергии, и мозг всегда идет по пути наименьшего сопротивления. То есть, если я вам покажу книгу и скажу, что вам нужно прочитать вот эту книгу, вот вы ее увидите, и с другой стороны я вам покажу три картинки, скажу, вот эти картинки – это то же самое, что прочитать вот эту книгу. Ваш мозг выберет просто три картинки. Он так устроен. Он всегда идет по наименьшему пути сопротивления. Для чего? Для того, чтобы сохранить энергию вашего организма. Когда вы привыкли в своей жизни, допустим, обижаться, не прощать, помнить прошлое, думать о негативном, думать о плохом, жить в обиде, то ваш мозг протоптал так называемые нейронные дорожки. И для того, чтобы эти дорожки изменить или изменить свое мышление, нужно приложить огромное количество стараний или огромное количество энергии. Мозг ваш устроен таким образом, что он не хочет тратить огромное количество энергии. И поэтому люди в основном живут вот этим прошлым, живут обидами, потому что нужно прилагать огромные усилия, чтобы изменить свой образ мышления. Это я вам говорю о том, как мы с вами устроены и почему очень тяжело людей прощать, почему очень тяжело менять свое представление о прощении, о людях. Итак, друзья мои, это первое, с чего мне хотелось, или на чем мне хотелось с вами заострить внимание. Чтобы мы с вами понимали, почему наш мозг вот так плохо реагирует на желание простить. Да, допустим, ты сегодня говоришь, ладно, я его прощу, но завтра ты опять вспоминаешь то, что сделал тебе этот человек. То есть мозг всегда будет идти по наименьшему пути сопротивления. Так он устроен. Ну, теперь мне нужно, дорогие друзья, братья и сестры, убедить вас, чтобы ваш мозг или чтобы вы дали своему мозгу команду, что ему нужно идти по наибольшему пути сопротивления, по пути прощения нужно идти. Поэтому я хочу вместе с вами остановиться. Первое, на чем? Зачем вам лично нужно прощать ваших обидчиков? То есть для чего вам нужно прощать ваших обидчиков? Ну, во-первых, потому что Бог есть Бог любви, и первое, что Он желает вам – жизни, жизни полноценной, жизни счастливой. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. «Во свидетельство пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». Смотрите, что Бог говорит, о чем Он переживает, что Он хочет. «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Итак, Бог любящий желает, чтобы ты жил, чтобы ты жил долго, и потомство твое жило долго. Так а при чем здесь прощение? И вот любовь Божья к нам, при чем здесь прощение? А вот при чем, дорогие друзья, есть такой интересный текст, который говорит: «Вникай в себя и в учение, так поступая, себя спасешь и слушающих себя, и слушающих тебя». Итак, вникай в себя. То есть как мы устроены? Мы поговорили с вами, как устроен наш мозг, что для него требуется огромное количество затрат, энергии, чтобы начать мыслить в другом ключе. Но это еще не все, дорогие друзья. Наш с вами организм – это огромная, ну, небольшая по размерам, я имею в виду, а огромная по своим функциям и необъятная фабрика по производству химических веществ, химических элементов. Вы фабрика, дорогие друзья, по производству химических веществ. Вашему организму, по большому счету, все равно, что вы едите. Все равно. Он будет это перерабатывать и вырабатывать нужные компоненты для нормального обеспечения вашей жизнедеятельности. То есть, что бы вы ни съели, ваш организм все равно переработает и из него выделит определенные химические вещества и химические элементы, чтобы обеспечить ваш организм жизненно важными химическими элементами. Это первое. Но смотрите, что говорят врачи. Когда человек испытывает отрицательные эмоции, какие отрицательные эмоции? Злоба, обида, раздражительность, страх, переживание, ярость, гнев и тому подобное, согласно исследованиям медицинского центра, я именно заостряю внимание сейчас на прощении. Прощение имеет огромное влияние на наше физическое здоровье. Будь то простая размолвка с супругом или давняя обида на члена семьи или друга, неразрешенный конфликт может уходить глубже, чем вы можете себе это представить. Он может влиять на ваше физическое здоровье. Но есть и хорошая новость. Исследования показывают, что акт прощения может принести прекрасные плоды для вашего физического здоровья, уменьшая риск инфаркта, нормализуя уровень холестерина в крови, улучшая сон, уменьшая боль, уменьшает кровяное давление, снимает тревогу, депрессию и стресс. Причем исследования показывают, что с возрастом связь между прощением и состоянием здоровья усиливается. Прощение жизненно важно, чтобы лучше понять, почему важно, я думаю, вспомнить, что говорит о прощении Библия. Понимаете? То есть Слово Божье нам говорит о том, что прощайте, и вам будет прощено. И врачи нам говорят о том, что если мы с вами не прощаем, это называется отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции производят определенный сбой в нашем организме. Есть так называемая эндокринная система. Система выработки гормонов в нашем организме. Когда у нас есть переживания, то вся эта система дает сбой. И наш организм начинает потихонечку, медленно, но верно разрушаться. И чем старше вы становитесь, и чем дольше эти обиды, эти отрицательные эмоции в вас живут, тем больше вероятность того, что вы заболеете. Вас от болезни. Глядя вот на вот эти источники медицинского центра или исследования медицинского центра, можно однозначно сказать, что от болезни вас не спасет неправильное питание, нездоровый образ жизни, не свежий воздух, если вы испытываете отрицательные эмоции. То есть, если вы не живете вне прощения, то какой бы вы образ жизни ни вели, внутри вашего организма идет сбой всей вашей системы. И рано или поздно это откликнется в вашем организме. Итак, для чего нам нужно прощение? В первую очередь для того, чтобы мы сами с вами были здоровы. То есть речь идет о нашем с вами физическом благосостоянии и долголетии. Хочу, чтобы жил ты и потомство твое. Это первое. Второе, конечно, второй аспект. В Слове Божьем сказано, что если вы прощаете, то и вам прощено будет. Речь касается не только физического вашего здоровья, да, ну и моего, а речь уже касается вообще жизни в целом. То есть или я буду жить в вечности, или, может быть, в вечность не попаду. Почему? Давайте мы с вами дальше будем рассматривать эту тему. Итак, первое, мы увидели, что наш мозг забирает огромное количество энергии, и он всегда идет по наименьшему пути сопротивления. То есть если вы привыкли обижаться, если вы привыкли злиться, если вы привыкли раздражаться, то ваш мозг всегда будет идти по этой дорожечке. Если вы хотите изменить ситуацию, то вам нужно напрягать интеллект ваш, вам нужно направлять мышление в совершенно в другом направлении. Помните, в Библии есть такой текст о том, что только добродетель, что чисто, что любезно, что достославно, что похвала, об этом помышляйте. То есть вам нужно иметь ум Христов, а для этого нужно напрягать интеллект. Второе. А мозг не хочет напрягаться, то есть он хочет идти в старом ключе. Второе, почему нам нужно с вами прощать, это важно для нашего с вами физического здоровья, чтобы мы были здоровы. Но третья причина, по которой нужно прощать, Слово Божие говорит, даже далеко не будем ходить, «Отче наш», да? «Отче наш», там, «прости нам, как и мы прощаем должникам нашим», да? «Прости нам, как и мы прощаем должникам нашим». Хорошо, давайте дальше изучать, почему же все-таки мы не можем людей простить. Вот понятно, что это нужно прощать, понятно, что мозг вот сопротивляется, понятно, что это вредно для нашего здоровья. Но почему еще, по какая причина, почему вот вещи некоторые нас ранят и приводят нас к обиде, мы обижаемся, а другие вещи совершенно нас не касаются, никоим образом нас не трогают. Для этого нам надо глубоко исследовать этот вопрос. Итак, нам нужно научиться прощать. Понятно, что это важно для нашего здоровья, но как это сделать? Как научиться прощать? Мы должны понять, первое, как работает грех в нашей с вами жизни. В Новом Завете слово «грех» встречается 175 раз. Оно встречается гораздо больше, но грех, написано в Синодальной Библии, в греческом языке имеет слово «хамартия». Это самое популярное слово в Новом Завете – «хамартия». Что же оно обозначает, это слово? Дословно оно означает «не попасть в цель», например, при стрельбе из лука. И это слово греческое еще переводится как «то, что приводит вас к хаосу определенному», то есть приведет вас к полному разрушению. В Новом Завете оно себе несет идею чего-то серьезного и важного, того, что уводит грешника от Бога и противопоставляет его Господу. Хамартия указывает на сознательное нежелание человека жить по божественному эталону. Кроме того, хамартия... Грех хамартия универсален, говорит апостол Павел. Его сила настолько велика, что удерживает человека в тисках. Власть греха настолько отвратительна, а его хватка настолько ужасна, что Павел почти персонифицирует грех хамартия и говорит, что этот грех царствует или господствует над нами, и что мы стали его рабами. Итак, смотрите, еще причина в чем. Оказывается, причина заключается в том, что в нас царствует грех хамартия, который держит нас во власти тисков определенных. И его перевести можно как выстрел мимо, как непопадание в цель. Ну, я приведу вам маленький пример, как это работает в моей жизни. То есть, допустим, человек сделал мне вред какой-то. Мне нужно его простить. А я говорю, ну, к примеру, я вам рассказал вот эту историю, как этот водитель Тойоты влетел в эту автобусную остановку, и погибли все эти дети. И я говорю, как я могу его простить, когда он сделал такой поступок, такой грех? Как его можно простить, когда он забрал, допустим, 10 жизней подростков и там двух взрослых людей? Это несправедливо. Более справедливо, если этого человека наказать. То есть мотив, казалось бы, смотрите, да какой у меня мотив? В справедливости. Это правильно наказать его. Вот это когда человек показывает, что у него правильная цель. То есть он хочет показать, что он праведный судья. Вот он прямо выстрелит. Но на самом деле, истинное побуждение – это не справедливость, а месть. То есть этого человека надо наказать, ему нужно отомстить. Вот поэтому вот этот грех хамарти, он живет в каждом человеке. Но для чего я вам сказал об этом грехе хамарти? А дело в том, что этот грех хамарти приводит человека к определенному состоянию. Состоянию гамартия, ошибка, изъян, обозначающая трагический изъян характера, либо его роковую ошибку, которая ведет к трагическому концу. Греческая развязка к катастрофе. То есть грех хамартия, попав в меня, приводит во мне определенные изменения моего характера, и эти изменения моего характера приводят меня к катастрофе в конечном итоге моей жизни. Приведу вам библейский пример, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Исход, 34 глава, 7 стих. «Сохраняющий милость в тысячи родов», речь идет о Боге, «прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях детей до 3-го и 4-го рода». Как это работает? То есть о чем здесь идет речь? Как это Бог наказывает вину отцов в детях и детях детей до 3-го и 4-го рода? Приведу вам пример из Эдемского сада. Вот Адам живет до того, как совершил определенный грех, до того, как хамартия вошла в его жизнь. Вот как только грех вошел в его жизнь, как только хамартия изменила внутри этого человека, изъян в нем произошел, и когда Бог ему задает вопрос – не ел ли ты от дерева, которое я посадил в раю, дерево познания добра и зла? Что Адам сразу начинает говорить? Смотрите, какое изменение в нем произошло. Он говорит Богу, знаешь что? А, проблема-то не во мне, проблема в жене. Но, а жену-то мне кто дал? Вообще проблема, знаешь в ком? В тебе проблема, Боже. Понимаете, вот что производит грех в человеке, он производит определенное изменение его характера. И человеку всегда хочется, он думает, что ему хочется восстановления справедливости, на самом деле никакой справедливости он не хочет восстанавливать, он думает просто о себе, что он достоин справедливости, но на самом деле им движет желание отомстить. Вот так действует в нем грех. Вот так он в нем действует, такие изменения в нем производит. Приведу вам вот такой пример, как, чтобы вы понимали, как он работает на практике, этот грех, гамартия. Меня пригласили на одну встречу. Встреча должна была состояться в 7 часов вечера. Мне нужно было ехать в верхнюю часть города. Я стоял на автобусной остановке, автобуса долго не было, кое-как я дождался, потом автобус попал в пробку, и я приехал, опоздал примерно на полчаса. Когда я пришел, то мне сказали, вернее, когда я пришел на встречу, я сказал, ой, друзья мои, извините, я очень сильно извиняюсь, но я не виноват, потому что, во-первых, долго не было автобуса, во-вторых, я попал в пробку. То есть смотрите, что, как я объясняю, что не во мне проблема, не я виновен в том, что произошло, а обстоятельства виновны в том, что произошло в моей жизни. А теперь давайте посмотрим эту картину совершенно с другой стороны. Теперь я этот же человек, который нахожусь среди вот этой группы людей, который ждет человека больше полчаса. И когда этот человек приходит и говорит: знаете, извините, пожалуйста, автобус задержался, я попал в пробки. Что я ему говорю? Виноваты не обстоятельства, а виноват ты, потому что надо было тебе выходить раньше, за полчаса, и тогда бы ты точно успел. То есть, когда делаю я плохой поступок, я нахожу себе оправдание. Когда делает кто-то другой плохой поступок, я обвиняю этого человека в этом поступке. Понимаете? Вот так работает гамартия. Если мы это с вами поймем, то мы поймем, почему нам нужно прощать и как прощать, как научиться прощать людей, которые против нас сделали какие-то вещи, которые, на наш взгляд, нам кажется, простить невозможно. Итак, сегодня на этом мы с вами заканчиваем эту тему, но мы будем с вами продолжать изучение этой темы. Мы заканчиваем на словах, как на мысли о том, как работает грех, как он производит в нас изменения, как мы начинаем оправдывать себя и обвинять людей. И как у нас появляется желание якобы справедливости, но на самом деле несправедливость это никакая, а месть. Пусть Господь вас, друзья мои, благословит. До новой встречи!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Андрей Якимов.
2: Добрый день нашим зрителям. Мы рады, что вы с нами, потому что мы будем говорить сегодня о важной и, может быть, для кого-то неоднозначной теме. Она называется так: «Спасение в лодке или в лодках?». Мы будем говорить о том, спасение человека — это лично мое дело или это все-таки касается и общества. Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать, и мы сегодня с вами будем размышлять над этой темой. Я надеюсь, что дискуссия будет плодотворная, интересная, как и обычно бывает. Можно часто услышать такое мнение, что у меня свои отношения с Богом, у меня своя вера, и мне, в принципе, никто не нужен для того, чтобы я мог жить дальше, верить в Иисуса и строить с Ним отношения. И здесь возникает вопрос. У каждого действительно ли своя лодка или это лодка общая? Как вы считаете, спасение — это сугубо ваше личное дело или все же оно касается и, ну, в данном случае мы будем говорить о церкви, или оно касается также общества, которое присутствует в церкви?
3: Мне очень нравится моя личная позиция. Я действительно считаю, что каждый ответственен за свои дела, поступки, за свою жизнь, за свое спасение перед Богом. Но мне нравится мысль, то, что я могу влиять на спасение других людей.
4: Можно один момент? Угу. Хотелось бы уточнить, что спасение и что такое спасение и от чего, собственно, спасение, потому что не особо понятно.
2: Угу. Да. Спасибо за этот вопрос. Мы говорим с позиции христианского мировоззрения и понимаем спасение как конечное воссоединение с Богом, да, то есть то время, когда полностью будет положен конец греху, когда все, что сегодня нас разрушает, будет уничтожено, и мы сможем воссоединиться с Богом, можем быть спасены от этого греха, можем с Ним жить вечно. Вот о таком спасении мы говорим сегодня, о том спасении, которое все христиане ждут.
5: Ну, выбор вообще на самом деле за каждым свой, да, то есть каждый человек выбирает, да, хочет он быть спасенным, не хочет он быть спасенным, идет он к этому или не идет, но как я считаю, что церковь, да, и окружающие нас люди могут в этом помогать или могут, наоборот, нас от этого отвлекать. То есть поэтому это такой неоднозначный действительно вопрос, где мы вроде бы и делаем выбор, но на нас могут влиять факторы, которые нас окружают.
2: Угу, спасибо.
6: Но с другой стороны, церковь же выдумали не люди, а Бог. И если он это сделал, он сделал это для чего-то, правильно? Ну, как бы это же, ну, он сказал, чтобы мы собирались в какие-то группы, общины, правильно? Значит, это было для чего-то нужно. Поэтому неправильно утверждать, что мы спасаемся только благодаря, ну, как бы, только если мы сами в своей голове там будем верить.
2: Я бы здесь немножко хотел пояснить, прежде чем мы дальше пойдем. Некоторые говорят, что церковь — это зло, потому что там встречаются различные неприятные моменты, которые с Богом как-то очень слабо, или вообще, если можно так сказать, имеют связь. То есть в церкви происходят такие ужасные вещи, вопиющие вещи, что некоторые люди говорят, церковь — это зло, а Бог, он, конечно, хороший. Поэтому с Богом я буду строить отношения, церковь мне в таком случае ни к чему. Что вас вызывает вот это мнение, вот эта позиция? Как вы считаете?
4: У меня есть небольшой встречный вопрос. Соответственно, о каком спасении может быть речь, если разные церкви по-разному представляют себе спасение? То есть существует же много конфессий в нашем мире, и разные конфессии о спасении души или еще чего-либо похожего на душу считают абсолютно по-разному. То есть как вообще можно говорить о спасении, если ты не знаешь, какое спасение может быть истинное?
2: Спасибо.
7: Вообще церковь, она является, любая церковь является организацией, прежде всего. Организация — это как бы сообщество людей. А люди — это существа несовершенные, и они объединяются в сообщество по взглядам. Поэтому и получается, что каждый выбирает себе ту церковь, которая ему кажется, ну, более правильной, более ближе его сердцу. Соответственно, люди — это как бы составляющая наших организаций, наших общин, и также люди приносят в церковь все проблемы, все как бы трудности, которые также людей оттуда же и уводят, потому что это отталкивает часто и пугает, и не хотят люди там потом оставаться.
2: Угу, спасибо. Есть еще мнение, да?
5: Нет, просто хотела добавить к Юле о том, что... К Юлиному, точнее, ответу, что, правда, очень часто такое бывает, что в церковь приходят люди, ну, не совсем, ну, как их называют, больные, вот. Не физически, хотя есть те, кто и физически, и душевно, и духовно, вот. Поэтому здесь мы должны смотреть, с какой целью мы приходим в церковь. Мы приходим что? Посмотреть на людей? Или мы приходим именно действительно вот к этой цели, из-за которой была создана эта церковь, да? То есть в церкви тоже есть ядро, это догмы, правила и мысли, ну, вокруг чего, так скажем, собираются люди. Поэтому либо мы смотрим вот на это ядро, на эту мысль, да, на эту цель, угу. Либо мы смотрим на людей, которые туда ходят.
2: Угу, спасибо. Ну вот Андрей задал вопрос по поводу того, что мы понимаем под спасением, разные конфессии. Но я бы хотел здесь тоже небольшое уточнение внести. Когда мы говорим о христианах, у них все-таки представление о спасении, оно сходится в одной точке, там, где мы желаем воссоединения с Богом. Поэтому как бы вот об этом спасении мы говорим. Да, по-разному это воссоединение мыслится, но вот эта точка именно воссоединения с Богом, она присутствует у всех христианских церквей.
4: Ну и до христиан люди пытались воссоединиться с богами. Ну как, по меньшей мере об этом мечтали. То есть и люди хотели и в Вальхаллу, и к древним античным богам, и хотели быть их детьми, то есть...
2: Да, и слиться это, с космосом
4: это,
2: и так далее.
4: Да, это как бы тоже входило в их понятие спасения, то есть от этой жизни.
2: Да. Но, к сожалению, или, может быть, к счастью, эта тема очень широка, поэтому мы все-таки сегодня узко смотрим в христианском разрезе, потому что ну, сложно охватить все это многообразие. Мы будем только перечислять, я думаю, всю передачу. Представления.
8: Можно немного добавлю к ответу Андрея, немножечко отвечу, может быть, на этот вопрос. Ни один из богов, которые вне христианского вероучения, ни один из этих богов не имел связи с людьми, которые к нему обращались. Да, людям казалось, что они имеют связь, но они не получали ответной реакции от Бога, и ни один их бог не хотел их спасения. Ему было важно, что ему принесут, если уж даже он и существует, этот бог. Угу. Бог же, которого святят христиане, он именно дающий Бог, он именно Бог, который благословляет и дает это. Он не берет, он отдает и любит их. То есть ни один из богов так не любил свой народ, как Бог, которого святили люди, которые христиане.
2: Ну, я бы немножечко, опять же, вернул нас в колею наших размышлений, потому что мы говорим сегодня о спасении, да, и о том, это мое личное дело или оно касается и другого человека тоже, да, приходящего в церковь, и вообще роль церкви в этом. Вот, и поэтому, конечно, можем говорить много и о Боге, и о его природе, и о идолах можем говорить, но это немножечко не наша тема сегодня. Вот, я бы хотел больше прояснить этот момент, который касается спасения индивидуального или вот такого, который затрагивает и других людей. Я хочу задать такой вопрос. Как вы считаете, почему раньше, к примеру, если вы откроете Ветхий Завет, да даже Новый Завет, вы увидите, что спасение и вообще отношения с Богом, они мыслились больше как в сообществе, больше в сообществе. Но со временем этот взгляд, он получил как бы низкую оценку, и сейчас часто превалирует мнение, что спасение — это твое сугубо личное дело. Откуда взялось вот такое мнение? Как вы считаете? Почему?
4: Потому что Священное Писание, собственно, писали важные на то время политические деятели. Ну, то есть, допустим, Моисей, как вождь народа, который написал Тору, соответственно, он представлял спасение всего, собственно, народа, которым он владел, то есть который был в его подчинении. Поэтому, мне кажется, это и было именно так, что было представление больше о спасении всего народа. Он говорил о народе.
2: Спасибо. А еще какие мысли по этому поводу есть? Почему сместился акцент?
7: Мне кажется, это просто связано с человеческим восприятием, потому что раньше люди жили все-таки в сообществах и зависели друг от друга очень сильно. Они жили как бы одним, ну, как бы одним разумом в какой-то степени. Сейчас идет единоличное какое-то восприятие. Все стараются проявить свою индивидуальность, там, показать себя. То есть сейчас акцент как раз вот именно в мире идет на личность, а не на общество. И каждая личность должна как-то себя проявить. Поэтому и вера в Бога тоже, мне кажется, стала личной.
2: Спасибо.
5: Да, я тоже думаю, что это связано с тем, что сейчас идет больше пропаганда того, что мы уникальны, и очень много действительно ответвлений различных конфессий, верований и тому подобного, и поэтому все хотят как-то больше, наверное, быть не похожим на остальных людей, не похожим на какое-то сообщество, даже больше, наверное, к нему не принадлежать, а именно вот показать какую-то уникальность.
2: Спасибо. Да, то есть мы наблюдаем такое, может быть, культурное, общекультурное, да, ну или во всяком случае, охватывающее очень большое количество людей, явление как индивидуализм. Вот как вы к этому явлению относитесь вообще? Как вы его понимаете? Как бы вы его могли оценить, вот это явление, индивидуализм?
3: Очень положительно. И возвращаясь к предыдущему вопросу, откуда появляется спасение «я сам», ну, во-первых, пришел Иисус и это сказал. Он говорит о именно индивидуальном спасении, потому что то, что ты делаешь, это тебя и оправдывает, и спасает. Он научил молиться человека. Ведь раньше, когда те же люди с Моисеем шли, им приходилось собираться в собрании, их там читали Писание. У каждого не было какого-то свитка, где они могли читать. То есть, чтобы что-то узнать о Боге, им приходилось идти в собрание, там, потом в храм. А сейчас каждый может это делать индивидуально. То есть, мне кажется, сам Иисус породил и понятие личности, и понятие, что ты можешь индивидуально к нему обратиться и спастись.
7: Ну, Иисус породил.
2: Я бы даже сказал больше, что некоторые пророки говорили о том, что сыны не будут отвечать за грехи отцов, да, и они говорили о том, что спасение — это твое дело.

0: Не всегда, просто это мы такую тенденцию внесли. Мы себя любим, соответственно, сообщество кого любит? Только себя. И мы, в принципе, люди социальные. Бог нам даровал любовь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Ты любишь себя, у тебя много любви, и что ты должен делать? Ей, соответственно, делиться. И это нормально, это здраво, что мы должны делиться вот именно своей любовью с сообществом. И вот тогда будет это единство и внутри самим собой, и внутри, ну, единство сообщества самого.
1: Угу, спасибо большое. То есть я так понял, что некоторые индивидуализм оценивают как бы с положительной точки зрения, да, ну, так, положительными категориями. Некоторые говорят, что это все-таки нездоровое веяние времени. Так? Я понял правильно?
0: Не совсем. Индивидуализм просто должен немножко в другом проявляться, в какой-то самореализации себя, а не в веровании. То есть есть просто какое-то классическое, так скажем, то, что мы верим в Христа, то, что там кто-то верит в Бога, там, ну, в общем, кто во что верит. И этому там, говорю, принадлежит сообщество. И здесь, если ты будешь какой-то индивидуальностью что-то показывать, ну, зачем? Вот смысл. Поэтому индивидуальность, она, мне кажется, должна проявляться немножечко в чем-то другом. Ты можешь как-то определенным образом, так скажем, служить это как-то так по-своему, но не выделяться, так скажем, из вот этой вот колеи.
1: Интересный момент. То есть, получается, вот о чем говорил апостол Павел, да, когда он говорил, что дух один, а дары различные.
0: Да.
1: И он говорил,
0: да,
1: что твоя индивидуальность, ну, по сути, его слова, да, она может выразиться в твоем служении, в твоем таком индивидуальном служении для церкви, для общества, да, получается так?
0: Да, да, то есть именно вот в даре, так скажем, а не в, не в то, что ты веришь.
1: Автономное, что ты автономный, да?
0: Да.
1: Спасибо. Вот Андрей еще хотел.
2: В ходе развития истории мы можем заметить такой факт. Историография это доказала, что индивидуализм как явление возможен только при наличии конкуренции. То есть, когда человек может конкурировать с человеком или компания может с компанией конкурировать, возникает такое явление, как индивидуализм. То есть, один индивидуализируется от другого.
1: Интересно. А как это применимо к нашей сегодня теме?
2: Я хотел задать тот же вопрос.
3: Ну,
1: интересно.
3: Мне кажется, что это применимо так, что да, Бог соберет свой народ, да, Он спасает своих людей, да, на небесах будет не один, не два человека, их будет больше, но спасается каждый человек согласно, ну, тому, что он делал в своей жизни один, независимо от других людей.
0: Да, проявил ли ты свой дар, так скажем, в служении и во благо своего спасения, наверное, да? Проявил ли ты индивидуальность? То есть, ну, у нас же там...
2: То есть, если я буду что-то делать, я спасусь, да? Что-то хорошее?
0: Нет, нет, не то, что ты обязательно должен что-то делать во благо там своего спасения. Просто проявлял ли ты себя как личность? То есть, Бог тебя не просто так создал.
3: Просто что ты собой представляешь сам, лично.
1: Спасибо. Я вот по роду своей деятельности... Может быть, конечно, это очень такой отдаленный и не совсем похожий на область наших размышлений пример, но я его все-таки приведу, потому что он неким образом намекает, мне кажется. Вот когда организовывают молодежное там, собрание большое, да, там летом собираются люди, и нужно организовать питание, нужно организовать материал, чтобы у них все было, там, инвентарь закупить и так далее, то получается интересная такая вещь. Чем больше людей, тем все становится дешевле в этом плане, тем больше возможностей появляется. Хотя как бы нужно накормить каждого точно таким же количеством пищи, да? В принципе, такие же расходы. Но когда людей становится больше, то намного... больше появляется и финансовых возможностей. Ты можешь больше материала купить, ты можешь спикеров каких-то пригласить, да, оплатить им дорогу там и так далее. Ну, то есть появляется больше возможностей. Вот это такая интересная мысль, которая мне напоминает чем-то церковь. Чем, так скажем, больше это сообщество людей, да, тем больше у них появляется возможностей. И для того, чтобы проявить также свою индивидуальность, также послужить Богу и поддержать друг друга, например, для того, чтобы действительно оставаться вот в этом векторе ко спасению. Давайте мы с вами откроем Писание, И посмотрим вообще,

0: что оно говорит нам о церкви? Для чего Бог создал эту церковь? Может быть, это было как бы временное установление? Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стихи. Ефесянам 4 глава, 11-12 стих. Ну и по порядочку.
1: Матфея 28, 19-20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдайте все, что я повелевал вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
0: Спасибо большое. Эти тексты многим христианам знакомы, даже многие знают наизусть. И они говорят о том, что Иисус Христос оставляет какую-то миссию для своих учеников, для своей вновь образованной церкви. То есть церковь, она существует для того, чтобы выполнять какую-то миссию. Следующий текст, Ефесянам 4, 11-12.
2: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова».
0: Угу, спасибо большое. Здесь говорится о созидании какого-то тела. О чем это идет речь?
3: В Библии говорилось, что тело — это церковь, а Он как голова. Ну, то есть Иисус Христос как голова, а мы члены этого тела. Угу. То есть мы выполняем Его поручения, как бы наставления. То есть мы действуем от Его направления, что ли, так сказать.
0: Угу. Спасибо. То есть получается, что Бог себя с церковью очень сильно связывает, и используется такой образ тела, да, чтобы человеку было очень понятно, что Бог со своей церковью, Он органически связан. То есть нельзя голову отрубить от тела, чтобы тело осталось живо, да, так скажем, или голова. Вот. Это как неразделимые вещи. Вот эту идею здесь подчеркивает апостол Павел. Давайте посмотрим далее. Матфея 10 глава, с 5 по 8 стихи. Что сказано там? То есть здесь мы увидели из первых текстов о том, что есть миссия у церкви. Второй момент. Мы должны созидать эту церковь, назидать тех людей, которые там есть. И третье.
4: Матфея 10 глава, с 5 стиха. «Сих 12 послал Иисус, заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарийский не входите, а идите наипаче погибшим овцам дома Израилева, ходя же проповедуйте, что приблизил Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте».
0: Угу, спасибо. Здесь мы видим два тоже таких направления. Здесь сказано вновь о миссии. И второй момент, о чем сказано, что церковь должна делать?
4: Помогать, мягко говоря.
0: Заботиться о нуждающихся, да, здесь сказано, исцеляйте больных, да, то есть забота о нуждающихся. И последний момент, Евреям, 10 глава, 25 стих.
2: «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного».
0: Угу, спасибо. Что этот текст нам сообщает, о чем?
2: Но не оставлять церковь и ходить туда.
5: Так. Поддерживать тех, кто рядом с нами там.
0: И прославлять Бога, да? Да, то есть это еще один момент, который очень важен и должен быть присущим церкви. Церковь должна прославлять Бога, поддерживать друг друга. И Павел описывает жизнь верующего человека как жизнь во Христе, да? В Библии он использует такой оборот, он говорит «жизнь во Христе». Как это мы можем понять, «жизнь во Христе»? Как вы понимаете эту фразу?
6: Ну, наверное, эта фраза значит, что ты должен жить как Христос, следуя его принципам.
0: Угу, спасибо. Еще.
5: Означает ли это, что мы должны полностью подражать ему? Ведь мы все индивидуальны.
0: Угу.
7: Мы индивидуальны. И я считаю, что Христос живет, здесь имеется в виду, наверное, внутри тебя. То есть если ты наполнен вот, главной мыслью, так скажем, да, который, как, если он как глава говорит нам, да, что мы должны идти, служить, заботиться, да, то мы должны этому следовать. Это, если мы этому следуем, значит, мы живем во Христе. Это не значит, что мы так, ну, если он говорит только заботиться, значит, я только забочусь, да, то есть, а у меня, к примеру, дар в поддержке. И вот здесь прояви свою индивидуальность, поддержи. Угу. Не обязательно строго следовать тому, что нужно обязательно заботиться или лечить больных. А я умею делать другое. То есть, но я следую тому, что сказал Бог, но в то же самое время я это делаю так, ну, согласно своему дару. Потому что
0: спасибо большое, спасибо.
3: Я немножко про другое хотела добавить, то, что не в действиях, а во внутреннем составляющем, да, то есть когда мы узнаем о Христе, то мы влюбляемся в его природу в основном, ну, как бы очаровываемся тем, что каков Христос, да, то есть он, ну, как бы, как он относится к человеку, как он относится к тому, что сотворил, что, на что он пошел ради людей, да, то есть... И мы хотим не просто делать то, что он нам говорит, а то, что хотим быть похожим на него. То есть быть не то, что подражать там как-то. Да, в Библии есть такие тексты «подражать». Когда ты любишь кого-то, ты это автоматически как бы перенимаешь. Вот если люди живут вместе долго друг с другом, то они очень похожи становятся по характеру даже. И с годами человек все равно приобретает какие-то качества, которые у Христа. Допустим, если ты понимаешь и любишь милосердие в Христе, то ты со временем будешь, ну, милосерден, если ты вначале, допустим, был не таким. Вот. То есть именно черты характера приобретаются. Ну, как, такие спасибо. Же, как у Христа.
0: Спасибо. В Новом Завете, ну, церковь, это мы знаем уже перевод, да, как бы на русский язык, а вообще там сказано собрание, сообщество. И то слово, которое переводят как церковь сегодня, оно означает сообщество, собрание. И оно применялось, в принципе, к любому собранию. Будь то собрание по случаю суда, будь то собрание по случаю, ну, скажем, грубо, дня рождения, да, то есть это любое собрание. Чем отличается собрание церковное от всех остальных в Новом именно Завете? Как Писание, выделяет ли это собрание каким-то особым образом или нет?
4: Ну, церковное собрание, ну, оно собирается, и оно посвящено Богу.
8: Ну, собрание на день рождения, ну, во-первых, происходит раз в год, и там люди, которые знакомы, и плюс, ну, как бы, они... Ну, не готовиться к этому, скажем так, целый год. Mm-hmm. Когда мы идем в церковь, мы целую неделю, ну, как бы у нас, ну, даже сделаны книги на то, что мы всю неделю, ну, как бы настраивались и подготавливались. Это, во-первых. Во-вторых, это постоянно. Ну, как бы, ну, это 24/7, это не день рождения, которое раз в год происходит. Это такое собрание, которое даже когда ты вне собрания, ты все еще, ну, как бы являешься частью этого собрания mm-hmm. и интересно. Наполняешь mm-hmm. себя. Для того, чтобы прийти туда.
6: Угу. Исключительно со светской точки зрения, церковное собрание — это собрание людей, имеющих статус верующих угу. в обществе. То есть это собрание просто людей со статусом определенным. Угу. То есть не обязательно кто-то из них там должен быть верующий или что-то еще.
0: Угу. Спасибо.
3: Можно я тоже скажу? Я хотела добавить, что в дни рождения обычно приглашают тех, кого любишь. Ну, или родственников там, да. А в церкви собираются люди очень разные. И даже те, которые, допустим, нам не нравятся. Ну, допустим, какие-то нехорошие люди приходят в церковь. И некоторые, ну, как бы, далеко неприятные личности бывают. Но все хотят быть с Богом. Мы все очень разные. И в церкви принимают любого человека. А не просто кого хотят, приглашают.
0: Угу. Спасибо большое. Когда в Новом Завете речь заходит о церкви, об этом собрании, то всегда используется какое-то уточнение. Говорится, церковь моя, ну, собрание мое, да, если это Иисус Христос говорит, собрание по домам, собрание в том-то городе, вот, собрание, которое всегда нацелено на поклонение Богу, на решение вот таких вопросов веры. Всегда вот этим отличается собрание в Новом Завете от любого другого собрания тем, что это собрание, оно посвящено Богу, если так скажем, в генеральном плане выразиться. Это особое собрание. И есть такое понятие, как невидимая церковь. Наверняка слышали об этом. И обычно как бы считают людей, которые имеют какие-то, ну, отношения с Богом, да, или как-то узнали о нем, и вот как-то они пытаются узнать Господа, они вот составляют вот эту невидимую церковь. То есть они не приходят в организацию, они не поклоняются, но они в то же самое время ищут отношения с Богом. И кто-то говорит о том, что ну вот как бы невидимая церковь, индивидуальное поклонение, и поэтому все нормально. Но на самом деле для таких людей в Писании есть призыв. И он говорит о том, чтобы они вышли из Вавилона и пришли в церковь. И об этом написано в книге Откровения. Вы можете потом посмотреть. И 18 глава, с 1 по 4 стих, и в Иоанна 10:16 тоже можно найти этот призыв. То есть, когда ты встречаешься с Господом, когда ты хочешь жить, как говорится, во Христе, то это обязательно ведет к тому, что ты придешь в церковь, потому что церковь — это тело Иисуса Христа, это то, что Он назвал ну, своим, да? Это то, что Он отождествил с собою. Поэтому жить во Христе — это жить и в сообществе людей, которые поклоняются Богу тоже. Это даже можно сравнить с обычным таким явлением, как ну, какой-то интерес. Если у меня есть интерес к чему-то, я стремлюсь к тем людям, которые тоже имеют такой интерес. Мне с ними хорошо. Я с ними возрастаю, я с ними прогрессирую и так далее. И индивидуальность в таком случае проявляется лишь в том, что ты решаешь. Ты будешь в этом обществе, ты будешь поклоняться, ты будешь жить во Христе, или ты эту возможность не используешь. Поэтому, конечно, решение, быть нам спасенным или не быть, оно остается за нами индивидуальное. Но а сам процесс спасения — это, конечно же, общество верующих людей. Потому что, как мы сказали, церковь имеет своей целью назидать, миссию совершать, заботиться о нуждающихся. И как нельзя лучше, общество людей с ресурсами и возможностями для этого очень подходит, чем если человек попытается один как бы, да, всем этим заниматься. Но у него, скорее всего, ничего не получится. Не зря Иисус Христос нас приглашает вступить с Ним во взаимоотношении, быть частью Его тела. Тогда мы развиваемся, тогда мы идем вперед, и наше спасение, оно становится более таким, не знаю, реальным и осязаемым, потому что мы уже начинаем вкушать плоды общения с теми людьми, с которыми потом будем в вечности. Спасибо большое за ваши мысли, за ваши размышления, идеи. Мне было очень приятно с вами обсудить эту тему. И я благодарю тех, кто был с нами сегодня. И если вы по какой-то причине думали, что спасение — это сугубо индивидуальное дело, то я приглашаю вас сегодня переосмыслить с открытым сердцем этот момент.
9: Вы слушали программу «Иначе говоря».
10: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
12: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

На рубеже веков, в плену земных оков.

каждый удар бича. Ярость палача — это закрепление.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Тому, кто искренне желает тебе добра, верить можно. Сегодня поговорим о заветах. Мы поговорим о Ветхом и Новом Заветах. Ну, когда мы говорим о книгах Священного Писания. Так эти два раздела Библии назвали из-за того, что в действительности были в истории народа Божьего два события, когда люди вступали в завет с Богом. Ну, конечно, если рассмотреть, сколько раз Бог заключал завет с определенными людьми, то этих союзов будет некоторое количество. Ну, мы помним, с Ноем заключал Господь союз, с Авраамом, и не только с ними. Но нам сейчас интересны взаимоотношения не с отдельными личностями, а с целым народом. Библия описывает таких завета два – Ветхий и Новый. Поэтому и Писание разделили на две части, хотя надо сказать, что сделали это люди. Была ли на то воля Господа, сказать сейчас трудно. Первая часть описывает историю народа, заключившего с Богом завет, который апостол Павел позже назовет Ветхим. Павел Ветхим Заветом называет не 39 книг Священного Писания, а союз людей с Богом. Вторая часть описывает события, связанные с Заветом Новым. И надо сказать, что мы имеем честь жить в то время, когда имеется возможность вступить в него. Напрашивается вопрос, а что, одного завета было мало? Зачем понадобилось два? Я думаю, что Бог знает, что Он делает. Он желает нам добра. Тому, кто искренне желает себе добра, верить можно. Так что же такое завет? Вот определение. Слово «завет» на языке оригинала означает постановление, условие, закон. О чем же тут идет речь? Ну, если говорить современным языком, то как будут складываться обстоятельства, если два человека, ну, пожелают заключить между собой какой-то договор? Ну, предположим, в сфере бизнеса, но не только, например, брачный союз, тоже договор. Ну, думаю, что дело будет происходить в кабинете у нотариуса. То есть будет составлен такой официальный документ, в котором будут указаны все реквизиты сторон. После чего грамотным языком, грамотным слогом будут описаны условия. Ну, кто чего кому обещает. Там будут оговорены разные обстоятельства, способы их решения. Также будет оговорено, как будет разрешен конфликт в том случае, если, ну, какая-то сторона возьмет и не выполнит своего обещания. Ну, случалось ли вам покупать машину или квартиру? Почитайте ваш договор, и вы все это в нем найдете. Затем нотариус попросит обе стороны написать полностью фамилии, имена и отчество каждой из сторон, причем написать нужно будет от руки, не машинописным текстом, чтобы можно было идентифицировать почерк. Затем вы распишетесь, и после того, как представитель государственной власти скрепит ваши обещания печатью, договор вступит в силу. И с этих пор вы не принадлежите самому себе, ведь вы подписали обязательство. И если вы его нарушите, то к вам через суд будут применены описанные в договоре санкции. Человек несовершен, он склонен к грехам, и поэтому, ну, что-то нужно держать в узде. Должно быть что-то, что будет держать в узде и направлять в нужное русло. И вот тут, ну, не обойтись никак без условностей, связанных с законом, прокуратурой, судами, силовыми структурами, ну и, конечно, так дальше. Все это исчезнет только в Царстве Бога, на небесах, куда не войдет ничто нечистое. Ну а пока есть грех, есть и законы, которые защищают права того, с кем вы вступаете в договор, и ваши права тоже. Вот почему всякий контракт или союз заключается представителем власти, который скрепляет договор на основании закона. Вот вам и постановление, вот вам и условия, вот и закон. Библия говорит о том, как Бог заключил с народом завет, договор. И там тоже имеют место и закон, и постановление, и оговорены всякие условия. Затем официально люди засвидетельствовали о том, что они готовы выполнить все условия и соблюсти законы. Сам закон, надо было сказать, был провозглашен самим Богом вслух народа и затем записан на двух каменных скрижалях. Вы можете об этом сами прочитать в книге «Исход» в 20 главе. Но правды ради, разговор о заветах будет неполным, если мы не поговорим об одном великом народе, который непосредственно связан с обоими заветами – и с Ветхим, и Новым. Этот народ принимал непосредственное участие в обоих заветах. Вот с чего все началось. Книга «Бытие», глава 12. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Библия говорит о том, что праотцом вышеназванного народа был некто Авраам. Какой он был национальности? Об этом есть запись. Книга Второзакония, 26 глава, в 5 тексте. Написано: «Ты же отвечай и скажи пред Господом, Богом твоим, отец мой был странствующий армиянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный». Заметили, где произошел народ от Авраама? Нам известно, что Авраам вышел из города, который называется Ур Халдейский. Город Ур находился в междуречье рек Тигра и Евфрата и был очень большой развитой столицей. Археологи, во всяком случае, утверждают, что там люди жили в каменных двухэтажных коттеджах. Получается, что Авраам, армиянин по национальности, как написано, вышел из очень большого города, из довольно комфортных условий. И выход был связан вовсе не с отказом от комфорта, а, скорее всего, с идолопоклонством, которое там процветало. Затем его потомки попадут в египетский плен, где из них произойдет большой сильный народ. Причем у этого народа пока нет никакой родины. Конечно же, все это исполнилось. Но не просто. Странно то, что у Авраама и Сары детей-то быть не могло. Сара была неплодная. Это Бог обещает, что от Авраама произойдет великий народ, посредством которого должны благословиться все народы. Но как он произойдет, если у них нет детей? Авраам долго ждал сына от Сары, и Бог обещал ему сына. Надо отдать должное. Авраам не разочаровался. Он ждал до 100 лет и получил ожидаемое, когда, в принципе, родить ребенка уже было невозможно. Это было чудо от Бога. Вот как вы думаете, мог бы теперь Авраам сказать, что это он произвел народ? Конечно же, нет. Без участия Бога у Авраама потомков не осталось бы. Не было бы просто. Поэтому Господь и сказал, что это он, Господь произведет народ. Но от кого? От армиянина? А вот тут Интересное слово, давайте прочитаем. Оно в книге «Бытие» в 14 главе, стих 13. Написано: «Пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». А? Впервые Авраам назван евреем. Слово «еврей» – «иври» на иврите. «Иври» – язык такой, который у иври. Оно происходит от слова «эвер» – «сторона». То есть, если говорить о реке, то у нее есть два берега, две стороны. И если кто-то перейдет из одной стороны на другую, то про него скажут, что он иври. Тот, кто перешел с другой стороны, оттуда сюда. Авраам вышел из своего города и был иври, арамеянин по национальности, который пришел с другой стороны. Потом его потомки попадут в египетский плен, где уже будут названы евреями, людьми с другой стороны, то есть странниками. Люди, которые без родины, пришельцы. А для чего они пришли? А вспомним, что пообещал Бог Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Вот оно предназначение. У Бога был план, так или иначе связанный с этим народом, и Библия повествует, что этот народ Бог выводит из египетского рабства в землю обетованную и заключает с ними завет. Происходит это у горы Синай. Там самим Богом вслух всего народа провозглашены 10 заповедей, затем составлена книга завета, то самое рукописание, где более подробно описаны правила жизни в условиях завета. Они перечислены в книге «Бытие» в главах с 21 по 23. Прочитайте сами. «Затем весь народ произносит обещание, что все вышеперечисленное будет досконально соблюдено. И, наконец, завет был скреплен жертвоприношением. Кровью жертвы покропили на книгу завета, на сам народ». Вот завет и заключен, и в него можно вступить каждому желающему. А еще в книге Второзакония написано о провозглашении благословения и проклятия. Давайте прочитаем это в 30 главе. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. И не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, и слушал глаз его, и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». Заметили, все зависит от того, а будут ли верны Богу те, кто с ним заключили завет. При самом лучшем раскладе, если народ Богу верен, то он благословляется, и это привлекает другие народы. Аврааму Бог пообещал, что в семени его благословятся все народы, Например, когда Господь выводил Израиль из Египта, то Он совершил в Египте очень много чудес, которые египтяне видели. И надо отдать должное, некоторые из них также были этим столь поражены, что оставили свое отечество и вышли из него, точно так же, как вышел из своего Авраам. Вот что написано о пришельцах, пожелавших вступить в завет с Богом. Исход, 12 глава. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Что сделал Авраам? Он вышел из своего отечества, вступил в завет с Богом, при этом он был обрезан, и стал тем, кто пришел с другой стороны – иври. Что должен был сделать пришелец? Ну, извините, если он пришелец, значит, он уже вышел из своего родства и поселился у евреев. Затем он вступает в завет с Богом, обрезывается и становится как природный житель земли, на которой уже распространяется Богом данный закон. Он становится иври. Евреем становится, если не де-факто, то де-юре. Вот как благословляются представители народов. Они как бы усыновляются, прививаются к Богом созданному народу, как прививаются к растению, ветви других растений. Вопрос. Так что же, благословились ли все племена земные? Дело в том, что читаешь Библию, и как-то становится грустно. Постоянно эти слова. «И стал народ блудно ходить вслед других богов». И вместо благословений – проклятие за проклятием. И получается все наоборот. Вот вместо того, чтобы привлечь народы к Богу истинному, евреи сами увлеклись вслед народов с их чуждыми богами. Что-то тянуло их туда. И ведь не насильно-то. Насильно никто не тянул, сами выбрали. И про завет с Богом забыли. И что произошло? А произошло то, что как вышли евреи из египетского рабства, так и ушли в рабство обратно, только в Вавилон. Хочется сказать, ребята, ну что же вы делаете? У Бога был план, как благословить все народы. И этот план, по-видимому, не совсем удался. Так пророк Илия до того разочарован был идолопоклонством, что стал просить смерти себе у Бога. Он говорил, вот, мол, всех пророков перебили, и моей смерти ищут. Господь интересно ответил, нет, Илия, ты смотришь своими глазами в одном направлении, я вижу больше. Есть 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Да, народ Божий согрешил. Да, они нарушили завет. Но не все. Есть остаток, и всегда был остаток. Как бы народ ни грешил, грешили не все. Так как же быть? Ведь Бог же обещал Аврааму, что благословятся в семени его все племена земные. Но неужели Бог пообещал и не выполнит? Да не может такого быть. Он знает, чего он обещал и как достичь. Написано, что Господь знал свой народ и знал, что так произойдет. И что же он предпринял? Давайте прочитаем, что предпринял Господь, и прочитаем мы в книге пророка Иеремии в 31 главе с 31 стиха. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после сих дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа». «Ибо все будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Интересно, да? Так с кем Господь желает заключить Новый Завет? Да, да, с теми же самыми евреями, только ему интересен уже не весь народ, а верный остаток этого народа. Позже апостол Павел скажет, что они-то и есть то самое семя Авраама, то семя, в котором должны быть благословлены все племена земные, к которому и язычники должны присоединиться. И что говорить? Сам Иисус Христос по плоти родился от кого? От евреев. Кем были 12 апостолов? Евреями. Кто ожидал сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы? Евреи. И первые крещенные с проповеди апостола Петра. Кто? Евреи. Первый новозаветний язычник появляется в 10 главе Деяний апостолов, когда Господь апостола Петра призывает проповедовать Корнилию, офицеру римской власти. А после книга повествует о том, что Иисус останавливает на дороге Савла и делает его первым апостолом Павлом, апостолом язычников. Чем же отличается Новый Завет? А написано, что закон Божий теперь не на скрижалях написан будет, а где? В сердце человека. Заметьте, закон не отменен, он поменял местонахождение. Скрижалями становится сердце человека. В Ветхом Завете в жертву приносят животных ежедневно, в Новом Завете в жертву принесен Сын Божий и принесен единократно. Храм Ветхого Завета был на земле, храм Нового Завета находится на небесах, где священником сам Иисус, священником навек, по чину Мелхиседека. И надо сказать, что сердце человека, в котором вписан закон Божий, тоже названо жилищем Бога. Ну, это в том случае, Бог живет в сердцах. Ветхий Завет заключен был на Синае при исходе евреев из Египта. Когда же заключен новый? Давайте вспомним, о чем написано в книге «Деяний апостолов». Когда воскресший Иисус перед вознесением на небо сказал ученикам собраться в горнице, ожидать обещанного от Отца Святого Духа, и после это проявление Духа было явлено в виде языков пламени, которые почти почили на каждом из ожидавших. В то время ученики получили дар говорения на языках других народов, начали проповедовать. А это значит, что Иисус, вознесшийся на небо, предстал перед Отцом, и Отец послал обещанного Иисусом Христом Духа Святого. Ученики стали проповедовать, и от этой проповеди уверовали новые люди, которые стали вступать в уже Новый Завет через крещение. Обрезание при этом уже не требовалось. Значит, завет вступил в силу. Коли после проповеди в этот завет уже стали входить люди, это произошло после вознесения Иисуса Христа. Новый завет всеми заключается через принятие крещения, символа смерти и воскресения. При этом Новый завет включает в себя такое понятие, как рождение от Духа Святого. Когда жизнь человека обновляется при помощи этой удивительной личности. Что же можно сказать по поводу того, почему Господь вел свой народ вот таким путем? Почему два завета, а не один? Почему Иисус Христос пришел не раньше, а в свое время? Что, разве Бог не знал, что его народ нарушит Первый Завет и не будет ему верен? Нет. Бог об этом удивительно знал. Он говорил об этом сам. Апостол Павел в послании к римлянам рассуждает о том, почему Бог допустил, что люди нарушали верность ему. Евреи и язычники. Одни, он писал, грешили, чтобы пробудить ревность в других, и наоборот. И вот эти свои рассуждения Павел заканчивает такими словами о Боге. Это в послании к римлянам в 11 главе. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему и слава вовеки. Аминь». На все вопросы ответить трудно, но в одном я уверен на 100%. Хотя ум Господа понять невозможно, но, судя по всему, Он вел ход истории таким образом, чтобы спасти максимальное количество людей из всех народов, потому что Он любит людей и желает добра, а тому, кто искренне желает добра, верить можно.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
1: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Счастливый день. Рассказывает Ольга Козуля.
1: Мой счастливый день, он, случившийся однажды, повторяется еще не один раз. Сейчас объясню, в чем дело. Я работаю, служу в волонтерском объединении, которое называется «Добрые руки». И в этом объединении волонтеры помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ну и просто даже не попавшим, те, которые нуждаются в помощи, помогают продуктами, помогают вещами, одеждой, обувью, добрым советом, добрым словом. И одно из направлений волонтерского объединения – это прием одежды от жителей города и, с другой стороны, раздача этой же одежды тем, кто нуждается. То есть мы являемся такой площадкой, где эта одежда и вещи, и обувь, она проходит как река. В эту комнату попадает, и из нее люди выносят те, кому нужно. И вот я являюсь частью этого процесса, и однажды случилось так, что на телефон объединения позвонила женщина и попросила, чтобы, если будет такая возможность, вдруг попадется мольберт для рисования, он ей нужен для занятия с дочерью, а купить новый они не имеют возможности. Ну, я сказала, что на данный момент такого нет, и вообще мы больше специализируемся на одежду и обувь, чем на какие-то предметы. Вот, ну и ничем ей помочь не можем. И я не взяла ее телефон, к сожалению, тогда. Каково же было мое удивление, когда буквально через пару дней раздался звонок, тоже на этот же телефон, звонил другой человек, который желал отдать мольберт, краски, кисти после как раз ребенка, который вырос, занимался и уехал. И я тогда подумала, надо же, какое совпадение, что буквально пару дней назад женщина звонила, хотела взять, а вот нашелся человек, который готов отдать. И мы приняли этот мольберт, и он так стоял сиротливо в сторонке, потому что я не взяла контактов той женщины. Каково же было мое удивление, когда на очередную акцию волонтерского объединения пришла именно эта женщина. Она говорит, я раньше не приходила, я знаю, что такое существует объединение, но в этот раз меня что-то побудило, и я пришла. И я, говорит, здесь нашла мольберт. Я подумала, что это совпадение, и как-то со временем этот случай замылся. Потом произошел второй подобный случай, когда у одного знакомого родился ребеночек. Мы были этому очень рады, и ему нужно было помочь. Кроватка, коляска, пеленальный столик, в общем, много всяких детских таких моментов. И тоже на тот момент не было этих вещей. Но здесь уже я поступила предусмотрительнее, говорю, оставь телефончик свой, если вдруг появится, я покажу, где это лежит, позвоню. И где-то внутри у меня была уже такая уверенность и, может быть, надежда, что скоро это появится. И действительно, через буквально очень короткий срок позвонила женщина, которая и

быть неважного, что он заботится об этих людях даже вот в таких мелочах. И потом я завела блокнотик, куда стала записывать нужды, просьбы людей, которым были нужны какие-то, может быть, необычные или не так часто попадающиеся вещи, которые приносят нам в комнату гуманитарной помощи. И вот сейчас я уже живу в этом процессе, переживая вот этот счастливый день, когда я поняла, что Бог этим руководит, живу постоянно. То есть кто-то звонит, спрашивает, есть ли вот это. Я уже с уверенностью говорю, пока нет, но, возможно, это появится в ближайшее время, оставьте свой телефон. Вещи самые необычные спрашивают иногда. Какие-то там украшения для аквариумов, сам аквариум, одежду определенного размера. Или нужно было несколько одинаковых футболочек там для выступления, да. И вот, понимаете, приходит несколько одинаковых футболочек именно того размера, который нужен той женщине для выступления вот спортивных там ребят по спортивным состязаниям. В общем, вот такой удивительный процесс. И счастливый день для меня тот, когда я вот на таких моментах вижу, что Бог руководит этой работой, Он благоволит к ней, и больше всего Он благоволит к тем людям, которые нуждаются в чем-то. И к тем людям, которые могут слышать Его голос, приносят, жертвуют. Это ведь тоже жертва, потому что они могли бы выставить куда-то на какой-то сайт и продать. Но они приносят и отдают даром. Вот. И для меня это здорово. Это счастливый день, который повторяется. Слава Богу.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Сегодня мы прочитаем одну из заповедей Божьих, записанных в книге «Исход». «Не произноси имени Господу Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Это третья заповедь закона Божьего. Что значит произносить имя Божие всуе или напрасно? В Евангелии от Матфея есть притча Христа о сеятеле. Мы прочитаем ее с 4 текста. «И когда он сеял, — говорит Иисус, — иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на место каменистое, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». Как связана эта притча с третьей заповедью закона? Здесь Иисус описывает разные категории людей. Две из них мы находим в 5, 6 и 7 тексте. Иное упало на места каменистые, а иное упало в тернии. А теперь представьте ситуацию. Синишка стоит и дергает отца за рубашку. «Пап, пап!» «Ну что?» «Пап, а пап?» «Ну что, говори?» «Папа, папа!» «Да слушай, а что ты хочешь?» «Пап, пап!» Что сделает отец? Скорее всего, накажет за хулиганство. Когда мы постоянно приговариваем «Господи, Господи, Господи», мы поступаем подобно этому шалуну. Нет почтения, нет уважения, нет благоговения, нет нужды в Боге. Все мои слова напрасны, суетны, пусты. Бог для меня — это что-то мимолетное, проходящее, суетное. Я обращаюсь к Господу без желания знать Его, и, подобно семени на камне, быстро засыхаю в моих молитвах. 21 текст. «Но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Когда у меня все хорошо, Бог мне вроде бы и не нужен, а когда плохо, «Господи, помоги!» Господь помог. Я говорю: «Спасибо, вот тебе дар, иди к себе, а я пойду к себе». Таким образом, я как бы говорю Господу: «Знай свое место. Ты там где-то далеко, наверху, а я здесь внизу. Останемся при своих интересах». Но чтобы ничего плохого со мной не произошло, трижды перекрещусь, скажу: «Господи, помоги, охрани», и пойду, куда мне надо. Что я делаю неправильно? То, что обращаюсь к Богу не из глубины сердца, желая лишь избежать опасности. Бог мне нужен как некая палочка-выручалочка, как счастливый билет или спасительный талисман, но не как личность. Мне не нужны глубокие взаимоотношения с Ним. Достаточно лишь того, чтобы Он меня оберегал от несчастий, и все. У меня слишком много дел, чтобы серьезно разговаривать с Христом. Такая вера называется суеверием, а общение с Господом — напрасным. Человек так общается с Господом, когда живет в терниях, то есть в заботах века сего. А посеянный в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодным. Или человек думает так: «Возможно, у меня есть стремление что-то изменить, получить прощение, избежать наказания за преступление. При этом я не желаю становиться учеником Христа, изучать Библию, менять свой характер и жизненные приоритеты». Кажется, у такого человека есть искреннее стремление обрести душевный покой, но нет желания сблизиться с Богом. Ты, Господи, сам по себе, а я сам по себе. Вот тебе мой щедрый дар, если мало, принесу еще, а за это ты храни и оберегай меня. Торговля с Богом — это суеверие, пустая вера. Я произношу имя Божие попусту, напрасно, зря. Уж лучше бы я вообще молчал, как сказал однажды Иисус. Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Если я вижу в Боге только некое запредельное, могущественное и грозное существо, если я не вижу в Нем страдальца за мои грехи, если я не осознаю всем сердцем, какой немыслимой ценой далась Ему моя жизнь, мои прихоти, мое благополучие, то я произношу имя Божие напрасно. Господь не принимает такого отношения к себе и даже наказывает за это. Однако есть еще более неприятное состояние. «И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то». Здесь осуждается соблазн со стороны тех, кто, считая себя верующими, называясь христианами, своим поведением бесславят имя Божие. Откроем книгу пророка Иезекииля, 20 главу. «В тот день, подняв руку мою, — говорит Господь, — я поклялся им вывести их из земли египетской, в землю, которую я усмотрел для них, текущей молоком и медом, красу всех земель. И сказал им: отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь, Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, среди которых находились они и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской». Почему Господь столь ревностно заботится о своем имени? По поведению детей судят о родителях. Свое имя, то есть свой характер, Бог присваивает своему народу, то есть верующим людям. Когда с именем Божьим на устах совершаются злодеяния, обман, кража, разврат, разгул, идолослужение, войны, массовые расправы, то все это лишает Бога возможности спасти грешника. Почему? Потому что люди из мира, глядя на беззаконие так называемых христиан, скорее всего, никогда не смогут прийти к Иисусу Христу. Вот почему Господь произнес такие суровые слова, записанные в Евангелии от Матфея, 18 главе. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Такое духовное состояние говорит о бунте против Бога и подобно состоянию, описанному Христом в притче 13 главе, которую мы читали. Вот это состояние. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает «посеянное при дороге». Господь защищает честь своего имени, чтобы в нем обретали спасение все народы, чтобы приходили к нему, любящему Богу, видели в нем пастыря, полагающего душу свою за овец, чтобы видели в Господе Отца, нежно простирающего к нам свои объятия. Имя Божие — любовь, милосердие, долготерпение, человеколюбие, забота. Он всегда сочувствует нам. Если мы не понимаем этого, то мы произносим имя Его напрасно. Но если мы проникаемся Его любовью, Его жертвой за нас, если в нашем понимании Бог — это прежде всего страдалец, берущий на Себя бремя наших грехов, и если Он нам действительно нужен, то мы никогда не произнесем Его имя напрасно. «Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, другое в 60, иное в 30. Посеянное же на доброй почве означает слышащего слова, разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30». Любовь Божия делает наши сердца подобными доброй почве, на которой вырастает плод. Только в этом случае мы способны прославить имя Божие. Поэтому, чтобы исполнять в своей жизни третью заповедь и никогда не произносить имя Божие всуе, нужно возлюбить Господа Иисуса Христа всем сердцем, всем разумением и всей крепостью своей.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Во дела. 10 лет работаю в этом магазине и никогда раньше не замечала, что здесь есть кабинет.
3: Проходите, садитесь, пожалуйста.
2: Так по какому вопросу меня вызвали?
3: Да так, формальности.
2: Извините за прямоту, но я вас что-то не припомню. Давно вы в нашем магазине работаете?
3: Я не работаю в вашем магазине.
2: Серьезно? А кто к нам направил?
3: Начальство.
2: Начальство?
3: Давайте к делу. Скажите, пожалуйста.
2: А кто ваш начальник, Алла Петровна?
3: Выше.
2: Борис Николаевич?
3: Выше.
2: Выше Бориса Николаевича?
3: Выше, гораздо выше.
2: Да куда же выше-то?
3: Итак, скажите, пожалуйста.
2: Неужели сокращают?
3: Не беспокойтесь, по работе к вам нет никаких претензий. Скажите.
2: Тогда зачем меня вызвали?
3: У меня мало времени, вы не могли бы не перебивать?
2: Извините.
3: Скажите, можете ли вы подтвердить тот факт, что более перспективным покупателям вы уделяете больше внимания и проводите с ними больше времени?
2: Ну, естественно. Стоп. Здесь какой-то подвох, так? Как я должна ответить?
3: Честно.
2: А зарплату не урежут?
3: Я же сказал, по работе к вам нет никаких претензий. Отвечайте честно.
2: Ну, разумеется. Больше внимания уделяю перспективным покупателям. Что тут лукавить?
3: Хорошо. Согласны ли вы с тем, что потому, какое внимание вы уделяете клиенту, он чувствует, насколько вы его цените?
2: Да чувствует, наверное. А что? На меня кто-то жаловался?
3: Можно ли то же самое сказать и о ваших детях?
2: А при чем здесь мои дети?
3: Отвечайте.
2: При чем здесь мои дети?
3: Отвечайте, я вас умоляю.
2: Вы правы. Я не уделяю своим детям должного внимания. Я просто забросила их.
3: И что вы намерены предпринять?
2: Что намерена? Постараюсь больше с ними играть, больше разговаривать, интересоваться, чем они живут. Буду вести себя, по крайней мере, так, как я веду себя с клиентами в магазине.
3: Ну, замечательно. Вы свободны.
2: Вы что, меня вызывали, чтобы поговорить о моих детях?
3: Именно это меня интересовало.
2: Кто вы?
3: Неважно.
2: В какой организации вы работаете?
3: Я не работаю ни в какой организации.
2: А где вы работаете? Ничего не понимаю. Только что тут сидел.
4: Анжелка, ты что сама с собой-то разговариваешь?
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
6: Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на него.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы должны понять, что следование за Иисусом – это путешествие в неизвестность. Это то путешествие, когда мы доверяем своему Господу, не зная иногда, что с нами произойдет. И чем большими земными благами мы с вами обладаем, тем труднее нам решиться идти в неизвестность. Я повторю, чем большими благами мы обладаем, тем труднее нам согласиться идти в неизвестность. Бог не против нашего благосостояния, Он не против того, чтобы мы были богатыми, Он не против того, чтобы мы имели многое, но Он против того, что стоит между нами и Господом, что делает Бога на втором, третьем, десятом месте. Итак, сегодня мы вспомним одну печальную историю об одном богатом молодом человеке, которая записана в Евангелии от Марка в 10 главе. Я думаю, что многим из вас эта история хорошо знакома. Я прочту 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и просил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Итак, Библия говорит, что этот человек был богатым и богобоязненным. Всю свою жизнь он старался делать все от него зависимое, чтобы угодить Господу. Но, несмотря на все свои старания, он все-таки оставался неудовлетворенным. И вот мы читаем, он говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек, как вы замечаете, называет Христа благим. Иисус сразу же уточняет, мы читаем в 18 стихе: «Никто не благ, как только один Бог». И говоря это, Иисус представляет молодому человеку возможность признать, кем в действительности является Христос. Иными словами, Иисус спрашивает его: «Веришь ли ты в то, что я Бог? Потому что никто не благ, как только один Бог. Признаешь ли ты меня таким?» Но, к сожалению, молодой богатый законник не среагировал на это примечание Иисуса. Тогда Христос продолжает говорить с этим человеком: «Знаешь ли заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать?» Молодой человек сказал Иисусу в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Другими словами, этот молодой законник говорит: если вечная жизнь заключается в личных попытках соблюсти закон Божий, тогда я уже там. Слышав это, Иисус делает очень важное заявление. Я читаю 21 стих. «Одно тебе недостает». Слово «недостает» означает недостаточность для вечной жизни того, чего этот молодой человек достиг в своей жизни. Есть какой-то недостаток, недостаточность. Этими словами также Христос дал понять законнику: ты только думаешь, что ты в совершенстве исполнил закон Божий, но в действительности это не так. Есть такая область в этом законе Божьем, в которой твоих усилий недостаточно. Исходя из слов Христа, становится очевидным, что смысл 10 заповедей сводится к двум основным идеям: возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Из дальнейшего поведения молодого законника нетрудно заметить, что он был обнаружен в своей недостаточности послушания закону Божьему, потому что он не любил своего Бога от всего сердца и тем более ближних, с которыми он не хотел делиться своим богатством. И несмотря на все это, молодой человек-законник этот представлял себя как соблюдающего закон Божий. Дальнейшее событие развивается в логической своей последовательности. Иисус говорит этому молодому человеку: если ты действительно хочешь следовать за мной, если ты действительно хочешь Царствие Божие, я тебе скажу, что ты должен сделать. Я читаю 21 стих Евангелия от Марка. «Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной, взяв крест». Однако этот молодой человек, смущенный, ушел от Христа. Как вы думаете, почему он ушел? Потому что он имел большое состояние. Причина, удерживающая его от следования за Христом, была в том, что он имел много ценных вещей. В конце я хотел бы сказать, дорогой друг, следуй за Иисусом Христом, который оставил свой личный пример, который мы с вами тоже должны в нашей жизни повседневной выполнять. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте, ребята! Чудеса! Кажется, мне устроили выходной.
5: Доброе утро, ваш ангел-хранитель.
4: Я думал, что такое только в сказках бывает. Странно. Еще так рано, а уже чисто. Марья Ивановна, трудоголик.
6: Ничего себе! Или у меня появился помощник?
7: Афанасий Филиппович, представляете, прихожу сегодня на работу, а работы-то и нет.
4: Да, представляю.
7: Спасибо вам. Афанасий Филиппович, как вы добры.
4: Да вы что, Марья Ивановна, это не я.
7: Да ладно вам. Прикидываться-то, Афанасий Филиппович, скромничать он будет. А то мы вас не знаем.
4: Марья Ивановна, ну что? Тут и дело, что я не скромничаю. Он и вам просил передать записку, у меня точно такая.
7: И именно через вас.
4: Ну, да, да. Я нашел ее рядом со своей.
8: Приветствую вас, уважаемые!
7: Здравствуйте, Савелий Игнатьевич!
8: Афанасий Филиппович!
4: Да-да-да!
8: Обнять вас нужно!
7: Крепкий-крепкий, обнимайте за двоих!
8: Афанасий Филиппович, мне так велосипед никто еще не начищал. Чистенький, отполированный, блестит как новенький, благодетель вы мой! А записочку какую оставили, думал, не догадаюсь!
7: Читайте-ка, читайте-ка, Савелий Игнатьевич!
8: Доброе утро, Савелий Игнатьевич! Приятной вам поездки, ваш ангел-хранитель.
4: Было, конечно, очень приятно, Савелий Игнатьевич, но это не я.
8: Ну, конечно же, это не вы.
7: Дайте-ка записочку-то,
8: ну, вот, Марья Ивановна, смотрите-ка.
7: Конечно, ангел должен быть невидимым, незаметным, то есть. А бумажка-то, между прочим, из вашей будочки, целая стопка у вас лежит. Вот она, записочка-то.
4: Так не я это, Марья Ивановна, ну что вы.
9: Марья Ивановна, это вам.
7: Мне? А за что мне-то?
9: Как за что? Не делайте вид, что вы здесь ни при чем. Вчера вечером я вам рассказал то, что мне нужен чехол для телефона, а сегодня утром он лежал у нас в почтовом ящике. Я так о нем мечтал. Спасибо.
7: Да это правда не я, Лёнь. Это вон может... Ну, он Савелий Игнатьевич.
9: Нет, никто кроме вас об этом не знал.
8: А записка-то есть? Записка-то?
9: Есть.
7: Ну-ка, вот читай-ка.
9: Я буду тебе иногда звонить, а ты будешь отвечать и с радостью вспоминать обо мне.
8: Так вот это вы, Марья Ивановна?
4: Да!
8: Других романтиков нету.
7: Конечно.
8: Конечно.
7: Так это вот Афанасию Филипповичу первому пришла идея.
4: Марья Ивановна.
7: Знаю, знаю, Афанасий Филиппович, вы этого не делали.
9: А может, это Настя?
8: Ага, починила ботинки Афанасию Филипповичу.
7: Так, а откуда это вы про ботинки знаете? Между прочим, он вам ничего про ботинки не говорил.
8: Да я так, я их в окошко вижу.
10: Спасибо, спасибо. Я так долго мечтала об этой энциклопедии. Я только вам говорила, что мечтаю о ней.
8: Акуни, дедушка, это не я.
10: А кто?
7: А мы не знаем.
4: Не знаю. К сожалению, мы не знаем.
7: Но он явно среди нас.
4: Да. И вы знаете, я хочу сделать предложение. Уж коли наш ангел-хранитель пожелал остаться неузнанным, давайте удовлетворим его святое желание. Не будем допытываться, кто он такой.
8: Ну, это понятно, только за вас-то всю работу сделали, а мне пора почту разносить. Так что покидаю вас на своем железном коне.
7: До свидания.
4: Всего вам доброго. Ну, а я приглашаю вас ко мне в мастерскую на чашечку чая.
7: С удовольствием.
10: Ура! Ура!
4: Ну, вперед.
9: А наш папа тоже так может шить.
7: Да? А он у вас что, портной?
9: Да, может что угодно, из чего угодно.
7: Вот это да.
4: А вы знаете, я удивлен скромности нашего ангела.
7: Вот и я тоже. Хоть бы уж пожалел нас, да признался.
4: А я тоже хочу его удивить.
7: А как?
4: Я расскажу историю о том, как удивлялись ангелы.
10: А что, разве ангелов можно чем-нибудь удивить?
4: Конечно, можно. Правда, эта история из ряда вон выходящая, но Когда это произошло, удивились не только ангелы, но и люди удивились не меньше нашего.
6: Не томите, Афанасий Филиппович, а то мы сейчас подавимся.
4: Ну что же, слушайте.
0: В ту ночь, когда родился Иисус, пастухи сторожили в поле своих овец и размышляли о том, что Бог обещал послать Спасителя. Вдруг явился им ангел. При виде его они очень испугались. Ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая дана всем людям. В городе Давидовом родился вам Спаситель Иисус Христос. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с этим ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Когда ангелы скрылись, пастухи поспешили отправиться в Вифлеем. Когда они пришли в тот город, то без труда нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Поведали им пастухи о том, что с ними приключилось в поле. А Мария с Иосифом, слушая их рассказ, сильно удивлялись. С тех пор прошли века, и люди стали праздновать Рождество Иисуса. Вот как вам кажется, чему радовались люди и удивлялись ангелы?
6: Ну, наверное, тому, что Господь стал, как и мы, из плоти и крови.
4: Да. Да, да, совершенно верно. Они удивлялись тому, что Иисус родился не в богатых чертогах и не в богатой семье, как подобает Сыну Божьему, а в сарае среди животных.
6: И точно.
4: Да, еще они удивлялись тому, что Иисус, Сын Божий, оставил небесные чертоги и великолепие небес и пришел к нам на землю, к жадным, обманчивым и нехорошим людям, и жил среди нас. Рождество Иисуса Христа было настоящим чудом. Даже ангелы так считают. Ну, а теперь...
10: Нам пора прощаться.
4: Угадал. Дорогие ребята, удивляйтесь сами и удивляйте других. Будьте для ваших близких, родных и друзей самыми настоящими ангелами. Ну, а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч!
10: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
11: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

переполнилось вокруг. Прекрасная песня ликования осуществилась ожидание всех грешников. Нет больше слез, из гроба утром встал Христос. Он победил все силы тленья своим чудесным воскресеньем.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни».
2: Херувимы – ангельские существа, сходные по природе с серафимами. Название «херувим» дословно означает «подобный юноше». Херувим был поставлен Богом стеречь древо жизни в Эдемском саду после грехопадения первых людей и изгнания их из рая. Согласно 25 и 26 главам книги «Исход», изображения херувимов украшали Ковчег Завета и скинию в Древнем Израиле. Третья глава второй книги «Паралипоменон» сообщает о резных изображениях херувимов на стенах храма, построенного Соломоном. Пророк Иезекииль в 1, 10 и 41 главах своей книги описывает херувимов как человекоподобных живых существ. У них человеческие руки и четыре крыла, два из которых закрывают тело. У каждого херувима четыре лица – человека, льва, тельца и орла. Тела, руки и крылья херувимов полны очей. В видении Иезекииля херувимы вместе с четырьмя живыми колесами образуют колесницу Господа.
1: «И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня рассмотрим этикетки чипсов. Чипсы – английское слово. Это легкая закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля или иных корнеплодов, обжаренные в масле. Продаются как готовый к употреблению продукт питания. Подходя к магазинным полкам с чипсами, помните, что есть два основных рецепта приготовления чипсов. Первый способ – классический. Картофель режется тонкими ломтиками и обжаривается в масле. Имея подходящую шинковальную доску, этот рецепт легко повторить на обычной кухне. Другой рецепт часто применяется в машинном производстве. Из картофельной муки делают тесто. Из теста формуют чипсы, которые потом обжариваются. Теоретически безвреднее тот продукт, который состоит из цельного картофеля. Его срок хранения, кстати, намного меньше, чем чипсов из картофельного теста.
2: Полезная минутка.
3: В 1980-е годы появились первые научные исследования, доказывающие, что употребление чипсов может приводить к неприятным последствиям. Чипсы очень калорийные, что отражается на фигуре. Такое изобилие жира – серьезный удар по печени, а некоторые вещества, содержащиеся в масле, используемом для жарки чипсов, считаются канцерогенными. Производители чипсов начали выпуск чипсов с пониженным содержанием жира. Но все же 100 граммов чипсов содержат от 600 до 700 килокалорий. Так что чипсы с пониженным содержанием жиров все равно очень высококалорийный продукт. В чипсах очень много соли, что также очень вредно для здоровья. В них также добавляют ароматизаторы, консерванты и вкусовые добавки. Абсолютно во всех картофельных чипсах есть компонент, который вообще ставит под сомнение безвредность данного продукта. Это усилитель вкуса – глутамат натрия. Он обозначается на этикетках индексом Е621. Именно его наличие, скорее всего, и объясняет привязанность к чипсам миллионов потребителей. Глутамат натрия через 10-12 приемов вызывает привыкание и желание есть его снова и снова. Кроме чувства удовольствия, вместе с глутаматом вы получаете разрушительное воздействие на сетчатку глаза. Люди, часто употребляющие пищу с глутаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глутамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Если обратиться к статистике, каждый россиянин в среднем съедает 0,5 килограмма чипсов в год. Европеец – от 1 до 5 килограммов в год. Американец – 10 килограммов в год. Интересно, что в соответствующей пропорции распределились и цифры соответствующих заболеваний. Конечно, голод не тетка. И если он застал вас вне дома, так просто открыть пакетик аппетитных чипсов. Но ведь есть и другие варианты. Можно съесть горсть орехов, сушеных яблок или взять из дома сухарики.

0: и собственного приготовления. Или семечки. Эти продукты не только не повредят вам, но, напротив, обеспечат организм необходимыми полезными веществами. Будьте внимательны и здоровы!
1: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
1: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте. Возникновение теории эволюции мы привыкли связывать с именем Чарльза Дарвина. Но эволюционные взгляды на происхождение жизни на Земле в научном мире возникли еще до него. Теория эволюции до Дарвина. Сегодня это тема нашей программы. И на наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Какими были взгляды на происхождение видов и на разнообразие жизни до того, как Чарльз Дарвин выпустил свой труд о происхождении видов?
2: Когда мы с вами говорили о происхождении жизни на этой Земле, то мы обращали внимание на то, что эти взгляды существовали с самых древних времен. И примерно в это же время зародились и эволюционные взгляды на происхождение всего разнообразия видов. Эти взгляды, суть их заключается в том, что одни виды превращаются постепенно в другие виды. В частности, древнегреческий философ Анаксимандр, он говорил о том, что наземные животные происходят от земноводных. Другой философ, в частности Демокрит, вел линию наземных животных от пресмыкающихся. О возможных превращениях растений, в частности пыре в пшеницу, говорил древний философ Теофраст. И можно сказать, что эти взгляды существовали, они развивались, однако какого-то определенного интереса в обществе они не возникали.
1: Наверное, не созрели еще люди время, чтобы вести такую полемику горячую, которая, в общем-то, во времена Дарвина и возникла.
2: Да, они просто были неинтересны.
1: Но это древний мир, да? Дальше Средневековье. Как-то развивались взгляды? Что нового появилось в этот период?
2: Да, вы знаете, переломный момент произошел в 15 веке. И связано это было с открытием Америки Колумбом. Когда были открыты новые континенты, стали описывать новые виды, которые там были, которые удалось обнаружить на этих континентах, и возник вопрос, а как такое разнообразие жизни могло вообще уместиться в Ноев ковчег? И у средневековых философов, богословов даже возникли вопросы на этот счет.
1: Почему с Ноевым ковчегом это связывалось? Это потому, что, в общем-то, все, что живого есть на планете, да, было к тому времени и есть сейчас, оно, в общем-то, после потопа великого каким-то образом должно было сохраниться.
2: Должно было сохраниться, как Библия говорит, должно было сохраниться в Ноевом ковчеге. Но разнообразие видов настолько большое, то возникает вопрос, а могут ли они все поместиться? И тогда возникли сомнения на этот счет. И древние ученые стали считать, опять-таки они были людьми верующими, считали, что были сотворены Богом изначально не все разнообразие видов, которые мы сегодня видим, а только какие-то определенные виды, которые стали называть архетипами. И из этих архетипов стали развиваться путем эволюции, путем каких-то самопреобразований новые виды. И в конечном итоге мы получили вот это разнообразие видов, которые имеем сегодня.
1: Как вы относитесь к этой точке зрения? В ней есть вот действительно разумное зерно?
2: Ну, разумного зерна для ученых того времени, конечно, это было разумное зерно. Они, в общем-то, считали, что они объяснили, каким образом возникло такое разнообразие видов, и ответили на вопрос с ковчегом, да, как могли поместиться. Да? То есть разнообразие большое, видов было не так много, они были взяты в ковчег, а затем они все развились. Вот. И что мы можем сейчас сказать по этому вопросу? Конечно, у нас нет четких доказательств о том, что одни виды могли произойти или превратиться в другие виды, какими бы они ни были. Что касается Ноева ковчега, то сегодня креационисты произвели, в общем-то, расчеты, математические расчеты, которые показали, что те виды, которые населяют наш земной шар, они вполне могли поместиться в Ноев ковчег. Ведь мы знаем, что не все виды были взяты в ковчег, были взяты только сухопутные организмы. Птицы, млекопитающие, земноводные не были взяты. насекомые не были взяты. То есть эти организмы каким-то образом были сохранены. Рыбы, в частности, да, большой разнообразие.
1: Ну и птицы, наверное, могли тоже не быть взяты в ковчег. Они же летают, в общем-то, потоп. Какое
2: ну, птицы влияние летают, но потоп оказать? Все-таки был год, и сложно было им, наверное, выжить.
1: Сильные дожди, да, там шли дожди да. Очень.
2: Ну, поскольку Библия описывает, что все-таки птицы были взяты в ковчег, да, в частности, мы встречаем и вороны, и голуби, то мы на этом делаем основание, предполагаем, что на этом основании предполагаем, что они все были взяты в ковчег.
1: Но все-таки какие-то изменения внутри видов, мы их наблюдаем?
2: Конечно, да, мы с вами говорим о том, что какие-то изменения, они происходят, но эти изменения, они не носят такой локальный характер. Да, мы не можем сказать, что один вид может измениться до такой степени, что превратится в совершенно другой.
1: То есть, напротив, вид. Они носят именно локальный характер, да?
2: Да.
1: То есть, незначительные изменения, ясно.
2: Да.
1: А что касается вот еще открытия Америки, вы заговорили как раз об этом периоде, ведь там столкнулись европейцы с туземцами, с аборигенами, да? И как они относились вот к этим людям, которые жили вообще в другой культуре и, в общем-то, вели такой образ жизни, довольно-таки необычный, да, для европейцев того периода?
2: Да, странные люди для европейцев были. И, насколько мы знаем из истории, их быстро превратили в рабов. И для этого тоже должно быть какое-то объяснение. И действительно, объяснение опять-таки нашлось, опять-таки, в эволюционной идее. То есть возникли сомнения, а являются ли эти люди потомками Адама? Или это были какие-то другие существа? И, естественно, выгодно было считать их как раз-таки людьми другого вида. Вот. И их быстро превратили в рабов, стали эксплуатировать как домашний скот. Позже, в 1512 году, папа Римский Юлий II, он написал, выпустил буллу о том, что, в которой объявил, что все люди являются потомками Адама, но на протяжении очень многих лет она не возымела никакого действия на колонизаторов. То есть этих людей продолжали эксплуатировать как домашний скот. То есть мы видим, что эволюционные взгляды, они даже были выгодны.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Как дальше развивались взгляды на разнообразие жизни?
2: В дальнейшем уже стали задумываться о механизмах, о том, каким образом, благодаря чему виды начали изменяться. И в средние века на этот счет существовали две таких глобальные точки зрения. Первые считали, что Творец изначально заложил способность изменяться. И аналогию некоторую видели в индивидуальном, эмбриональном развитии. Ну, например, мы видим, как куколка превращается в гусеницу, гусеница превращается в бабочку. То есть какие-то мы видим, да, преобразования. И при том организмы изменяются до неузнаваемости. Да? Гусеница – это какой-то червячок, а бабочка уже совершенно, кажется, другой организм. Именно в этом и видели эволюцию. То есть Бог заложил в организмы способность вот таким вот образом изменяться.
1: Понятно. Но ведь не все виды изменяются настолько кардинально. Да? Вот даже вот люди, да, человечек рождается, и, в общем-то, он просто вырастает, и все, никаких крыльев у нас не появляется, там хвост у нас не отрастает, рога у нас не отрастают, грубо говоря. Да, в общем, люди те же люди. Это просто вот бабочка, такой наглядный пример, как вы сказали, что там изменения, кажется, что это вообще разные существа, да?
2: Да, ну здесь опять-таки можем сказать, что это склонность человека что-то преувеличивать, да, приписывать то, чего, в общем-то, не существует. Но существовала также и другая точка зрения. Например, другие ученые считали, что непосредственно климат, климатические условия, они воздействуют на организм таким образом, что они изменяются. Например, животные, которые жили в теплом климате, они оказались в холодном климате. Холод на них подействовал таким образом, что они стали изменяться. Таким вот образом они считали, происходит эволюция и изменение организма.
1: То есть, например, стала расти шерсть, да, или шерсть меняла свою окраску на белый цвет.
2: Окраску, да, стала более такой, да, более густой, защищала от морозов. То есть,
1: Но это неправильно.
2: Мы не можем сказать, что это правильно, потому что это недоказуемо. Опять-таки, если мы возьмем сухопутный организм, который жил в теплом климате, и поместим его в холодный климат, то шерсть у него не вырастет.
1: Но эволюционисты, они ведь считали, что эти изменения накапливаются в течение очень долгого периода, да?
2: Да, совершенно верно. Они считали, что в течение долгого периода они постепенно накапливаются, накапливаются. Но здесь мы видим, что если люди верили о том, что, в то, что жизнь возникла не так давно, да, в частности, около 6 тысяч лет назад, то для этого, в общем-то, нету времени. То есть это буквально какие-то там столетия и все.
1: И в конечном итоге к чему привела полемика?
2: В конечном итоге полемика привела к тому, что многие приверженцы эволюционных взглядов, они снова вернулись к креационизму. Ну вот, например, известный ученый, философ Жорж Бюфон, который написал огромное количество трудов, это 36 томов естественной истории, в которых развивал эволюционные взгляды не только на происхождение жизни, Земли, но и на происхождение видов. И в конце, как итог всех своих трудов, он пишет следующую фразу, вот я позволю себе ее зачитать. «Но нет, — пишет Бюфон, — по мере исследования становится очевидным, что все животные возникли по милости творения, что первая пара каждого вида и в полностью сформированной форме вышла из рук Творца. И нужно верить, что они всегда были такими, какими мы их видим сейчас, воплощенными в их потомстве». Интересно, что Бюфон не просто приводит свое заключение, но и говорит о том, почему он его сделал, то есть что его заставило вернуться,
1: да,
2: опять-таки, да, к креационистским взглядам. И вот что его заставило вернуться. Первое, на что он обращает внимание, это на тот факт, что никто из живущих на Земле и со времен Аристотеля не зафиксировал само явление превращения видов. То есть никто не видел, чтобы один вид превратился в другой. То есть доказательств как такового превращения видов нет. Это был его первый аргумент. Второе, что, о чем он говорил, это о том, что разные виды организмов невозможно скрестить. И если даже возможно скрестить, то их гибриды становятся неплодовитыми. То есть виды, они имеют четко определенные границы. Один вид отделен от другого и никаким образом не скрещивается. И третье положение, которое его опять-таки переубедило, это положение о том, что сегодня в животном мире, в мире растений совершенно нет переходных форм, которые следовало бы ожидать. Если один вид превращается в другой вид, и превращаются они постепенно, то мы должны наблюдать некий переход от одного вида к другому виду. Но опять-таки мы видим, что все виды, они имеют четкие границы, никаких переходов нет. Вот эти три положения, они заставили Бюфона как бы отречься от своих эволюционных взглядов. Но не только Бюфон отрекся от своих взглядов. Другой известный ученый – это Шарль Бонне, который развивал идею лестницы существ, который как бы распределил все организмы, которые существуют на Земле, в виде такой возрастающей лестницы. И он говорил о том, что низшие организмы как бы постепенно переходят на новую ступень, более высокой организации, затем дальше, дальше,
1: это
2: дальше.
1: Вот деление виды, роды, классы, отряды, семейства,
2: да,
1: вот
2: да,
1: это, да?
2: Совершенно верно.
1: То есть он разбил все живые организмы.
2: И все это, самое интересное, что лестница у него начиналась опять-таки с минералов, то есть не живой материи. Неживая материя вот так вот она возрастает, переходит в живую, образуются более совершенные организмы. В конце концов, на вершину лестницы он поставил человека, а еще выше там ангелов и Бога поставил. И он тоже стал писать о том, что организмы, они вот совершенствуются, они переходят с одной ступени на другую. Но спустя какое-то время опять-таки отрекся от своих взглядов и стал утверждать что все виды были сотворены Богом, такими, какие они есть, и поставлены Богом на вот эту вот лестницу существ.
1: То есть слишком много было пробелов.
2: Да, да? Слишком много было пробелов. И опять-таки здравый смысл, потому что ученый Иммануил Кант, о котором мы с вами уже говорили, и очень часто приводили его цитаты, он опять-таки здесь писал, что идеи о возникновение множества родов от одного единственного настолько чудовищны, что здравый смысл от них содрогается. Даже вот такую вот фразу
1: приводил. И на фоне всего этого в итоге Чарльз Дарвин все-таки написал свой труд о происхождении видов.
2: Да.
1: Вот опять же, я повторяю, что смелым человеком был Чарльз Дарвин, не побоялся в пику, в общем-то, существующим тогда взглядом выдвинуть свою теорию. Ну, о Чарльзе Дарвине мы будем говорить в следующей нашей программе непосредственно, о его теории. Можно ли сказать, что эволюционисты не верили в Бога? Так рьяно они доказывали, что замысла никакого не существует, а все произошло само собой?
2: Нет, конечно, все эти люди, о которых мы с вами говорили, они были довольно верующими, они придерживались всех постулатов церкви и не видели в своих идеях какого-то противоречия Библии. Но, знаете, спустя какое-то время другие люди увидели это противоречие. Они поняли, что если организмы могут так легко превращаться друг в друга, один вид превращаться в другой, да еще и совершенствоваться, то какая необходимость в их творении? То есть все может развиваться само по себе. Хотя сами эти ученые, они не вкладывали такой смысл. Они считали, что непосредственно Бог заложил вот эту вот способность, что это не происходит как бы само по себе.
1: Да, Бог при помощи теории, при помощи эволюционных механизмов творил все, да?
2: Да, да. А затем, видите, как это все постепенно пришло к тому, что и Бог не нужен, и все может само по себе развиваться. То есть мы можем увидеть, что в их взглядах были такие отрицательные моменты для богословия, для креационизма.
1: Олег Викторович, я благодарю вас за участие в этой программе. В следующей передаче мы будем говорить непосредственно о том, как возникло само учение Чарльза Дарвина, о его работе. И благодарю вас за то, что вы сегодня участвовали в передаче. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной программы, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго, до свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: радуйтесь всегда в Господе.
1: Для вас споет Сергей Перминов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

0: робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушла из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе?
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры, ты можешь вступать в пионеры». Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая, ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем.
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала. Я так жалела, что все так получилось. Может быть, это и не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла завуч и сказала: Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным диабетом.

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот, я так в окно.

0: первый закон сотворения чуда, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт. Опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится, с большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах, и после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал «Черный Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда, ты понимаешь, какое это счастье. А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю, Боже, вообще какое счастье.
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но тем не менее у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем исследование этого удивительного послания, первого послания Коринфянам. В 8 главе данного послания Павел отвечает на вопрос, который волновал коринфских верующих. Насколько можно позволять окружающим людям контролировать свои действия? Должно ли ограничивать свою свободу из-за того, что у моих ближних более узкие взгляды на христианский образ жизни? Является ли этот вопрос проблемным в современном христианстве? И вообще, с точки зрения каких критериев оцениваются правильные и неправильные поступки? Как правило, вопрос сводится к приспосабливанию своих поступков к мнению тех христиан, которые могут соблазниться. Коринфских верующих интересовало, могут ли они есть мясо животных, которых приносили в жертву идолам. Встречаемся ли мы сегодня с этим? Возможно, и есть такие регионы в мире, где эта проблема существует. Апостол излагает принцип, который и сегодня применим в подобной ситуации. Он указывает на два решения проблемы. Первое. Мы читаем первое послание Коринфянам, 8 главу, с 1 стиха. «О идоложертвенных яствах мы знаем, что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов, и Господь много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Лучшие куски мяса в Коринфе можно было купить на базаре лишь возле идольского храма. Язычники, подобно как и иудеи в Ветхом Завете, приносили в этих храмах жертву лучших животных. Часть от жертвы отдавалась жрецам, часть съедалась, а часть оставляли для продажи. Таким образом, лучшее мясо, которое можно было купить на рынке, часто могло быть мясом, принесенным в жертву идолу. Была еще одна проблема. Язычники верили в наличие демонов и бесов. Весь воздух, по их мнению, был наполнен ими, и они постоянно пытались вселиться в человека. Если им это удавалось, они вредили телу и расстраивали ум. Язычники были уверены, что одним из способов проникновения бесов в человека была пища. Чтобы избежать этой напасти, необходимо было посвятить пищу какому-либо хорошему богу, который бы воспрепятствовал злому духу войти в человека. По этой причине почти все животные перед забоем посвящались какому-нибудь богу. А это означало, едва ли можно было купить или съесть мясо, которое так или иначе не было бы связано с именем того или иного языческого бога. Отсюда и вопрос. Если христианин ест мясо, посвященное идолу, не принимает ли он косвенного участия в поклонении этому идолу? Одна группа верующих заявляла, да, этот христианин поклоняется идолу. Если язычники видели, как он покупал мясо животного, которое было принесено в жертву языческому богу, то теперь они будут думать, что этот христианин разделяет их отношение к этому идолу. Такой христианин дает ложное свидетельство. Он не провозглашает своим поведением того, что Христос заменил всех идолов. Кроме того, он соблазняет других христиан вновь возвратиться к идолопоклонству. Второе. Другая группа возражала. Нет, это неправда. Идол – это ничто. Это просто кусок дерева или камня. Как можно поклоняться тому, чего на самом деле не существует? Как мы можем повлиять на бывших идолопоклонников и освободить их от влияния идолов, если будем действовать так, как будто в этом что-то есть? Не лучше ли, если мы будем действовать согласно тому знанию, которое Бог дал нам во Христе? Будем наслаждаться нашей свободой во Христе, и это есть, это мясо без всякого исследования. Мясо в храмах продают хорошее, и было бы неразумно не воспользоваться этим. Так в церкви возникло два мнения. Мы не очень продвинулись в этом вопросе, если на то пошло. Можно ли христианам устанавливать дома елку? Многие христиане считают, что нельзя, потому что это языческие обычаи северных племен Германии, которые отмечали так зимнее солнцестояние. Можно ли носить обручальные кольца? Разве это не языческие обычаи? Можно ли праздновать небиблейские праздники, которые имеют христианский подтекст? Можно ли есть куличи и пасхальные яйца? Нельзя, утверждают противники всего идолопоклоннического, потому что это языческие обычаи. Когда на праздники весны приносились куличи и яйца в жертву идолам, как символ плодородия, причем делалось это с эротическим подтекстом. Как нам быть с днями недели, которые посвящены языческим богам? Некоторые месяцы также носят имена языческих божеств. У многого, с чем мы сталкиваемся сегодня, языческое происхождение. Это не является сегодня проблемой для нас, но мы можем видеть, насколько трудно иногда бывает применить принцип, изложенный в Писании. Апостол говорит, мы все имеем знания. Обратите внимание, как Павел решает эту проблему. Он понимает, что возникло два мнения. Была, говоря современным языком, партия свободы, которая гордилась своим знанием. Заметьте, Павел подчеркивает, что мы все имеем знания. Павел повторяет девиз сторонников партии свободы. «Все знают, что идол – ничто, и что нет иного Бога, кроме единого». Этот сильный аргумент утверждал принцип «мы все имеем знания». Идолы – это всего лишь куски дерева и камня. Они являются символами, сотворенными воображением людей, чтобы выразить их идеи и суеверия. Поэтому, почему мы не можем есть это мясо, нисколько не смущаясь? А если мы его и едим, это не значит, что поклоняемся идолам, потому что поклоняемся единому Богу, и идолы для нас не существуют. Они основывали свои действия, опираясь на полученные знания. Что же тогда эти многочисленные боги и господа на небе и на земле? Библия говорит об этом ясно и однозначно. Они представляют собой копии, не имеющие никакого отношения к реальности. Таким образом, слово «идол» применяется как к истукану, сделанному из дерева и камня, так и к божеству, которому при этом поклоняются. Пророк Исаия пишет в 44 главе, 9 стихе. «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в том, они не видят и не разумеют, и потому будут посрамлены». Далее он перечисляет всех, которые прилагают руку к изготовлению идолов. Кузнецы, плотники, лесорубы, повара – все работают с одним и тем же куском дерева, выросшего в лесу, а затем поклоняются мертвому бревну. Ничто. Вот прекрасная характеристика таких идолов. Но это не полная картина идолопоклонства в Ветхом Завете. Во Второзаконии есть очень важный текст на эту тему. Мы читаем Второзаконие, 32 глава, с 15 стиха. «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражали его, и мерзостями разгневали его. Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши». Языческие боги не являются богами в истинном смысле этого слова. Они просто идолы, то есть изделия рук человеческих, которым люди, не имеющие знания об истинном живом Боге, поклоняются. Но за этими копиями стоят духовные силы, названные в предыдущем разделе бесами. Совершенно ясно, что поклонение идолам как дань нереальному слишком реально само по себе. Это как раз то, о чем говорит апостол Павел. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, 19 и 20 стихи. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Эти бесы не идентичны тому, чем представляются язычникам боги, которым они поклоняются. Впасть в любого рода идолопоклонство значит открыть двери бесам, подпасть под влияние этих агентов сатаны, которые жаждут нашего поклонения и которые по своей природе являются искусными обманщиками и человекоубийцами. Павел признает, что знание необходимо. Это истина, говорит он. Нет иного Бога, кроме единого. Многие современные христиане спрашивают, почему Павел не открывает здесь полную доктрину о Троице, включая Святой Дух, из которого все и которым все? Павел здесь не затрагивает тему о божестве, а отвечает на вопрос тех, кто озабочен опасностью возвращения к идольскому служению. И делает это согласно образу мышления тогдашнего мира. В Римской империи было множество богов, но Цезарь, Кесарь, был Господом. Хотя он и был человеком, но все же римляне называли его Господь. Нужно сказать, что первым римским императором, который провозгласил себя Богом, был Октавиан, Август. В дни правления Августа родился Иисус, истинный Господь. Много трудностей возникало в ранней церкви, потому что христиане считали Господом не Кесаря, а Иисуса Христа. Павел делает явное различие между языческими божествами и истинным Богом. Мы знаем из других мест Писания истину о трех личностях божества – Отце, Сыне и Святом Духе. Но здесь Павел, противоположность языческому взгляду на пантеон богов, указывает на единого Бога и Иисуса Господа, который стал Сыном Человеческим и жил среди людей, отлично от Кесаря, бывшего Богом Римской империи. Иисус единственный, которым все, и мы им. Аргумент был в том, что знание коринфских верующих было истинным. Но апостол видит проблему в самом знании. Сегодня возникает вопрос в нашей церкви. А нужно ли вообще есть мясо? В христианском мире также возникают различные вопросы. Можно ли пить алкогольные напитки, курить, танцевать, ходить в кинотеатры, смотреть телевизор? Является ли сие грехом? Какой день является Господним днем, суббота или воскресенье? Нужно ли этот день полностью посвящать Господу, или это не обязательно? Христианская свобода часто зиждется на знании. Павел говорит, что знание коринфян было верным, но также предостерегает их об опасности возникновения гордости. И он говорит, знание надмевает. Знание надмевает, а любовь созидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Знание приводит к чувству собственного превосходства. Все стараются аргументировать свои мнения на основании полученных знаний. Некоторые христиане говорят, вы только посмотрите на этих светских христиан, они себе позволяют делать то, что мы уже давно не делаем. Как это ужасно! С другой стороны, другие христиане отвечают, вот законники, все им не так. Они не идут в ногу со временем. Почему они не возрастают в своем знании? Почему они не понимают, что мы свободны от всех этих ограничений? Нужно сказать, что все христиане придерживаются искренне своих суждений. Беда в том, что они с сожалением, а то и презрением, относятся к тем, кто не придерживается их точки зрения. Вне всякого сомнения, знание надмевает. Оно раздувает чувство собственного достоинства. Нужно сказать, что Павел ни в коей мере не порицает знание как таковое, но подчеркивает, что знание истины должно непременно побуждать христианина к любви агапе. Некто хорошо сказал, знание, лишенное любви и созидательной силы, если рассмотреть его более пристально, по сути не является истинным знанием. Если характер христианина зиждется на любви, это свидетельствует о том, что он возрастает в познании Бога. Первое послание Иоанна, 4 глава, мы читаем 7 и 8 стихи. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Знание несовершенно. Апостол также говорит, что есть нечто опасное в знании, потому что оно всегда несовершенно. Если кто-либо думает, что имеет полное знание, пусть знает, что ничего не знает. Мы всегда видим вещи своими глазами, а не глазами другого человека. У нас всегда формируется своя точка зрения на тот или иной вопрос. Нам всегда кажется, что только наша точка зрения является верной. Мы не всегда готовы считаться с иной точкой зрения. Тем более нам трудно согласиться с тем, что другой взгляд на истину может быть лучше нашего. Принцип Павла зиждется на том, что к знанию необходимо иметь еще нечто для того, чтобы решать подобные проблемы. Мы не можем не считаться с мнением наших собратьев. Я знаю то и это, что является истиной, и поэтому свободен поступать согласно полученного знания. Разве Павел не советует всем поступать по удостоверению своего ума? Каждый христианин, исследующий Писание, должен сделать для себя ясные и определенные выводы. Что это не значит относиться с предубеждением к тем, кто не считает его выводы верными. Нам следует научиться уважать выбор другого человека и не злоупотреблять своей свободой. Послание к Галатам, 5 глава, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Будем всегда помнить, что христианин в начале своего христианского опыта имеет слабую веру, которая со временем его возмужания возрастает. Нельзя от младенца во Христе ожидать суждений, которые приходят к христианину только с возрастанием веры. Поэтому Павел говорит, что одного знания доктрин недостаточно. Вы нуждаетесь в любви, потому что знание надмевает, а любовь созидает. Другими словами, знание эгоцентрично, а любовь побуждает считаться с мнением другого человека. Любовь склонна созидать и наставлять. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, 8 главе, 3 стих. «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Я не знаю, как вы воспринимаете эти слова. Почему Павел так внезапно меняет тему. Причем он подчеркивает тесную взаимосвязь между любовью к Богу и получением знания от Него. Я вижу причину в том, что апостол понимает истинную философию человеческого поведения, потому что сам был ей научен из Писания. Он знает, что когда вы побуждаете кого-либо думать о ком-то еще, помимо его одного, то это весьма трудное занятие. Вы можете пригрозить ему пальцем, предостерегать и увещать, насколько это только возможно, но ваши усилия будут напрасными. Что же тогда делать? Вначале необходимо осознать, насколько Бог возлюбил вас. С этого нужно начинать. Если вы любите Бога, то отвечаете на Божью любовь к вам. К этому призывает Павел во всех своих посланиях. Не старайтесь заставлять себя думать о ком-то. Вначале проникнитесь сознанием того, что Бог уже сделал для вас. Постоянно думайте о том, как Он возлюбил вас, заботится о вас и насколько верен вам. Это побудит вас чувствовать благодарность и признательность. Только тогда вы сможете осознавать, что с другими людьми необходимо обходиться с таким же терпением, как Бог обращается с вами. Наступает момент, когда вы вдруг начинаете понимать их точку зрения. Поэтому принцип увещания Павла состоит в том, чтобы вы научились любить Бога, потому что Он возлюбил вас. Истинные отношения между христианами возникают не по мере накопления знания, которое, хотя и очень важно, может надмевать, но по мере возрастания в любви, которая не превозносится и не гордится. Обратите внимание, вначале любовь к Богу, а затем знание от Него. Таким образом, любовь к ближнему поможет нам правильно использовать полученное от Бога знание. Начните думать об этом, и вы увидите себя и вашего ближнего в другом свете. Вы увидите, что Бог был бесконечно терпелив к вам, когда вы были высокомерны по отношению к другим. Он не глумился над вами, не относился презрительно к вашей слабой вере, но терпеливо вел вас к знанию. Так вы сможете понять и слабых в вере, и тех, кто не понимает вашей свободы. Свобода не должна служить соблазном для немощных. Павел применяет это все к локальной проблеме в Коринфе. Мы читаем 1 Коринфянам 8 главу 7 стиха. «Но не у всех такое знание. Некоторые и доныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Например, если христианин находится под влиянием человека, которого он считает человеком знания или сильным братом, и принимает решение или предпринимает действия по его совету, но без личной молитвы и вопреки воле Божьей, это совершается им не по вере. Такой христианин еще слабый в вере, но он непременно будет возрастать в ней, если сильный в вере брат не ущемит его совесть, но посодействует назиданием к его духовному возрастанию. В этом отрывке Павел излагает три преимущества любви. Первое. Хотя знание склонно к обобщению, любовь индивидуальна. Все мы обладаем знанием. Мы все имеем знания. И это истинно так. Мы основываем наши действия на самоуверенном мнении, что все должны понимать причину наших поступков. Но любовь так не поступает. Любовь индивидуальна. Любовь говорит, не все обладают этим знанием. Никто не действует, исходя из знания, которое я имею. Они могут не видеть вещи так, как я их вижу, и я могу не видеть вещи так, как они их видят. Слово Божье подтверждает факт, что те, кому недостает свободы, делают некоторые вещи, которые воспринимаются сильными в вере, как немощь. Апостол допускает, что подобное состояние является слабостью. Как поступать с немощными в вере? Попирать их чувства, презирать их, выставлять на показ свою силу или хвалиться своей свободой? Конечно, нет. Сильные будут помогать слабым, совесть которых настолько немощна, что они нуждаются в наставлении и совершенствовании. Второе. Преимущество любви над знанием в том, что любовь способна ясно оценить последствия той или иной ситуации. В чем вопрос? Могу ли я поступать как свободный человек во свете полученного мной знания? Павел предостерегает. Если вы будете так поступать, то не из любви к немощному брату, а из чувства собственного превосходства. Есть вопросы, которые не имеют никакого отношения к верности Богу и спасению, которая дается благодатью даром. Это относится к пище, включая постовые дни. одежде, прическе и многому другому. В сравнении со всем этим духовное возрастание брата в вере является более значимым и важным делом для сильного в вере христианина. Поэтому мы рассматриваем наше влияние на других и взвешиваем наши поступки, учитывая опасность, которой можем подвергнуть духовную жизнь нашего немощного в вере брата. Любовь никогда не будет пользоваться своей свободой в ущерб слабой вере другого человека. Третье. Любовь не повредит вере своего брата, потому что это грех против Христа. «Что вы сделали одному из наименьших сих, — говорит Спаситель, — то сделали мне». Она не будет стремиться к временному удовлетворению своих желаний ценой духовного благосостояния брата. Христианская учтивость требует, чтобы мы никогда не выставляли на показ нашу свободу перед теми, для кого наши поступки могут послужить соблазном. Но с другой стороны, если не возникает подобной проблемы, мы можем пользоваться нашей свободой. Прежде всего, нужно всегда помнить, что любовь требует самоотверженности. Такое отношение к слабому в вере брату согласуется со словами Христа. Евангелие от Матфея, 18 глава, стих 6. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Какой урок мы вынесем для себя? Сильный и закаленный в вере христианин имеет право пользоваться своей свободой, но он также имеет право не выставлять ее на показ во имя любви к своему немощному в вере брату. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
6: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня наша тема – пассивное курение. Что это такое? Определение очень простое. Это наш ближний, который страдает в среде, где все травятся сигаретами. Позвольте мне обратиться к закону, который вышел с 1 июня 2013 года в России и вступил в силу. Этот закон ограничивает травление сигарет в вокзалах, аэропортах, стадионах, школах, больницах, госучреждениях, пляжах и на рабочих местах. Вот вы скажете, что за польза от этого закона? Но вы знаете, в Канаде после аналогичных мер заболеваемость инфарктом миокарда снизилась на 39%. А в США зарегистрировали снижение на треть заболеваемость раком легких. Вот вам и закон. При курении пассивном происходит следующее. Дым, который вдыхает и выдыхает курильщик во время затяжки, это одна струя дыма. Здесь химические вещества проходят через сигаретный фильтр и легкие курильщика. В условиях закрытого помещения он составляет 15%. 85% – это побочный поток, исходящий в окружающую среду от тлеющего конца сигареты. Этот побочный поток поступает в воздух, когда сигарета просто дымится, что обычно занимает 90% времени. Когда сигарета не курится, она сгорает при более низкой температуре и ведет к большему загрязнению воздуха, выделяя больше вредных химических веществ в воздух. Поэтому тот, кто вдыхает побочный поток дыма, получает неразбавленную, нефильтрованную дозу. Пассивное курение и рак легких. Есть масса исследований в этой области. Среди различных групп населения есть подтверждение, что факт взаимосвязи пассивного курения и заболевания раком легких установлен. Изучением данной проблемы занимались такие известные авторитетные организации, как Национальный совет здоровья и медицинские исследования в различных учреждениях Австралии, Ассоциация хирургов США, а также Агентство по защите окружающей среды Соединенных Штатов Америки, которое, в частности, в результате 24 проведенных эпидемиологических исследований предложило классифицировать побочный дым в табаке как канцероген группы А, то есть самая негативная группа воздействия на здоровье. В соответствии со статистическими данными, риск рака, возникновения рака легких у людей, подверженных пассивному курению, на 25% выше, чем у тех, кто не имеет непосредственного контакта с курильщиками. Воздействие на семью пассивного курения весьма велико. Табачный дым представляет для ребенка большую опасность, чем для взрослых, так как ребенок поглощает больше никотина, и его легкие находятся в процессе формирования более чем уязвимых внешних раздражителей. Дети курящих родителей имеют большую вероятность заболеваний респираторными пневмонией, бронхитами, особенно в течение первых лет жизни. У них также чаще стенозное дыхание и кашель. Тяжесть подобного рода воздействий на организм ребенка увеличивается в зависимости от частоты и интенсивности курения родителей. Вот вам статистика. 200 тысяч детей в США испытывают на себе последствия табакокурения в виде астматических приступов, а 300 тысяч американских детей ежедневно подвержены заболеваниям нижних дыхательных путей вследствие табакокурения их родителей. 26 тысяч новых случаев астмы регистрируются ежедневно в этой стране в результате курения. Итак, самые авторитетные организации в области медицины, самые новейшие исследования и статистика говорят о вреде пассивного курения для наших ближних. за исключением табачных компаний. Они утверждают обратное, что ничего страшного нету. В последние годы доказательства вреда курения, пассивного курения непосредственно, стало настолько явно и очевидно, что в судах выигрываются целые дела, доказывающие то, что пассивное курение воздействует на организм человека. Один некурящий официант, который не страдал от заболеваний сердца, утверждал, что сердечный приступ у него начался в результате вдыхания табачного дыма в ресторане, где он работал. Он выиграл 95 тысяч долларов. В другом случае женщина пожаловалась на то, что ее аллергическая реакция на сигаретный дым на рабочем месте снизила ее работоспособность. И как вознаграждение суда она получила 29 тысяч долларов. Очень много серьезных последствий от того, что делает никотин, что делают химические вещества, содержащиеся в сигаретах. И суд, как вы видите, также устанавливает эту закономерность. Поэтому нам очень важно сделать те изменения, чтобы наши родные и близкие не травились сигаретами. И мы делаем это, мы не травимся сигаретами. Мы получаем эффект от того, что человек, рядом с нами стоящий, рядом с нами сидящий, рядом с нами живущий, не страдает от того, что мы травились сигаретами. Нам следует попросить только у них прощения, у своих близких за ту вредность, которую мы им наносили. Это необходимо сделать, чтобы не быть эгоистами в последующем. Ни на близких, ни на детях мое курение никак не отразилось. Часто слышно вот такие слова от людей, которые раньше травились сигаретами и думают, что ничего такого не произошло. Был проведен следующий опыт. В 3-литровую банку поместили мышей и периодически наполняли банку табачным дымом. Через пару недель на коже животных образовались папилломы, предвестники раковых заболеваний. Мы раньше так и делали с нашими близкими, нашими родными. Старая поговорка гласит, надо быть мужчиной, чтобы признать, что ты не прав. Эта старая поговорка до сих пор верна, несмотря на ее старость. Если вы никогда не желали взять на себя ответственность за свои грехи и попросить прощения, вы никогда не сможете узнать, что такое быть настоящим мужчиной. Прощение – это освобождение. И нам нужно это сделать в отношении наших близких родных, которые травились, потому что травились мы. Сделайте это и помните, выход есть.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наш цикл изучения Торы, пророков и писаний. И нам предлагается в конце книги Левит на этот год 2 недельные главы вместе. Одна из них называется «Бегар». Она всего очень коротенькая, Левит 25 глава, а другая называется «Бехукат».

начинается служение во святилище, то есть практически все это проходит достаточно большой промежуток времени, но практически все готово к тому, чтобы можно было идти в землю Ханаанскую. И вот поэтому 26 глава говорит и разъясняет нам заключительные моменты. Можно так сказать, заключительная стадия завета. И она начинается словами: «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод твой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирание винограда, собирание винограда будет достигать посева, пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей, будете прогонять врагов ваших, и падут они перед вами». И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради новое, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не будет возгнушаться вами. Я буду ходить среди вас, буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Мы видим, как Господь фактически в конце всей формулировки завета дает самое главное, что указывает на условность этого завета – благословение и проклятие. Посмотрите на эти благословения. В первую очередь Господь говорит об экономических благословениях. Вот почему земля дает дожди вовремя. Это один из залогов успеха сельского хозяйства в Израиле. И поэтому написано: «Молодьба хлеба у вас достигать будет собирание винограда». Естественно, мы видим, опять же, это привязка к тем условиям, когда молодьба хлеба заканчивается где-то в июне, во времена Пятидесятницы, а собирание винограда начинается к августу месяцу. И мы видим, как Господь говорит, что Он обеспечит мир, все приготовлено для того, чтобы народ действительно был образцом. Эти слова используются в книге пророка Исаии, 65 и 66 глава, когда Господь дает благословение своего завета, опять повторяя, давая возможность Израилю снова использовать шанс после вавилонского плена. Однако, кроме благословений, есть еще и элемент проклятия. Естественно, мы видим здесь, он и прописан. «Если вы презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами, так как вы не будете исполнять заповедей мои, нарушив завет мой...» Видите, вот эта вот формулировка: «Если презрите и нарушите завет мой». Фактически, до сего момента, с 19 главы книги «Исход» мы с вами читали в большинстве своем, вот в этом законодательном таком стилистике, она другая, в отличие от книги «Бытие», в отличие от повествования «Исход». Все вот это была большая книга «Завета». Вот почему мы говорили с вами о том, что Пятикнижие довольно трудно разделить на отдельные 5 книг. Оно идет одним общим свитком. И вот это вот у нас как раз вот эта глава, вот эти тексты говорят, что вот здесь идет заключительная формулировка завета. 19.

пятый текст дает нам преамбулу, говоря, если будете соблюдать завет мой, если будете следовать за мной, то я вас сделаю уделом из всех народов. Народ говорит на Севани Шма, все, что бы ты нам сказал, мы будем выполнять. И дальше идет изложение завета. Если вы заметили, это изложение завета длится более года. Народ живет в Синайской пустыне, питается манной и живет на всем, что дает Господь. И вот это заключение завета, заключительная формулировка, те же самые слова, только в расширенном виде. И эти слова включают последствия выбора. Если вы выберете следовать за заветом моим, я дам вам охрану. Но если вы пойдете другим путем, то я начну пытаться обратить свое внимание на вас и ваше внимание на себя. И вот это дальше идет формула проклятий. И идет постепенное нарастание Божьего, как говорится, внимания к народу, если народ начнет отступать. Во-первых, сразу же изменяется формулировка. «Я пошлю на вас ужас, чахлость, горячку». Это первое проклятие. Оно очень важно, особенно для понимания некоторых моментов, которые мы с вами можем читать в позднейших пророческих книгах. Так, например, книга пророка Исаии, 65 глава, говорит о том, что столетний будет умирать юношей. И, естественно, возникает вопрос, а что это за новая земля, на которой продолжается смертность? А очевидно, это еще не новая земля, которая описана у нас в книге Откровения. Мы говорили о том, что Исаия повторяет в заключении своей книги пророческой, Исаия повторяет благословения, которые записаны вот в этой формулировке завета, Левит, 26 глава. И фактически здесь, в этой формулировке проклятий и благословений, все достаточно конкретно. Я вам даю либо здоровье, тогда у вас все нормально, либо я вас лишаю здоровья. Прочитав 65 главу Исаии, можно увидеть все элементы благословений завета, перечисленные там. Когда Исаия хочет ободрить израильский народ, он перечисляет благословения. И фактически любая пророческая книга, она по своей структуре построена как книга Левит, 26 глава, только в обратном порядке. Это и книга пророка Исаии, и книга пророка Иеремии, в частности, две таких большие, и книга пророка Иезекииля. Почему так? Дело в том, что никаких более постановлений, уставов, кроме того, что записано в Пятикнижии, в Торе, более в иудейских писаниях Ветхого Завета нет. Все, что дальше мы видим в пророческих книгах, это либо запись исторических повествований, либо вот такие вот пророческие изречения, которые как раз начинаются с предречения грядущих проклятий за нарушение завета.
Иными словами, если перед нами Левит 26 глава, народу Божьему зачитано, вот, пожалуйста, все, что я вам дал, вот оно вам представлено, вот вам ваша конституция, вот как вы должны судить, вот как вы должны проповедовать вашим служением во святилище, пожалуйста, вот это ваш план. Проходит несколько сотен лет, и Господь посылает пророков, которые фактически начинают излагать факты, которые свидетельствуют о том, что израильский народ нарушает завет Божий. А исторические книги, пророческие тоже, в еврейском каноне понятия исторических книг нет. Единственные исторические книги, которые относятся к разделу Писаний в Ветхом Завете по еврейскому канону, это книги Паралипоменон или Хроники и книги Ездры и Неемии. Все остальное историческое повествование, оно, в общем-то, содержится в пророческих книгах. Книгу Иисуса Навина написал пророк Иисус Навин, книга Судей и две книги Самуила, которые в русском переводе называются как Первое и Второе Царство, записаны пророком Самуилом, а Третье и Четвертое Царство, они записаны пророком Иеремией. То есть, скомпилированы. Таким образом, эти книги пророческие. Что получается? Вот эти исторические записи пророков, они служат констатацией факта, отслеживая, как народ Божий соблюдал завет. А уже пророческие книги пророков, они фактически пытаются предупредить через вот эти пророческие изречения, они пытаются предупредить израильский народ о том, что грядет бедствие и грядет проблема. И мы знаем, что иногда эти предупреждения работают, иногда они не работают. Мы видим, как, например, предупреждения пророка Исаии в конце концов срабатывают, когда приходит к власти богобоязненный царь Езекия, который начинает реформы, и потом за Езекией следует Иосия. И, кстати говоря, вот в эти периоды благополучия опять мы не видим пророческой деятельности. Все хорошо. А потом опять Господь призывает Иеремию. Но уже цари израильские, Иоаким, Ехония и Сидекия, они не реагируют на пророческие обличения Иеремии. И израильский народ попадает в плен. Но любая пророческая книга из трех, которые мы взяли, и из более малых, она всегда содержит две части. Всегда первая ее часть – это предречение проклятий завета. А вторая ее часть – это предречение того, что Господь прощает и дает второй шанс. Почему так? Давайте посмотрим. Мы видим все эти проклятия завета, мы видим, как завершаются эти проклятия завета в 26 главе, с 28 текста написано: «Если вы после сего не послушаете меня», то есть благословения, они изливаются сразу. Совершенное здоровье, совершенная экономика, мирное сосуществование, победа над врагами и присутствие Божье.
Проклятия, они идут постепенно и всякий раз предваряются. Вот это вам будет, но если вы не послушаете, я вынужден буду сделать второй шаг. И вот смотрите, если же после сего 27 текст не послушаете меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и буду есть плоть сынов ваших. Разорю высоты ваши, города ваши сделаю пустынею, опусточу святилище ваше, опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего». Интересно, как вопрос субботы здесь поднимается в заключении завета, показывая, что суббота не является одной из ординарных заповедей. «Не делайте себе кумиров, и субботы мои соблюдайте». Начинается преамбула к благословениям, а если вы этого не делаете, то тогда удовлетворит земля за субботы свои. Предыдущая недельная глава Бехар как раз и начинается с повествования о субботнем годе. Годе, в который не надо собирать урожай, а в который все, что вырастет, пусть едят все и насыщаются. Годе, который является годом, после которого отпускают рабов. И 7 субботних лет дают юбилейный год, в который прощаются все долги. Это великий символ того, о чем говорит нам пророк Исаия в 61 главе, предрекая лето Господне благоприятное. Это должен сделать Мессия. То есть вот это субботы, они являются как бы действительно знамением завета, о чем мы с вами читали ранее. И вот здесь земля восстанавливает свои субботы. Но заканчивается ли на этом проклятие и все, что Бог делает? Завершается ли на этом отношение Бога с Израилем? Это как раз условность завета зачастую вводит многих людей в заблуждение. Потому что сегодня идет очень интенсивная дискуссия, особенно в христианских кругах, по поводу избранности Израиля. И на сегодняшний день есть две точки зрения прямо противоположные. Первая точка зрения говорит о том, что да, Израиль – это особый народ у Господа. Ну, конечно, может быть, для кого-то, особенно для евреев, это польстительно слушать, но есть определенные люди, которые другой национальности, которые говорят, что я другого сорта человек. И появляется другая теология, можно сказать, такая теология замещения, которая говорит, посмотрите, а ведь все, что им дано, это на условии. Вот посмотрите, и все, они пожали проклятие. Бог проклял их. Смотрите, как завершается 26 глава книги Левит. 42 текст. «И я вспомню завет мой с Яковом, завет мой с Исааком, завет мой с Авраамом, вспомню и землю вспомню. И так и вспомню завет с предками их, которых я вывел из земли египетской, пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь». Мы видим, как
после всех этих проклятий, которые народ израильский получает, Господь говорит: «Но я все-таки вспомню мой завет с ними». Это очень важные слова. И именно об этом нам в Гафтаре записано слова пророка Иеремии. У нас в качестве Гафтары идет Иеремия, 32 глава, где Иеремия находится в осажденном городе. То есть фактически вот пророк Иеремия, он был последним пророком, который предрек вот эту седьмую кару Божью. Вот это пророк, которому Бог поручил сказать те слова, которые мы только что с вами прочитали в 26 главе с 27 по 34 текст. «Армия Навуходоносора стоит у стен Иерусалима, и царь иудейский не хочет поклоняться Богу и покоряться Ему, надеясь на Египет». И, естественно, проходит еще какое-то время, и страна оказывается полностью опустошенной. Но вот в это время осады, когда все пытаются найти просто хоть что-нибудь поесть и зачастую занимаются каннибализмом, Бог говорит Иеремии: «Пойди к горшечнику и подпиши с ним куплю соглашение о купле-продаже участка земли». И дальше идет великое обетование, которое здесь у нас записано в 40-м тексте. «И я заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо, и от всего сердца моего, и от всей души моей, так говорит Господь Бог, как я навел на народ сей все это великое зло, так я наведу на них все благо, которое изрек о них. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите, это пустыня без людей, без скота, отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах нагорных и низменных, ибо возвращу плен их, говорит Господь». Так и случилось. Господь проявляет милость свою. И здесь, на этом примере, мы видим, как работает закон и благодать. Закон и благодать не являются уделом исключительно Евангелия и Нового Завета. Мы видим, как согласно Завету народ Божий должен был подвергнуться проклятиям. Но благодатью Божьей этот народ был возвращен из вавилонского плена. Сегодня подобные проклятия Завета пытаются перенести на современность. Насколько это работает, конечно же, весьма сомнительно. Сегодня некоторые богословы пытаются говорить о том, что разрушение Иерусалима в 70-м году являлось следствием проклятия Завета, который записан в книге Левит, 26 глава. Некоторые даже пытаются говорить, что это проклятие Завета даже продолжается и исполняется во времена катастрофы, которая случилась в годы Второй мировой войны. Мы видим, насколько эти позиции неверны, когда мы посмотрим с вами то, о чем пишет апостол Павел в послании к римлянам. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? И ответ: никак нет.
11 глава посвящена тому, какое значение играет израильский народ сегодня в обстановке, когда ситуация с заветом коренным образом меняется. Не потому, что Израиль отверг или нарушил этот завет, а потому, что пришло время Мессии. И именно поэтому и был разрушен храм. Народ израильский, согласно тому завету, который мы с вами изучали на протяжении недельных глав, которые покрывали книгу Левит и полкниги Исход, в принципе, исполнял все, что было в этом завете в первом веке нашей эры, и даже в первом веке до нашей эры. Не было проблем с субботой, не было проблем с идолопоклонством, не было проблем с каким-то нарушением заповедей. Храм был разрушен не потому, что Бог хотел наказать Израиль, а потому, что он должен был быть разрушен. Он закончил свою миссию. И с пришествием Мессии и его вознесением в небесное святилище наступает Новый Завет, который, кстати говоря, обещается также через пророка Иеремию. Проблема израильского народа сегодня не в том, что нет выполнения завета, а в том, что если бы слушали о том, что предсказывал Иисус в Евангелии от Матфея, 24 глава, не было бы такой страшной трагедии. Тем не менее, мы видим, как апостол Павел, самокритично относясь к тому, что происходит в Израиле и с его народом, однозначно говорит о том, что есть великое преимущество от того, чтобы быть иудеем. Третья глава, второй текст говорит нам великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Если бы это слово не было пронесено сегодня, до сегодняшнего дня израильским народом, то фактически оно бы не было сохранено. Поэтому, рассуждая о благословениях и проклятиях, будем взвешены в наших суждениях, ибо от этого зависит наше восприятие и наша оценка Слова Божьего, Торы, пророков и Писаний.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Тебе негде уединиться для молитвы? Чувствуешь себя неловко в общении с Богом и не знаешь, что с этим делать? Нужно ли какое-то специальное место для общения с Богом? Сегодня для многих верующих в Бога людей молитва – это своеобразный ритуал или таинство, которое требует соблюдения определенных действий и обрядов. Другие же уверены, что молиться можно всегда и везде – в транспорте, в лифте или по пути на работу. Важно ли то место, где ты молишься? Давай узнаем ответы на эти вопросы. Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится с нами сейчас по ту сторону экранов своих телефонов, планшетов и мониторов. И мы рады всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Сегодня будем говорить с вами на тему молитвы. Тайная комната каждого верующего – место, где он молится, где общается с Богом. Нужно ли к этому помещению какие-то требования предъявлять? Как почувствовать себя наедине с Богом свободно? И как проводить время в общении с Богом интересно? Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера, основателя и спикера проекта «К Богу за 30 дней» Антона Байкова. Встречайте. Привет, Антон.
2: Да, привет.
1: Расскажи немножечко шире, о чем мы сегодня будем говорить, какие вопросы затронем этой темы.
2: Ну, мы сегодня поговорим не только над теми вопросами, которые были озвучены, потому что мы больше сделаем, наверное, акцент даже не на место, хотя мы затронем, а на то, как проходит это общение в тайной комнате. То есть, что уместно, что может быть неуместно. Как сделать так, чтобы это время оно проходило интересно, чтобы ты действительно мог переживать вот это присутствие Бога в своей жизни.
1: Отлично, давайте тогда мы эту тему сейчас разберем. Друзья, пишите нам свои вопросы. Задавайте их в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после программы мы в прямом эфире все эти вопросы нашему гостю зададим и постараемся на них ответить. Антон, я передаю тебе слово.
2: Да, все, спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Ну что, рад вас приветствовать на территории реальности. Мы продолжаем, и мы здесь говорим о тех вещах, которые по-настоящему реальны. И то, что вы сегодня здесь, либо вы смотрите прямую трансляцию, либо, может быть, записи, говорит о том, что вас тоже интересуют и волнуют эти вопросы. Можно ли быть на связи с Богом? Можно ли его услышать? Как переживать в своей жизни вот такой полноценный духовный опыт связи с Создателем неба и земли, Творцом, тем, кто любит нас, искупил нас? Готов ли он что-то сегодня нам сказать? Как нам быть готовыми услышать его и как можно его услышать. Поэтому все это мы рассмотрим с вами сегодня, насколько это будет, конечно, возможно. Больше можно узнать на марафоне «К Богу за 30 дней». И известный реформатор и религиозный деятель Мартин Лютер, он сказал следующее. «У меня сегодня много дел, и я должен много молиться». Обратите внимание на это выражение. «У меня сегодня много дел, и я должен много молиться». То есть интересен просто необычен образ мысли, потому что у нас чаще всего бывает наоборот. Да? У нас много дел, поэтому у нас слишком мало времени на то, чтобы молиться и читать Писание. А он же говорит, что чем больше у него дел, тем больше он должен провести время с Богом. И мне также нравится высказывание Давида Ливингстона, это известный миссионер, который отдал свою жизнь, проповедуя Христа в Африке. Он сказал следующее. «Посылай меня, Господи, куда угодно, только иди со мной. Налагай на меня любое бремя, только поддерживай меня. Разорви любую связь, но только не ту, которая связывает меня с тобой». То есть очень близкая мысль моему сердцу, да, то есть, Господи, если нужно, разорви любую связь, но только не связь с тобой, потому что связь с тобой – это самое важное, самое ценное, что может быть в нашей жизни. И, возможно, кто-то в рамках этих тем вдруг осознает, либо осознал, что он, ну, вел такой, но показной христианский образ жизни. То есть, и, может быть, вращался и вращается в христианских кругах и заработал себе определенную репутацию христианина, но понимает, что где-то внутри, за всем этим шумом, за всеми этими обрядами, служениями, нету самого важного, да, чего-то такого глубокого, того, что приносило бы тебе счастье и радость. Вдруг приходит осознание, что Тебе нужно что-то глубже и больше. И это можно получить только в тишине тайной комнаты. Напомню, что тайная комната — это такое понятие, которое взято из Евангелия от Матфея, 6 главы 6 текста. Это то особое место, время, которое ты проводишь наедине с Богом для того, чтобы пообщаться с Ним, услышать Его, ну и поговорить непосредственно с Ним. Общаясь очень много с молодежью, будучи таким молодежным пастором, я часто слышал и понимаю, потому что тоже был на этом месте, что некоторые молодые люди говорят о том, что молитву они воспринимают как очень скучное занятие. Очень скучное занятие, и в основном они это делают просто от осознания того, что это надо делать, чтобы, это, во-первых, правильно, во-вторых, чтобы иметь какое-то благорасположение Бога, потому что если ты не будешь это делать, вдруг у тебя какие-то неприятности из-за этого начнутся. То есть поэтому они это делают для того, чтобы все-таки хоть что-то делать в плане своей духовности. Об этом многие говорят, они слышат, и им кажется, что, возможно, у меня так получится. Но, увы, встречаясь с трудностями тайной комнаты, с некоторыми разочарованиями, с молчанием Бога, они порой приходят к такому пониманию, что молитва — это что-то не очень интересно. Это какая-то обязанность, которую нужно делать христианину. И вот что делать в этом случае? Вообще, что уместно в тайной комнате, что нет? Как проводить время в тайной комнате так, чтобы выходить оттуда разочарованным? Но выходить разочарованным не от того, что ты понимаешь, что все это как-то неискренне, не по-настоящему, а выходить разочарованным от того, что ты понимаешь, так быстро время пролетело. Час просто пролетел, я пообщался с Богом и... То есть я называю это такое святое разочарование. Да, я в своей жизни периодически это переживаю и желаю вам пережить нечто подобное. Когда ты просто понимаешь, что, неужели время прошло? То есть и ты понимаешь, что если раньше ты 5 минут общался с Богом, и ты думал, 2 часа прошло, то сейчас ты 2 часа общаешься с Ним, а такое ощущение, что 5 минут прошло. То есть как прийти к тому, чтобы общение с Богом настолько тебя захватывало, увлекало, что молитва не казалась бы тебе тяжелым бременем христианской жизни, необходимостью, которую нужно совершать, а реально приносила бы тебе радость, удовольствие и возможность общаться с Господом. И первое, с чего бы я начал, это быть искренним. Тоже об этом много было сказано, и в первой теме я об этом говорил, что важна искренность. То есть приходи к Богу так, как ты можешь. Если ты ощущаешь, так чувствуешь и видишь, и понимаешь, что на данный момент молитва, общение с Богом, оно не приносит тебе, ничего не дает, так и скажи Ему. Так и скажи: Господи, я устал наполнять свою молитву смыслом. То есть у меня ощущение, что ты меня не слышишь, я не получаю ничего в ответ. То есть что я должен со своей стороны сделать? То есть как мне услышать тебя? Как мне действительно пережить эту встречу с тобой? Потому что те, кто пережил эту встречу, они могут свидетельствовать и говорить вам, что это реальность. Это территория реальности. То есть тайная комната — это самая настоящая территория реальности. Там ты встречаешься с Богом. И в этот момент ты понимаешь, что ты себе это не выдумал, не придумал. Это не просто ты себя эмоционально как-то накачал. Да? То есть нет. То есть сейчас происходит что-то сакральное. Что-то особенное, происходит твоя встреча с Создателем. И это первое. И во-вторых, я когда тоже размышлял о своей духовной жизни, молитвенной жизни, я осознал и понял, что если мы ищем близких личных отношений с Богом, и если проводить аналогию с отношениями между людьми, мы же не общаемся всегда по одной форме, в одной форме, одним способом с человеком. Мы с ним общаемся в разных обстоятельствах. Мы можем общаться с человеком, делая совместный какой-то труд. И я, размышляя, подумал, а может быть и в тайной комнате тоже есть разные варианты, каким образом я могу общаться с ним. И один из способов был в предыдущей теме. Надеюсь, вы смотрели. Если не смотрели, посмотрите ее. Вот мы говорили об одном из способов общения с Богом. Это Священное Писание, это Библия. Когда я читаю Библию, и я нахожу, что она говорит о Боге, я размышляю, и на основании библейского текста я, вдохновленный, общаюсь с Ним. Но помимо библейского текста есть еще и другие источники познания Бога. И вы в чате можете написать, какие еще источники, если вы это еще не сделали, какие еще источники познания Бога вы знаете, помимо Священного Писания. Понятно, что Библия – это, ну, пожалуй, в наше время один из самых доступных источников. Опять же, можете поставить плюсик, если у вас есть Библия. Даже не так. Поставьте количество плюсиков, сколько вариантов Библии у вас есть дома. Потому что сегодня мы даже уже не говорим об одной Библии в семье. То есть у многих есть 2, 3, 4, 5 экземпляров в различных переводах и так далее. Но что является еще источником познания Бога? Есть, так скажем, да, второй источник очень важный – это окружающий нас мир, то есть природа. То есть Бог может открываться нам через то, что Он сотворил, потому что все Его творение, оно несет отпечаток Создателя, так же, как и, в принципе, мы. То есть, ну, например, если вы хорошо разбираетесь в искусстве и войдете в какую-нибудь галерею, то вы можете отличить, о, эта картина, даже не считая и не зная, просто по стилю вы можете сказать, ну, эта картина принадлежит, наверное, там, кисти Шишкина, да, или там Васнецова, потому что у них есть свои сюжеты, есть свое какое-то исполнение и так далее. Слушая какую-то музыку, вы тоже можете по музыке понять, ну, однозначно, это похоже на Баха, да, или там еще на кого-то. Поэтому, ну, самая простая иллюстрация, если вы родители, посмотрите на ваших детей. Да, то есть, как бы, они тоже несут отпечаток нас. Поэтому все, что мы творим, все, что мы делаем, оно несет в себе отпечаток того, кто мы, какие мы, как мы относимся к этому делу. И поэтому, когда Бог творил этот мир, то есть этот мир сотворен таким образом, что он тоже отражает характер, да, и природу Бога. И мне нравится, как написано в Библии. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночь открывает знания. Нет языка, нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходят звук их, и до предела вселенной слова их». То есть, о, прошу прощения, это не апостол Павел, да, это Давид пишет об этом, 18-й псалом. То есть небеса проповедуют славу Божию. А вот апостол Павел в послании к римлянам говорит: «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество – от создания мира через рассматривание творений, видимо, так что они безответны». То есть не может найтись ни один человек на земле, кто бы сказал: ну, я никогда, у меня не было возможности узнать ничего о Боге. Потому что даже если у тебя не было Библии, ты не встречался с верующими и так далее, написано, что от самого создания мира его невидимое он, его сила, его божество были видимы в творении. То есть посмотри вокруг. Посмотри, как все создано, как все существует. И задайся вопросом, неужели это, ну, могло быть, а, во-первых, случайностью. Да? То есть, ну, это вообще такая абсурдная мысль немножко. Много иллюстраций можно приводить на такую версию. Но вопрос даже не только случайно, либо не случайно. Просто на красоту. Эту посмотреть и как в этом не задуматься о том, что, ну, что-то есть, кто-то есть. Да? То есть в те моменты, когда мы смотрим на безумно красивое звездное небо ночью, сидя у костра, или мы оказываемся на вершине какой-то горы и смотрим вниз, да? Или мы видим, не знаю, бескрайнее море. То есть в эти моменты, ну, что-то внутри нас, оно... Вот, это тот радиоприемничек, о котором я говорил в первой теме. Да, он такой, вот это нужная волна. То есть здесь есть Бог. То есть то есть иди в этом направлении, как, знаете, эти, которые ищут, да, с металлоискателем. То есть ты в правильном направлении движешься. Здесь ты можешь узнать о Боге. Да, не только в Библии, но посмотри на мир вокруг себя. А я хотел бы еще привести высказывание Николая Николаевича Дроздова, кто, ну, я думаю, многие его знают, слышали. Это ведущий программы, на которой я вырос. Да, в мире животных. Он сам ученый, ученый-зоолог, зоогеограф, путешественник, он доктор биологических наук. И вот в одном интервью он сказал следующее. Мне хотелось бы каждому телезрителю хотя бы чуть-чуть приоткрыть тайны бесконечного Божьего мира, через красоту земного мира показать величие его Создателя. Уверен, что через созерцание природы можно прийти к познанию Бога. Любуясь окружающей нас красотой, а затем принявшись изучать ее, со временем начинаешь понимать, что вот это все – небо, океаны, горы, леса, птицы и животные – не могли возникнуть сами по себе. Все вокруг является свидетельством Божьего всемогущества. Есть удивительная история. И он рассказывает эту историю. «Однажды к преподобному Антонию Великому, египетскому отшельнику IV века, пришли философы и спросили, как он может жить в пустыне, не имея книг. И он ответил, книга, в которой я непрестанно читаю чудеса Божии, есть природа. Наблюдая природу, я соприкасаюсь с живым Богом». То есть, каким образом это работает и действует? Вы вышли на улицу, может быть, сегодня, да, вечером, погулять с собачкой, или вы едете домой, может быть, завтра утром вы встанете. Посмотрите на мир вокруг вас. То есть, когда я выглядываю в окно и вижу этот снег, который падает и покрывает землю, у меня первые мысли о Боге. Господи, как красиво! Как ты все удивительно создал. И ведь каждая снежинка, она уникальная, она удивительная. Какой ты творческий. Да, ты не просто по шаблону творишь, у тебя все... То есть законы твои так настроены, что ну, такое разнообразие. Это удивительно. То есть, и можно взять любое явление. То есть, по сути, я здесь использую в практике тот же самый принцип, что и при изучении Писания. То есть основной вопрос, что я вижу вокруг? Да? Что это мне говорит о Боге? Что это мне говорит обо мне и к чему это меня сегодня призывает? Вижу снег — это Божья благодать, которая покрывает мои грехи и мою жизнь. Вижу дождь — это дары Святого Духа, которого Бог изливает и так далее, милость свою, любовь и благость. Вижу там, Волгу либо Оку, понимаю, это безграничность и бескрайность. Вот она течет и не заканчивается. Тонны, миллиарды. Тон воды просто течет в одну сторону. И так далее. Птички, каждая как-то по-своему поет. Удивительно креативно Бог так создал. Разные песенки вложил им. То есть, и так на все смотришь. Муравьи как-то сами организовываются. Такие молодцы, рано встают и давай работать, трудолюбивые. Да? Смотря за всем, наблюдая за этим, размышляя, ты можешь видеть Бога. И таким образом общаться с Ним. Поэтому, когда мы говорим о молитве, основой для молитвы может стать... Вот это, попробуйте. Откройте утром окно, посмотрите на восходящее солнце. Я когда вижу восходящее солнце, я, Господи, ну так Твоя любовь всходит в моей жизни. Согревай меня своими лучами. Да, то есть пусть Твоя благодать, милость, вот она греет меня. Так я люблю греться, да, на Твоем солнышке там, и так далее. То есть ну, тут уже у каждого есть свой опыт. Дальше следующий момент. Как мы еще можем разнообразить это время? Уже в одной из тем, здесь тоже я это слышал, это ведение дневника. Бывает ведение дневника, когда ты ведешь дневник, просто записываешь, что у тебя произошло, такой психотерапевтический, да, такой способ, я не знаю, то есть ты записываешь, анализируешь. А я сейчас говорю именно о том, что ты можешь, это может быть даже не дневник, просто листочки на телефоне, ты просто записываешь свое общение с Богом. Потому что ну, порой нам сложно общаться с Богом устно по разным причинам. Мы не настроены, наши мысли разбегаются. Мы не знаем, как выразить что-то. То есть берете листочек, берете ручку и пишите вашу молитву. Пишите письмо Богу. Вот так, как бы вы с ним говорили устно. Дорогой Господь, утро доброе. Вот решил тебе сегодня написать. Первый раз в жизни. Так необычно, конечно, немножко. Как вообще ты на это смотришь, если я тебе буду периодически письма писать? Я понимаю, что ты и так знаешь все мои мысли, ты и так меня слышишь, но ну, мне как-то сейчас легче. Я решил так попробовать. Потому что в такие моменты я по себе замечаю, что мне так легче контролировать общение с Богом. Потому что когда ты, допустим, ну, классическая, да, молитвенная поза. Ты встал на коленях, где-то облокотился, закрыл глаза и начинаешь общаться. Ну, может быть, кто-то слышал такой эффект, как затяжное моргание. Да, то есть ты моргнул, а в следующий раз, когда открыл глаза, оп, ничего себе, уже пора и в институт там, или на работу уходить, час прошел в молитве. Вот это я молитвенник. Час пролетел как миг. На самом деле ты просто спал, у тебя все затекло, и ты уже проснулся, и думаешь, и все, проспал все время в молитве. Как-то неудобно, Господи, прости. Как-то, ну, да, и такое бывает, и случается у верующих. Поэтому что делать? И у дневника есть ряд плюсов в этом плане, потому что, с одной стороны, он помогает тебе сконцентрироваться и не отвлекаться на какие-то посторонние вещи. То есть ты пишешь, ты излагаешь свои мысли. Следующий, он помогает преодолеть сонливость, которая может быть с утра. А дальше он не дает возможность оборвать молитву на полусловие либо в мыслях куда-то утечь. Ну, верующие иногда встречаются с таким эффектом, когда ты начал молиться, Господи, благодарю тебя за этот день, спасибо тебе за то, что ты меня пробудил, ты там такой благий и так далее. Так, не забыл ли я постирать себе брюки? так, потому что сейчас на работу, нечего одеть, то-то-то. Потом ты себя ловишь, так, стоп, о чем я, Господи, прости меня, о чем я вообще думаю? Ты пытаешься вернуться вновь в русло молитвы, а сам понимаешь, как так произошло. Ты просто не заметил, как ты вообще начал думать о другом, потом ты начал мысленно разговаривать с другими людьми, переживать какую-то ситуацию, тебя кто-то обидел, тебе кто-то что-то сказал. И вдруг такой думаешь, Господи, ты это все слышал, да? Наверное, это было неуместно сейчас. Прости, я постараюсь больше так не делать, но потом это опять случается. То есть, и, конечно, дневник, он позволяет в этом плане все-таки контролировать ход своих мыслей. Да, ты записываешь, пишешь, пусть это не так быстро получается. Но я скажу, что я периодически пользуюсь этой практикой, не всегда, не постоянно. Чаще всего у меня это было в двух случаях. Первый случай – это когда я понимал, что в моей молитвенной жизни все рушится. То есть были у меня такие раньше периоды, когда я понимал, что я какое-то долгое время не молюсь, либо мои молитвы стали слишком поверхностными, общими, ни о чем. Я понял, надо что-то менять. Я брал и начинал писать. И знаете, в этот момент ты переживаешь какой-то другой опыт, такого возрождения. И второй случай, когда я сейчас пользуюсь, это когда я понимаю утром, что мои мысли просто... Мои мысли, знаете, была такая песня «Мои скакуны». То есть они просто вот разбегаются в разные мысли, мне сложно сосредоточиться и держать какую-то нить общения с Богом. Поэтому я так все, сегодня я чувствую, что я буду писать. Да, я начинаю ему писать. Так же, как пишем письма. Приветствие, основная часть. При этом я не выверяю мысли, я не зачеркиваю, я не переписываю, я не сижу и не думаю. Как бы красиво высказать вот эту свою мысль Богу. Ну, потому что это как-то странно, он же и так знает тебя. То есть он сейчас слушает тебя и говорит, и зачем ты это делаешь? Как бы, пиши, как ты думаешь. То есть как есть, так и пиши. Да, потому что когда я писал там письма своей жене, я не перечел, я маркером не замазал. Ой, что-то мне кажется, я не очень хорошо сформулировал мысль, наверное. Да нет, я как есть, так и писал. Еще зачеркну, напишу. Да, то есть это нормальный, обычный, откровенный разговор, общение и так далее. Поэтому и я еще по себе заметил, что написание порой оно позволяет вывести наружу те темы в общении с Богом, которые я раньше игнорировал. То есть по себе скажу, что в устной молитве я обходил какие-то темы, мы можем это делать, так, не будем об этом, просто я это не озвучу. А когда ты это пишешь, как-то оно легче, как-то озвучить то, что тебя по-настоящему волнует, то, о чем ты хотел бы пообщаться, не делал этого. Поэтому... и последнее, в чем есть преимущество, когда ты таким образом записываешь, ты всегда можешь перечитать со временем, ты можешь получить ответ от Бога. То есть пока ты пишешь, да, есть определенное время, ты ему говоришь, и в этот момент он может тебе ответить каким-то текстом из Библии, какой-то мыслью, ты можешь себе это зафиксировать и так далее. Следующее – это музыка и пение. Музыка, пение, прославление Бога, хвала Бога в пении – это тоже общение с Богом, это тоже молитва. Есть люди, которым действительно легче общаться с Богом, когда они поют. И, знаете, я тоже анализировал и думал, почему музыка, пение всегда есть вообще в богопоклонении. Во всех церквях везде, то есть везде всегда есть музыка, кто-то поет, играет. Почему? Зачем? Потому что не всегда на самом деле люди, исполняя эти пения, вкладывают в это что-то. Иногда это может быть просто обрядово. Все встали и поют, надо встать и спеть духовное песнопение. Но почему оно везде есть? И я, анализируя себя, думаю, как на меня влияет музыка. Да, христианская музыка, пение. Я понял, что в музыке есть огромная сила. Потому что вообще в общении с Богом через пение. Потому что в пении есть две составляющих. Это музыка и слова. То есть музыка, они затрагивают наше сердце. Да, наш, так скажем, эмоциональный мир. А слова, они... затрагивают наш разум. То есть и получается, что поклонение или общение с Богом через пение Ему, оно, по сути, затрагивает как наш эмоциональный мир, так и наш интеллектуальный мир. То есть в этом плане мы полностью задействованы в этом общении с Ним. И поэтому здесь, если взять музыку, пение, то здесь общение с Богом имеет широкий спектр. Я тоже анализировал, я что-то пробовал. Где-то я тоже переживал, Господи, а можно так или нельзя? Но я попробую. Проводил какие-то аналогии. Ну, например, во время молитвы, общения с Богом, включить спокойную музыку. Уместно или неуместно? Кто-то скажет, ну, как-то это не очень. Зачем с Богом? Зачем вот эта музыка и так далее? Просто говори с Ним. Но подождите. То есть иногда на богослужениях бывает так, что пастор совершает молитву в конце, допустим, да, какой-то особой духовной части, и включается тихий фон. И вот если вы когда-нибудь участвовали в такой молитве, вы замечали за собой, что эта молитва, ну, как-то по-другому звучит? Ну, вот как-то ты ее по-другому, что ли, переживаешь? Более личностно она как-то звучит, она как-то больше трогает твое сердце. Почему? Ну, потому что наравне с нашим разумом, да, подключается и то, чем Бог нас наделил. И в этом нет ничего плохого. То есть мы в этот момент как-то больше сопричастны тому, что происходит. Мы как-то это глубже переживаем, нас это как-то глубже касается. И поэтому я подумал, если, как бы, мы допускаем это в таком варианте, а почему бы не попробовать это в тайной комнате? И я попробовал. То есть очень много спокойных мелодий, таких настраивающих. И когда я попробовал общаться с Богом под какую-то мелодию, то я понял, я размышлял, почему иногда это даже легче. Я понял, в мелодии есть определенная структура, то есть определенная последовательность. То есть и по сути, ну, как бы у твоего диалога с Богом появляется тоже некая структура. То есть ты не разбегаешься, да, ты последовательно движешься вот по этой мелодии, если так можно сказать, и общаешься с Ним. Есть еще другой вариант — это петь Ему. То есть то, что бы ты хотел сказать Ему словами, пропевать это в песне. То есть у тебя есть какая-то любимая мелодия, и ты начинаешь петь Ему. То есть и ты поешь Ему то, что ты говорил бы словами. Да? Ну что мы обычно словами говорим, как начинается молитва? Мы чаще всего опыт нашей тайной комнаты, ну или молитвы в тайной комнате, мы берем из опыта публичных молитв. Всегда начинается с приветствия. Дорогой Господь, там, да? Доброе утро, я так рад и так далее. То есть а почему бы это не пропеть? И спокойно музыка, и вы, и знаете, Ему все равно, попадаете вы в ноты или нет. Вы там попали в ритм или нет. Вы, ну, спели в рифму или не в рифму. Потому что Бог в первую очередь смотрит на состояние вашего сердца в этот момент. У меня есть один человек, который редко когда попадает в ноты. Но этот человек поет красивее всех, кого я когда-либо слушал. Знаете почему? Потому что когда этот человек поет, это настолько искренне, настолько он, по нему видно, что он переживает каждое слово, которое он поет. Но при этом он не попадает всегда. Чуть выше, чуть ниже строит. В общем, не очень, да, в этом плане. Но это самое лучшее пение. Поэтому у меня тоже проблема с рифмой. Но когда я пою Господу, я как бы на это не обращаю внимания. Получается что-то в рифму, иногда бывает что-то и срастается. Я такой, ну да, дальше. Для меня не это важно. Я просто пропеваю свои мысли Ему. А помимо этого, само пение. У нас может быть свой плейлист христианских песен, которые могут нам помочь. Мартин Лютер, он в одной своей брошюре писал о том, что, ну, сердце человека должно быть подготовлено к общению с Богом. И он подготавливал его разными способами. В том числе он читал псалтырь, например, да, или пел. Между прочим, Мартин Лютер, он как бы издал даже сборник песнопений. То есть он пел, потому что

0: и затем перейти к общению с Ним. А могу наоборот. Я пообщался с Ним, почитал Писание, пообщался с Ним, а потом я просто включаю несколько песен, которые мне нравятся, и просто от сердца славлю Бога. Да? Вы едете в университет, в маршрутке, в машине, еще куда-то. Сейчас все с наушниками. Сейчас редко увидишь людей без наушников. Все едут, что-то слушают. Не просто слушайте, включите какую-то музыку и общайтесь с Богом. Слушайте какую-то христианскую красивую музыку и не просто ее слушайте фоном, а вникайте в слова, соглашайтесь с этим, общайтесь с Богом на основании того, что вы услышали. Знаете, есть чудесная книга «Желание веков» называется. Это очень хорошая книга о жизни Иисуса Христа. И там есть такая цитата. «Он часто выражал свою радость в пении псалмов и небесных гимнов. Обитатели Назарета нередко слышали его голос, возносящий хвалу и благодарность Богу. Он пел песни, и это было его общение с небом». То есть Иисус пел песни, и это было его общением с небом. То есть мы точно так же можем общаться с небом. Если вам сложно, да, общаться с ним, ну, вот, в таком классическом варианте, дорогие, надо общаться с ним хоть как, главное общаться. Да, то есть попробуйте петь ему, попробуйте писать ему и так далее. Хорошо, и еще один важный элемент – это атмосфера. То есть важно ли то место, где я общаюсь с Господом? Как оно выглядит, что в нем и так далее? Я скажу так, атмосфера играет не важнейшую роль, но, конечно же, та атмосфера, которая вокруг нас, она тоже настраивает нас. Ну, простой пример. Когда я оказываюсь в горах, мне вообще не нужно ничего. Оказываясь в горах, у меня такое ощущение, что молитва просто льется, потому что, ну, там такая особая атмосфера. Да, если у вас такая дезорганизация и беспорядок дома, в вашей комнате, где вы уединяетесь с Богом, все навалено на столе или еще где-то, то это может оказать влияние и на ваше общение с Ним, потому что вас будет все отвлекать, да, вы будете на что-то обращать внимание. То есть наведите чистоту, порядок, пусть это место тоже будет приготовлено. И знаете, тут есть разные варианты. Читая разные книги, опыты разных людей, я, допустим, читал одну хорошую книгу, там автор пишет, что у нее в гостиной два кресла. И когда она утром приходит рано, пока все спят, общаться с Богом, она садится в одно кресло, а второе кресло у нее как бы это кресло для Иисуса. Да, и она общается. Другая, заходя в комнату для молитвы, всегда оставляла дверь открытой, и как бы это знак того, что дверь открыта, Иисус, заходи, будем общаться. У меня наоборот. То есть я когда захожу, я закрываю комнату, и у меня сразу текст, да, затворив дверь твою, все, я сразу настраиваюсь, это моя особая атмосфера. Когда я был еще молодым, только пришел к Господу, я жил в коммуналке, и у меня был небольшой свой уголочек, и вообще было сложно уединиться. У меня был молитвенный коврик. Не знаю, как к этому пришло у меня, где-то я услышал идею. То есть я расстилал молитвенный коврик, и когда я оказывался на молитвенном коврике, закрыв уши, чтобы меня ничто не отвлекало, телевизор тут рядышком, люди, которые ходят, я просто, да, общался таким образом с Богом. И этот молитвенный коврик, это вот была моя тайная комната, та атмосфера, которая меня настраивала, я понимал, что сейчас особое время и особое место. Это время и место для общения с Господом. Хорошо. Можно еще много продолжать говорить на эту тему. Наверное, все невозможно охватить. Поэтому, если, конечно, вы хотели бы больше об этом услышать, я приглашаю вас на марафон «К Богу за 30 дней». Регистрируйтесь, и вы сможете, конечно, уже в 30 темах подробнее узнать и услышать другие принципы тайной комнаты. На этом все. Спасибо.
1: Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Антон, за эту тему. Давай мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Друзья, спасибо большое за ваши вопросы, которые вы присылаете. Итак, Антон, где вы берете силы на все это? По 3 эфира в день, восхищаюсь вашей профессиональностью.
0: Ну, не знаю, силы от того, кто имеет силу. То есть я как бы всегда это повторяю, что пока мы в отношениях со Христом, ну, мы имеем силу для того, чтобы совершать что-то. То есть это не от нас, и абсолютно... То есть когда кто-то говорит о профессионализме, просто люди видят результат, они не видят, что было до этого, как к этому... Потому что у нас есть команда марафона, и у нас нету ни одного специалиста и профессионала. То есть это те люди, которые поучаствовали в марафоне и сказали, а мы можем что-нибудь сделать, чем-нибудь помочь. Но я ничего не умею, научите, и мы сами учимся. Поэтому...

0: В этом как бы вот подтверждается еще раз мысль, что, наверное, для Бога важнее не профессионализм, а важнее желание. Конечно, если есть профессионалы желающие, мы будем очень рады.
1: Есть вопрос. С близким другом порой приятно просто помолчать, побыть рядом. Можно ли назвать молитвой пребывание в тишине, в тайной комнате и в мыслях о том, что со мной Бог сейчас? Или есть еще один похожий вопрос. Особенно нет слов, когда ты среди творения Божьего, нет слов от восхищения Богом.
0: Да, конечно. То есть я такое бывает, и ну, все-таки нужно понимать, почему ты молчишь. Потому что иногда все-таки причина может быть какая-то другая. И как бы здесь можно, ну, себя оправдать, что ну, я просто побуду в тишине с Богом. Вот. Но если действительно, ну, не знаю, когда, допустим, меня переполняет там, творение Божие, но мне сложно в тишине в этот момент находиться. Да? То есть хочется как-то это, ну, высказать, это восхищение. Поэтому такое возможно. То есть, к примеру, когда ты ощущаешь присутствие Бога в своей жизни, и при этом ты с ним не разговариваешь. Да? То есть ты идешь куда-то, едешь, и в этот момент как бы, ты понимаешь, что Бог рядом, и ты с ним, и тебе от этого хорошо. Ну, такое есть. Но я просто здесь, чтобы не уйти в другую крайность, да, когда человек вообще перестает общаться с Богом и просто. Вот здесь, наверное, это тот вопрос, который прозвучал там пару тем назад по поводу медитации, да. Вот здесь, наверное, что-то можно уже сказать, что это какое-то медитативное состояние, когда ты просто. Нет, то есть здесь мы говорим, мы общаемся с Богом.
1: Алена спрашивает, а где находит время для молитвы ваша жена? У меня маленькая доченька, 1 год и 3 месяца. Днем все время с ней, ночью постоянное вставание. Понимаю, что выиграть время возможно, но где взять силы?
0: Да, это частый вопрос. Она находит это время в течение дня. Вот, потому что, то есть часть детей уходит в школу, ну, двое уходят в школу, двое остаются дома. Вот, и бывает порой, что я звоню домой, вот, и там мой младший сын берет трубку, я говорю, где мама, дай маме трубку. Мама сейчас не может ответить, она общается с Богом. Все, то есть я понимаю, то есть в течение дня, когда, допустим, маленький ребенок, потому что нашему ребенку тоже там 9 месяцев, 8 месяцев, когда ребенок заснул, это для мамы время что-то сделать. И, конечно, я понимаю, что здесь есть искушение броситься сразу делать другие
1: Домашние
0: важные дела,
1: дела,
0: вот,
1: да.
0: домашние дела и так далее, но в моем понимании, прежде чем отдать дань, да, домашним делам и всему важному, то есть ты должен уделить время с Богом. И поэтому я иногда так звоню и понимаю, так, понятно, жена в тайной комнате. Или я иногда заезжаю домой, допустим, а где мама? Они говорят, мама в комнате, она общается с Богом. То есть я, окей, все хорошо.
1: Ну вот ты частично ответил на вопрос следующий. Как в современном мире можно 2-3 часа посвящать ежедневно молитве, если столько времени обычно уходит на домашние дела, на уход за собой, на общение с супругами и детьми?
0: Ну да, но при этом, если быть откровенным и искренним до конца, мы все равно среди нашего насыщенного дня находим 40 минут для того, чтобы посмотреть очередную серию сериала, 20 минут на то, чтобы выложить какой-нибудь пост, это в лучшем случае, 30 минут, чтобы просто полистать ленту, посмотреть друзей. Поэтому если как бы быть откровенными, да, то есть, ну, я уже давно отвергнул вот эту идею, что мы настолько заняты, что у нас нет времени пообщаться с Богом. Время пообщаться с Богом есть всегда. Вопрос твоих приоритетов. Да, поэтому если просуммировать все то время, которое ты потратил на какие-то другие дела, от которых можно было бы отказаться в пользу общения с Богом, ты вдруг понимаешь, ну, вообще-то да, было это время.
1: Можно ли использовать псалмы Давида для пения?
0: Я бы сказал, нужно. Можно и нужно, конечно. То есть это, по сути, молитвы. Это то, о чем я сегодня говорил, что такое псалмы Давида. То есть представьте, Давид в разных жизненных ситуациях, когда ему сложно было и тяжело, он начинал петь. Да? То есть музыка, слова. И я всегда его представляю как пастушка, который поет и наслаждается. Вот овечки идут, Господь мой добрый пастырь. Да, там. Или когда ему тяжело, он что-то пел. Поэтому, да, это молитва, наложенная на слова. О, на музыку.
1: Антон, а что такое дар молитвы? Чем молитва человека с таким даром отличается от молитвы того, у кого такого дара нет?
0: Ну, может быть, это вопрос больше по предыдущим темам, да, по второй теме, потому что, ну, если мы говорим о молитве как о личных отношениях с Богом, то здесь нету. И нельзя сказать, что у одного есть дар, ну понятно, у Антона есть дар, естественно, конечно, а у меня такого дара нет. То есть таким образом можно просто оправдать, да, ну, то, что ты не можешь просто организовать себя, допустим, и свое время лично. Нет. То есть, а если говорить о ходатайстве, то, о чем мы говорили, ходатайстве, то да, я, ну, понимаю, что есть люди, которые предрасположены, они очень любят молиться за нужды других людей. Да, они составляют эти графики молитвенных нужд, они их ведут. И при этом я понимаю, что есть другие люди, которые также искренне христиане, верующие, но у них есть какой-то другой дар. Поэтому вот в этом плане для меня вот есть люди, которые пример именно в ходатайственном служении.
1: Ольга спрашивает. Говорят, голову вытащишь, хвост увязнет. То не хватает сосредоточенности, то не чувствуешь радости, то начинаешь день за днем повторять одно и то же. Может, правда, одним дано больше молиться, а другим меньше?
0: Да нет. Я скажу так, любой человек, он проходит разные периоды. Тот же самый Мартин Лютер, который говорит, 2 часа провести в молитве. Угу. Когда читаешь его, то в той же самой брошюре он говорит, он приводит свои опыты. Да, и он говорит о том, что он бывает безрадостным. И ему не хочется. И он пишет очень просто. Он говорит, потому что, говорит, наша плоть никогда не настроена на молитву. То есть она всегда против этого. То есть это не свойство нашей греховной плоти. Поэтому и дьявол всегда найдет тебе занятия и так далее для того, чтобы он не дремлет. Ты всегда будешь при делах и слишком занят. Поэтому есть очень много факторов, которые могут влиять на это. Да? Начиная от того, что, ну, ты просто... У тебя есть грех в твоей жизни, от которого ты никак не можешь избавиться. Да? И он постоянно тебя разъединяет с Богом. Угу. Ты вроде чуть выбрался, вроде так ты себя сдержал немножко, там, вроде не грешил там пару дней, такой, ох, сейчас вроде пошло, потом бац, и упал опять. И все, и опять, и ты думаешь, да какой Богу идти, какой у меня сейчас депрессия духовная, как, он, наверное, ну... Господи, неужели ты меня еще прощаешь? Сколько меня можно прощать? Я столько раз тебе обещал и вновь согрешаю. Да, но весь секрет в том, что это важная истина, да, и я задержусь на этом, что мы никогда не сможем освободиться от греха, победить грех без общения с Богом. То есть без личного общения с Богом это невозможно. То есть не нужно доказывать Богу, что я своими силами сейчас справлюсь с грехом, потом я буду достаточно святой, Господи, и начнем тогда с тобой так общаться. Нет, иди к Господу и общайся как есть, потому что Он на твоей стороне, и Он желает тебе помочь из этого выбраться. То есть и формула очень простая, которую я даю на марафоне, формула, которая приобретена на моем опыте, и в том числе негативном опыте, в моей жизни формула такая, что мы сами никогда не избавимся от греха. Своими силами мы его не победим. То есть грех вытесняется Иисусом из нашей жизни. Угу. Чем больше Иисуса в твоей жизни, тем легче тебе бороться с искушением, да, и не грешить. Но стоит тебе на время оставить общение близкое с Богом, как этот грех вновь он вернется в твою жизнь. Поэтому единственный способ, да, это пребывать в общении с Богом. И здесь очень получается хорошо. Ты пребываешь в общении с Богом, это помогает тебе преодолевать искушение. Ты не совершаешь тот же самый грех, который тебя разделяет с ним, и ты как бы... Но при этом, если бы у нас всегда был только верх, всегда бы все было вдохновенно и хорошо, но мы бы уже там с Енохом бы сейчас гуляли, они здесь бы были. Поэтому, естественно, пока мы в греховной этой плоти, у нас бывают и откаты, и это связано с физическим состоянием, мы просто не следим за своим здоровьем, это связано с грехом. Это просто связано, что большинство людей не организованы. Я не организованный человек. То есть поэтому, когда я стремился к организации и стремлюсь к молитвенной жизни, я рисую себе таблички. Так, молитва столько-то, так, я ставлю себе плюсики, меня это мотивирует не пропускать каждый день. Потому что я понимаю, я не хочу пропускать, что меня еще может смотивировать. Я использую все, что можно, любые способы, прихожу хоть как, но понимаю, что я не могу ни дня быть без него.
1: А вот если я не могу найти время и силы на молитву, значит, у меня духовные проблемы?
0: Неправильно расставленные приоритеты, да. То есть, когда ты понимаешь, что вся твоя жизнь, она зависит от отношения с Богом, то тогда ты найдешь время. Да? То есть, человек говорит, у меня нет времени, чтобы учить язык. А ему говорят, слушай, тут есть одна вакансия, просто вообще за границей можно хорошо зарваться. Он сразу найдет время. Да, поэтому здесь также, когда у нас, как у христиан, придет нам понимание, осознание того, что общение с Богом – это самое ценное, самое важное, время всегда найдется. Да, есть пословица, когда не хочешь, ты ищешь там, оправдание. Причина, оправдание, когда хочешь, ищешь возможности. Поэтому время 100% есть у каждого человека, живущего на земле, для того, чтобы пообщаться с Богом.
1: А если человек живет там, где нельзя уединиться, кругом люди, можно ли мысленно молиться на улице, например, по дороге на работу, учебу, да, и так далее?
0: Ну, конечно. Да, опять же, я говорю, лучше общаться с ним и молиться где угодно и как угодно, чем это не делать совсем. Угу. Поэтому можно идти общаться, ехать общаться, да, без проблем, закрыться где-то, если где-то можно, в шкаф спрятаться. Я знаю некоторых людей, которые настолько у них негде уединиться, они в шкаф прячутся там для того, чтобы, ну, задвинул, шторку задвинул на подоконнике. А я когда вот жил в коммунальной квартире, я иногда там в туалет или где-то пораньше встанешь, знаешь, так рано не встают, закрылся там, пообщался с Богом, вышел. Поэтому какие угодно варианты.
1: Алина пишет, очень многие рекомендуют вести дневник молитвы. Я совсем не понимаю, как им пользоваться, потому что или молиться как разговор, или писать молитву, иначе я на письме повторяю то, что уже говорила.
0: Ну, я тоже не знаю, как они делают. Я могу поделиться своим опытом.
1: Тут просто есть вопрос еще, ты ведешь дневник молитвы,
0: да,
1: дневник,
0: да,
1: благодарностей?
0: Да, у меня нет отдельного дневника благодарности. У меня есть дневник моих личных отношений с Богом. То есть туда я реально записываю молитвы. Вот как бы я проговаривал, я так и пишу. Да, то есть, но при этом я не выдумываю, я не использую обороты, как я говорил, я пишу просто. Иисус, доброе утро, классно, что я могу с тобой встретиться. Я и так ценю это время, я так люблю тебя, и хочу, чтобы время общения с тобой было для меня всегда самым радостным. И вот ты сегодня, я читал Писание, мне открылся так-то, так-то. Я размышляю, перехожу. Иногда бывает утром, у меня бывает желание, вот про благодарность, это очень здорово. У меня бывает иногда желание утром просто только его благодарить. Я начинаю писать, я просто вот страница, две, благодарю за все, что есть. Господи, спасибо тебе за жизнь, за то, что я встал, за свет, за жену, за детей, за мое служение. Да, которые могу совершать, за то, что ты мне даешь это, даешь то. И просто я могу там составить список из там 30 пунктов. Но я не делаю это каждый день, как такую практику, что, ну, каждый день я буду Бога за что-то благодарить. Я это устно делаю, да, не записывая.
1: Спасибо большое. Светлана пишет, послушав нашу программу, отключу телефон и буду говорить с Богом.
0: Это самое лучшее, самое правильное решение.
1: Спасибо большое, Антон, за эту тему и за твои ответы, которые ты дал на вопросы, которые к нам пришли.
0: Да, слава Богу.
1: Спасибо. Друзья, в Библии есть такие слова: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Общение с Творцом – неотъемлемая часть жизни человека. Будьте искренни в молитве, откройте Богу свое сердце, и Он исцелит его. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам, звоните, подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети. Оставляйте комментарии, и мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Каждый человек может испытывать искушение. Искушение властью, искушение славой, искушение деньгами, искушение отношениями. Является ли искушение грехом? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь быть вместе с вами. Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская и я, Юлия Фимовна Уткина. Испытываем огромную радость от того, что вновь исследуем с вами Евангелие от Луки. Мы так решили ознаменовать 30-летнюю годовщину существования телекомпании «Три ангела». Итак, искушение. Мы сегодня будем говорить не просто об искушениях, а мы уже с вами подошли к 4 главе Евангелия от Луки, где речь идет об искушениях Иисуса Христа и о том, что это были за искушения, как они связаны с искушениями нашими с вами, и является ли это грехом. Вот об этом и будет у нас сегодня разговор.
2: И первое, что приходит в голову об искушении, то тексты в Священном Писании, где говорится, что Бог не искушает никого. А с другой стороны, мы как-то вспоминали в одной из программ про Авраама, написано, что Бог искушал Авраама.
1: И вообще тут... вот определить понятие искушения. Искушение – это что вообще такое? Для меня это что-то негативное.
2: Ну, в Библии, в Новом Завете, слово «искушение» переведено с греческого «пейрадзо». Оно имеет три значения. И первое из них – это попытка или делать попытку. Второе значение слова «искушение» – это испытывать, подвергать испытанию. Mm-hmm. И третье, самое, наверное, интересное для нас сегодня – искушать, пытаться совратить или уловить.
1: Mm-hmm. То есть вот одно и то же слово в греческом языке, оно имеет вот такие вот три разных значения.
2: Да, и когда мы встречаем вот слово «искушение», мы вот какое-то должны выбрать из этих трех значений. Они похожи, но не совсем. Два из них не имеют негативной окраски, а вот третье совершенно негативное. Потому что совращать – это ничего положительного нет, в этом нет.
3: Но вообще, вот, Николай Генрихович, вы вспоминали текст, да, что Бог никого не искушает. Угу. И это вот как раз в послании к Якову написано. И там интересно, именно переводы этого слова встречаются, угу, и то, и другое. 12 текст 1 главы. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получил венец жизни, который обещал Господь любящим его».
1: То есть правильно ли я понимаю, что искушение является испытанием?
3: Испытанием. И мало того, испытанием на то, чтобы утвердить меня в том, что я выбираю правильно, то, что я выбираю.
1: То есть все-таки искушение – это благо? Его можно рассматривать как благо?
3: Ну, вот в этом соборном послании святого апостола
2: Ничего
3: Якова.
2: Нет,
3: да, только это. И главное, потом-то вот написано, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Вот то, как вы сказали, что Бог не искушает никого. То есть Он нас испытывает для того, чтобы дать нам благо.
2: Ну, мне кажется, разобраться в этом слове или в значении слова «искушение» можно начать с первого его значения – это делать попытку. Ну, это как бы поставить опыт какой-то. Mm-hmm. Ну, какой-нибудь, ну, любой, школьный, там, химический, там, физический. Поставить опыт и посмотреть, что же получится. Мы сделаем попытку. Ага, не получилось.
3: Или получилось.
2: Ладно, или получилось, наоборот, да. Теперь понятно все, например. Ну, вообще,
3: а потом повторить это.
2: Ну да.
3: То есть утвердиться в этом.
2: Если положительный эффект, да. Но вот мы ведь много чего делаем, ну, впервые там попытки делаем вот наших действий. Когда детьми, допустим, первые шаги, мы говорим, вот первый шаг сделал, попытался сходить, там шажок раз, упал. Ну, ладно, сейчас попытается еще разок. Это попытка, это то же самое вот испытание называется, делать попытку. Потом, ну, что мы еще можем пытаться? Мы учимся писать когда-нибудь. первую букву выводим, она получается так не очень. Но ничего, это первая попытка. И говорят, первый блин там испек, он как часть филкома бывает. Ну ладно, хорошо. Ничего плохого в этом нет, ничего негативного.
3: Значит, нужно пробовать всегда.
2: Да, но дело в том, что пробовать-то мы можем не только хорошие вещи, но и кто-то в первый раз попробовал покурить или выпить алкоголь, первую попытку сделал.
3: Вот, и это, а потом для кого-то становится зависимостью, а кто-то наоборот скажет, что это был первый и последний раз. И больше никогда к этому не обращается.
2: Я вот любил паять с папой с моим. Он сидит, паяет. Я, дай-ка я тоже. Ну, хочу научиться. Надо попробовать, как это все. А жёгся. Ну, ладно, да. Но в этом тоже ничего такого нет, плохого. Как говорится, искушение – это что-то такое страшное. Да вот, это попытка сделать что-то. Доброе или недоброе. Вот недоброе, вот это да. Это уже как бы мы осуждаем такие вещи. Как в первый раз выругаться, например, каким-то нехорошим словом. И тебя похвалили за это. Или наоборот, что с тобой сделали. Но я попытался, я это сделал. И получил какой-то результат от этого.
3: Реакцию со стороны.
2: Опыт поставил такой, да. Реакцию со стороны.
1: Поэтому мы сейчас с вами разбираем значение слова, использованного в 4 главе Евангелия от Луки, да, там, где использовано слово «искушение».
2: Ну, как и вообще в Новом Завете, везде. Вот то, что Лен прочитал, вот тоже. Это то же самое там стоит.
3: То же самое слово используется.
2: Несколько раз используется, и мы там можем какое-то значение вот это подставить сюда, или вот это. Как нам понять лучше? Вот для того, чтобы разобраться, давайте второе слово теперь, значение этого слова посмотрим. А второе значение называется «испытывать, подвергать испытания», «искушать». То есть здесь же, как и в первом его значении, нет никакого негатива. Мы не видим. «Все испытывайте», говорит Священное Писание. «Хорош, удержитесь». Испытание нужно провести. И вот Библия нас призывает оценивать все-таки, отдавать оценку, добро это или зло, как мы можем понять. Мы должны оценить как-то, провести оценку, что ли, испытать, испытание, что ли, провести. Ну, оно побуждает, кстати, и к размышлению также, вот эти все попытки. А что мы при этом получим, достигнем чего? Вот если мы так поступим, что получится? Какие последствия? Испытать надо все это. Служит это к назиданию или к духовному росту, или, наоборот, уводит от Бога или от Писания.
1: Но все-таки вот вернусь я к тому, что Елена Валентиновна сказала. А, например, попытка использовать то, попробовать то, что точно плохое. Об этом нам говорят родители, ну или мы говорим своим детям, что это плохо, этого делать не надо. Как быть вот с этими попытками?
2: Ну, здесь еще нет греха. Здесь только... То есть человек соприкоснулся с чем-то, он там столкнулся с этим, там нюхнул этого дыма, но это еще не есть грех. Это попытка там что-то почувствовать, там, осознать, там, и увидеть, понять, но это не сам же грех это. Я могу потом делать уже выводы. Ага, мне это приятно будет потом, но обычно никотин не вызывает таких вот положительных эмоций. У кого-то кашель.
1: Не, ну почему? У кого-то первая доза какого-то вещества вызывает положительные эмоции и зависимость, ну, на всю оставшуюся жизнь.
2: Ну да, действительно. Есть такие опасные препараты, которые вызывают сразу прям и до конца. Ну, то, что,
1: ну, то есть осторожнее надо быть с этим.
2: Да, то есть мы с чем-то сталкиваемся. И мы делаем потом вот второе значение, оценку этому. Это полезно или это мне плохо от этого, или какие последствия это может привести?
1: То есть, ну, то есть в каких-то случаях делаем. Даже еще и до попытки можно провести вот этот вот анализ, да? Поаккуратнее
2: можно.
1: Быть с
2: да,
1: этим,
2: да? Да. Во всяком случае, мне нужно думать, что я делаю и что говорю.
3: Ну, во всяком случае, сейчас все средства массовой информации предупреждают, что курение опасно для вашей жизни. Алкоголь тоже... опасен для вашей жизни.
2: И потом, если я что-то делаю не так, то ведь у нас так, мы говорили в прошлый раз, совесть есть, она же подсказывает, как мне правильно поступать. И Бог своей благодатью никого не отделяет. Он отделяет их всех нас. И вот это именно благодать и нас и подводит к правильному выбору. Вот то, что я испытываю, это стоит этим заниматься? Или, наоборот, воздержаться от этого? У нас есть вот такое качество от Бога. В результате нашего испытания. Опять же, искушение.
3: Ну, вообще, вот интересно, я сама вот сказала, да, что средства массовой информации предупреждают нас, да, но они предупреждают нас тогда, когда показывают, как люди наслаждаются этим. Это вот как получается?
1: Это искушение.
3: Это вот как получается?
2: Вот в послании к евреям есть очень интересное место в 14 тексте 5 главы. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства, навыки приучены развлечению добра и зла. Чувства, навыки приучены, то есть должен быть какой-то навык, какая-то привычка, какой-то опыт, чтобы тебе понять, это добро или это зло. А вот у совершенных людей, которые достигли совершенства, они уже точно знают, это зло, это, или наоборот, это добро. Конечно, в голове может перемешаться, что есть добро, что зло. Я могу быть совершенным, совершенно не в добрых там, каких-то действиях, но все равно буду этим... Вот как дьявол, он же совершенный в своих действиях, он совершенный искуситель.
3: Он же искушает.
2: Да,
3: он все-таки
2: он
3: использует вот то же самое. Вот я, наверное, сказала, вот это вот, наверное, и есть вот, да, вот самое такое, да? Вроде я говорю, что это плохо, да, а смотрите, как я это раскрываю, как это приятно.
2: Да,
3: людям,
2: то есть
3: да?
2: Ты искушенный уже, ты так опытный то в этом. Это вот ты уже мастер, это... что ли, своего дела,
3: да.
2: Искушенный.
3: Mm-hmm. Вообще это такое...
2: Мастерство, что ли, совершенствуется.
3: Очень опасная штука-то. Mm-hmm.
1: Ну вот давайте пусть нам сегодня Евангелие от Луки и разговор об искушениях Иисуса Христа поможет, может быть,
3: понять.
1: Прийти, потому что я сейчас пока не нахожу, что ли, ориентира, какое значение из этих трех поможет нам.
2: Мы еще третий не посмотрели. Вот самый это негативный искушать, то есть пытаться совратить или уловить. Вот именно об этом искушении и говорит Слово Божие, не введи нас в искушение. То есть не дай никому себя совратить, увести к злу.
1: То есть это чья-то попытка, искушение – это чья-то попытка привлечь меня к чему-то.
2: Греху, то есть совратить, уловить в чем-то. Вот в чем-то уловить и сделать мне плохо. Или к своей выгоде, или просто потому, что порадоваться, что мне плохо.
1: То есть, чем руководимы те, кто искушают?
2: Смотря в каком значении, опять же.
1: Ну, вот в третьем.
2: Если в третьем, то руководимы могут быть просто злобой, может быть, неприязнью, может быть, выгодой, опять же. А может быть, просто человек настолько подотарил возле, что он просто без этого не может. Вот.
1: Да, не может без зла. Сам, может быть, даже и не понимает, что это делает, но делает.
2: Ну, да. Угу. То есть... Вот такая цепочка прослеживается. Попытка, испытание, на котором я делаю выбор, и совращение.
1: А, ну вот, может быть, сейчас более понятно становится. То есть попытка, мой выбор, идти ли в эту сторону
2: испытание,
1: или нет.
2: Испытание, то есть.
1: То есть испытание и совращение, то есть принятие неправильного решения.
2: Принятие неправильного, да,
1: совершенно. Вот я, наверное, поняла теперь.
2: А вот теперь мы посмотрим, что написано в Евангелии от Луки в 4 главе. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Иисус в пустыне, он был приведен туда с целью быть искушаемым от дьявола. Вот. Это так вот странно вот это выглядит. Дух Святой сам его привел, чтобы дьявол его там искушал. Угу. Своими искушениями.
1: То есть это было намерение Бога, намерение Святого Духа, чтобы Иисус был искушен. Это говорит нам о чем-то? Что в намерение Бога входит вот воспитание нас через вот такие вот испытания?
2: В намерение Бога, мне кажется, тут входит то, что Иисус вот все делал вместо нас.
1: Mm-hmm.
2: То есть вот человек может быть поставлен в такие условия, когда дьявол над ним может измываться, там что-то делать такое с ним. А вот Иисус стал как заместитель, как щит, что ли, и сказал, нет, человек – это слишком слабое существо, я встану вместо него. И перенесу все то, что приносит человек.
1: Это означает, что он и вместо меня может встать, когда я чем-то искушаема?
2: Я думаю, да. Я даже уверен в этом.
1: Да? А что для этого должно произойти, чтобы... Ну, искушения испытывают многие вот сейчас, в данный момент. Кто-то, я не знаю, кто-то хочет открыть не тот сайт, или там кто-то хочет совершить какое-то совершенно неправильное действие. Вот. Как ему сейчас может помочь Бог?
2: Ну, мы опять вернемся сейчас к благодати, потому что только она может помочь человеку сделать правильный выбор и там от чего-то отказаться.
1: То есть надо просто воззвать тогда к этой благодати, надо воззвать к Богу, сказать: «Господи, помоги». Даже когда я, вот сейчас я нажму наконец-то на эту кнопку, я наконец-то это увижу. Просто вот, но совесть мне говорит, мне что-то внутри говорит: «Не надо, не делай, это плохо. Господи, помоги». Этого достаточно?
2: Это первое необходимое условие, но, может быть, недостаточное, потому что дальше дело с тобой. Ты должен выбор сделать свой сам.
1: Это вот, но Бог даст силы?
2: А Бог дает, да, и мудрости, и силы. Он дает достаточно.
1: То есть он прямо вот действует внутри. Ведь говорится же в Библии, что действующую во мне силою он.
2: Да.
1: Да?
2: Когда я немощен, причем, он дает силу. И
1: когда я признаю свою немощь?
2: Благодати достаточно, он сказал, для Павла, вот, который был тогда тоже в страшных условиях находился. Он говорит: «Довольно для тебя благодати моей. Сила моя рождается вот в этой немощи». Когда человек признает эту немощь свою, говорит: «Я не могу сам, я без Бога вообще никак».
1: Я не могу сам, я не могу совладать с этим грехом. Да?
2: Сам
1: я признаю
2: свое
1: бессилие перед грехом.
2: Но тем не менее он нажимает потом эту кнопку. А вот Бог его все-таки удерживает, и у человека есть сила не нажимать эту кнопку.
1: Да.
2: Она у него есть.
1: Да.
2: Надо воспользоваться ей. И сказать: «Нет, не буду ни за что».
1: Да. И даже если вдруг, опять срыв, не надо этого бояться, не надо этого переживать. Бог все время с нами, Он все время силен, и Он все время дает нам эту силу просто по нашей связи с Ним. В этом тоже вот одно из основополагающих моментов Евангелия, что обратись к Богу, и Он тебе поможет.
3: Но вот я сейчас наблюдала за вашей дискуссией, и вот я увидела, что здесь вот сейчас вы очень ярко рассказали о борьбе Бога и противника Божьего.
1: Дьявола.
3: Да, да. То есть о том, что вы сказали, да? То есть человек не может справиться сам, да? За него стоит Бог. Он побуждает его к добрым делам, да? И есть тот, кто хочет, искушает, чтобы человек был и сделал то, что не нужно, да? И вот эта вот борьба, да, вот эта сильная борьба, она происходит в наших душах, в наших сердцах.
1: Да.
3: И это происходит каждый момент нашей жизни. И то, какую сторону мы выберем, или сторону Бога, чтобы быть под Его благодатью, да, или сторону Его противника. И тогда мы впадаем в искушение, да. И все-таки та молитва, да, «Отче наш, да, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого», то есть вот это именно вот борьба, она
2: Не от испытания Господь нас
3: просит. Не от испытания,
2: просит,
3: от искушения, то есть
2: от
3: того, чтобы пойти по неправильному пути. Вот, и вот мы, сейчас попытались отразить, и человеку нужно понимать, что Бог-то нас помогает нам для спасения нашего. А враг человеков, он хочет погубить каждого из нас.
2: Да.
3: И поэтому наш выбор очень правильный, если мы не войдем в это искушение и не будем совращаемы на зло.
1: И вот, дополняя то, что ты сейчас сказал, что человек может выбрать быть с Богом, или он может выбрать быть с дьяволом. Вот я немножко не соглашаюсь с этим. Вот надо выбрать быть с Богом. Вот это вот выбор. А если ты его не делаешь, то ты автоматически...
2: Ты уже там сидишь.
1: Да,
2: уже
1: да, то ты автоматически оказываешься на противоположной стороне.
3: Да.
1: Ну, к сожалению, потому что мы рождены во грехе, и во грехе мы проживаем всю свою жизнь. То есть наша естественная натура, наша естественная природа, нам не надо прилагать усилия для того, чтобы она совершала неправильно, вела нас к чему-то неправильному. Для этого нам не надо даже решений принимать. Нам нужно принять только одно решение – быть с Богом. И тогда Божья сила, тогда Бог начинает бороться. Он начинает бороться за нас, он начинает бороться в нас. Мы ему даем это разрешение.
3: Это право.
2: Он вообще, я думаю, что он борется-то все время в нас. Просто не всегда мы одерживаем победу с Богом, а все-таки даем возможность победить его противнику. Тем не менее, Бог нас все равно не оставляет. И даже в этом состоянии.
1: Да.
3: Ну, его любовь, она просто объемлет нас со всех сторон. Мы даже, может быть, до конца и не понимаем, и не осознаем вот ту любовь, которую Господь проявляет к нам ежеминутно.
2: И с другой стороны, Бог все-таки нас испытывает. Он вот такие... Ну,
1: все-таки испытывает равно воспитывает?
3: Ну да, ну, да.
2: Ну, написано, он искушает даже, если что, говорит библейским словом.
3: Ну,
2: то есть
3: да.
2: Он нас испытывает, то есть он ставит нас все-таки в такие ситуации. Мы могли бы этой ситуации избежать, но Бог все равно как бы, ну, подводит к тому, что мне столкнуться надо с каким-то сейчас вот выбором, с какой-то, может быть, ситуацией негативной, или там, может, кризис какой-то, или в семье, или где-то еще. Мы же сталкиваемся постоянно с какими-то проблемами в нашей жизни. И без проблем никто, наверное, не живет.
3: Но я думаю, что какие-то критические ситуации как раз показывают, что я нуждаюсь в Боге, в исправлении вот этом, что у меня есть эта проблема. Когда я одна, как есть такая поговорка, да, что я, когда в Доме Божьем, то я Давид, а дома я ядовит. И поэтому... Поэтому, ну, надо понимать, что в нашем сердце есть разное. То есть я могу быть... Это, ну, в какой-то мере лицемерие, да, в том, в чем Господь все-таки обличал, да. Постоянно и фарисеев обличал. Но и мы, наверное, все те фарисеи, которые можем казаться на людях одними, да, а в дома быть совершенно другими. Со своими близкими и дорогими мы позволяем себе быть не теми, кем хочет видеть нас Господь.
2: Вот, может быть, поэтому говорится об испытании веры верующего человека, что не слишком ли я вознесся в своей этой вере? И написано, что Бог искушал Авраама.
3: Да, и мало того...
2: Веру Авраама искушал тоже.
3: Написано, да, что если ты думаешь, что ты стоишь, то бойся как бы не упасть.
2: А вот Авраам, он велел принести жертву Исаака. С одной стороны, как бы вот это Божье испытание, но с другой стороны написано, что Бог не искушает никого же. Он, как вот слабый человек Авраам, его испытывать вот таким вот образом, вот, что сына убей своего. Вот. Это тоже не всегда вот это понятно. Как это понимать, искушает Бог все-таки или не искушает?
1: И вот хочется тут остановиться для тех, кто, может быть, не очень хорошо знает Священное Писание. Бог никогда не призывает в Священном Писании к человеческим жертвам. Никогда. Это единственный случай, когда Бог сказал человеку «принеси в жертву своего сына». Мы говорили уже о том, что единственное жертвоприношение, которое Бог повелевал народу соблюдать израильскому в древности, это было жертвоприношение чистых животных для того, чтобы люди, ну, что это прообраз, чтобы люди поняли, что впоследствии придет Мессия, Спаситель, который будет принесен в жертву за грехи всего человечества и спасет таким образом. И вот это единственный случай, когда Бог сказал человеку, Аврааму, принеси в жертву своего сына.
2: Но при этом надо отметить, что жертва все-таки не была принесена. Жертва не состоялась человеческой, хотя и Бог повелел. Бог сам ее и заменил. Он нашел искупителя в лице вот этого овна или там барашка. Он сам принес эту жертву.
1: Ну, то есть это вот план спасения, вот Евангелие, оно было изложено Богом, мне кажется, в этой истории с Авраамом, когда Бог его искушал. То есть Бог сказал, твой сын должен умереть. А потом он говорит, но благодаря мне... Твой сын не умрет. Вместо него умрет Агнец. Вместо него умрет Мессия, который придет на землю. Вместо него умрет Иисус Христос.
2: Так вот я думаю, когда мы говорим, что Бог искушает человека, это значит, что он его испытывает в жизненных ситуациях. Когда мы говорим, что Бог не искушает, по-моему, это значит, что он не воздействует на наши низменные качества характера. Он не подначивает нас. Давай, ну, наконец, возьми этот стакан, выпей его. Он вот этого не делает никогда. Это делает его противник. Вот дьявол, да, он способен на любые вот уловки, там, только бы ты это вот неправильное действие сделал. Но Бог не хочет, чтобы мы делали неправильных действий.
3: Но самое-то главное, да, вот мы будем читать далее 4 главу, и там мы увидим, что он неплохим. Его искушает, да?
2: Ну да.
3: Вроде все прям это направлены на то, чтобы он божественную силу свою проявил. Вот, опять, вот вы говорите, да, что дьявол вроде искушает, да, чтобы я проявил какие-то свои низменные чувства. Качества, да. А тут он его искушает, чтобы он его божественную силу проявил.
2: Ну да, мы к этому сейчас дойдем. Вот мне кажется, вот мне стоит сделать сейчас вот вывод, что же значит, какая разница между искушением и испытанием и искушением соблазном. Искушение, испытание упор делает на наши добрые качества. Угу. То, что Бог дал нам от благодати своей. Угу. А вот искушение, соблазн, оно в другую сторону человеческого естества затрагивает. Как раз вот те вот самые низменные все. Вот все, что у нас есть низкого, вот это искушение, соблазн. Вот туда направляет удар.
1: Вот очень хорошо, разница. Прямо по полочкам. Угу. Искушение испытанием и искушение соблазном.
3: И вот мне все-таки хочется вот в, ну, как бы вот подвести то, что мы говорили. Вот этот 12 текст еще раз прочитать Якова. Да? «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит конец жизни, который обещал Господь любящим его». То есть конец жизни – это спасение.
2: Ну да. И он как раз вот все добрые качества должен
3: да,
2: показать.
3: Да, проявиться все. Да.
2: Они не злобные, как вот дьявол пытается.
3: То есть для именно спасения обещал Господь любящим его. А Господь обещал нам спасение. То есть он все делает для того, чтобы мы проявили свои добрые качества, которые он нам дает. Он, не только он.
1: Ну, то есть, возвращаясь к нашему вопросу, который мы задали в начале, является ли искушение грехом? Мы уже подходим как-то к ответу на этот вопрос?
2: Грехом оно является, когда я поддаюсь соблазну проявить свои недобрые качества. Угу. Вот я так просто, ну, для себя сделал вывод такой, определил, что вот когда я проявляю свою агрессию, свою там гневливость, там еще что-то свое вот такое вот нехорошее, то это значит, я впал в искушение, значит, я согрешил. Mm-hmm. Если же в результате искушения проявляется моя большая вера в Бога, большая отзывчивость к людям и к ним какая-то любовь, да, то значит, я испытание прохожу, я не согрешил. Mm-hmm. Хотя я был испытан, тоже искушен, то есть.
1: Да, хорошо.
2: Ну вот в пустыне было стане позволено искушать Христа. Специально ему была предоставлена такая возможность Христу и дьяволу так, кстати, тоже, чтобы он все свои, ну, всю свою силу на Христе вот сейчас вот проявил.
1: Ресурсы.
2: Ну да, как бы, я не знаю, как это не очень хорошо звучит, подставил, но что-то похожее, что Бог как бы сына своего, на вот, все, что хочешь, делай с ним, только душу его сбереги, как когда-то Иову было сказано.
1: Но это ради нас ведь было сделано.
2: Конечно.
1: Я не думаю, что это хоть как-то выбивается из Божьего плана спасения.
2: Да. Несомненно,
3: и
2: это только одна цель.
3: Вот то вы прочитали первый текст, да, что он поведен был духом в пустыню. Да. И он был поведен духом в пустыню именно для того, чтобы укрепить
1: духом
3: его.
1: Да, Божьим.
3: Да, чтобы укрепить его в том, что ему предстоит. Потому что мы знаем, за 3 года, которые потом были после этого служения Иисуса Христа, они были непростыми годами.
2: Это тоже,
3: годами.
2: Да, это тоже причина.
3: Это было вот именно, чтобы он укреплялся. Ну, как мы говорили в прошлой программе, да, о том, что он был, ему необходимо было, чтобы его поддержали в храме, да, когда он был в 12 лет, чтобы его поддержали, вот осознание того, что он должен претерпеть, да, а здесь уже, по сути дела, по прошествии столько лет, это уже в его жизни происходит, и ему было непросто это.
2: И он там без поддержки же остался в пустыне?
3: Да, он остался один.
2: И единственный, кто был с ним, это вот тот искуситель, который явился к нему и сказал, если ты сын Божий, то этому камню вели сделаться хлебом.
1: Это первое искушение Иисуса Христа.
2: С чем подошел? Угу. Вот сила искушения Христа. Нужно нам все-таки понять, насколько это искушение было сильным. Вроде бы ничего такого особенного нет, да? Ну, мне предложи, вот, например, возьми, ты можешь превратить? Давай сейчас вот сделай, и все. И думаю, а какое же тут испытание-то особое? Для меня, если я могу, тем более это делать. Никакого испытания вроде бы и нет. особого.
3: Но тут вот он сомнение все-таки дьявол закладывает в его сердце. Если ты сын Божий, если. И вот все его искушения начинаются если.
1: Если ты сын Божий.
3: Если ты сын Божий, да, то сделай так или сделай это.
1: То есть это искушение для Христа, это испытание, что, например, а вот ему сейчас захочется, не знаю, там, доказать, что он сын Божий или что?
2: Ну, я вот сейчас немножко, может быть, немножко отступлю от темы. Просто себя вспоминаю. Вот мне на работе говорят, выходи в субботу работать. И говорят при этом, кому ты плохо сделаешь? Ты же наоборот.
1: Давай объясним нашим зрителям, что четвертая заповедь закона Божьего, она говорит, что 6 дней работы, делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Именно так говорит четвертая заповедь десятисловного закона Божьего. То есть это одна из 10 заповедей. Это то, что, если мы с вами внимательно читаем Священное Писание, то мы обязательно обнаруживаем, что субботний день – это четвертая заповедь. Вот, Коль, ты именно об этом говоришь, что тебе говорят, нарушь заповедь.
2: Я принял решение, я хочу быть с Богом всегда, хочу соблюдать Его Слово, и в Слове Божьем я нахожу заповедь, вот такую вот, не делаю никакого дела. Но я принимаю решение эту заповедь соблюдать, то есть не делать никакого дела в субботу, не ходить на работу или не работать в субботу. И вот мне говорят… Ты должен выйти, потому что вот
1: необходимость
2: производственная, нужно обязательно вот это сделать, потому что столько народу пострадает, если вот это не будет сделано. И я говорю, я не могу, я Богу согрешу, я же дал ему обещание не соблюдать заповеди. Он, ну, хорошо, да, мы тебя понимаем, да, но а кому ты плохо сделаешь, если ты...
1: Если ты поможешь такому количеству человек,
2: да, там, может
1: выйдя на работу.
2: Стоит там какой-нибудь, я не знаю, завод, не завод, но станок стоит, допустим, а ты пришел, и ты его наладил, там, кому-то это... То есть никому же плохо я не сделаю, если я выйду на работу. Или сделаю все-таки. Я сделаю плохо себе, во-первых, и Богу, во-вторых. То есть я огорчу Господа тем, что я его обманываю. Что я не прошел испытание веры, что ли, не хватило мне. А второе, я сделал плохо себе.
1: Коль, ну такой тогда вопрос. А если, например, ты медработник, и тебе звонят в субботу и говорят, что там, ну, например, акушер, надо принять роды, то как с этим быть? То есть, а у тебя есть желание соблюсти субботнюю заповедь?
2: Ну, опять же, здесь мое решение играет. Вот как я решу? Вот огорчу я этим Бога сейчас, если я эти роды пропущу, или порадую его, или прославлю его. И если об спасении жизни идет речь, то Христос об этом четко и ясно говорил. А кто из вас, фарисеев, тщательно соблюдающих субботу, не вытащит несчастную овцу, которая попала в яму и помрет с голоду там? Все вы вытаскиваете, все соблюдающие субботу это делают. То есть Иисус говорит, вы делал правильно, да, а теперь переложите все это на человека.
1: То есть там, где речь идет именно о спасении человека, а не просто вот мой выбор, хочу, пойду, не хочу, не пойду. А если речь идет о жизни, о здоровье, о спасении, то, конечно, субботняя заповедь, она подразумевает помочь человеку в этот день.
2: Да, помочь.
3: Ну да, даже Господь говорил, да, что должен
2: облегчить
3: делать,
2: страдания.
3: Что должен сделать в субботу. Добро или зло. Да, и когда он исцелял в субботу, он и говорил, что ну вот даже этого одного дня, несмотря на то, что там человек 38 лет страдал, там 18 лет страдал, да, но именно этот один день, это настал день его спасения и избавления его от этого недуга.
1: Именно в субботу.
3: Да. И Господь не откладывал это на воскресенье, ну, на следующий день.
1: Коль, и какая связь тогда, вот ты стал говорить, что немножко отступаешь от темы, что вот кому польза или кому вред от того, что я выйду в субботу на работу или не выйду? Это мы немножечко отвлеклись, объяснили вам побольше, что такое четвертая заповедь, и что Господь нам повелел в нее делать, не делать, и что нужно в нее делать, в каких случаях.
2: То есть я хотел, наверное, подчеркнуть про испытание, что каждый человек обязательно испытывается. А во-вторых, что Иисус перенес испытания гораздо, гораздо сильнее, чем это делаем мы. кто бы ты ни был, в каком бы ты ни был состоянии положения. И вот это испытание, которое искушение дьявола, которое Иисус перенес, если ты Сын Божий, то есть Иисус сейчас, Он может все. Он Сын Божий, Он может запросто эти хлебы превратить в камни.
1: Наоборот,
2: камни в хлебы и насытить голод. И к нему предстает некто в образе, может быть, даже ангела. Мы не знаем точно.
1: Да, и сатана любит представать в образе ангела света.
2: И, понимаете, дьявол, он такой этот хитрый, он искушение свои, он маскирует под испытание. И он, наверное, сказал Христу: а твое испытание закончилось, твой 40-дневный пост подошел к концу, ты молодец. Ты выдержал, ты все правильно сделал. И теперь тебе просто нужно поесть, чтобы не умереть от голода. В этом плохого ничего нет.
1: Вот и выглядит этому, вполне возможно.
2: Ничего как... плохого нет. Вот да. К этому ничего плохого нет. Все вполне естественно. Ты никому плохо не сделаешь.
1: И выглядел при этом как ангел.
2: И выглядел, да, и все выглядело прям, ну, ничего такого. Это же никакого греха нет. Какой там грех, вы что?
3: Но мы все-таки читаем, да, что он уничижил себя, Христос, быв унижен, да, и не почитал хищением быть равным Богу. Вот все-таки он заставляет его проявить божественное

0: Ну, я предполагаю так, да.
1: Ну да, если ты, если.
2: Это очень сильное предположение, что дьявол так воздействовал на Христа, что Христос, ты дьявол.
0: Да. Ну, я не знаю.
1: Нет, он говорит, если.
0: В Библии такого нет.
1: Если ты сын Божий.
0: Но если мы говорим о силе искушения дьявола, что, вот мне кажется, это сильное искушение, если вот так вот тебе представить, что ты должен доказать. Если ты сын Божий, то докажи. Иисусу не надо было доказывать ничего, но ему предлагают доказать. И вселить сомнение, опять же, что ты ведь не сын Божий совсем, ты кто-то другой.
2: Себе докажи.
0: Ты себе докажи, и всем вот нам. Мы тут все удостоверимся. Вот только вот этот хлеб превратишь, в хлеб превратишь этот камень, все сразу поймут, это сын Божий. Мы все пойдем перед тобой ниц, сделай это.
2: То есть такова сила дьявольского искушения. То есть ничего себе. Вот так вот дьявол искушает. Не чем-то легким и простым, а тем, что крайне глубоко проникает вот в психику человека. Да?
0: Самонадеянность. Вот он к чему вот это все. Чтобы самонадеянность привел Христос. Вот, то есть
2: как противостоять?
0: Эгоизма.
2: Давайте скажем об этом немного времени до конца нашей встречи. Как противостоять этому? Мы продолжим дальше говорить об этом же искушении. Мы еще не

0: написано.
1: Написано, то есть обетование написано. Нужно вспомнить. Что Библия говорит на эту тему? Да. Мне нужно просто их помнить.
0: Да.
1: Да не смущает сердце ваше. Веруйте в Бога, в меня веруйте. Вот это одно из ключевых обетований.
2: Ну что же, очень интересное обсуждение. Мы с вами, дорогие друзья, даже еще не завершили обсуждать первое искушение Иисуса Христа в пустыне дьяволом. Но мне кажется, что очень интересные вещи уже обсудили, очень много чего-то полезного для себя на сегодняшний день извлекли. И будем ждать следующей встречи, когда продолжим разговор о том, является ли искушение грехом. Спасибо огромное, Коля, спасибо огромное, Лена. И вам, дорогие друзья, спасибо огромное. Ждем новых встреч с вами в продолжении размышления над Евангелием от Луки.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет семья Гапуровых.

там светит она от зари до зари. Ее каждый день посвящает нам сердце матери.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня очень радостная встреча. В гостях у передачи «Лицом к лицу» сегодня Николай Кунцевич. А для меня особенно радостна сегодня эта встреча, потому что мы вместе с Николаем были соведущими в цикле передач «Лицом к лицу». Это было гораздо раньше. И мы, Николай, с тобой записали, я тут попыталась подсчитать, около 200 программ. И мне очень радостно сегодня с Николаем встречаться, потому что сегодня у нас есть возможность познакомиться с ним как с человеком. Ну что ж, Николай, давай немножечко расскажем о твоей семье, о твоих родителях.
3: Ну, я вообще считаю себя коренным нижегородцем, потому что я здесь родился, в этом городе. Вырос здесь, мои родители также родились, выросли. Ну, семья у меня сейчас, жена, двое детей.
2: Уже взрослые
3: уже
2: дети.
3: Уже взрослые, да, один, правда, еще не закончил школу, но скоро закончит, годика через три, наверное.
2: Дочка уже работает.
3: Мама, папа, то есть все как бы благополучно. Мне кажется, все отлично.
2: Слава Богу. У тебя знание Бога было... Ну, вот бывает, что человек родился в семье уже верующих людей. Он о Боге уже слышал много с детства. Это твой случай, так оно?
3: Ну, в моем случае, к сожалению, такого не было. Хотя, вот сейчас вот ты спрашиваешь о том, был ли я всегда верующим, я уже сейчас не знаю точно. Хотя в семье никогда не говорилось о том, что Бог существует, что Он реальность, что действительно Христос умер на кресте. Абсолютно нет. То есть в семье атеистом я вырос.
2: Угу. Семья была атеистическая, то есть она выступала против Бога, или просто это была семья неверующих людей?
3: Ну, как и все, наверное, в то время. Считал, что Бога нет, что это опиум для народа. И поэтому меня также воспитывали точно родители. Я не считаю, что они были какими-то вот такими атеистами. Вот.
2: Воинствующими.
3: Да, что были так уж прямо резко против. Но, в принципе, как и все, наверное, вот отрицали Бога, и все, нет его. Но вдруг, в глубине души все равно как-то, наверное, верили.
2: А какое образование ты получил?
3: Школа, потом политехнический институт наш, тогда назывался он имени Жданова.
2: Горьковский.
3: Горьковский, да. А потом, ну, распределение было свободным, можно сказать. И я попал, в конце концов, в Щербинке на завод «Салют».
2: Угу.
3: Там поработал несколько лет.
2: Угу.
3: Ну, потом в другое предприятие тоже закрытого типа, мы сейчас это называем. Угу. А вот там как раз в этом предприятии произошло интересные вещи. Где-то в конце 80-х годов, в начале 90-х.
2: Вот это сколько лет тебе было?
3: Это мне было с 57-го года. Где-то в районе 35, где-то так.
2: То есть интересные вещи могут происходить с человеком даже и когда ему уже около 35, когда у него уже сложившаяся работа,
3: да,
2: семья
3: была уже, да.
2: Дети. Ну, дочка, наверное, тогда только была,
3: да.
2: Еще, да? Вот. И в таком возрасте могут происходить перемены?
3: Да.
2: Расскажи,
3: слава
2: пожалуйста,
3: Богу,
2: что за перемены?
3: Что может в любом возрасте. У моей мамы, кстати, я разбегаю вперед, у нее произошли еще позже. Но вот если говорить обо мне, то я очень увлекался астрологией. Период такой был. Все можно, перестройка, тут свобода. И меня привлекала это как бы наука. Как же так? Можно все предугадывать, оказывается, звезды все говорят. Было так интересно, что я начал этим увлекаться. И однажды мне попалась статья пророчицы болгарской Ванги.
2: Я очень хорошо помню это имя. То есть на моем веку это еще известное такое имя.
3: Да, считал, что это женщина, которая все сбывает, все исполняется, что она не скажет все правда, она знает все тайны.
2: И
3: как не поверить, да, она ясновидящая, она тем более была слепая, по-моему. И как не поверить ей, когда она пишет, что вот в статье ее спрашивают, а вы видели Иисуса Христа? Она пишет, конечно. И у меня сразу шок, как это так? Значит, Христос все-таки есть. Мало того, она его видела живым, как бы в образе светящегося какого-то шара или солнца. И я тут...
2: Он ей все-таки виделся как человек? Или
3: нет, как сияние, как она написала там в этой статье. Как будто солнце, вот свет. Саму фигуру она не видела, а вот то, что он есть, она точно говорит, все, он вот есть, он живой. И меня это как-то сразило. Вот я не знаю, почему. И я понял, что он... Вот осознал, что Бог действительно живой, что он есть.
2: У тебя ведь вот прозвучала такая фраза, что все равно все, когда мы с тобой говорили, что да, атеистические времена, тогда в Бога никто не верил, а ты говоришь, ну все равно все в душе-то Видишь?
3: Ну да, наверное, и поэтому и мне это было близко. То есть, ну, как бы сказать, дошло, что ли, ага. до сознания. В подсознании, может, где-то там, или в глубине сердца, там это живет, ага. а потом как-то это проявляется.
2: Ага.
3: Ну, к несчастью, вот, не всегда у всех. Вот, это большая беда, конечно. Ага. Что человек может, наверное, подавить в себе это чувство. Что...
2: А у тебя не было побуждения подавить это?
3: А у меня нет. Почему-то нет. Я не знаю.
2: То есть ты мужчина, взрослый, состоявшийся, образованный, ты с радостью это воспринял?
3: Да, я сам удивился.
2: Угу. А другим это... советуешь?
3: Конечно. Потому угу. что вот все то, что лучше, чем ты живешь, вот чем, что у тебя было в жизни, все это лучше вдруг аккумулируется в одной личности, в Христе. Угу. Я не знаю, как это происходит. Это, наверное, невозможно объяснить. Но однажды ты понимаешь, что все, о чем ты мечтаешь, все, чем ты жил, все твои лучшие светлые надежды, переживания, чувства, все это здесь, вот, в нем, в Христе Иисусе.
2: А это не означает, что ты отстраняешься от жизни, от работы, от семьи, от интересов, от культуры? Mm-hmm. Это вот нет такой опасности?
3: Вот, кстати, об этом у нас стали возникать споры с женой. Как только я пришел к Богу, пришел к пониманию и стал верующим человеком, стал ходить в церковь, вот тут у нас на этой почве начались разногласия в семье. Потому что жена говорит, ты стал какой-то другой, ты уходишь действительно из дома, тебя нет там по субботам, тебя нет по вторникам, тебя нет еще каким-то дням недели. Мне с тобой тяжело стало. Ты какой-то изменил, ты стал другим.
2: Угу.
3: И такой муж вроде бы в семье и не нужен, который все забрасывает. И тут, может быть, была с моей стороны ошибка, конечно, потому что не должно быть крайностей в отношении с Богом. И, может быть, я не так себе представлял членство в церкви, что вот да, нужно все, значит, раз ты посвященный человек к Богу теперь, значит, все, это почти монастырь, только без него, как в стенах дом. Да. Но Библия-то, а вот как раз нам для того и дана, чтобы нас немножечко направлять на правильный путь. Если там говорится, что кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и даже хуже неверного, то это меня отрезвляет сразу. О, стоп, ага. что-то не так происходит, что-то нужно поменять.
2: Угу.
3: И я сказал тогда жене, слушай, я вот от этого отхожу, вот туда я тоже ходить не буду, вот здесь я участвовать не буду, вот только здесь вот можно я буду ходить по субботам на богослужение. И мы как бы с ней вот, ну, договорились вот так. И она со временем поняла, что я все-таки не ушел из семьи, что я, наоборот, это должно укреплять семью. Христианство должно укреплять семью.
2: Вот это, наверное, самое важное, то, что ты говоришь. А христианство должно укреплять семью. Вот когда прозвучало это сильная фраза, что Христос – это средоточие всех твоих устремлений, всего самого лучшего. Но именно это укрепляет семью. Именно это делает тебя более хорошим семьянином. Правильно я понимаю?
3: Да, наверное, так, действительно. Угу. Потому что, ну, что еще человеку нужно, как несчастье? А ведь счастье только в Боге. Угу. Это понимаешь?
2: То есть лучший человек – это счастливый человек?
3: Ну да. И счастливый человек – это тот, кто уверовал в Христа. И это никакой не отшельник, это не мрачный вид, это не какие-то одежды такие неприглядные, что ли. Это наоборот, вид цветущий, вид жизнерадостный. И если Христу это не привлекает, то тогда это к нему не привлечет уже ничто.
2: Угу. То есть христианин тем, каков он, привлекает других людей ко Христу.
3: Ну да, и соответственно, кто с тобой там подружится, да, кто к тебе будет ходить, кто с тобой будет общаться, если ты будешь выглядеть как, ну, неряшливо как-то.
2: Угу.
3: Мрачный вид у тебя. Угу. Тебе подойти страшно будет. Вот поэтому как бы мы пришли все-таки к такому, если можно сказать так, соглашению,
2: угу.
3: что в конце концов и моя жена поняла Бога.
2: Да-да-да. Вот я именно про это хотела спросить. В конце концов Ирина тоже стала верующим
3: да,
2: человеком.
3: Да, в конце концов она, да. И какое-то вот, я не помню только точно, какое слово до нее дошло однажды, она услышала в церкви одно слово, и вот это, говорит, слово меня изменило тоже отношение. И я понял, почему мне нужно принять крещение, почему мне нужно приходить на богослужение. Но я и вот это слово забыл, к сожалению.
2: Ага. Ну, я думаю, что это не важно. Просто мы знаем, что Дух Святой обращается к сердцу человека. Вашим может оказаться то слово, которое для других, может быть, даже ничего и не значит. Просто Господь воздействует таким образом на сердце. Ирина тоже стала верующим человеком. Образование у тебя техническое, и тем не менее мы слышим так много прекрасных проповедей, так много циклов глубоких богословских. Расскажи, пожалуйста, что такое для тебя изучение Слова Божьего, когда ты начал его исследовать, и что такое чтение и исследование Слова Божьего?
3: Ну, вот когда я услышал по радио, опять же, времена перестройки, это 90-е годы, начало, по радио прозвучала фраза, вот у каждого образованного человека должна быть на столе Библия. Это прозвучало по первому там каналу радио. Ага. Я думал, о, вот это
2: не
3: да.
2: Из уст веры, не из уст священника.
3: Нет, это какой-то был, ну, политик какой-то или какой-то деятель, но авторитетный. И когда он такое говорит, думаешь, как же, я же все-таки образованный человек, я считаю себя все-таки образованным, надо обязательно иметь эту Библию, у меня нету, что делать? Ну, начинаешь спрашивать у того и другого, нашел одного товарища, вот такусенькая она, вот вмещалась в карман в рубашке.
2: Это такая. В какие годы было?
3: Это где-то в конце 80-х. Да.
2: То есть Библию еще было тогда не найти?
3: Да, еще. Он ее выписал из Англии, перевод там был на русском, но она очень была мелкая. И я ее читал, не помню, как я смог ее читать, но мне было так интересно, думаю, как же что все, что там происходит-то. Uh-huh. Начинаешь сначала, доходишь до книги «Левит» или «Исход», и там вот начинается, ничего не понимаю, пропускаю дальше. То есть, ну, первое было чтение такое вот, ознакомительное, что ли, информативное. Что же все-таки это такое за книга? О чем она? И что Христос? Вот меня очень интересовало, чему же учит Христос?
2: Что привлекло при этом первом прочтении, при таком ознакомительном? Было ли что-то, что поразило?
3: Вот я помню, что меня поразило тогда, как вот народ Божий, столько с ним Бог, ну, нянчился, что ли, и каждый раз получал отказ от него.
2: Народ отказывался.
3: Меня поразило, от Бога. Да, он уходил постоянно от него. Я думаю, как это так? Неужели вот можно вот так вот себя вести по отношению к Богу, который столько проявил внимания, столько любви, заботы, столько охраны было, и спасения столько. И каждый раз, когда что-то, ну, что-то привлекало другое людей, они от Бога уходили. Мне вот просто, ну, поражался. Вот этому как-то такого быть не может.
2: Это так же, как и мы все говорим, что если бы я жил в те времена, когда распинали Иисуса Христа, я никогда бы не был среди тех, кто кричал «распни его». А на самом деле это далеко неизвестно.
3: Ну да, но на себя-то я внимания-то не обращал. Думал, что же там говорит Библия. Это уж только потом, когда начинаешь читать Новый Завет. Ага, ведь это же про меня все. Да, еще меня поразило, что Библия знает мои мысли. И знает мой характер. Она знает, каков человек.
2: Почему ты так решил, что Библия знает твои мысли и твой характер?
3: Ну, потому что то, что я вот чувствовал, то, что я думал, она мне открывает. Вот человек-то вот какой. Вот ты думаешь, что ты что-то такое выдающееся из себя. Так мы же тебя знаем всего. От и до.
2: То есть Библия говорила тебе про ту правду, про то, каков ты на самом деле. А ты думал, что никто этого не знает.
3: Я думал, что человек уникальное существо, что действительно никто не знает то, что там творится внутри. Но оказалось, что это не так. Что тебя как-то знают. И знают, как облупленного. И, собственно говоря, куда деваться-то от Бога?
1: Лицом к лицу.
2: Хорошо, значит, вот в Библии увидел ты, что то, каков ты, это известно. Но это не просто известно, это не угнетает, не подавляет, а почему-то есть надежда и есть выход. Что же это такое?
3: А выход, опять же, Христос, живой Христос. Вот Христос жив. Вот когда вот эту статью, опять же, возвращаясь к той статье Ванги, по-моему, журнал «Смена» это был. И вот когда узнаешь, что Христос жив, я, когда узнал первый раз, что Христос жив, я прочитал эту статью в цехе. Я работал в гальваническом цехе. Вот это поразило настолько, что я ходил по всему цеху и говорю, слушайте, Христос, ты жив ведь? Жив Христос ты? Там меня смотрел, да, кто-то кивал, так кто-то, да ладно тебе еще. Но мне вот это, я с этим весь день ходил. Христос жив, понимаешь? Ты это понимаешь, что Христос жив? Я сам на себя удивлялся. Как это вот...
2: Почему то, что он жив, не является тебе укором, что ты не такой? Не является тебе упреком, что ты грешный? Что же такое во Христе?
3: Вот когда начинаешь понимать, кто такой Христос, какой у него характер, то осознаешь, что к нему ты можешь... Раз он знает все, то к нему ты можешь совсем и прийти. Если тебя это гложет, если тебя это подавляет, то ты с этим идешь к Христу и исповедуешь Ему. Вот что называется исповедание своей греховности, своего греха, своих поступках.
2: Как происходит исповедание?
3: Или своей горечи. Ты просто разговариваешь с Ним. Я сначала долго не мог понять, как можно разговаривать с Богом. Потому что когда я начинал разговаривать словами, у меня не получалось. То есть слова не выражали то, что я чувствовал. Да. И тогда я стал молиться мысленно. Вот тут пошло дело. Когда вот все мысли эти, то, что к тебе приходит в голову, ты... обращаешь к Богу, я даже стеснялся говорить Богу постыдные вещи первое время. Потому что, ну, как-то это не очень хорошо, все-таки Бог святой, все-таки он вот такое ему говорить. Но потом я понял, а что, собственно, он так все знает. Он же все и так меня знает насквозь всего. И если я говорю, то от этого становится легче только мне. А он тебя понимает. Он понимает абсолютно до конца. Вот почему я и сказал, что хорошо, когда тебя знает все нутро твое. Потому что тебя понимают. Что ты действительно, ты слаб. Что ты здесь ты поступил, потому что ты, ну, смолодушничал. Но тебя за это не укоряют. Тебе говорят, хорошо, ты это сделал, да. Это сделал или сказал, это ты сделал плохо. Но тем не менее, я тебя опять восстанавливаю. И не хочу, чтобы ты это чувствовал. У тебя убирается это все. Вот что в Библии называется, что Бог прощает всякий грех и снимает всю вину. Угу. И ты действительно чувствуешь себя невинным.
2: Через сколько времени после вот этого исповедания своего греха, после покаяния, происходит вот это ощущение освобождения и прощения?
3: Ну, это происходит по-разному. И когда это несколько часов, когда это несколько дней, когда это сразу происходит, зависит от того, ну, насколько ты долго над этим думал или насколько долго ты это переживал, и насколько долго ты остаешься в этом переживании еще.
2: А может быть еще, насколько ты на самом деле хочешь от этого освободиться? Ведь есть вещи, от которых мы все-таки не хотим освобождаться.
3: Да, и это тоже. И это тоже, наверное. Но с другой стороны, вот до сих пор от страха хочешь освободиться, а не всегда получается. Mm-hmm. Ты все равно чего-то боишься, чего-то вот какой-то. Вот, кстати, у меня супруга, какой-то страх ее начал обуревать, и мы подумали, что же делать с этим. И обратились к одному по нервным заболеваниям, врач, к другому, к третьему. Все равно страх остается.
2: И тогда у нее был страх перед чем?
3: Вообще непонятный. Вот, перед всем. То есть вот все, что будет происходить, будет плохо. Вот такой вот страх. Угу. Как депрессия. И выход из депрессии. И мы не знали тогда Бога. Не знали, у нас не было Библии. Но вот как-то интуитивно все равно говорит, надо сходить в церковь и там принять крещение. Такое было вот, ну, представление. Тогда Бог как бы это снимет. Но этого не произошло и тоже. То есть до того, как не познаешь Бога как прощающего, милосердного, долготерпеливого, угу, и живого, главное, в общем, главное, что он жив-то, он ведь живой, и он таким остается.
2: То есть
3: остается.
2: Даже вот принятие крещения не освобождает от подобных вот страхов?
3: Ну вот с нами такого не произошло, вернее, с моей супругой такого не произошло. Потому что, наверное, не знали Бога тогда, вот, и не было с ним встречи.
2: Давай еще тогда поподробнее вот о чем поговорим, прежде чем мы перейдем все-таки к тому, что же ты черпаешь из Священного Писания и как складываются твои вот чудесные проповеди, циклы, которые на нашем канале ты записываешь. А вот после того, как ты получил уже у Бога прощение от, ну, за какой-то конкретный поступок, за конкретное слово, ну, даже, может быть, иногда и за мысль можно попросить прощения, а может снова к тебе этот поступок, это слово или эта мысль вернуться? Ты можешь это снова повторить? Нехорошее что-то?
3: Ну, если это очень нехорошее, то уже нет. Угу. Опять же, как ты оцениваешь? Вот если это действительно тебя гнетет, это подавляет, и ты больше не хочешь повторять, то, наверное, ты не будешь больше этого повторять. Действительно, вот я могу сказать, вот я, извините, ругался матом в цехе. Вот это было такое, ну, стыдно сейчас признаваться в этом. Но тогда это было принято. Но после того, как я познакомился с Иисусом, я посчитал, что я его оскорбляю. Ему это слышать неприятно. И это желание ушло вообще. И больше ни слова у меня не вырвалось такого. То же самое с алкоголем. Я, когда пришел к Богу, я еще выпивал в компаниях и так далее. Но однажды вот произошла интересная вещь. На Новый год как-то я поднял рюмку. Сейчас мы с друзьями выпьем. И вдруг вот я посмотрел в окно и подумал, а вот как на меня сейчас Христос смотрит через это окно с моей рюмкой? И мне стало не по себе. Я думаю, наверное, это ему неприятно будет. И, наверное, у нас с ним связь сейчас разорвется. Вот после того, как я эту рюмку выпью, потому что разум будет другим.
2: И он будет затуманен воздействием химического вещества и не будет напрямую связи с Богом.
3: И будет, да, другое направление мысли, вообще работы мозга и так далее. И я эту рюмку поставил, но нет, я что-то не решусь. Вот так вот сейчас разорвать связь с Богом, я это не решусь. Не могу просто на это пойти. И с тех пор я больше не прикасался к этому. Просто,
2: не поднимал больше.
3: Да, рюмку. То есть, хотя это был, ну, греховный поступок. То есть, ну, греховная жизнь, что ли, вот такая в алкогольном угаре. Но после определенного момента к ней больше не возвращаешься.
2: А, Николай, а вот скажи мне, пожалуйста, это все сила твоего собственного убеждения? Вот ты решил, я не хочу, чтобы мои отношения с Богом чем бы то ни было были нарушены. Я уверен, что Богу сейчас неприятны те слова, которые я произношу, или то, что сейчас, ну, мой разум будет затуманен. Все-таки это полностью ли от самого человека зависит? Или тут какое-то Божье участие, которое нам неведомо и непонятно, оно тоже имеется?
3: Нет, несомненно, конечно, своими силами это невозможно. Это явное участие Божие. И вот как это отличить? Сам ли ты это, к этому пришел? Или это влияние Божие? Тут отличить просто можно, я как для себя считаю, по последствиям. Вот к чему это все приводит? Вот, к чему это, вот если дальше вот так вот, к чему это приводит? Если это приводит к тому, что ты становишься более милосердным, более дружелюбным, более честным, то есть как бы здоровым более. То есть
2: духовно здоровым.
3: И духовно, и физически. Тогда это от Бога. Если это приходит к деградации личности и телу своего, да, то значит это явно, может быть, и твое, а может быть, и другой силы еще, но не Божий.
2: А силы-то всего у нас две, да? Божья и дьявол.
3: Над нами, вне нас, да. Мы сами просто как бы, у нас тоже есть какая-то, я не знаю, какая-то сила, может быть, человеческая. Но это такая малюсенькая сила, что с теми двумя тягаться.
2: А можно при этом сказать, что наше сердце, наша душа, наш разум – это арена как раз вот этой вот великой борьбы между Богом и сатаной?
3: Да, по большому счету это так. Но все-таки мы тоже участвуем сами, как личность мы участвуем. Иначе мы как личность, наверное, не существовали бы, если две силы борются, а мы как я как бы ни при чем тут. Ага. Просто смотрю, ага, кто же победит там, Бог или дьявол? Я тоже участвую.
2: А в чем, что я могу?
3: Я могу сказать «да» определенным моим решениям, которые, опять же, навеяны какой-то из двух сил. Но, опять же, принимаю решение я, личность.
2: То есть выбор.
3: Моя, да, моя личность работает. И Бог не навязывает. Навязывает, может, дьявол, да. Но Бог, Он не навязывает нам своих решений и своей жизни.
2: Он просто... хочет, чтобы мы захотели сами.
3: Да, он вот это желание, чтобы в нас горело, да, это Дух Святой именно так работает. Действительно, это так.
2: Еще мне хочется, может быть, ты вспомнишь какие-то примеры особенные, подтверждающие силу Божью, дела какие-то Божьи. Может быть, уже из своего пасторского опыта. Я знаю, что были интересные такие вещи. Сила Божья в противоположность силе человеческой. У нас она такая маленькая, такая ограниченная, такая огромная безграничная сила у Бога.
3: Я только могу вспомнить свидетельство обращения людей, что вот, подобно мне, из неверия к вере, вот, наверное, в этом главное проявление силы Божьей. Конечно, он может и исцелять. Были такие случаи у меня, что действительно человек исцелялся, верующий, поверив в Бога, он исцелялся. Но мне кажется, это не это главное. А главное, что человек меняет образ своих мыслей и образ своей жизни. И вот был такой интересный у нас опыт. Я был в программе «Лицом к лицу», отвечал на звонки. И вот позвонила одна женщина и попросила там дать ей какой-то совет, что ей делать. И мы с ней говорили о том...
2: Встретились, да? Потом, она приезжала
3: нет,
2: сюда?
3: Потом, нет, она, мы с ней не встретились. Мы несколько раз общались с ней по телефону. Потом выяснилось, что это не она, а он. То есть мужчина, принявший... Как только эту операцию сделали, и он стал женщиной. И вот это его гнило, очевидно.
2: Угнетал,
3: да. И она, я уж не знаю, как она или он позвонил нам на программу, а потом через какое-то время я...
2: А какой вопрос, интересно, был задан этим человеком? То есть все-таки...
3: Грех ли это? Вот, скорее всего, вот это, да. Грех ли то, что я сделал?
2: То, что я изменил пол,
3: потому что
2: благодаря каким-то вот, манипуляциям медицинским, которые, видимо, можно производить.
3: Да, я не мог прямо сказать, что это Богу не угодно, но мы как-то об этом долго говорили, и в конце концов интересно получилось... Через, по-моему, какой-то год, наверное, мы встретились. Но встретились уже не с ней, а с ним.
2: То есть с тем, кем он был
3: опять
2: изначально?
3: Опять мужчина, да. И я, конечно, его не знал в лицо, а он меня узнал. Он подошел и сказал, слушай, это вот я. Кто? А вот та женщина, помнишь, звонила? Вот. То есть и встретились-то мы с ним на проповеди.
2: Он счастлив был?
3: Да, он тогда у него была даже, по-моему, какая-то женщина рядом еще с ним. Может быть, жена.
2: То есть Бог давал ему ощущение греховности того, что он делал, да? Скорее всего, все-таки, если Бог дал человеку родиться мужчиной, то он должен оставаться мужчиной. Если Бог дал человеку родиться женщиной, Бог ведь жизнедатель, то он, конечно, должен оставаться женщиной. Значит, это был грех. Человека этот грех беспокоил. Именно поэтому он позвонил в христианскую телекомпанию, обратился к пастору, чтобы ему это объяснили. И потом, видимо, силой Божьей восстановилась в нем эта гармония, восстановилось то, каким он должен быть. Вот это сила Божья.
3: Больше никак и не объяснишь.
1: Лицом к лицу.
2: Есть еще какие-то примеры?
3: Ну вот влияние другой силы еще. Вот я испытал здесь также, отвечая как-то на звонок. Звонило несколько человек. И они были движимы духом дьявола напрямую. То есть они общались с какими-то существами.
2: Они об этом сообщили.
3: Сначала один, потом другой. Один даже попросил, я приеду, поговорить надо. То есть, и он действительно приехал к нам сюда, на студию. И я помню, у него что-то в руках, он как-то вертел то ли ключи, то ли какой-то амулет. Все время он крутил что-то. И вот мы с ним разговаривали о потусторонних вот этих вот всех силах. И он мне тогда сказал, слушай, давай мы сейчас... Вот ты не веришь, да? Ты веришь в своей Библии, хотя зачем она нужна? Вот взял, спросил там голос этот, он тебе все скажет. Сколько тебе лет жить осталось, сколько там, что у тебя произойдет. Вот хочешь, давай мы сейчас прямо с тобой поговорим с твоей женой. Она у тебя сейчас дома, да? Вот давай сейчас мы сейчас прямо тут же отсюда поговорим. И я ему сказал, стоп, дорогой товарищ, сейчас мы с тобой общаться будем не с моей женой, а с тем духом, который тебе с тобой общается. То есть он моей женой, голосом моей жены будет общаться с тобой, ты будешь абсолютно уверен, что это она и есть. И я буду в этой уверенности. И я был бы в этой уверенности, если бы не знал, что говорит Писание по этому поводу. То есть вот у меня тоже встреча как-то, ну, изумил, что да, действительно, эта сила и есть, эта дьявольская сила, она существует. Это не просто вот россказни и там какие-то сказки, она реальна. А другой товарищ мне сказал, что я тебе сейчас скажу точно, сколько тебе лет жизни осталось. И он назвал какую-то цифру. И то же самое говорит. Вот я спросил вот туда, мне дали ответ, вот этому столько-то, вот и все. Но опять же пришлось человек говорить, что, ну, знаете что, Бог-то ведь он сильнее все-таки. Он нам не дает знать, сколько нам жить. Нигде никто нам не скажет от Бога. То есть это явно, что сила другая. И сила это вражеская, в общем-то.
2: От Бога какие вести поступают человек?
3: Скорее всего, от Бога поступает... истинные вести, то есть о том, что Бог нас знает, что Он с нами во все дни нашей жизни, что Он хочет только одного, чтобы мы были с Ним вместе, вот как одно целое.
2: А почему это так важно? Это не эгоистичное устремление Бога, вот как дьявол хочет нас держать в своих сетях, а Бог хочет нас держать в своих руках. Почему нам лучше быть с Богом?
3: Ну, потому что мы об этом мечтаем все. Все. Я не знаю... таких людей, которые бы не мечтали о счастье, о спокойствии, о мире, о радости, о любви.
2: О защищенности.
3: Да, о свободе. То есть нет таких людей. Все, если даже они это отвергают, но в глубине души они все равно сами себе не верят. То есть во всех людях живет вот искра Божья. И если мы об этом мечтаем, то это может дать только личность, которая всем этим обладает, а это Бог. Дьявол этого не имеет абсолютно. У него другие цели, у него другой характер абсолютно, противоположный Богу. И у него цель другая, у нас уничтожить вот все, вся цель.
2: Что делать, чтобы быть близким к Богу? Чтобы не оказаться действительно в руках той силы, вот, про которую сейчас пошел разговор?
3: Ну, наверное, просто его слушать. Вот как у нас в семьях. Отец, глава семьи, мать, его помощница создают уютную атмосферу. Если отец сказал... Значит, дети, ну, ладно. Потому что отец знает, что нам на пользу, а мы еще вот растем. По отношению к Богу можно сказать примерно то же, что Бог лучше знает, как доставить нам счастье и как нас спасти, уберечь, как нас сохранить. Наше дело только слушаться Его. Быть послушным и все.
2: Как услышать можно Бога?
3: А вот Библия у нас есть для этого. Больше, наверное, я не знаю, из природы, конечно, можно услышать, но в природе нет вести о Христе и вести о Спасителе там нет. Хотя она говорит и о радости, о красоте, о спокойствии. Я вот с удовольствием всегда вспоминаю свое детство, когда мы жили на берегу Волги, на песочке. Просто необъятные просторы речные. Настолько вот, я не знаю, невыразимо какое-то удовольствие всегда, когда мы садились в лодку и вниз по реке, туда куда-нибудь поставили палатку и бесис, там живешь. Просто рай у меня был в детстве. Вот, да, можно познать Бога в природе, можно, но не до конца. А до конца может только Библия нам сказать. Настолько мы сможем охватить это своим разумом. Может быть, есть будут у Бога какие-то другие источники в будущем, в Царстве Его. Но вот пока все, вот только вот это.
2: Николай, а можно вот еще добавить, что ведь ну, и дьявол тоже знает Библию.
3: Конечно.
2: То есть он ее цитирует. Это даже в Священном Писании написано.
3: Да.
2: Что есть все-таки еще Дух Святой, который позволяет понимать то, что ты читаешь. И о Духе Святом нужно молиться, то есть нужно просить Бога. Бог всесилен. Господи, дай мне Духа Твоего Святого, чтобы я мог понять, что Ты мне сейчас хочешь через Священное Писание сказать, через Библию. Ну что же, Николай, возвращаемся теперь к тому, что такое Библия для тебя. Много ли ты ее читаешь? Как возникают те передачи, которые мы записываем у нас на телекомпании «Три ангела». Что это такое для тебя?
3: Вот я опять же вспоминаю те времена, когда я занимался астрологией. Ну, пытался заниматься астрологией. Мне хватало одной книги. книга, она называлась «Эфемериды», то есть координаты расположения планет по отношению к Земле, из которых можно высчитывать ее там, расположение этих планет и как бы предугадывать события. И вот этих мне эфемерид не хватало, и однажды я эту книгу увидел. У нас на автозаводе во дворце лежит эта книга, вот она, все. Она стоит...
2: Книга по астрологии.
3: Да, по астрологии, 50 рублей. У меня в кармане 50 рублей. И рядом лежит Библия, 50 рублей. То есть вот она лежит на русском языке, а у меня ее не было. Я думаю, эх ты, надо же, вот выбор какой. Вот увлечение, которое я могу сейчас взять и расширить свои знания. А вот Библия, которую я мечтал и которой у меня нет. И вот тут у меня выбор, что мне делать. 50 рублей только. Я выбрал, слава богу, Библию тогда. Но, опять же, это Бог подтолкнул к этому. Сам бы, наверное, сделал по-другому. И с тех пор я вот эту Библию носил на все программы, которые были по, ну, по изучению ее. Вот искал, где ее можно изучать еще. Вот там, вот везде, где можно было в городе у нас о Библии узнать, я туда ходил с ней. Потому что что говорили, я как бы... себя помечал как-то, подчеркивал.
2: Я знаю, что вся... у тебя очень много подчеркнутых мест.
3: И вот интересно, когда считал негативные вещи, я подчеркивал синим. А когда положительно, что вот это важно очень, там, для положительного моего роста духовного, что ли, я подчеркивал красным. Я вот смотрю, что где-то, ну, красного все-таки побольше, чем синего. А синий мне говорит о моей греховности. То есть вот этого нельзя допускать. Вот это плохо. Это отказываемся. А вот это принимаем. Ну, на то время как бы.
2: Это можно считать, наверное, секретом твоего чтения Библии. И, по-моему, это очень интересно и может быть взято на вооружение и кем-то еще. Что читать Библию с карандашом в руке и подчеркивать то, во что хочется возрасти и то, от чего хочется избавиться.
3: Да. Но опять же, Бог так вводит, наверное, человека. И с другой стороны, вот в Библии задаешь себе вопросы. Вернее, она тебе задает вопрос. Как бы ставить перед тобой вопрос, а ты его задаешь, что же, как же на него теперь отвечать? И на этот вопрос ты отвечаешь опять же ей же, то есть этой же книгой, в другом месте, может быть. Вот здесь вот вопрос ты ставишь.
2: Дух Святой подскажет.
3: Да, если ты ее читаешь всю, целиком, ну, нельзя, конечно, всю сразу ее прочитать. Вот мне потребовалось несколько месяцев. Кто-то быстрее читает, наверное, а кто-то медленнее. Но она дает ответ. Вот тебе этот вопрос волнует, тебе это нужно знать, Бог обязательно тебе даст ответ. Если тебя другой вопрос волнует, то, может быть, тот же самый текст, который ты отвечал тебе раньше, он же самый тебе дает и другой ответ. То есть я не хочу сказать, что в одном тексте вся Библия заключается, но бывает так часто, что вот один и тот же текст с разных сторон открывается тебе, и ты видишь, да, вот это тебе сейчас, вот это надо, вот это нужно тебе. Или сказать, или сделать.
2: То есть читать надо внимательно, не спеша, чтобы услышать ответ Божий на те вопросы, которые у нас имеются.
3: Ну вот лично я сторонник такого чтения.
2: Как возникают те чудесные циклы, которые ты записываешь на телекомпании?
3: Да вот точно так же. Вот вопрос задаешь, и надо отвечать как-то. И отвечать не только себе, но еще и твоим братьям и сестрам в церкви, которые приходят с тобой вместе поклоняться Богу. То есть и хочется, чтобы они знали тоже ответ. Потому что у многих из них вопрос этот есть. И надо как-то им ответить. И вот я просто очень благодарен Богу, что, ну, он дает понимание, что вот так вот надо сказать, вот так. Хотя я не считаю себя каким-то там проповедником или там знающим человеком. Нет, это опять же заслуга Божия в том, что без как бы немощного он избирает для того, чтобы открывать другим.
2: Николай, огромное спасибо за участие в этой передаче, за откровенность, открытость. Большое спасибо за все те записи, которые мы осуществляем на телекомпании «Триангела», на которые Господь вдохновляет, дает понимание, о чем нужно говорить. Ну что ж, дорогие друзья, наступило время прощания с вами. Спасибо, что вы провели с нами это время. Желаем вам также самых больших благословений, самой большой близости к Господу, самого большого желания познать себя, познать Божью волю о себе, самого большого желания читать Священное Писание. Всего хорошего, до свидания, до новых встреч.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Вообще у нас Библию не читают в основном, или читают очень-очень мало.
4: Вот если у вас вот чистая Библия, так сказать, без каких-то пояснений, вы там мало что поймете, а хуже того поймете и не так.
5: И вот такие вещи, которые в Евангелии, вообще в Новом Завете есть, которыми пронизано раннее христианство, они действительно нуждаются, может быть, в подсказке, в истолковании.
1: В этой программе опыты чтения Библии. Что делает Библию значимой? Что такое искупление? Родовое общество в Библии. Таинство чтения.
6: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга. Про Библию люди слышат практически каждый день откуда-то из телевидения, из радио и просто каких-то разговоров, из газет. Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
7: Я начал читать Новый Завет, но естественно, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, с родословия Иисуса Христа. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. В общем, мужчины рожают, и, в общем, абсолютно неинтересно. И я скажу, что, в общем-то, мое чтение, чтение Нового Завета на этом закончилось. Потом я начинал читать Ветхий Завет, и книга «Бытие» — это была книга, которая на второй странице уже навевала скуку, там тоже начинаются списки, кто кого родил. Вот, кто сколько жил, и тогда я свое чтение не завершил. Тем более, что сразу с первых страниц возникают загадки, которые невозможно разрешить.
3: Очень многие люди, которые решали не прочитать нам Библию, как бы расширить свой, что называется, кругозор, они открывали, ну, естественно, Новый Завет Матфея и читали. Там, Авраам родил Исаака, Исаак родил... Так, все, закрывали, и на этом заканчивалось.
5: Смотрите, вот с этими родословиями у меня лично был такой случай. Мы в начале 90-х отдыхали в Крыму, снимали там кусок дома с семьей. И женщина-хозяйка, она знала, что мы христианская семья. И она сказала, ну, читал я вашу эту Библию, Новый Завет. Что там написано? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. А мы, бабы, на шо? Мужики у вас там рожают. Она была всерьез обижена.
3: В древности действительно считалось, что главным в деле зачатия является мужчина. Женщина, она вспомогательная, она сосуд для вынашивания.
5: Конечно, это погрешность перевода синодального. На самом деле не Авраам родил Исаака, вот родил, как женщина рожает ребенка, а стал отцом. От Авраама произошел Исаак. Авраам стал отцом Исааку. Да? Можно по-русски очень разными способами сказать. Породил хотя бы, породил уже... снимает эту физиологию, вот, родовые муки, там, появление младенца. И, конечно, тут бывает нужно, ну, настроиться, если есть возможность и желание действительно куда-то посмотреть. Но иногда только комментарии или только специальная литература позволяет понять какую-то важную библейскую идею.
7: По большому счету, вся моя дальнейшая жизнь – это была попытка снова приступать к чтению Библии. Я приступал. В конце концов, я прочел Евангелие от Иоанна. Это была первая книга, которую я прочел. Ничего не понял, начал читать заново. Прочел много раз. Потом прочитал весь Новый Завет. Потом прочитал весь Ветхий Завет. И все это происходило постепенно. Таким образом, начиная с малого, это чтение библейских книг полюбилось мне. Я стал это делать, мне стало это интересно, потому что это книга, в которой открывается сам Бог. И вот... сама эта мысль о том, что в этой книге открывается сам Бог и говорит с тобой сам Бог, она делает эту книгу для меня значимой.
1: «И сотворил Бог человека по образу своему. по Божию образу сотворил его. Мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: «Будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ею. Вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
7: Иногда мы читаем какие-то книги, которые мы не очень понимаем. Например, книги, говорим, «Послание Павла». Почему мы «Послание Павла» не понимаем? Потому что это как разговор по телефону. Павел разговаривает, отвечает на вопросы, которые его, вероятно, прислали в другом письме. Причем он не повторяет вопрос, он отвечает сразу по существу, и поэтому мы не всегда понимаем, о чем Павел говорит. Это послание на определенную тему. То есть письмо, содержащее определенные темы. Но при этом это и настоящая переписка. Поэтому мы с вами участвуем, читаем пистолярный жанр.
3: Апостола Павла я, можно сказать, обожаю лично, влюблена в него, но он пишет ведь не людям, которые только-только пришли, или вообще не христиане, он пишет уже христианам, он пишет христианским общинам. Поэтому, конечно, когда человек открывает и пытается читать, он там очень много не понимает. Тем более, что если мы говорим о синодальном переводе, то Евангелие более или менее понятно. Там есть отдельные слова, которые цепляют, отдельные неправильные переводы, отдельно устаревшие вещи, отдельные как бы двусмысленности. Но все-таки суть понятна. А вот Павел – это просто абракадабра. Я вспоминаю, опять же, как говорил отец Александр, он говорил, я знал одного умного и честного епископа, православного епископа, который говорил: «У Павла я понимаю только две вещи. Святаго апостола Павла – чтение, а следующее – аминь». Вот почему, понимаете, из Павла дергают отдельные фразы, забывая о том, что фраза, она часто вообще может быть понята только в контексте.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Ему слава во веки веков. Аминь.
5: Например, христиане всегда говорят об искуплении. Иисус Христос искупил людей всех. А что это значит? Люди иногда даже начинают задавать такие каверзные вопросы. Искупил, то есть денежек заплатил. Кому? Богу Отцу? А что, Богу Отцу нужно, чтобы ему сын платил деньги, что ли? Мне вот мой сын денег не платит, наоборот, я ему даю на карманные расходы. А, нет, он, может быть, дьяволу заплатил деньги, чтобы людей освободить от греха? Это что же, значит, он ему подчинен, значит, он ему как бы налог платит? Это, куда это годится? Но это современное сознание, где деньги максимально обезличены, и где все люди между собой, по крайней мере, в теории равны, а деньги – это способ добиться того, чего тебе нужно.
1: И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
5: В древнем обществе люди прежде всего делятся на тех, кто люди, и тех, кто вещи. Рабы – это вещи, они не люди, у них нет никаких прав. Они принадлежат другим людям. Но раба можно выкупить. Вот, допустим, попал кто-то в рабство. Я прихожу к хозяину, говорю: сколько этот раб стоит? Он мне говорит: столько-то. Я даю ему эту денежную сумму и отпускаю раба на свободу. Если это мой родственник близкий, у меня есть возможность, конечно, это делали люди в древности. А тут пришел Христос и искупил каждого. Он совершенно не в родстве был с этими людьми, он не чувствовал себя обязанным, не думал, что они обязательно вот будут как-то его за это сильно благодарить. Он просто пришел и отдал свою жизнь, как этот выкуп. И человеку древности это прекрасно понятно. Потому что в той же Римской империи из этого следует, ну, некоторый вывод. Что значит, меня кто-то выкупил из рабства? Значит, я не просто теперь говорю «Ура, всем спасибо, пока я пошел развлекаться». Я становлюсь клиентом этого человека. Слово «клиент» в Древнем Риме означало другое, чем сегодня. Сегодня это там клиент парикмахерской. Да? А там клиент – это человек, связанный очень тесными узами со своим патроном, но свободный. Вот есть раб, который вещь, который просто делает то, что ему сказали, или его будут сильно бить. А клиент – это человек, который, ну, вот в силу этих отношений возникших, вольноотпущенник, как правило, тот, кто был рабом, но стал свободным, получил свободу от этого человека, он теперь всецело на его стороне, он ему помогает, исполняет его поручения. В свою очередь, его патрон, тот, кто ему дал эту свободу, его наделяет какими-то нужными ему средствами, там, полномочиями, потому что древнее общество, оно очень такое, ну, структурированное. Там не все купишь на деньги, там нужно знать, кто ты, откуда, какого ты рода, кто твой патрон, кому ты служишь и так далее. Вот патрон, собственно, наделяет этого клиента своим именем, между прочим, да, как у нас в России отпускали на свободу крепостных и давали им фамилии. Там Шереметьев – это не обязательно аристократы, это могут быть бывшие крепостные Шереметьев. Гагарин, Юрий Гагарин, наш космонавт, он не княжеского рода, он из бывших крепостных князей Гагариных. То же самое в Древнем Риме, он получал родовое имя своего патрона. Так посмотрите на то, как ранние христиане видели сами себя. Да вот ровно в этой парадигме пришел Христос, дал за нас выкуп, мы больше не рабы, мы свободные. Но мы свободные, мы его клиенты, мы носим его имя, христиане.
8: Последний, самый великий день праздника, Иисус стал среди его окружавшей толпы и провозгласил: «Кто жаждет, ко мне пусть придет и пьет. У верующего в меня, сказано в Писании, реки живой воды потекут из сердца». Он говорил о Духе Святом, которого получат поверившие в Него. Но Дух Святой еще не был дан, потому что слава Иисуса не была еще явлена миру. Иные из толпы, услышав слова его, сказали: «Воистину он пророк». Другие говорили даже: «Это Мессия». Некоторые, однако, возражали: «Разве может Мессия прийти из Галилеи? Не говорится ли в Писании, что потомком Давида будет Мессия, что из Вифлеема придет он, из селения, где жил Давид?» И раскололась толпа из-за противоречивых мнений о нем.
5: Вот мы с трудом помним, кто у нас прабабка-прадед. Так, бабушек, дедушек, особенно если в детстве видели их, еще помним. А прабабка-прадед, можем ли мы назвать хотя бы имена полностью и вспомнить историю жизни? Уже нет. В родовом обществе, которое во многом сохраняется, вот скажем, там, на Кавказе, отчасти в Поволжье, каждый помнит, какого он рода. Я прекрасно помню, я еще с осетинами работал. И я говорю: да, вот мы, когда были в школе, у нас было в классе два осетина. Назвал их фамилии. И девушка-переводчица сказала: а, этот из этих, а тот из тех. То есть уже по фамилиям она определяет, какой это род, значит, в каких отношениях ее род состоит с этим родом, кто там ближе, кто там дальше. И для меня это странно, потому что она городской житель, потому что она уже давно там не в ауле живет, ее там родители не в ауле жили, но все равно это представление встречается. А мы открываем Библию, мы открываем Новый Завет, Евангелие от Матфея, читаем: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Скукотища, зачем это нужно? А для родового общества это очень важно, понять, кто от кого происходит, кто с кем в каком родстве, в каких отношениях.
6: Первый опыт был очень тяжелый, и я понимал, что это что-то совершенно из другого мира, к которому прикоснуться вот просто так, схватить то, что, как вот современный человек привык, что мы достаточно быстро должны реагировать, у нас мало времени на все. Мы должны прибежать, схватить какой-то кусок чего-то, быстро его освоить и побежать дальше. А дальше мы будем думать, нужен нам этот кусок для нашей дальнейшей жизни или нет. Вот первый мой опыт, он заключался в том, что я понял, что так не получится с этой книгой, что для этого нужно время, для этого нужны какие-то усилия, для этого нужна молитва.
4: Ну, конечно, нужно читать как саму Библию, так и вспомогательную литературу научного плана. Но вот сейчас Российское библейское общество, где я состою членом правления, выпустило учебную Библию. Там есть вводные статьи каждой книги, там есть необходимые пояснения. Вот, поскольку вообще изучение Библии – это очень серьезная наука, это целый комплекс наук и филологических, и исторических, и археологических, не говоря о теологии, то есть, так сказать, уже понимание ее богооткровенного смысла. Вот, и этому надо учиться.
6: Ну, когда прочитываешь Библию один раз, ну, я знаю многие такие случаи,

0: Потом у меня был, после вот этих, наверное, после этих полугода, у меня был опыт, мне попалась на глаза очень интересная книжка. Есть такой итальянский католический автор, зовут его Энцо Бьянки, а книжка называлась «Молитва слову» о молитвенном чтении Священного Писания. Я ее открыл, она достаточно небольшая. Книжку, кажется, делала в России, переводила такая организация «Общество друзей Священного Писания». И оказалось, что книга, в общем-то, она не узкокатолическая, она не конфессиональная, в общем-то, она показывает, насколько это древняя традиция читать Библию как именно как общение с Богом. Вот. Это то, что называется молитвенное чтение. То есть не просто как изучение Библии с вопросом, с каким-то обсуждением там, а именно как личная встреча с Богом. Такое таинство чтения. И оказалось, что это очень древняя традиция, которая идет прямо с первых веков христианства, вот о таком чтении. И мне захотелось как-то это попробовать. Я попробовал, и у меня начало получаться. И с тех пор вот Библию я как-то не выпускаю из рук. То есть если мое утро не началось с чтения, я буду чувствовать что-то. Ну, как бы я не поел, наверное, не позавтракал сегодня.
1: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».
2: Я бы пожелал не игнорировать этот источник божественной мудрости, вот, и приобрести, если у кого-то нет, а если у кого-то есть, просто выложить эту книгу на стол и сделать ее настольной книгой, и обращаться к этой книге каждый день, хотя бы по чуть-чуть, что-то из нее читать и пытаться осмыслить, пытаться понять. Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. Вот. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, вот новое понимание вещей. Может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, поиначе. И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается. У него формируется новое мировоззрение. Вот, связанное с новым восприятием мира, жизни, смерти, самого себя, смысла человеческого существования. Я не знаю ни одного человека, который бы разочаровался, обратившись к Библии, разочаровался в ней. Не знаю таких людей.
3: Я читал Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там в ссылке. Читал даже некоторые главы своей Арины. Но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли, чтобы я сделал вам одно признание? Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петру Великому. Служка попросила меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия. И я взглянул на страницу. Это был Исаия. Я прочел отрывок, который перефразировал в пророке. Он меня внезапно поразил. Он меня преследовал несколько дней. И раз ночью я написал свое стихотворение. Я встал, чтобы написать его. Мне кажется, что стихи эти я видел во сне.

Исаию я читал и раньше. На этот раз текст мне показался дивно прекрасным. Я думаю, что я лучше понял его. Так всегда бывает со Священным Писанием. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Конфликт – это всегда резкие интонации, обидные слова, испорченные отношения. Но может ли быть по-другому и каким образом? О разрешении конфликтов мы говорим сегодня с консультантом по семейным взаимоотношениям Людмилой Федоровной Верлан. Людмила Федоровна, рада вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Я тоже очень рада видеть вас, Юлька.
2: Итак, мы продолжаем тему, начатую в прошлой программе, о конфликтах и о том, как правильно их разрешать. Я думаю, каждый человек по-своему выходит из конфликтов удобным и наиболее приемлемым для него способом. Кто-то пытается обязательно сразу расставить все точки над «и», поговорить. Кто-то, наоборот, не желает обсуждать возникший конфликт. Что правильно?
3: Ну, так однозначно сказать, что правильно, что неправильно, наверное, сложно. Есть разные действительно выходы из конфликтной ситуации. Потому что, как мы уже говорили, конфликтная ситуация не обязательно должна перерастать в скандал и ссору. И каждый выходит из этой конфликтной ситуации в меру своих знаний, желаний, в меру, опять-таки, своего темперамента, как мы говорили в одной из передач, в зависимости от того, какие у него эмоции, как он ими владеет, что он может с ними сделать. Но классически существуют определенные типы выхода из конфликтной ситуации для того, чтобы она не переросла в конфликт. Такой мощный скандал. Ну, первый тип – это все-таки скандал, когда каждый из оппонентов пытается победить. Он пытается быть победителем, он пытается взять верх, он пытается доказать свою правоту, он пытается настоять на своем. И обязательно каждый из конфликтующих пытается взять верх над другим человеком. Мы должны помнить о том, что в такой ситуации нет победителя и побежденного. Даже если кто-то возьмет верх над другим, в данной ситуации, все равно они оба проиграли, потому что проигрывают взаимоотношения, проигрывают здоровье, в конце концов. Очень много проигрышей. Нет выигравших, когда вот именно таким образом человек решает конфликт. Если все-таки это заканчивается скандалом, и кто-то вот умел найти более оскорбительные слова и сумел подавить своего оппонента, это не лучший выход из конфликта. Можно сказать, что все равно это проигрышный вариант. Есть вариант ухода просто от конфликта. Когда человек говорит, все, я не хочу об этом говорить, я не хочу это обсуждать, я вообще не хочу больше к этому возвращаться. Я тебя прощаю, и на этом мы закрываем тему, и больше об этом говорить не будем. Это тоже проигрышный вариант. Почему? Потому что непроясненные обстоятельства, непроясненные эти моменты конфликтные, то есть вот эти противоречия неразъясненные, они все равно остаются. То есть они не были разъяснены, они все равно остаются. Рано или поздно они все равно выйдут где-то в другой стороне. Они где-то в другой стороне, как наподобие такой пороховой бочки будут находиться. И в совсем неподходящий момент это все равно взорвется. Поэтому этот вариант, он тоже проигрышный вариант. Хотя многие им пользуются. Следующий вариант – это вариант затяжного конфликта. Когда человек вроде бы как внешне и простил, и вроде бы как и поговорили, но внутри остался осадок очень неприятный. И все это заканчивается испорченными отношениями, потому что человек говорит, да, я тебя прощаю, но я лучше перейду на другую сторону улицы, когда встречаю этого человека. Я не хочу с ним встречаться, и вообще не хочу ничего с ним иметь общего. То есть это не решение конфликта. Единственное правильное, не то, что правильное, а более выигрышный вариант, это тогда, когда люди не допускают накала страстей, когда только в начале завязавшегося такого конфликтного состояния, когда только появился конфликтоген, когда только появились вот эти противоречия, садятся за стол мирных переговоров. Каждый высказывает свою точку зрения, находит какое-то компромиссное решение, которое удовлетворяет одну и другую сторону, и мирненько разрешают вот эти вот разногласия, противоречия.
2: Ну, наверное, проблема часто бывает в том, что никто не хочет быть инициатором вот этих мирных переговоров. Вот вы говорите, каждый хочет быть победителем, каждый тянет одеяло на себя, да? А вот так вот, чтобы синициировать нормальный, серьезный, спокойный разговор...
3: Для этого нужно не допускать действительно конфликтной ситуации. Как развитие конфликтной ситуации, как тоже в одной притче говорится о том, что женщина пришла к мудрецу и говорит: «Помоги мне, пожалуйста, я уже перессорилась буквально со всеми, меня уже все ненавидят, я не хочу ссориться, я понимаю, что я не хочу, но я не могу». Угу. Тогда ей мудрец дал кувшинчик с водой, говорит: «Здесь волшебная вода. Как только чувствуешь, что начинает накаляться обстановка или какие-то противоречия возникают, возьми глоточек и держи, сколько тебя держится». Через неделю женщина прибежала к мудрецу, счастливая, такая довольная: «Слушай, действительно волшебное, уникальное средство, только жалко, быстро закончилось». Но суть-то была, наверное, не волшебная этой воде. То есть сама вода была волшебная. Волшебное было что? То, что женщина брала в рот воду, она просто замолкала, она не давала возможность развиваться вот этому конфликту. И потом спокойненько могла разрешать все противоречия.
2: То есть важно для того, чтобы не развить конфликт, просто уметь молчать?
3: Уметь молчать.
2: И все.
3: Вовремя остановиться.
2: Все?
3: Вовремя остановиться, дать возможность, чтобы улеглось вот этот эмоциональный такой взрыв, потому что когда у нас накаляются эмоции, то мы уже эмоциями мы не можем контролировать. Когда уже идет этот взрыв, когда уже мы начинаем уже там действительно выходить из себя, начинаем повышать голос, на этом этапе мы уже контролировать себя не можем. Здесь остановиться нельзя. Не зря мудрый Соломон говорит: в начале ссоры остановись.
2: Ссора как прорыв воды, по-моему.
3: Да, совершенно верно. Да, вот вначале. Или не дай гневу или солнцу зайти в гневе вашем. Не дай развиваться этому конфликту. Остановись, успокойся. Дай возможности остыть. И затем спокойненько можешь это делать.
1: Принято считать.
2: Людмила Федоровна, но, как правило, все-таки под конфликтом мы подразумеваем уже разгоревшиеся страсти, уже бурю эмоций, гнев, какие-то очень жесткие аргументы, да, уколы в адрес нашего оппонента, который, возможно, является даже нашим близким человеком. Вот как быть в этой ситуации, когда уже прорыв воды, плотину прорвало? Что делать?
3: И дело в том, что это ведь не конфликт, это уже скандал.
2: Скандал,
3: это
2: да.
3: Уже скандал. И, как я уже говорила, что лучшее противоядие – это не допускать до этого. Хотя говорят, что вот милые ссорятся, только тешатся. К большому сожалению, это заблуждение. Нельзя же говорить о том, что каждый скандал, он как сгоревшая спичка из коробка счастья. И никто не знает, когда эта спичка будет последней. То есть каждое вот такое вот бурное объяснение, это не имеет значения либо в семье, либо где-то на работе, либо в другом каком-то социуме. Любая вспышка эмоций с этими обвинениями, с оскорблениями, с уколами, естественно, оставляет шрамы. Это само собой разумеется. И зачастую бывает так, что шрамов настолько много накапливается, что люди вдруг начинают понимать, что они становятся просто чужими людьми друг другу. Поэтому этого нельзя допускать. Это просто нельзя допускать. За это нужно бороться, чтобы этого не было. Останавливаться нужно именно на конфликтной ситуации, не допуская, вот, чтобы разгорелась вот такая вот скандальная уже ситуация.
2: Но если она есть, ну вот что делать? Вот люди не знали, например, об этом. Уже сколько ссор в их жизни произошло. Или, например, вот они хоть и узнали такое правило, но тяжело сдерживаться на первых порах, очень тяжело владеть собой, научиться. То как быть, когда уже
3: разгорелась ссора? Дело в том, что единственное средство – это разойтись, пойти, либо погулять, либо разойтись по разным комнатам, остановиться все равно.
2: В любом случае,
3: нужно остановиться и уйти, и прийти в себя. Потому что на любой стадии вот такого вот скандала все равно лучше остановиться, чем давать возможность, чтобы скандал этот разгорался и переходил в такие жуткие обвинения, в боль, в обиду. Потому что, как правило, после такого очень бурного объяснения очень такие вот, естественно, остаются обиды. Да, бывает так, что бурное такое объяснение приводит к бурному потом там изъяснению в любви. Такое тоже бывает.
2: Да, бывает.
3: Такое тоже бывает. Но здесь тоже нужно знать, что в наших отношениях это тоже чревато очень большими опасностями. Хрустальная ваза. Если ее постоянно переносить из холода на жару и обратно, она покрывается мелкой сетью трещинок. Очень мелкая такая. Вот незаметная для глаза совершенно. И потом совершенно неожиданно эта ваза может на глазах рассыпаться даже без какого-то там удара или чего-то другого. Она просто вот сама по себе может рассыпаться. Точно так же в наших взаимоотношениях. Если у нас бурные объяснения в любви, изъяснения там в признании в любви и объятия и все прочее-прочее, оно чередуется с бурными оскорблениями, с кучей таких вот обидных слов, и у нас в наших отношениях постоянно идут такие перепады, то очень там все горячее, хорошее, замечательное, теплое, пушистое, то очень такое жесткое, колючее и обидное, то наши отношения точно так же могут покрыться такой сетью таких трещинок, незаметных для глаз. А потом, неожиданно, при очередном взрыве, вдруг люди начинают понимать, что они больше не могут находиться рядом.
2: Да,
3: что они просто не переносят больше друг
2: отсюда
3: друга.
2: Отсюда и бывают, что как бы все было хорошо, а он ушел. Или все было хорошо, а она подала на развод.
3: Совершенно верно. Вот когда говорят, как это, 20 лет прожили вместе, 25 лет прожили вместе.
2: Да.
3: Дети уже вроде выросли, уже дети с семьи. Тут бы радоваться и нянчить внуков, а они взяли и разошлись. И вроде, казалось бы, совершенно на ровном месте. А это было неровное место. Это на протяжении всех этих лет это накапливалось, вот это состояние от бури до, там, скажем, жарких объятий и объяснений в любви, это вот эти все перепады, они привели к тому, что вдруг в совсем неприятный день оказывается, что люди понимают, что они совершенно чужие друг другу.
2: Кому-то, может быть, из супругов это и нравится, может быть, это как-то чувство будоражит, но второй половинке это может быть вообще не по вкусу.
3: Поэтому четко нужно знать, конфликтные ситуации нужно останавливать. Им нельзя давать ходу, чтобы они перестали в скандал. Этого нельзя допускать. Нужно прилагать все усилия до того, как эмоции нас прихлестнули. Но даже если вдруг мы не сдержались, нужно остановиться, уйти, дать время, чтобы страсти улеглись, эмоции тоже улеглись, мы успокоились, и потом спокойненько попросить друг у друга прощения. И лучше всего начинать сначала с обоюдного прощения, потому что оба, как правило, нанесли друг другу боль.
2: Вот это как раз сложная ситуация. Очень сложная. Сделать это сложно, я имею в виду. Еще успокоиться и разойтись по разным комнатам, это еще как-то естественно после взрыва эмоций. Мы не можем на эмоциях жить много часов и даже много дней. Мы все равно так или иначе успокоимся, даже если этого не хотим. А вот потом, как жить потом, после этого? Как попросить друг у друга прощения? И чтобы это было искренним, а не просто дежурным словом. Как дальше в отношениях быть друг с другом? Ведь отношения-то уже после ссоры испорчены.
3: И дело в том, что если люди любят друг друга и хотят быть вместе, и хотят выстраивать отношения, то есть они хотят этих отношений, то тогда нужно действительно прилагать усилия для того, чтобы эти отношения выстраивать.
1: Принято считать.
3: Иисус сказал: «Блаженны миротворцы». Иисус так говорил. Блаженны, то есть счастливы миротворцы. Потому что мир, он не появляется сам по себе. Мы живем действительно на такой земле, где очень много несправедливости, где очень много боли, разочарований. К миру нужно стремиться. И мир нужно творить, его нужно делать. То есть каждый из людей, то есть каждый из нас, если он думает о том, что я хочу жить мирно, я не хочу, чтобы мой конфликт перерастал в скандал, я не хочу скандалов, я не хочу этих обид, и он будет прилагать со своей стороны все возможное для того, чтобы, я уже говорила, не дать разрастись конфликтной ситуации. И на том этапе, когда можно остановиться без оскорблений, без каких-то унижений, без боли, мирно разрешить разногласия. То есть сесть за стол переговоров и сказать: вот моя позиция, вот твоя позиция. Давай посмотрим.
2: А если все-таки ссора разгорелась, потом первым попросить прощения.
3: Первым, потому что всегда.
2: Это очень трудно.
3: Потому что всегда, ну это данность, всегда просит прощения тот, кто более умный.
2: И говорят еще, кто больше, не тот, кто виноват, а тот, кто больше дрожит отношениями.
3: Совершенно верно. И тот человек, который первый просит прощения, он всегда выигравший, потому что это действительно проявление мужества, проявление доброй воли и проявление действительно большой любви. Еще что важно помнить, если очень трудно попросить прощения, надо попросить об этом у Бога. Не зря Иисус в своей классической молитве «Отче наш» уделил такое большое внимание именно прощению. Прости им долги наши, каким мы прощаем должникам нашим. То есть прости, Господи, нас, каким мы прощаем других людей. Я знаю много очень таких серьезных конфликтов, очень тяжелых конфликтов с тяжелыми последствиями, которые разрешились именно потому, что конфликтующие стороны стали на колени и стали молиться молитвой «Отче наш». Просто до этого не отдавая себе отчета, а вот в самом конфликте стали повторять молитву «Отче наш». И вот эти слова «и прости им долги наши, как и мы прощаем долги должникам нашим, прости нам долги наши», они отрезвляли людей и понимали, что если я не прощу сейчас моего друга, брата, там, кого-то из членов семьи, то Бог не сможет меня простить. Значит, я не смогу получить прощение у Бога. И вот эта мысль тогда отрезляет, и человек понимает, что я обязан простить моего человека.
2: Да, но это надо осознать, к этому надо прийти, не просто произнести как заученную фразу, надо
3: совершенно
2: это
3: верно.
2: Прочувствовать.
3: Это нужно прочувствовать. И действительно, вот я вспоминаю, тоже так вот получилось, что мы были втянуты в конфликт, и сейчас я себя даю отчет, что когда обижают наших детей, всегда нам тяжелее простить, нам, родителям, тяжелее простить обидчика наших детей. Когда конфликт втянуты именно наши дети, нам своими как-то вот конфликтами легче справляться. Но когда обижают наших детей, это простить очень трудно. И так получилось, что меня втянули в конфликт, меня оскорбили, обо мне сказали такую очень красивую сплетню. И в конце концов этот человек пришел в наш дом просить прощения. И я очень хорошо помню, как мама вот с этим боролась. Она говорила: хорошо, я его прощу. Мне тогда было всего 18 лет. Говорит: а как теперь? Ты же девушка, тебя так опозорили. И сказали совершенно то, что не соответствует с ней. Как сейчас это можно собрать? Каким образом? Все знаем, да, вот притча о том, как собрать пух.
2: Да.
3: И она говорит: как я теперь это могу? Как я могу просить? Потому что теперь не соберешь это. И она 4 раза подходила к двери, ручке, чтобы открыть дверь и пойти и простить человека. Потому что он пришел просить прощения. И вот 4 раза возвращалась обратно, становилась на колени и говорила: Господи, я не могу это сделать, я не могу его простить. Если ты не дашь мне силы, я не могу это сделать. Это повторялось 4 раза. Но в конце концов мама с Божьей помощью победила. Для меня был тоже очень хороший урок на всю жизнь, что любую ситуацию, даже самую тяжелую, самую обидную, с Божьей помощью мы можем простить, если мы хотим творить мир.
2: Есть такое мнение, что супружеские, в частности, отношения, они, наоборот, нуждаются в некой подпитке чувств. И некоторые люди конфликты рассматривают именно как, ну, что-то, привносящее в их жизнь страсть, какой-то новый интерес.
3: Да, говорят, что...
2: И говорят еще, что если люди не конфликтуют, значит, они безразличны друг к другу.
3: Да, что, в общем-то, они как-то относятся безразлично к своим разногласиям,
2: да,
3: и своим каким-то
2: да.
3: этим вещам. Но здесь опять-таки уместно вспомнить, что я говорила о хрустальной вазе. Это то же самое. Очень часто, действительно, у супругов после этого бывает очень бурная такая вот ночь любви после конфликта. Очень такие, действительно, чувства начинают какие-то появляться. Но это то же самое. Это та же самая ситуация, что, в общем-то, после всяких таких вот перепадов, эмоциональных перепадов, люди могут вдруг понять, что они раздражают друг друга, что им просто тяжело жить друг с другом вместе.
2: Как быть, если мы готовы обсудить с человеком спокойно, серьезно какую-то сложную ситуацию, а он не желает с нами разговаривать, делает вид, что все нормально, никакого конфликта нет, разговаривать не хочет?
3: Заставлять насильно никого нельзя, потому что это тоже будет конфликт. Нужно ставить и дать время, чтобы человек созрел для разговора. И особенно много молиться об этом. Специально просить Господа, чтобы Господь расположил сердце человека и чтобы сердце открылось для разрешения этой проблемы. Потому что Бог хочет, чтобы мы выжили счастливо, чтобы мы были мирны. О, если бы ты внимал тому, что я говорю, говорит Господь, то мир твой был бы как река, и счастье, как волны морские.
2: Прекрасный библейский текст. И важно, наверное, еще помнить о том, что в разрешении любого конфликта самое важное – сохранение добрых отношений.
3: Совершенно верно.
2: Я благодарю вас, Людмила Федоровна, за эту беседу. Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает.
4: За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается.
5: Когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается.
1: В этой программе советы по чтению Библии, понимание контекста, архетипические ситуации в Библии.
3: Что можно сказать, отвечая на вопрос, как надо читать Библию? А как вообще надо читать? Вот я отвечу медленно. Мы живем в мире всеускоряющихся процессов. Фастфуд. А есть такое движение сейчас, slow food. Fast food, ты пришел, там уже все тебе пожарили, быстренько дали в бумажном каком-то пакетике на пластиковой тарелочке, ты быстро съел, побежал дальше жить. А slow food, ты пришел, тебе принесли на блюде приготовленную специальную еду, не разогретую, не из полуфабрикатов, быстренько, а ее готовят час. И ты этот час беседуешь со своим другом или супругой, или кто с тобой за этим столом сидит, и вам хорошо. Вот когда я оказался во Франции, меня это поражало. Слушайте, ну нельзя тратить полтора часа на обед, а там меньше полутора часов не обходится. Ну никак. Ну можно же сделать что-то по-быстренькому. Нет, обед – это важная часть жизни. Не только там в ресторанах высокой кухни, а не только среди там аристократов и богачей. Вот рабочие пришли работать, да? Как у нас в России. Они там где-то что-то бутербродик перехватили и пошли дальше работать. А вот тут у них обед, и полтора часа их не трогать, пожалуйста. У них простая еда, но они ей наслаждаются. Вот так надо читать Библию.
4: Нужно попробовать задавать вопросы тексту. Почему так? Может быть, оказаться полезным, после того, как мы прочитали отрывок, закрыть книгу и попробовать его пересказать просто. Если это не 10 стихов, то это достаточно просто сделать. Попробуйте. Это не бывает не так легко. Давайте перескажем стих в стих. Это не значит, что я должен заучивать текст наизусть, но пересказать его себе самому, мы уже начнем немножко углубляться в смысл.
3: Обо всем об этом стоит помнить, мне кажется, приступая к чтению Библии. О том, что у нас есть огромная дистанция. А культурная, историческая, языковая, в конце концов, не все люди отдают себе отчет, что Библия была написана не на русском, ну или там английском, церковнославянском языке, и что любой перевод все-таки не стопроцентно передает свойства оригинала. Да? Хороший перевод не искажает оригинал, но и не все передает. Что просто были другие манеры выражения зачастую, что был другой контекст, то есть тот мир, в котором жили библейские авторы, их читатели, многое они воспринимали из этого контекста, а мы всегда учитываем контекст.
6: Любой филолог знает, что само слово само по себе вообще не имеет значения, да? Потому что у слов, кроме терминов, есть другие значения. И мы не знаем, значит, мы должны знать контекст. В некоторых случаях слово может действовать только в целом предложении. Иногда и целое предложение нам не помогает, потому что нам надо знать большой контекст. А может быть, это употреблено в ироническом смысле. И мы читаем, а оказывается, это надо понимать по-другому.
3: Мы не воспринимаем фразу в отрыве от всего остального. Мой любимый пример – «выходите». В метро или в автобусе произнесенная фраза абсолютно однозначно означает, выходите ли вы на следующей остановке, если да, то все в порядке, если нет, подвиньтесь, я пройду, потому что я выхожу. Такая длинная фраза. А ведь можно понять, выходите из дома в такую погоду, в открытый космос без скафандра, из себя, когда вам возражают. Это все по-русски называется словом «выходите». Но контекст нам четко задает. Мы едем в метро, перед нами стоят люди. Согласитесь, если мы подойдем к сидящему человеку и спросим его «выходите», он вообще нас не поймет. В метро, в вагоне метро он сидит, он нам не мешает пройти к двери. Вот точно так же, если мы начнем толковать, а многие так делают, Библию, отрицая контекст, мы будем приходить к неверным заключениям. Сколько раз я это видел? Люди говорят, вот здесь в оригинале стоит такое-то слово, я посмотрел в словаре, оно означает. Ну, посмотрите в словаре слово «выходите». Что оно означает? Много чего, да? Но мы не берем любое значение слова «выходить», «выходить из себя», «выходить в открытый космос», «выходить из дома», «выходить из вагона метро». И не суем его в первый контекст, который мы встречаем. Мы стараемся понять в данном случае, что, по всей вероятности, хочет нам сообщить человек, исходя из наших представлений о мире, о правилах общения, не писанных, нигде не написано это ни в одной грамматике, ни в правилах пользования метро, что слово «выходите» означает «на следующей станции». Но так это используется в речи.
6: Я пришел принести меч, тоже любимый. Сколько раз я слышала от иерархов о том, что Иисус в принципе одобряет войну. Ну, хорошую войну, справедливую войну и так далее. Но меч в восточной литературе – это образ, метафора разделения. Рассечение. И рядом в контексте сказано, я пришел разделить мать с отцом, сына с дочерью и так далее и тому подобное. Иисус пришел не с целью разделить, но такова ситуация, что когда он пришел, то произошло разделение. Одни его приняли, другие не приняли. Произошло разделение иногда не между народами, не между племенами, иногда в самой семье, между самыми близкими людьми. Виноват ли в этом Иисус? Нет, он не виноват. Но это вовсе не означает, что он оправдывает. Он оправдывает войну. Там, тем более, по-гречески, я пришел не, дословно не бросить мир. Имеется в виду, я пришел не установить насильно мир.
4: Почему у нас часто не возникает вопроса к тексту? Потому что мы пользуемся одним и тем же переводом. Как правило, в нашей русской традиции это синодальный перевод. За десятилетия чтения текст, как говорится, замыливается. То есть мы привыкли к нему, мы привыкли к выражениям, мы привыкли к интонации этого текста. И здесь будет очень полезно взять какой-то другой перевод, более новый, потому что язык синодальный — это русский язык, но все-таки это язык XIX века. И в чем-то мы его уже не понимаем. Новый перевод даст нам некоторый новый импульс. Могут возникнуть новые вопросы. Текст для нас начнет говорить более красочно, более глубоко.
5: Но есть важные моменты, на которые я хотел обратить внимание при чтении Священного Писания. Первый фактор – это все-таки открытость человека. Вот насколько человек готов. Иногда человек подходит к Библии уже со своей какой-то верой, со своей какой-то установкой. И, конечно, если я подхожу к Священному Писанию вот с такой установкой, я в ней буду находить то, что мне выгодно и то, что мне нужно. А это опасный путь. Тогда не я меняюсь, а я меняю Библию и подстраиваю ее под себя. Это вот важно. Поэтому ум должен быть открыт.
3: Когда апостол Павел говорит о вере, апостол Иаков о делах, они, безусловно, учитывают контекст всего остального. И они возражают кому-то. И апостол Павел явно возражает тем людям, которые говорят, нужно исполнять закон. Вот исполнил закон, получил спасение, не исполнил, извини. Он говорит, нет, это, во-первых, невозможно исполнить весь закон, мы все его нарушаем. А во-вторых, спасение приходит не от исполнения закона, но от жертвы, которую принес Христос, от веры, которую человек обращает к Богу и через которую он получает этот дар благодати. У него целое богословие. А Яков явно не спорится с Павлом и не говорит, нет, вообще Христос здесь ни при чем, мы добрыми делами спасаемся. ошибся. Нет, он, очевидно, спорит с кем-то другим, кто говорит, у меня есть вера, я верующий такой человек, я таких людей знаю, встречал в своей жизни, вот я верующий, верующий, верующий, а живет при этом как получится. Да? Надеюсь, что его, скажем так, интеллектуальная вера или то, что он повесил на себя ярлык, я верующий, допустим, принадлежит к церкви, там бывает на богослужениях, молится дома, это оправдывает все. Да? Его любую абсолютно жизнь. Яков говорит, нет, вера проявляется прежде всего на практике. Да? Она выражается в том, как ты себя ведешь. И они не спорят друг с другом по принципиальному моменту. Они описывают ту же ситуацию с разных сторон.
7: Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью.
5: Литературный контекст очень важен. Когда я, например, читаю Евангелие, как получается, что некоторые верующие читают Библию? Тут один стих взяли, а вот в этом месте в Евангелии вот так сказано. И вот когда, а вот у Иоанна, у Марка тут вот еще вот это сказано, и в итоге они начинают создавать или реконструировать текст. Что же получается? Вырвали из целого маленький фрагмент из Евангелия от Луки, вырвали маленький фрагмент из Евангелия от Марка, у Иоанна оторвали кусочек, и у Матфея тоже отломили. И что мы сделали? Мы написали только что сейчас пятое Евангелие. Пятое Евангелие. Потому что мы не спрашиваем себя, а почему Лука написал именно так? Что он этим хотел донести? Почему он какие-то события меняет местами? Что за этим стоит? Какой у него был умысел, да, замысел, когда он то или иное писал? То есть это очень важно учитывать, этот литературный контекст, потому что слова Иисуса у разных евангелистов, они могут быть одни и те же, но помещены совершенно в разный контекст. Потому что тот или иной автор, ну, преследовал какую-то цель.
4: Очень часто действительно Иисус полемизирует так с фарисеями, например, да, или с книжниками. И для нас это, в общем-то, слова, которые мы слышали очень часто, но не вполне понимаем, кто это такие. И библейский текст нам не говорит про их учение ничего особенного. Только маленькие какие-то крохи мы можем вычленить, просто потому что не было такой задачи у авторов рассказать нам, кто такие фарисеи. Почему? Потому что все знали, кто это такие. Но прошло 2000 лет, никто не знает, кто такие фарисеи точно. Поэтому, чтобы узнать, кто они такие, нам нужно какие-то дополнительные ресурсы, да? Нам нужна дополнительная литература, либо это будет какой-то библейский словарь. Бывают, знаете, такие библии с всякими комментариями сзади, либо со словарями, где дается очень краткая такая основная информация вот о контексте. Там объясняется, что кто такие фарисеи.
7: Фарисеи – члены религиозного движения, ставившие своей целью неукоснительное соблюдение не только закона Моисея, но и устных отеческих преданий, а также той степени ритуальной чистоты, которая требовалась только от священников. Они пользовались огромным авторитетом в народе.
4: Дальше, когда мы читаем новозаветный текст, мы можем подумать, но почему же Иисус ругает или полемизирует религиозных ревнителей? Ведь в конце концов хороший христианин, он в чем-то, наверное, должен быть похож на фарисея, можем мы подумать, да, что это люди, защищавшие Бога, защищавшие традиции, защищавшие веру, верность закону, верность заповедям. Почему? Почему такая возникает? Это уже первый вопрос, который мы можем задать. Что здесь не так? Наверное, это приведет нас к более внимательному чтению текста, и мы увидим, за что именно не за их ревнивость к закону, не за их веру в Бога ругают, а, ну, например, за то, что человек может возгордиться собственными усилиями на пути к Богу. И тогда мы можем задать себе вопрос: ага, если я, будучи членом церкви, ревнующим о Боге, поступаю так, не похож ли я на фарисея? И тогда, как ни странно, можем найти в себе те же самые черты, и тогда этот текст уже обращен к нам. В этом, собственно, и чудо Библии, в том, что она написана не только для какой-то конкретной исторической ситуации, но многие ситуации духовные, которые в ней, они архетипичны. Конечно, изменилась политическая система, изменилась социальная система, изменилась религиозная система, культурная, но архетипические ситуации духовные, они остаются теми же самыми, потому что человеческая природа та же самая.
7: Переправляясь на другой берег, ученики его забыли взять с собой хлеб. Когда же Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской», они решили между собой: «Он потому это говорит, что хлеба не взяли мы». Но Иисус, узнав о том, сказал: «Маловеры, к чему говорите вы, что нет у вас хлеба? Вы все еще не понимаете? Неужели не помните о 5 хлебах для 5000? Сколько корзин тогда вы набрали? Или о 7 хлебах для 4000? И сколько в тот раз корзин вы набрали? Или не разумеете, что не о хлебе я вам сказал, когда говорил о фарисейской и саддукейской закваске?» Тогда они поняли, что не от хлебной закваски предостерегал он их, а от учения фарисеев и саддукеев.
5: Второй момент – это все-таки молитва. Хотим мы того или нет, но молитва способствует пониманию библейского текста, потому что я обращаюсь в молитве к Богу, прихожу к Богу и прошу Его мне помочь. И в данном случае это не означает, что сразу Бог ответит на эту молитву и откроет. Но просто это будет говорить о том, что я в молитве пытаюсь преодолеть даже какие-то страсти в себе. Не случайно многие отцы церкви говорили, что читать и толковать Библию нужно при условии, если сердце свободно от страстей. Если в моем сердце живет страсть гордости, я человек тщеславный, да, то я могу возомнить. Я прочитал текст, понял его значение и возомню в себе, что я великий пророк Божий, посланник Божий. Сейчас я вам тут всем расскажу, как надо жить и так далее, научу уму, разуму. А Бог тебя не посылал. Вот и лжепророк получился новый, вновь испеченный. Страсть, потому что в человеке гордость, тщеславие.
3: Мы нередко подстраиваем Библию под себя. Человек так устроен, он все под себя подстраивает. Он окружающий мир делает не просто местом своего обитания, а вот такой уютной своей конурой, иногда очень разрушительно. Откуда эти проблемы с экологией? Биологи говорят, сейчас идет великое вымирание видов. Вымирают животные на земле, потому что человек создает среду, в которой ему хорошо и комфортно, а всем остальным не обязательно. Вот он это делает со всеми вещами в мире, в том числе и с Библией. Он создает для себя комфортную среду. Что можно этому противопоставить? Как можно относиться иначе? Вот я люблю говорить, и уже говорил, что к Библии надо подходить готовым к удивлению. А Библию надо воспринимать не как инструмент. Ну, понимаете, можно взять Библию и бить кого-то по голове. Можно взять Библию и поставить на нее горячую сковородку. Это что же способы использовать Библию? Почему нет? Можно взять Библию и доказывать по ней, что я прав, а все остальные дураки или сволочи, потому что они либо не поняли, либо нарочно не соглашаются. Это примерно одно и то же. Хотя в первом случае я использую Библию как тяжелый предмет, а во втором как текст. Да? Но все равно я использую ее в своих утилитарных интересах и безо всякого почтения к ней. Можно относиться к Библии как к путешествию, в которое меня приглашают. А чем путешествие отличается от турпоездки? Турпоездка, мне заранее расписали, вот отель, питание, экскурсия, все. Если честная туркомпания, значит, все это получил, деньги заплатил заранее, все в порядке. А путешествие мы не знаем, что будет. Может, вообще все плохо пойдет. Погода будет не та, не туда попадем, заблудимся, там не найдем места для ночлега. А может быть, откроем что-то очень ценное, и в любом случае мы удивимся. И в любом случае у нас будет много интересных открытий, не всегда радостных, не всегда приятных. Но, как правило, в путешествии много радостного и приятного.
5: Мне нравится такой подход, его изложил, но, может быть, и ранее его излагали, но я его встретил у митрополита Антония Суржского, что когда мы читаем Библию, нужно прислушиваться к тому, как наше сердце отзывается на то, что мы читаем. И эти тексты помечать по-разному. Если я вдруг читаю библейский текст и прослезился, ну, потому что затронул он меня до глубины души, то это говорит о том, насколько у меня и у Бога есть в чем-то сходство, близость в этом вопросе. А если библейский отрывок наоборот вызывает во мне какое-то недопонимание, да как это так? Да не могу я в это поверить. То это говорит о каком-то таком расстоянии между мной и Богом, что вот здесь, вот в этом вопросе, я пока Бога понять не могу. И мне нужно время, чтобы что-то во мне произошло, чтобы я наконец-то его понял, то есть какой-то процесс. Но это такое очень простое правило чтения Библии. Для его еще называют такое благочестивое чтение. То есть когда я не занимаюсь исследованием глубоким, а просто следую, как сердце откликается.
3: Еще к Библии можно подходить как к свидетельству о диалоге и приглашению к диалогу. Библия – это диалог Бога и разных людей, да, начиная с Адама. Не случайно в самом начале там диалог «Адам, где ты?». Да? Не просто «Адам, ты нарушил заповедь, накажу», а начинается все с вопроса «Адам, где ты?». С приглашения к диалогу. И только потому, что Адам не вступает в честный диалог, прячется, только поэтому этот диалог не состоялся, и прошло все как-то не очень хорошо для Адама и Евы. Вот Библия – это запись о том, какими бывают эти диалоги между Богом и людьми, Богом и отдельным человеком, Богом и общиной, Богом и народом, Богом и церковью. И, собственно, приглашение присоединиться, вступить в этот же диалог и его продолжить поддержать. Но диалог тоже предполагает открытость. Если мы беседуем не с автоответчиком и не с зеркалом, то мы наверняка что-то услышим такое, что нас удивит, иногда огорчит, иногда обрадует, но совершенно точно иногда не будет соответствовать нашим представлениям о том, как устроен этот мир, что хорошо и что такое плохо. В Библии точно такое есть.
8: Господи, что за книга это Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека, и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков. И сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию. Гибель народу без слова Божьего, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного восприятия.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.

0: Аня, ага, вы прошли налево, ага, потом чуть-чуть направо, обошли цветочек, молодцы. Обходите тетю, отсчитайте 5 шагов и заходите к нашей веселой школе здоровья.
1: Так вот, такие мои драгоценные, заходите, заходите, заходите.
0: Так, садись, молодец.
1: Разрешите представиться, меня зовут профессор Бодрячок. А вас как зовут?
2: Меня Виталик.
1: Виталик, привет, очень, Виталик, очень привет. Приятно. А вас?
3: Анечка.
1: Виталик и Анечка. Замечательно. И очень хорошо, что у вас был с собой телефон. Все с телефонами ходят. И веселинка с телефоном. Я вот всегда забываю. Ну что ты будешь делать? А вот веселинка с телефоном.
0: Это потому, что я очень люблю разговаривать. Очень-очень. Я иногда так долго разговариваю, что у меня даже батарейка садится.
1: Ой, тогда тебе надо 2 телефона, а не 1.
0: А лучше 3.
1: А
2: вообще тогда у тебя вообще рук не хватит.
0: Точно,
1: рук не хватит.
0: Ну, вообще я люблю разговаривать вот так вот, встречаясь с друзьями, как сегодня.
1: Я тоже очень люблю разговаривать. И вот сейчас с вами очень-очень люблю разговаривать. Ребят, для того, чтобы разговаривать, нам нужен...
2: Язык.
1: Правильно. Правильно, Анечка, совершенно верно.
0: Ну-ка, я пробью.
1: Нам нужен язык. Ну-ка, посмотрите, есть ли у вас язык.
0: У меня есть. Ну-ка, проверь.
1: Ну, конечно же, есть. Иначе как бы ты с нами разговаривала?
0: Конечно.
1: Да.
0: Вы знаете, так. Я заметила...
1: Так, что ты заметила?
0: Что когда я говорю, мой язык
1: что?
0: Двигается.
1: Замечательно. Ну-ка, посмотрите.
0: А у вас двигается язык, когда
1: языки?
0: Вы говорите?
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Да.
1: Правильно. Но для того, чтобы говорить, одного язычка недостаточно, а нужно еще кое-что. А что, угадайте?
2: Вот.
1: Рот. Ну, как ты быстро догадался. Правильно, рот.
0: Вот, а я тоже догадалась, потому что однажды я свой язык обожгла горячим чаем. Я его высунула, чтобы остудить. И в это время папа меня спрашивает: «Веселинка, а ты убрала свои игрушки?» А я вместо слова «да» сказала ему только букву «А».
1: Конечно! А все почему? Да потому что твой язык в это время не находился в ротике.
2: Да.
1: Ну, вы попробуйте сказать какое-нибудь слово, ну, например, там слово...
0: Собачка.
1: Собачка или кошечка. С высунутым языком, когда язык...
2: Собака.
1: Вот оно и получается на-на-на, а не собака.
0: Да.
1: Правильно, для того, чтобы говорить, нам нужен язык и нужен рот. Но не только. Еще нам нужна голова для того, чтобы наши слова превратились в разговор.
2: Да, и стоп думала.
1: Да, что правильно, говорить. Отлично. О.
0: И вообще я тоже очень люблю разговаривать, рассказывать что-то, узнавать что-то интересное. И вообще, когда я говорю с друзьями, у меня поднимается настроение.
1: Отлично. Значит, когда мы общаемся, у нас поднимается настроение.
0: Да.
1: Мы становимся радостными, а значит и здоровыми.
0: Я поняла.
1: Да.
0: Чем больше я разговариваю, тем здоровее я становлюсь.
1: Правильно. И не только ты, моя дорогая племянница, не только ты, но и все люди, кому мы можем словами помочь, какими-нибудь нужными словами, поддержать кого-нибудь или, может быть, пожалеть.
0: А что это за нужные слова такие, вы знаете? Что это за нужные слова?
1: Нужные слова – это очень важно. А пойдемте-ка на нашу полянку, и я вам там все объясню.
0: Пойдемте на нашу веселую полянку.
1: Па-пам-бра-па-пам.
0: Побежали, встаем. Молодцы.
1: Так,
0: мы готовы.
1: Сейчас я вам спою песенку про нужные слова. Представьте себе, что вот эта полянка – это большой рот.
0: Ух ты.
1: А мы в этом рту – язычки.
0: Ой.
1: А что делают язычки во рту, когда мы говорим? Они двигаются.
0: Точно.
1: Поэтому я тоже буду двигаться, а вы повторяйте за мной. Первый раз я в этом месте, и район мне не

0: известен. Как же школу мне найти? Мы, конечно, подсказали и дорогу указали, ту, что надо перейти. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Трем на терке мы морковку, режем свеклу мы соломкой. Не забудем посолить. Как салат нам приготовить, витаминный для здоровья, я могу вас научить. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают. Вот малыш стоит, рыдает, слезки ручкой вытирает. Горько плачет, где мой мяч? Пожалеть его нам надо и найти то, что пропало. Вот держи скорее, не плачь. Мы научим и подскажем, как дойти, всегда расскажем. Хорошо, когда слова нам помогают. Где опасно, остановим и поддержим добрым словом. Пусть от слов везде улыбки расцветают.
1: Ой, какая хорошая песенка!
0: Да, ну вот, ребята, вы поняли, что такое нужные слова? Что такое нужные слова?
2: Добрые слова.
0: Да,
1: добрые.
0: Правильно. Это добрые слова, которыми мы можем кого-нибудь поддержать или помочь дойти, или что-нибудь подсказать.
1: Да.
0: Вот, собственно, и все. Но сколько они делают хорошего. А сейчас я приглашаю вас за столик. Мне есть кое-что вам показать.
1: Ой, пойдемте посмотрим. Пойдемте.
0: Так.
1: Так, профессор Бодрячок, готовы.
0: Вот.
1: Профессор Бодрячок, да. А на столе-то ничего нет?
0: Да, у меня к тебе будет, Веселинка, одна просьба. Пожалуйста, принеси сюда вон ту чудесную коробочку.
1: Ой, какая красивая.
0: Да. Так, давай.
1: Держи. Ставь. Профессор.
0: Да?
1: Так.
0: Так, а
1: что
0: у меня...
1: Что же у нас там есть?
0: Вот тут кое-что есть. Скажите, ребята, пожалуйста, а кто это такой?
2: Кошечка.
0: Хорошая кошечка.
1: Мы назовем ее Муся.
0: Да, назовем ее Муська. Муська и Муська. А может ли Муська разговаривать так, как мы, люди, разговариваем?
2: Нет.
0: Словами?
2: Она может только мяукать.
0: Правильно.
1: Мяу.
0: Она может говорить мяу.
2: Мяу, мяу, мяу, мяу.
0: И
2: шипеть.
0: Так, так.
1: Ля-ля-ля.
0: А это кто такой?
2: Щенок.
1: Вав, вав, вав. Собачка.
0: Правильно. Собачка тоже не умеет говорить, как мы люди. Она только гавкает. И мы назовем ее Лайка.
1: Лайка.
0: Да?
1: Ой, какое красивое имя.
2: Лайка.
0: Лайка.
1: Да, Лаечка.
0: Лайка. А как это... еще может говорить Лайка?
2: Гав-гав.
0: Гав-гав. А еще?
1: Тяв-тяв.
0: Тяв-тяв может говорить, да?
1: Да.
0: Да? А еще она
2: может кричать
0: и скулить. Правильно.
1: Точно.
0: Ну что же.
1: Что там еще?
0: А у меня еще кое-кто есть здесь. А это кто?
2: Птичка.
0: Да? Птичка. А как птичка разговаривает?
2: Чик-чирик.
0: Чик-чирик.
1: Чик-чирик.
0: Чик-чирик.
1: Профессор Бодрячок тоже чирикает, правда? Правда, ребята?
2: Он как птичка.
1: Он как птичка?
2: Он летать умеет.
1: Да, летать умеет, профессор Бодрячок.
2: Он умеет летать.
3: Нет, он умеет летать.
1: Профессор Бодрячок говорит словами.
0: Да?
1: Потому что он человек.
0: Совершенно верно, моя племянница. Бог так чудесно создал людей, что он научил нас разговаривать.
1: Угу.
0: И не просто, когда мы говорим, он может нас слышать и понимать.
1: Это получается, что мы можем разговаривать человек с человеком и человек с Богом?
0: Совершенно верно. Разговор с Богом называется молитва.
1: Молитва?
2: И кошка с собакой тоже.
0: Кошка с собакой разговаривать не умеет.
1: А я тоже вот разговаривала с Богом и просила его. Боже, помоги мне говорить только хорошие слова, только хорошие.
0: Да, и он обязательно поможет, потому что он всегда помогает, когда его просят о чем-то добром. Почему? Потому что он сам очень добрый.
1: Добрый.
0: Совершенно верно.
1: Как хорошо, что мы умеем разговаривать, да? Я предлагаю вам сделать одну подделку. Это будет необычная поделка. Это будет говорящая, говорящий ротик.
0: Ух ты!
1: Вот.
0: Такой поделка.
1: Видите, что я вам приготовила? Так, бодрячок,
0: а
1: раздавайте всем.
0: Есть.
1: Вот такие подстилочки.
0: Такая подстилочка.
1: Так, держите. Вот такие у нас будут ротик. Вот у тебя будет желтенький ротик, а у Анечки будет оранжевенький ротик. Смотрите, чтобы получил. Так, держи клей. Вот. Так, теперь мы клеем, намажем две стороны у нашего квадратика. Вот так вот, с одной стороны.
2: Не хочешь.
1: И с другой стороны. Так, у вас получилось?
0: Да,
2: я еще не делаю.
1: Молодцы. Намазывайте. Отлично. И вторую сторону намазывайте рядышком, которая, да, молодцы. Оставляем, берем второй квадратик. И просто сверху накладываем на первый. Так, прижимай, Виталик, прижимай. Вот, молодец. Так, смотрите-ка, что у нас получилось. Вот, смотрите-ка, открываем один конец. А что не хватает нашему ротику?
2: Языка.
1: Точно, язычка. А вот язычок мы можем вырезать из красной бумаги. Я специально для вас уже приготовила два язычка. Смотрите, мы сейчас смажем снизу язычка клеем. Низ язычка смажьте клеем. И мы его приклеим в ротик наш готовый. Давай, смазывай. Давай. Вот здесь вот смажем. Молодец. Давай. Вот, молодец. Вот, давай мы его, смотри, внутрь приклеим. Ну, что кончик у нас остался свободным, чтобы он мог говорить. Вот. Вот такой ротик. Вот, если плохо у вас склеивается, можете кончики склеить степлером. И тогда уже точно получится настоящий язычок. Смотрите, смотрите, что у нас получилось. Я назову его То-то. Здравствуй, То-то. Здравствуй, Веселинка. И вы можете назвать свой ротик каким-нибудь именем.
0: Дорогие ребята, обязательно сделайте такой ротик.
1: Держи.
0: Когда вы на него посмотрите, пусть этот ротик напомнит вам о пользе нужных слов,
1: да,
0: которыми вы будете приносить радость другим людям. А сейчас всего доброго. До свидания.
1: До свидания, ребята. До свидания.
0: Да.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 2 глава, с 21 по 22 текст. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже». Очень известные многим слова Иисуса Христа. И далее он продолжает. «Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надобно вливать в мехи новые». На самом деле, смысл сказанного так очень прост. Да? Ткань новая, новая заплата не пришивается к ветхой одежде, потому что, когда ты постираешь одежду, ткань усядет, и дыра будет еще больше. Новое вино, да, они хранили их в таких кожаных мехах. Если ты вливаешь в ветхий мех, то получается новое вино, оно порвет ветхий мех, потому что он уже растянут, и вот так. Но вопрос, к чему Христос говорит эти слова, кому они адресованы? И для того, чтобы понять это, нужно увидеть немножечко контекст, в котором он сказал эти слова. Если мы читаем чуть выше и читаем чуть ниже, мы видим, что Христос говорит чуть выше о посте. Например, как он понимает пост и как понимает пост фарисеи и ученики Иоаннова, те же самые. Чуть выше, еще чуть выше, там вопрос касается субботы. Как соблюдает субботу или как понимает вопрос поклонения Богу в субботу иудейская нация, да, и как понимает он и к чему он клонит. И чуть ниже то же самое касается вопрос субботы, жестокосердия израильского народа и так далее, и так далее. Складывается впечатление, что накануне создание постмессианского общества, постмессианского народа Божьего или организации постмессианского народа Божьего после того, как Христос должен был себя принести в жертву, он хочет сказать простую вещь, простую истину, что тот народ, который был избран им до его прихода, он превратился в ветхий мех и в старую одежду, потому что он не может вместить то, что принес с собой Христос. Христос принес простые истины, которые когда-то были обращены к этому же народу. Но прошло время, и что-то стало не так. И здесь он начинает готовить свою аудиторию к тому, что Евангелие будет принесено всем народам, а не только народу израильскому. Вот это вот такая, с одной стороны, простая истина, но достаточно для кого-то неприятное. Ветхий мех. Как я вдруг, тот, кого Бог когда-то избрал, сегодня становлюсь вот этим ветхим мехом или ветхой одеждой? Друзья, Израиль в свое время был Божьим народом, израильский народ, избранным Божьим народом. Но потом Господь создает церковь. Церковь – это тот новый мех, который создает Господь для того, чтобы продолжать свидетельствовать о своей милости. Цель Израиля, как ветхого меха, довести было до первого пришествия Иисуса Христа. Церковь, новый мех, ее задача довести народ Божий до второго пришествия Иисуса Христа. До второго пришествия Иисуса Христа. Это так, на таком, скажем, глобальном уровне. На личном уровне тоже, на личностном уровне тоже вот такое может быть. Мы когда-то, может быть, открыты для Божьего влияния, в какой-то момент уже не способны вмещать какие-то новые Божьи откровения. Вот как-то вот так, да. Но милость Божия заключается в том, что ветхий мех Бог тоже не оставляет на обочине жизни. Просто вот такова жизнь. Кто-то из нас выполняет свое предназначение до определенного момента, кто-то идет и продолжает дальше Божье дело, потому что мех не может быть вечным, он когда-то рано или поздно становится ветхим. Но Божья милость не ветшает никому.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Здравствуйте! Сожмите руку в кулак. Это размер вашего сердца, которое за сутки перекачивает около 10 тонн крови. Чем активнее наше занятие, тем больше кислорода и питательных веществ требуется мышцам. И тем интенсивнее работает сердце, чтобы обеспечить эту потребность. А может ли само сердце испытывать недостаток крови и, соответственно, недостаток питания? Как такое может быть? Как болит сердце? В этих и других вопросах нам поможет разобраться наш эксперт, врач-кардиолог Павлова Марина. Здравствуйте, Марина.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня с вами будем разговаривать о таком заболевании, как ишемическая болезнь сердца. Расскажите, пожалуйста, что же это такое?
5: Ишемическая болезнь сердца – это заболевание, вызванное атеросклеротическим поражением сосудов сердца. Ну, естественно, не только другие сосуды, то есть поражаются не только сосуды сердца, но и другие сосуды. Вот, а сердце, оно тоже у нас чем-то питается, да? То есть оно не только другие органы обеспечивает кровью, но еще и самого себя. Итак, коронарные артерии, они отходят от аорты, и их особенность, вот они здесь изображены, их особенность состоит в том, что в них кровоток возникает только во время диастолы сердца, то есть когда сердце расслабляется полностью, у нас открывается устье коронарных сосудов, и только в это время сердце себя питает. Пока оно сокращается и качает кровь по всему организму, само оно работает, не питается, питается только в диастолу.
4: Понятно, да.
5: И в том случае, если в сосудах сердца возникают атеросклеротические бляшки, они постепенно сужают просвет сосудов, и таким образом сердце начинает испытывать голодание. То есть оно не может себя адекватно обеспечить кислородом, кровью, питательными веществами. И вот так, в общем-то, и наступает, формируется клиника ишемической болезни сердца как таковой.
4: Понятно. Ну, а в чем вообще выражается она? То есть какие симптомы?
5: Да, симптомы могут быть разнообразные. Самый, может быть, частый такой симптом – это клиника стенокардии. Сердце, которое испытывает кислородное голодание, начинает болеть. И человек совершенно четко начинает ощущать эту боль. Этот болевой приступ, он достаточно специфичен. Во-первых, он возникает всегда после физической нагрузки или какого-то очень сильного эмоционального переживания. Боль чаще носит характер жгучий, давящий, сжимающий, и локализуется она вот здесь, за грудиной, в центре. То есть обычно не слева, не справа, а прям вот четко человек говорит, что вот прям вот жжет где-то вот в районе грудины. Эта боль часто отдает в левую руку, под лопатку, под левую, в левую половину шеи, в нижнюю челюсть. Она длится обычно не очень долго. Эта боль возникает, человек прекращает нагрузку, которую эта боль вызвала,
4: и расслабляется,
5: да, расслабляется, останавливается, присаживается, может быть. Вот. И при этом сердце у нас замедляется, его кровотока хватает ему, чтобы попитаться, и эта боль прекращается. Поэтому долго она обычно не длится, но максимально это 5-10 минут. А обычно буквально вот 2-3 минуты.
4: Понятно.
5: Вот это первое проявление ишемической болезни сердца – стенокардия.
4: Так, ясно.
5: Второе проявление – это острое проявление, это инфаркт миокарда. Мы об этом чуть поподробнее поговорим попозже. В том случае, если бляшка у нас лопается и покрывается тромбом, тогда возникает этот острый нарушение, как инфаркт миокарда, очень тяжелое и такое достаточно фатальное осложнение во многом.
4: Хорошо, вернемся к нему.
5: Да, вернемся. Кроме того, сердце может не болеть, но из-за того, что кровоток в нем нарушен, страдает мышца сердца и возникают различные нарушения ритма. Вот подчас даже человек нисколько не жалуется, никаких приступов стенокардии у него нет, но он приходит с жалобами на перебой в работе сердца, на приступы с сердцебиением. Мы начинаем его обследовать, делать мониторирование кардиограммы и смотрим, что у него в момент, когда, например, он какую-то физическую нагрузку совершает, боли у него нету, но появляется аритмия сердца. И это считается как бы эквивалентом стенокардии. То есть мы говорим о том, что эта аритмия тоже вызвана ишемией, затруднением кровотока. Есть люди, которых вообще ничто не беспокоит, ни сердце не болит у них, нарушение ритма нету, и они обращаются уже ко врачу тогда, когда у них начинаются признаки сердечной недостаточности.
4: Поскольку, это что?
5: Значит, признаки сердечной недостаточности почему возникают? Сердце же насос, вот, и оно, собственно говоря, качает кровь по всему организму. И в том случае, если само сердце страдает, не может себя адекватно напитать, и не может нормально из этого сократиться, то возникает застой крови по малым, по большим кругам, который проявляется недостаточностью кровообращения. Это прежде всего одышка и отеки. То есть порой человек вот даже вот и ничего и не знать не знает, а приходит, потому что задыхается при нагрузке, потому что у него появляются отеки, особенно вот к вечеру, к концу дня. И вот мы начинаем обследовать, и оказывается, что у него там достаточно выраженный атеросклероз, собственно говоря. Вот. А бывает даже, что инфаркт бессимптомно когда-то там протекал, и уже большой рубец есть на сердце, сердце расширено, и вот из-за этого возникает недостаточность кровообращения.
4: Понятно. Какие-то еще функции в организме страдают от этого?
5: Ну вот, прежде всего, это как раз-таки и есть клиника сердечной недостаточности. Да? То есть у нас как бы симптоматика ишемической болезни сердца, она как бы из двух компонентов состоит. Первый компонент – это нарушение функции самого сердца, то есть само сердце болит, потому что оно не может себя…
4: Потому что ему плохо.
5: Да, ему плохо, оно болит. А второй компонент – это именно сердце не может выполнять нормально свою функцию. А самая главная функция – это обеспечить адекватный кровоток. Сердце нормально не сокращается, функция не выполняет, кровоток в организме нарушается. Вот это одышка, отеки, общее слабость. Слабость, вялость, быстрая утомляемость. Вот, вот такие вот вещи, это общие такие проявления ишемической болезни сердца.
4: Понятно. А насколько рано можно диагностировать эту проблему?
5: Ой, ну, собственно говоря, конечно, вопрос хороший. По сути дела, когда человек приходит впервые с какими-то жалобами, вот тогда надо ставить диагноз. Понятно, что мы не будем каждого вот встречного человека брать за руку и говорить, ну все, там, тебе там, не знаю, 40 лет, пошли, сделаем тебе коронарографию, кардиограмму, снимем и так далее. То есть, по идее, конечно, человек приходит уже с какими-то жалобами, с какими-то проявлениями. И вот самое главное в этот момент нам, ну, не растеряться, а вовремя направить его на дообследование и вовремя поставить диагноз. Потому что приведу вот несколько примеров. Я приведу по инфаркту миокарда, но это не важно, потому что это тоже как бы ишемическая болезнь сердца. Бабушка у меня одна была, пациентка, заболела спина, а бабушка уже старенькая была. Ну, что-то под лопаткой там болит. Вызвала врача на дом. Ну, врач на дом пришла, естественно, с собой ничего не принесла, да, кардиограмму снять не могла. Она сказала, ну что, бабушка, ну там спину тебя переклинило, там остеохондроз у тебя.
4: Старость.
5: На вот, да, старость. На вот мазью там помажься, там таблеточки обезболивающие попей. И ушла. То есть бабушку ни на кардиограмму не отправила, ничего, значит, ей не рекомендовала. Ну, бабушка помазалась там мазями, таблеточки попила, а что-то не проходит ничего. Так и болит у нее под лопаткой-то. Ну, тут же, да, вот, то ли скорую там вызвала, уже не помню, то ли все-таки до поликлиники как-то дошла. Сняли ей кардиограмму, а там мало того, что инфаркт миокарда, он уже в подострой стадии. То есть бабушка там 2 недели назад его перенесла, оказывается, на ходу. Но вот слава богу, что она не умерла, ничего с ней не случилось. То есть она на ногах его перенесла и вот дожила таки до больницы, да, справилась. И вот очутилась в больнице. Поэтому, видите, жалобы не всегда они характерны. Иногда они такие вот немножечко смазанные, стертые. И задача человека вовремя сакцентироваться на то, что что-то не так, обратиться к врачу. А задача врача все-таки иметь всегда в уме, что вот может быть такая ситуация, что надо человека все-таки хотя бы какой-то минимум клинически обследовать. Вторая ситуация у меня произошла буквально вот не со мной лично, с моей пациенткой тоже. Привезли пациентку в приемный покой. Вот заболело у нее что-то в районе эпигастрия. У нее кто-то умер из родственников, пошла она на поминки, поела там каких-то грибов непонятных, и после этого резкой слабости ее затошнило, зарвало, и заболела эпигастрий. Ну, что, о чем можно подумать?
4: Ну, что-то
5: ну отравилась, да. Какое-то отравление пищевое. Я так и подумала. Ее еще там вырвало в приемном покое. Я говорю, ну, как, полегче стало после рвоты? Она сказала, да, полегче стало. Думаю, сейчас я ее, в общем-то, домой скоро отпущу. И, ну, и сняли ей кардиограмму. Снимаю кардиограмму, а там острейшая фаза инфаркта миокарда.
4: Ужас.
5: Он вот так вот проявился. Просто некоторые локализации инфаркта могут напоминать вот такие вот боли в желудке. А вот не сняла бы кардиограмму, отправила бы домой, неизвестно, что бы с ней стало.
4: Кошмар.
5: Так что вот такие ситуации, как бы это...
4: Неоднозначные.
5: Да, неоднозначные. Очень. Поэтому вопрос ранней диагностики – это вопрос бдительности как самого пациента, так и бдительности, конечно, врача, который этим пациентом занимается.
4: Понятно. Вот если у человека уже, значит, диагностировали, да, такой вот, ну, поставили диагноз ишемической болезни сердца, можно ли вылечить ее до конца? Что вот можно вообще сделать, если можно, да, чтобы ее вылечить?
5: Ну да, вообще... да. К сожалению, видите, ишемическая болезнь сердца – это хроническое заболевание. заболевание, как и многие другие заболевания. То есть она не вылечивается, но лечить ее надо обязательно. Угу. Поскольку она обусловлена, ну, практически в 95% случаев она обусловлена именно атеросклеротическим поражением. Атеросклероз у нас не уйдет просто так. Он имеет склонность тоже прогрессировать, бляшки постепенно увеличиваются, разрастаются, если никаких не предпринимать мер. И даже если мы их лечим, но мы максимально можем затормозить этот процесс и немножечко, чуть-чуть повернуть его вспять. Но никогда мы полностью человека не излечим от атеросклероза, а значит, никогда мы не излечим полностью от ишемической болезни сердца. Поэтому все эти мероприятия, которые будут направлены как на немедикаментозное, да, опять же, воздействие, о чем мы говорили, вторичная профилактика, так и медикаментозное лечение, это остается с человеком, ну, практически пожизненно.
6: Правильно я понимаю, что не обязательно медикаментозное вмешательство при данном диагнозе?
5: Нет, при данном диагнозе оно обязательно как раз-таки всегда и обязательно. И есть группа препаратов, которые этим пациентам, ну, в общем-то, жизненно необходимы, потому что это единственные препараты, которые защищают их от рецидивов, от острых осложнений, таких как инфаркт миокарда. Вот. Но это ни в коей мере не отменяет, опять же, правильного образа жизни, о котором мы говорили, потому что всегда эти два понятия, немедикаментозная терапия и медикаментозное воздействие, они всегда идут рука об руку. В вопросе ишемической болезни сердца очень важно такое понятие, как тренированность сердца, тренированность миокарда. Поэтому очень большое внимание уделяется именно физическим тренировкам человека. То, что, о чем я говорила, аэробная физическая нагрузка, да, регулярная тренировка сердца, она позволяет сердцу лучше переносить вот эти вот эпизоды кислородного голодания. В случае, если какая-то нагрузка на сердце возникает, уже не возникает от этих вот ангинозных приступов, приступов стенокардии, сердце как бы справляется лучше с этим. С этим совсем.
6: Понятно. Вот. Вы говорили, что одно из тяжелых последствий ишемической болезни сердца – это инфаркт.
5: Инфаркт миокарда, да.
6: Вот можно как-то узнать, что же все-таки это такое? Мы часто слышим инфаркт, да, некоторые даже шутят на эту тему там иногда. Ой, испугалась, что инфаркт чуть-чуть не случился. Вот что же это такое, инфаркт?
5: Ну, бояться инфаркта действительно стоит, да, потому что это очень грозное осложнение ишемической болезни сердца. И возникает инфаркт в том случае, если бляшка, которая находится в сосуде сердца, внезапно лопается и тромбируется, покрывается тромбом. В этом случае просвет сосуда полностью закрывается. То есть какая-то часть сердца полностью лишается кровотока. Естественно, что происходит с частью органа, если в него не поступает кровь совсем? Но этот орган рано или поздно отмирает. То же самое происходит с мышцей сердца. То есть та часть мышцы сердца, которая кровоснабжалась этим сосудом, сосуд был перекрыт, она отмирает. Это некроз или омертвение участка миокарда. Это и есть инфаркт миокарда, собственно говоря.
6: Понятно. Что же может поспособствовать развитию инфаркта?
5: Ну, во-первых, атеросклероз, собственно говоря, во всех его проявлениях. То есть атеросклеротическая бляшка – это патологическая основа практически всех инфарктов миокарда, которые случаются. Если у человека, к примеру, есть ишемическая болезнь сердца, но он не особо как-то вот заморачивается на своем лечении, на своем здоровье, то рано или поздно она может спрогрессировать до такой степени, что случится инфаркт миокарда. Кроме того, подчас инфаркт миокарда – это самое первое проявление ишемической болезни сердца. Не у всех она начинается со стенокардии. Подчас человек поступает, то есть сюда это вроде бы все было хорошо у него были какие-то бляшки, они были не настолько большими, чтобы там у него стенокардия была, например, да, но это пусть даже небольшая бляшка может лопнуть и покрыться тромбом, и полностью забьется сосуд, и человек поступит в клинику уже с инфарктом миокарда. Поэтому, в принципе, все то, что способствует развитию прогрессированию атеросклероза, это все способствует развитию инфаркта миокарда. То есть, опять же, если мы говорим об образе жизни, да, это курение, это запущенная гипертоническая болезнь, запущенный сахарный диабет, это хронические стрессы. Это неправильное питание, которое вызывает повышение уровня холестерина и прогрессирование атеросклероза. И это, в общем-то, недостаточное внимание к ишемической болезни сердца, если таковая имеется у человека. Вот все это может провоцировать инфаркт миокарда.
6: Понятно. А такой вот вопрос у меня. Если я вижу, что у кого-то из моих близких ну, вот явные какие-то признаки, как я могу ему помочь?
5: Признаки инфаркта, имею в виду, да? Ну, во-первых, сначала давайте скажем, что это за признаки инфаркта миокарда. По сути дела, клиника инфаркта миокарда очень напоминает клинику стенокардии, но при этом боль, которая возникает, намного интенсивнее. Очень многие сравнивают ее просто вот с запредельной болью, когда сердце разрывается на куски, да? Эта боль очень сильная. Человек испытывает страх смерти. Очень часто сопровождается одышкой, резкой слабостью, побледнением, холодным потом, падением артериального
6: спутать
5: давления.
6: Спутать невозможно.
5: К сожалению, невозможно. Я вам рассказывала про бабушку и пациентку. То есть есть как бы нетипичная клиника. Ну, вот типичный приступ, он таковой.
6: Вот такой.
5: Да, эта боль длится дольше, чем 5 или 10 минут, она может быть и 15, 20 минут, и полчаса. Вот. И человек, если у него раньше была стенокардия, он может заметить, что этот приступ у него стенокардия, да, сильнее, что он интенсивнее, что что-то не так, он почувствует, потому что если до этого у него была стабильная стенокардия, он знает, при каких обстоятельствах у него эти приступы возникают, как они, в общем-то, выглядят, да, для него, как они снимаются и так далее. А тут он чувствует, что что-то не так, сильнее, как-то чаще, да, мощнее, дольше не проходит. Вот это, естественно, повод, конечно, немедленно вызвать скорую помощь. Самому можно какие-то меры принять, но их не очень много.
6: Ну, может быть, просто как-то помочь можно этому человеку?
5: Можно помочь. То, что мы можем сделать максимально. Обеспечить ему физический покой, то есть посадить или уложить. Некоторым пациентам может быть тяжело дышать, их класть не надо, их надо посадить, чтобы у них был приподнят головной конец. Обязательно обеспечить доступ кислорода, если человек, например, в помещении находится, открыть окна, форточки, расстегнуть ворот одежды, расстегнуть ремень, чтобы обеспечить улучшить дыхательное движение его. Если дома есть аспирин, дать разжевать таблетку аспирина. Если есть нитроглицерин, если давление не очень низкое у человека, если давление там 100-110 хотя бы, систолическое, можно дать таблетку нитроглицерина, чтобы облегчить эту вот боль. Ну и, в принципе, все. У нас дома под рукой больше ничего и не будет.
6: Ну, а дальше уже просто...
5: Причем сначала вызвать скорую помощь, а потом уже это все делать. Потому что чем раньше вызвать скорую, чем раньше она приедет, и чем раньше пациент будет доставлен в специализированное отделение кардиологическое, тем больше у него шансов, что все закончится хорошо.
6: Понятно. Давайте поговорим о восстановлении. Вот когда это все случилось, да, человек попал в больницу, ему оказали помощь. Как долго он будет восстанавливаться?
5: После инфаркта миокарда?
6: Да.
5: В принципе, ну, скажем так, сам рубец на сердце формируется в среднем за месяц. То есть с момента возникновения инфаркта миокарда и в течение месяца потихонечку у нас вот эта вот часть мышцы сердца, которая была омертвена, да, которая была некротизирована, она замещается рубцовой тканью. Это месяц. Но в дальнейшем идет такой так называемый процесс ремоделирования сердца. То есть сердце должно теперь приспособиться каким-то образом.
6: Жить вот таким, какой оно теперь.
5: Да, что у него один сосуд накрылся, что у него тут рубец вместо действующей мускулатуры, да, а ему надо выполнять ту же самую нагрузку, которую он до этого выполняла. И сердце приспосабливается. В общем и целом, примерно в течение года идет процесс ремоделирования сердца, то есть вот изменение его структуры таким образом, чтобы восстановить утраченные вот свои функции. И вот здесь очень важно, конечно, в этот год очень правильно себя вести.
6: Да, давайте поподробнее о том, как же восстанавливаться. Вот этот вот год, он длится, человек же не постоянно находится весь год, да?
5: В стационаре, естественно, хотя первый год наблюдение за пациентом, перенесшим инфаркт, должно быть очень активным.
6: То есть там идет
5: стационар, потом там санаторий или поликлиника, и человек очень часто ходит ко врачу и контролирует, в общем, состояние его сердца. Так что это как бы важно, важный момент. Значит, во-первых, медикаментозная терапия, которую выписывается, она обязательна в данном случае. В течение первого года там идет очень много препаратов, которых многие боятся, что вот там сколько всего, там 5-6-7 штук.
6: Что-то вредное, по печени бьет.
5: Да, но, к сожалению, эти препараты, они способствуют тому, что бляшка стабилизируется, бляшка, чтобы повторно не разорвалась, если не было инфаркта в другом месте. Эти препараты способствуют тому, что сердце не расползается в разные стороны, вот, и не формируется сердечная недостаточность. Эти препараты держат давление, держат сердцебиение в нужной скажем так, частоте, да, которая необходима. Вот. Ну и плюс ко всему, немедикаментозное лечение, обязательно отказ от курения, обязательно вот эти вот физические нагрузки дозированные, потому что в зависимости от тяжести состояния исходно, да, человек может быть легкий инфаркт, может быть тяжелый инфаркт, назначается под наблюдением врача потихонечку, постепенно физические нагрузки, то есть цель восстановить полностью функцию сердца, чтобы она стала такой, какой она была до инфаркта миокарда. Тренировка сердца очень большую роль играет. Вот. Ну и, собственно говоря, вот в основном вот это все. Вот.
6: Ну, то есть человеку нужно очень внимательно отнестись
5: очень,
6: к тому,
5: очень,
6: что ему выпишут. Да,
5: и вот что от него потребуется в качестве вторичной профилактики, какие вот меры по изменению образа жизни, чтобы не было рецидива. Вот то, как человек себя ведет в первый год, оно очень сильно отразится на всю его дальнейшую жизнь.
6: То есть насколько он будет тщательно все выполнять, как
5: насколько
6: себя вести?
5: Насколько будет давление держать, насколько будет холестерин держать, насколько он не будет курить действительно, насколько будет вот предписывать все существующие режимы.
6: Да. Можете... буквально в двух словах, вот у нас немножко времени осталось, сказать, чтобы смотивировать, так скажем, людей, действительно, насколько можно удлинить жизнь себе правильно все соблюдает. И наоборот, да, какие происходят моменты в жизни человека, если он все-таки не соблюдает, да, и после инфаркта он ведет себя неправильно.
5: Значит, я, в принципе, знала пациентов, которые после инфаркта миокарда очень хорошо восстанавливались. Они приходили в куда даже больше, лучшую физическую форму, чем они были до инфаркта миокарда.
6: Прекрасно.
5: Поэтому инфаркт миокарда – это не повод поставить на себе крест, заказать место на кладбище и так далее.
6: Угу.
5: Вот. А пациенты же, которые считали, что там и так
6: уже
5: пройдет,
6: уже, да,
5: да, или уже так, все поздно, все. Они возвращаются в клинику с повторными инфарктами, с рецидивами, с прогрессированием стенокардии, с нарастанием сердечной достаточности. Таких пациентов я наблюдаю, и они действительно возвращаются, это факт. Поэтому надо брать себя в руки, и очень многое зависит действительно от человека, как он себя будет вести.
6: Спасибо большое, Марина, очень много радости вселили, надежды, что можно все-таки быть здоровым. Я надеюсь, что мы действительно будем соблюдать ваши рекомендации и наши зрители тоже. Всего вам доброго.
5: Спасибо.
6: До встречи.
5: До свидания.
6: Подытожим. Первые признаки и симптомы ишемической болезни сердца зачастую возникают только при перекрытии 70% просвета сосуда атеросклеротической бляшкой. Самое серьезное осложнение ишемии – инфаркт миокарда. При подозрении на инфаркт действуют правила золотого часа. Если в течение часа человек будет доставлен в больницу, то он имеет более позитивный прогноз. Очень важно правильно прожить первый год после инфаркта. Необходимо заниматься кардиотренировками по возрастающему принципу. А я желаю вам здоровья. До свидания.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Валерий Малышев.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Верую». У нас в гостях сегодня священнослужитель Павел Жуков. Здравствуйте, Павел.
8: Мир вам.
7: И тема сегодняшняя будет, ну, может быть, отчасти необычной. Тема посвящена моде. И моде, ну, не просто так, а в жизни христианина, верующего человека. Да. Ну, собственно, не секрет, что в нашем мире мода – это зачастую вообще определяющее явление. То есть человек должен модно одеваться, человек должен иметь какие-то модные
8: аксессуары,
7: владеть. Человек должен владеть модным автомобилем, ну, на определенном уровне. Или, скажем, даже так, может быть, не столько самым модным, но чем-то, что будет соответствовать, и подчеркивать его определенный статус.
8: Да. О моде говоря, мы должны усматривать не сами модные тенденции или отношения.
7: Разумеется.
8: Есть что-то более важное, стоящее за модой. Мода всего лишь инструмент. Есть такое явление, как статус, статус-кво. Угу. Определение, что статус-кво – это совокупность стабильных значений параметров субъекта или позиция в любой иерархии. Наш мир построен так, что в нем каждый пытается занять свою позицию, и причем эту позицию желательно, чтобы была повыше. Ну, или карьерный рост хотя бы тот же брать.
7: Ну, не всегда. Есть люди, которые очень тяготятся, ну, когда попадают на более высокую ступень. И...
8: Скорее всего, это исключение, потому что в мире безбожном или в мире, ну, где нет главенства христианских ценностей, библейских ценностей, выживает сильнейший. То есть большая часть представлений людей – это эволюционистские представления. Да? И сама концепция эволюции построена на том, что выживает тот, кто сильнее, ловчее, изворотливее.
7: Мне кажется, выживает тот, кто занял свою нишу, свое место. То есть да, есть люди, которые вот очень ярко выраженные лидеры, и для них в любой ситуации важно доминировать. Но все-таки есть люди, которым комфортнее быть не на первых ролях.
8: Определенно. Даже если какое-то правило мы будем выводить, всегда есть исключения, которые лишь будут утверждать это самое правило. А почему на эту тему важно говорить? Мы не придумываем сейчас эту насущную проблему. Мы видим ее даже на страницах Священного Писания. В книге, в письме к Коринфянам апостол Павел обозначает проблему, которая была у христиан этого города. То есть, казалось бы, это уже не язычники, это люди, пришедшие в завет со Христом. Но из-за того, что они живут в том городе, где есть такая борьба за статус. Город Коринф, он основывался как город для вольноотпущенников, то есть тех, кто были ранее рабами, теперь они свободны, или бывших военных, или еще кого-то. И эти люди переживают за свой статус. У них не хватает образованности, у них не хватает вот этого социального положения в рамках Римской империи. У них единственное, что есть, это деньги. Потому что Коринф находится на выгодном месте, перешеек на полуострове. И, соответственно, деньги не вопрос. А вот все остальное, как бы это приобрести? Ладно бы этим занимались язычники, но христиане, живя в этой среде, видя, какие тенденции есть, какая мода, какие ценности у общества, начинают себя вести так же. Они приходят в церковь, но запрос на статус остается. И если в церкви есть какие-то, извините, модные тенденции, человек хочет за них ухватиться. И таким, как это ни парадоксально, явились даже проповедники. Вот пришел новый проповедник в Коринфскую церковь. О, свежая идея, свежий взгляд, своя особая характеристика, я за ним. И Павел, когда спустя время наблюдает, он говорит: друзья, как-то странно у вас. Один кричит, что он Павлов, другой кричит, он Аполосов. А Аполлос – это такой оратор, очень сведущий в слове, вот, замечательный красноречивый человек. Кто-то говорит: а я Кифин, ну или Петров, и даже не фамилия. Почему? А это же апостол самого Господа, это вот Христа видел. А кто-то говорит вообще оригинал: а я Христов. То есть я напрямую прям с небесами общаюсь, а вы тут никто. Павел говорит: это нормально, чтобы вы в церкви пытались декларировать ценности вот окружающего вас мира. Вы же уже отказались от языческой идеологии, от философии, от всего, отказались якобы.
7: Ну а как вообще понять, от чего отказались, от чего не отказались? Отказываться-то приходится вообще от всего, от всей жизни.
8: Ну, смотрите, в чем проблема. Мы же в религиозной сфере и вот в отношениях с Богом в большей степени себя показываем в определенные дни. Ну, определенный день, освященный Богом, допустим, поклонение в день субботний. Вот это действительно день Божий. А шесть дней мы делаем всякие дела свои. Мы вращаемся в своей среде, мы трудимся, мы социализируемся. И это влияет.
7: Конечно.
8: Если мы не можем дистанцироваться от этого влияния, не можем обозначить, как на нас этот мир влияет, потому что, ну, Иисус сказал: не любите мира, не того, что в мире. А в мире есть мода. И вот мы от этого не дистанцируемся.

0: Ну, он же не, ну, не знаю, он же не змея.
1: Скидывать он, шкуру?
0: Да, скидывать шкуру, то есть всю жизнь свою раз и поменять. Ну, я могу, может быть, о своем опыте сказать, что я пришел в церковь, и я остался тем, кем я был.
1: Абсолютно таким же?
0: Нет, я не могу сказать, абсолютно ли я такой же, но я могу сказать, что я тот, кто и пришел, я та же личность.
1: Давайте определять, что именно осталось прежним, а что поменялось. Темперамент остался тем же?
0: Да.
1: Прошлое можно было поменять?
0: Нет, конечно.
1: Нет, прошлое не поменялось. Значит, осталось то же самое. Воспитание?
0: Спорный вопрос, но воспитание – это то, что мгновенно не меняется.
1: Ну, скорее всего, не меняется вообще, потому что вы уже воспитались до определенного возраста, вас сформировали. Воспитание – это начальный период жизни. А дальше происходит проявление этого воспитания. То есть человек темпераментный, понятно, что его темперамент остается неизменным. Но если он уверовал, то он, понимая новый статус, не позволит некоторым характеристикам своего характера, вот чертам своим, проявляться. Ну, допустим, были два человека, Иоанн и Иаков. Это два сына Зеведея. Они стали учениками Иисуса Христа. И если бы они продолжали быть такими, как их воспитали, а именно сыновьями грома, то речи о них, как об апостолах, и не было бы. Они бы, скорее всего, оказались в числе тех 70, которые ушли от Иисуса. Помните? Не все ученики оставались учениками Христа. У него их было много. Осталось 12.
0: Знаете, но тем не менее воспитание их тоже проявлялось. То есть мы знаем, что когда в деревне Христа не приняли, в одной из деревень, они вообще к нему пришли и сказали, что, слушай, может нам тут огонь вызвать на эту деревню.
1: Относительно этой ситуации, которую все и вспоминают, как о сыновьях грома, можно сказать, они находились в процессе.
0: Да.
1: Они еще не произошла эта трансформация, когда они принимают Христа и его учение вот как судьбоносное, важное, фундаментальное для себя. Это произошло позднее, уже после смерти Иисуса Христа, его воскресения и получения ими особой миссии для благовестия. И они выполнили таки эту миссию. Произошло изменение. Но смотрите, вот это стремление реализоваться, вот в АНРГС, плюс они еще хотели карьеру сделать, Бог им дал, но другим путем. Иаков был первым ученик, которого убили мечом, Иоанн последний. Да, умер своей смертью, но сколько он испытал, как все мученики. То есть Бог их темперамент оставляет, но проявляет уже по облагороженному сценарию. Что происходит с коринфянами?
0: Тут момент-то в следующем. Это же не происходит быстро или там мгновенно.
1: И с ними не быстро произошло. Во-первых, 3,5 года они учились вместе с Иисусом. Потом еще какое-то время они в Первоапостольской церкви. Вот.
0: Я понимаю. Просто в ситуации с коринфянами мне представляется тоже похожая картина. Что они пришли, и они далеко не все понимают, что теперь. Ну, что правильно, что неправильно.
1: Действительно так. Именно поэтому апостол Павел пишет наставление, и мы читаем это как Библию, универсальное наставление для всех христиан. И поэтому он пишет так. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». И дальше описывает и не только с блудниками, но и с лихаимцами, хищниками, идолослужителями и так далее. Не сообщайтесь и не пытайтесь строить отношения, даже если это выгодно. Потому что если вы будете сообщаться и будете воспринимать, потому что это авторитетно, выгодно, приятно, полезно, вы развратитесь. И дальше Павел говорит, вы возгордились, вот вы тут делились статусами и пытались следовать по моде. Действуя по моде, что вы себе позволили? Было так, что у вас один человек ходит к женщине, допустим...
0: которая вообще является его мачехой.
1: Да. Два человека ходят к одной женщине, отец и сын. И Павел говорит, послушайте, такое даже у язычников как-то со скепсисом воспринимается. Вы что себе позволяете? Понимаете, христиане даже опускаются на более низкий уровень, пытаясь следовать моде. Они судятся у мирских, пишет апостол Павел. Они... в церкви устраивают распри, они ходят в собрания, где позволяется храмовая проституция. Ну, потому

0: это культурно, это так все, ну, как бы не надо брать близко к сердцу. Это странно, страшно, находясь в Завете, не пытаться меняться. Были модные веяния, ну, раз это модно, я буду продолжать. Сегодня, друзья, это прям проблема, когда особенно смотришь на молодежь. Я слушаю, потому что это модно. Я одеваюсь так, потому что это модно. Новое веяние пришло, я это повторю. Ремонт надо сделать. Почему? Не потому что насущная проблема, а потому что сейчас модно вот так. В отпуск я поеду куда? А сегодня модно вот так. И человек становится заложником вот этих проявлений, вот этого статуса. Мода – это вот инструмент по достижению статуса. И она меняется. Кто ее диктует? Сегодня странно на это смотреть. Представители ЛГБТ-сообщества на Западе диктуют моду для всех. Это, ну, несколько даже смешно. На самом деле, христианам, как людям, которые исповедуют такой принцип, мы род избранный, царственное священство, в вопросах моды, это уже практичный совет, следует равняться на представителей королевских семей, которые сегодня есть в Европе. Это действительно высокая мода, красивая, эстетичная, понятная и оправданная. Она даже выдерживает критику Священным Писанием, в отличие от той моды, которая предлагается для плебса, для вот основного населения. Вам, наверное, тоже приходилось наблюдать, когда молодежь становится заложником моды, не думая о том, в какой стране они находятся. Ну, когда мороз минус 20, а приходится подворачивать штанишки, одевать летние ботиночки и снимать головной убор, чтобы прическа не помялась. И в итоге получается физический урон.
1: Ну, в данном случае, пожалуй, приходится бороться с собой, чтобы просто сразу не предпринять какого-то действия, которое бы человеку, ну, может быть, как-то...
0: Вправить мозги?
1: Да.
0: Но здесь уже нужно понимание и объяснение не на уровне «мне так не нравится» или «мое поколение это не принимает»,
1: разумеется,
0: а целесообразность.
1: Разумеется, но останавливаешься только тем, что все эти соображения приняты не будут. То есть, когда человек что-то делает по причине того, что так принято в его сообществе, угу, так модно, так статусно, так клево, то тут никакие соображения логические уже не работают.
0: А, скорее всего, в данном вопросе будет играть роль не логика и аргументация, а отношения. Апостол Павел на эту тему говорит: родители, не раздражайте детей своих. Угу. Вот это, к сожалению, самое часто забываемое наставление из Нового Завета. Не раздражайте детей. Если мы строим отношения, то когда я буду советовать своему ребенку в вопросах моды или поведения, он меня воспримет как друга. Если он увидит, что папа, мама руководствуются более высокими стандартами, правильно, грамотно, благородно распоряжаются своими финансами, ведут красивый образ жизни, достойный, и видят результаты. То есть не просто поведение для формы, ну, как бы изобразили что-то и все, а видят цепочку вот событий и результат от этого. Тогда ребенок послушается, тогда ребенок действительно примет. И опять же, здесь не запретительные меры в вопросах моды должны быть, а альтернатива. Есть какие-то классические или более красивые представления, которые нужно, ну, давать для выбора. Опять же, все упирается в отношения. Если не будет отношений, то на аргументации мы, к сожалению, далеко не дойдем, потому что просто, во-первых, разные поколения. Плюс время меняется. Я сам понимаю, мне 40 лет исполнилось, я чувствую себя уже по некоторым вопросам динозавром. А если еще и дети поздние, то разница не в одно поколение, а в полтора. Угу. И действительно, нам... более старшему поколению, современная мода прям вот, ну, не воспринимается. Важно в данном случае аргументы использовать не вкусовые, не вкусовщина должна править, а целесообразность, оправданность, защита здоровья, целомудрие. Вот такие вещи, которые не имеют срока давности. Если мы библейские ценности популяризируем и понимаем, что в Господе имеем особый статус, то нам не нужен будет этот земной статус. Мы не будем попадать в этот плен моды, тратить свои силы, энергии, здоровье, финансы на то, чтобы соответствовать этим статусам в мире, который идет к своему концу. Зачем?
1: Ну, вообще, какие-то вещи, какие-то тенденции модные, они иногда ну, может быть, в редких случаях, но иногда бывают и положительными.
0: Опять же, рассудительность может очень сильно выручать. Пусть Господь дает это благоразумие.
1: Угу. Спасибо большое.
0: Спасибо вам,
1: Павел. Дорогие друзья, мы рады, что вы были с нами на протяжении этой программы и ждем новых встреч. До свидания.

0: не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о Библии, о деньгах. И сегодня мы непосредственно коснемся вот нашего вот общего заголовка «Благословение или соблазны». Как составить Бога нас вот благословить? Возможно ли это? Ну, вот, в частности, для размышления, так вот, для затравки, первый вопрос. Если я буду с каждой заработанной тысячи возвращать там в церковь, например, 150 рублей, это приведет к тому, что Бог мне будет должен еще 500 сверху?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
3: Интересный вопрос, конечно. Формулировка еще интереснее. Как заставить Бога? Я думаю, что его можно, во-первых, попросить. И, во-вторых, помимо финансов, есть огромное количество моментов, которые он предлагает выполнять. Если мы будем выполнять эти моменты, то, скорее всего, нам придет какой-то успех и благословение. Со 150-500 хотелось бы.
4: Я думаю, что это Божий принцип. И мы не должны его игнорировать. И скажу о себе, что когда я был студентом, со мной этот принцип работал. Я не считал, не был мелочником, и когда я зарабатывал, скажем, 700 рублей, я отдавал Богу десятую часть, 100 рублей, скажем, и немного времени проходило.
1: Я извиняюсь, плохая математика.
5: Он же говорит, не считал.
1: Не считал.
4: 700 простите, рублей заработал.
5: Ага. Не мелочился.
4: Отдавал 100.
1: Ага.
4: И буквально через несколько часов я мог заработать 300.
3: То есть все-таки работает. Господи, это тебе, я жду обратно.
4: Да, я не ждал, но заметил, что работает.
1: Угу. И после этого начал ждать. Продолжал работать?
4: Был такой соблазн. И не нашел я здесь взаимосвязи конкретной. То есть, ага. Всегда работают или не всегда?
3: Ну, если брать всю историю Библии, то, наверное, возвращение Богу каких-то сумм, в том числе десятина, это, наверное, следствие твоих отношений с Богом. Если рассматривать этот аспект только в виде вот этой вот копилки «дал-взял», то навряд ли этот принцип будет работать. Если я зарабатываю деньги и понимаю, что именно Господь дал мне руки, голову, каждый мой удар сердца зависит от того, что Он, от того, что Он мне это дал, и я благодарен Ему за это. Я благодарен за то, что Церковь помогает мне в вопросах финансов, не в вопросах управления финансами, в вопросах семьи, в вопросах морали. И благодаря этому я состоятельный сегодня. Конечно, я хочу поддержать эту церковь. И Господа, который просит у меня эти 10% не ему, а вернуть. Там написано «вернуть», если Библию смотреть. Однозначно.
5: На вопрос, можно ли заставить или как заставить Бога благословить, мой ответ – никак. Мне не нравится это слово по отношению к Богу и по отношению к этому вопросу. Может ли Бог благословить? Может. Заставить? Не нравится.
1: А есть ли у него принципы, по которым он благословляет? Мы говорим о принципах финансирования, говорим о принципах, по которым мы должны жить, говорим о тех принципах, которые он нам дал в Священном Писании, как мы должны жить. Есть ли у него какие-то
5: механизмы,
1: принципы,
5: по которым и условия, да, то есть которые мы...
1: А почему бы и нет?
5: Мы соблюдаем определенные условия, на основании этого включаются определенные механизмы, по которым Бог благословляет по умолчанию, и фактор момента, эпохи, ситуации, взаимоотношений никак не влияет. Я думаю, что есть, конечно, принципы, на основании которых Бог благословляет, но помимо этого есть еще время, в которое мы живем, есть благословения, в том числе, бывают разные, да? Например, в Ветхом Завете это было вот само собой разумеющееся, если ты богатый, и, значит, благословенный, и люди там, да, они возвращали десятую часть, и не только десятую часть, и много очень набожных людей было очень богатыми. А вот во время... эпохи Нового Завета, да, конец первого столетия, второго столетия, очень многие христиане, будучи очень богатыми, обратившись ко Христу, все потеряли и попали на арену, где были там искалечены, изувечены дикими зверями.
4: Угу. То есть тут совершенно... вопрос не финансов, наверное, уже касался, а общих.
5: Нет, но они были верны Богу и в вопросах десятин в том числе, и наоборот, они обнищали и потеряли все. То есть поэтому благословение не всегда как раз и связано с финансами. Вот я что хочу сказать.
4: Нельзя купить благополучие за деньги. Нельзя. Наверное, этот смысл. Но я вот не одну историю знаю о том, как люди, веря в то, что Господь благословляет, возвращали Богу десятину. Один из моих сверстников, мы вместе с ним росли, вместе в детстве ходили в церковь, вместе были научены многим христианским принципам, в частности, принцип возврата Богу десятой части. Так случилось, что когда он вырос, он перестал посещать церковь и как-то забыл о Боге, стал успешным человеком, зарабатывал хорошие средства. И при всем этом он всегда оставался Богу верным и возвращал ему десятую часть. Не посещал церковь, не молился, не читал Библию. И свой финансовый успех связывал исключительно с тем, что он возвращает Богу десятую часть.
3: Ну, то есть, могу жить как хочу, главное, либо принес в церковь 10%, получается.
4: Или ну, там еще нельзя сколько-то сказать, что он жил как хотел, но, тем не менее, церковь не посещал.
1: Ну, интересно получается. А он каким-то образом выбирал, в какую церковь, куда он будет эту десятую часть жертвовать? Или он жертвовал на благотворительность, или он непосредственно в церковь ее
4: принес? Непосредственно в церковь, там, где вырос.
1: Потому что есть, на самом деле, разные мнения на тему того, ну, куда все-таки возвращать 10%. Потому что по поводу вот устоявшихся мнений вообще вот десятины, да, оно началами своими берет из Священного Писания. Но многие бизнесмены, сходясь к тому, что 10% все-таки необходимо откладывать и куда-то, вот, что называется, пускай хлеб свой по водам, да, куда-то отдавать, то ли на благотворительность, то ли в церковь, то ли нуждающимся какому-то, то ли еще куда-то. Есть ли какое-то единое мнение, куда же все-таки их нужно давать? Потому что многие сходятся на то, что нужно, но мало кто сходится на то, куда.
4: Нет четкого понимания, да?
1: Нет четкого понимания. Оно вообще существует или это должно оставаться на совести каждого человека?
3: Как стих на память пришел: принесите все десятины, не помню точные пожертвования, в дом, чтобы там была пища.
4: В дом-хранилище, да?
3: Дом-хранилище, да. Что такое дом-хранилище? Вот из этого стиха. И написано: не, проверьте меня в этом, не залью ли я на вас благословение. Mm-hmm. Дом-хранилище. Что такое хранилище? Может быть, государство отдать или там... жена заначку хранит, дом-хранилище.
5: Дом-хранилище моего написано. Угу. Это Божие хранилище. То есть это не государственное хранилище.
3: А где Божие хранилище сегодня находится? Можете адрес дать?
5: Ну, я думаю, что Божие хранилище, оно имеет непосредственное отношение к церкви.
1: Здесь очень важно...
5: Оно не в твоем кошельке, не в кошельке еще кого-то, оно в церкви должно быть.
1: Здесь очень важно понимать, что... христиане и разных конфессий могут по-разному воспринимать И этот текст о десятине, и текст о приношениях, и куда их приносить, и в каком виде, и насколько каждый христианин обязан или не обязан возвращать десятую часть Богу или церкви, или кому-то конкретному там, лицу, или еще что-то в этом роде. Поэтому, если вы хотите испытать Бога, я думаю, есть смысл эту тему поднять со священнослужителем той церкви, куда вы ходите, и эту же тему поднять отдельно со Священным Писанием и с Богом. И вот обсудить эту тему в двух направлениях. С одной стороны, в той церкви, которую вы посещаете, и это будет правильно. И с другой стороны, чтобы вы имели действительно ответ не только от человека, кем бы он ни был, какой бы авторитет он ни имел, но и могли бы получить ответ от Бога и Священного Писания. Это будет очень важно. Но говоря о десятой части, есть ли что-то еще, что может действительно нас благословить? Или вот это вот десятина и все, это вот такой вот единственный фактор? Возвращай Богу 10% и все.
4: Ну, если мы читаем книгу пророка Малахии, то здесь речь идет о десятинах и приношениях. Угу. Помимо десятин, назначение которых было определено очень четко, есть еще и приношения. И их цель тоже была ясна там, в Ветхом Завете. Это средства, которые также давались Господу, но размер приношения я уже мог регулировать сам.
5: Угу. И цели могли быть разные в зависимости от задач, которые стояли на данном моменте перед израильским народом, да?
4: От щедрости многое зависит. Господь всегда в своих детях, в своем народе воспитывал дух щедрости.
1: Но если смотреть, вот, исходя из только книги Малахии, то получается там, что Бог говорит, вы обкрадываете меня десятинами и приношениями. То есть, если приношение – это было нечто добровольное, и объем этих приношений был тоже добровольным, то почему Бог говорит, что вы обкрадываете меня приношениями?
4: Десятинами?
1: Да, если десятинами, допустим, это как, ну, может быть, грубо это будет сказано, но это как налог, которым Бог облагает то, что Он нам верил, как управителям, да? Бог верил мне, дал мне способности заработать 1000, и я возвращаю 100 Ему, как вот Его часть, которую Он сказал. 10% – это святыня, это Его. Я Ему возвращаю. А потом Он говорит, вот есть приношение. Я думаю, ну ладно, пусть будет приношение 2 лепты. Одни надо мной посмеются, другие скажут, о, молодец, ты что-то, вообще хоть что-то вернул. А Бог говорит, обкрадывайте. Почему?
4: Как определить, какого размера должно быть приношение?
1: Да, вот я как раз об этом и говорю. Есть ли какие-то критерии размера приношений?
4: Ну, Ветхий Завет определяет, есть рекомендации, сколько это. И в Ветхом Завете а размер приношений, он равнялся 10-й части.
1: Это вы имеете в виду та же самая десятина?
4: Да, в таком же размере.
1: А, то есть еще одна?
4: Да.
1: То есть это уже получается 2?
4: Если внимательно читать Священное Писание, то можно даже найти 25%.
1: Ух ты. С этого места поподробнее. А сейчас 25, а завтра окажется 55, а послезавтра окажется 90, а дальше что?
5: Кто-то насчитает, да?
1: Да, а почему бы и нет? А кто-то скажет, о, это было в Ветхом Завете, а в Новом Завете Христос вообще сказал, так, ты богатый юноша, молодец, богатый юноша, все продай, раздай нищим.
4: К сожалению, пошли. Очень многие люди, они спотыкаются на финансовом моменте, угу. Когда читают Библию, и видят, что нужно возвращать Богу 10-ю часть. А тут еще какие-то приношения. Потом читают Ветхий Завет, оказывается, приношение – это тоже 10-я часть. Вот кто-то где-то потом скажет, да ты знаешь, а евреи, они еще больше жертвовали. И просыпаются мысли, а зачем мне нужна эта церковь, зачем мне нужен этот Бог, которому от меня только деньги нужны. Угу. И многие люди притыкаются на финансах, и забывают о Боге.
1: Особенно, когда читают Новый Завет и потом смотрят, а на что была похожа Первая апостольская церковь? Апостолы крестили 1000, и они приходили, и написано, продавали имение и полагали к ногам апостолов. И вот после этого начинаешь очень серьезно задумываться вообще, а какой смысл церкви, какой смысл религии? И совершенно неудивительно, что очень многие люди говорят, извините, религия – это все придумано для, с одной стороны, контролем масс, а с другой стороны, для того, чтобы ну, обдирать их или доить их, или как-то вот выкачивать из них финансы, средства всеми правдами и неправдами. Поэтому я и говорю, что сегодня, получается, один скажет 10%, завтра другой скажет, извини, там вообще-то два раза по 10%. Вот. А если я поведусь на 20%, то он скажет, ну, вообще-то 25%, а по-хорошему вообще все продай, мне все завещай. Где грань такая? И есть ли она? И как мне действительно, с одной стороны, остаться верным перед Богом, а с другой стороны, не влазить вообще вот в такую кабалу, потому что финансы все-таки они не безграничны, и с каким трудом они добываются, знают те, которые действительно добывают их честным способом.
3: Можно я вопрос задам? Угу. Сколько будет 1 + 1?
1: Теоретически 2.
3: Угу. Хорошо. А 1 + 1 + 1 сколько будет?
1: Еврей спросил бы, а мы покупаем или продаем?
3: Ну вот, 1 + 1 + 1 сколько будет?
1: Теоретически 3.
3: Ну вот на первый вопрос 1 + 1 я бы ответил, наверное, 1, потому что написано, и будут двое одной плотью. Угу. А если говорить о втором вопросе 1 + 1 + 1, тут, наверное, ответ правильный. Отчасти в каком-то моменте будет 1, потому что 3 личности Бога, они составляют одно целое. У Бога своя немного арифметика. И часто... Ну, кажется, у меня было 100 рублей, я отдал 10 рублей. Сколько у меня осталось? Один скажет 90, а другой скажет 90, плюс моя честность перед Богом и мои благословения.
4: Ну, есть интересная фраза, лучше 90% с Божьим благословением, нежели 100% с Божьим проклятием.
3: Ну да, однозначно.
5: Здесь фраза похожая, чуть-чуть другая, что 90% с Божьим благословением больше, чем 100% с Божьим проклятием.
3: Угу. Тут еще вопрос один интересный встает. Вот, с одной стороны, он такой добрый, с другой стороны, многие могут приткнуться. На что идут мои пожертвования десятины? Почему я их должен отдавать? Я их кому отдаю? И для чего?
5: Вот поэтому я и сказал, что непосредственно это все равно будет связано с церковью. Я согласен с Андреем, что каждая церковь может по-разному решать уже вопрос, как, какие механизмы,
1: как распоряжаться, да, и как принимать.
5: Распоряжение, да. Но, тем не менее, это все равно будет связано с церковью, потому что в Библии ясно написано, что благовествующие должны жить от благовестия, да, то есть проповедующие должны жить, им же тоже надо жить, у них же тоже есть семьи, у них тоже есть нужды. И поэтому в Ветхом Завете были левиты, которые целое колено, освобожденное даже от удела, чтобы они могли по очереди совершать служение в скинии, потом в храме. Да. В Новом Завете есть проповедующие, были апостолы, пасторы, священслужители, которые должны жить от благовестия. И на это, на содержание служителей идут десятины. Именно десятины на содержание служителей. Пожертвования могут идти на другие цели. Например, храм из Кении в Ветхом Завете не на десятины строился.
3: То есть, получается, храм нужно на что-то топить, стекла на что-то нужно менять, налог и все прочее нужно платить. И священнослужитель, который не занимается работой, делом каким-то помимо церкви, который общается с прихожанами, который посещает их, который готовит и говорит проповеди, очень легко бывает свои финансы отдавать, когда ты видишь, как живет священнослужитель, как он себя ведет, и ты видишь, что твои, ну, на отчетах церкви, ты видишь, что твои финансы работают. Иногда бывает не так просто, когда ты можешь увидеть, что, а вот мне кажется, здесь это не так происходит, здесь бы я по-другому бы этой копейкой распорядился. Вообще вправе человек так думать или нет?
5: Вот это очень серьезный вопрос, и на самом деле мне очень нравится, что между, давайте назовем так, между обязанностью человека возвращать десятину, да, быть верным в вопросе десятины, и между нуждами, содержанием и личной жизнью служителя стоит Бог. И тот, и другой, и служитель, и возвращающие десятину, они завязаны на Боге, потому что может сложиться такое впечатление, что тот, кто жертвует, тот, кто возвращает десятину, он содержит священнослужителя. И поэтому священнослужитель отчасти...
3: Я плачу тебе зарплату, да?
5: Я плачу тебе зарплату,
3: а ты не так делаешь. Послушай,
5: ты отчасти подотчетен мне. И поэтому, если мне что-то не нравится, или я тут сейчас буду тобой манипулировать и, в общем, правила свои устанавливать. Человек, возвращающий десятину и приносящий приношение, он это приносит Богу, а не священнику. И здесь очень важный момент. Он приносит это Богу. С другой стороны, священник получает вознаграждение не от человека, возвращающего десятину. А в Библии есть такая фраза, когда Бог говорит левиту, что «я твой удел». «Я». Да, эта зависимость, она есть. Ее нельзя убирать между благополучием священнослужителя, там, церкви и так далее, и пожертвованиями человека. Но, с другой стороны, между ними есть Бог. И вот этот вот то, что Бог между ними есть, оно делает священника зависящим от Бога, да, и человека, направляющего свои пожертвования Богу. Вот. Поэтому я не отрицаю, что могут быть злоупотребления в церкви. К сожалению, есть такая практика в некоторых церквях, да, есть злоупотребление, но как это должно отразиться на моей честности? Если нечестна церковь, а я что, теперь тоже должен стать нечестным?
1: Вот из того, что вы говорите, раз уж у нас открыта перед нами вот книга Малахии, где вот особым образом Бог говорит, что вы меня обкрадываете десятинами и приношениями, мало кто читает контекст этой книги. Там всего-то 4 главы коротких, буквально 2 разворота. И если почитать первые 2 главы книги пророка Малахии, то первые 2 главы направлены на обличение священников. Угу. Пророк приходит и говорит: «Горе вам, священники, вы то делаете неправильно, это делаете неправильно, вот здесь нарушаете закон, вот здесь». И делается очень страшный вывод на самом деле. Он вот в первой главе, если я не ошибаюсь, стих 10 записан, можете прочесть. Там написано, что лучше бы вы...
4: Лучше бы кто-нибудь из вас
1: Да-да-да.
4: Запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне».
1: И это все говорится через пророка Божьего, говорится к священникам. Угу. То есть Бог в первой главе и во второй главе продолжает это, обличает священников настолько, он говорит: «Вы настолько извратили весь закон и все ваше служение, и все то, что вы жертвы приносите, и как вы все это делаете, настолько, что лучше бы вы вообще заперли храм и перестали вообще там служить». Это что должно сказать вообще о той ситуации, которая там происходила? Священники не то что воровали, они отвращали людей от Бога.
5: Ага.
1: Вот. И теперь, когда он закончил обличать священников, вот представьте, пророк Божий, получивший откровение от Бога, пришел, священникам выговор сделал по полной программе, там очень жесткие слова используются, во второй главе там еще хуже. Вот. А потом в третьей главе он поворачивается к народу и говорит: уважаемые, а вы почему перестали приносить свои десятины и приношения? А куда они должны были их приносить? В храм, вот к этим священникам, между прочим. А вы, говорит, почему перестали приносить десятины и приношения? Вы меня обкрадываете, Бог говорит. Я думаю, что люди не глупые были и не слепые были. Они видели прекрасно, чем занимаются священники, и поэтому они переставали приносить свои пожертвования в этот храм. И... когда они перестали это делать, Бог обличил священников отдельно, а людей отдельно.
3: То есть с них я спрошу сам.
1: Да.
3: У нас, с вами есть договор, и вы, пожалуйста, его исполните, а там моя зона, пожалуйста, оставьте.
1: Да.
3: Ну, если с этим все как бы вроде бы понятно и однозначно, когда ты получаешь зарплату, к примеру, там какую-то сумму, тоже понятно и однозначно. Если говорить бизнеса, Какую часть или с чего нужно возвращать, как вы считаете, дело какого-то, не обязательно бизнеса именно. Ну вот, например, человек квартиру сдает ее за 30 тысяч рублей. Он что, должен 3 тысячи Господу вернуть десятину или отнять оттуда коммуналку и все прочее, как вы считаете?
5: То есть с оборота или с прибыли?
3: Ну да, оборот или прибыль.
5: Но я думаю, что с прибыли.
4: Ну там речь и идет о прибыли, от начатков прибытков твоих. Угу. Со всего, что человек получает. Причем, помните, Иисус Христос даже обличал некоторых людей и говорит, вы отдаете десятину с аниса, мяты, тмина. То есть вы высчитываете там копеечки. Ну, конечно, там другая ситуация. Тем не менее, люди это делали, и Иисус Христос говорит, хорошо, что вы это делаете. Этого не нужно было забывать. Иисус подчеркивает этот момент тоже. Человек должен с полной ответственностью подходить к тому, чтобы не обкрадывать Бога хотя бы даже частично. Если у меня есть моя заработная плата, я возвращаю Господу десятую часть от заработной платы. Но если есть еще какой-то доход, это тоже мой доход. Соответственно, и с этого я тоже должен Господу возвращать.
3: То есть оборотные средства мы не берем в вопрос. Оплату там сотрудникам и так далее. А если я, ну, к примеру, заработал некоторую сумму, и часть из этой суммы не взял себе в доход, а отправил дальше на развитие дела своего, к примеру, филиал открыл. Как в этом случае быть?
1: Я бы посмотрел, опять же, на ту картину мира, которая была, когда все это писалось. Сейчас мы разделяем. Вот это мой дом, это мое личное, а вот это мой бизнес. Он открыт на ООО такое-то или ИП Иванов Петров Сидоров. Вот. И вот это мои деньги, а это деньги фирмы.
3: И ну, мы так начинаем, государство и... предлагает.
1: Да, так государство предлагает.
3: Оно же просит нас по факту, налоги с того, что мы только положили себе в карман.
1: Так не было. И по факту каждый человек был фактически бизнесменом сам по себе, потому что у него были стада, у него было какое-то производство, он что-то делал руками или еще как, вот, или выращивал что-то. И это все было его личным, и это все было его прибытком. И с этого всего он возвращал Богу десятину. И, естественно, он потом для развития своего же хозяйства использовал часть из того, что у него осталось. То есть не надо делить тогда, вот я со своих верну, а вот эта фирма ООО, она не может со своих вернуть, она должна развиваться. Извините, ею тоже кто-то владеет, а значит, кто ею владеет, тому оно и принадлежит. И он должен нести, и он несет ответственность и перед Богом за то, как он будет распоряжаться той прибылью, которая есть там. Естественно, за вычетом операционных расходов, да, но он должен из прибыли возвратить, если он действительно хочет придерживаться тех принципов, которые в Священном Писании написаны.
4: Хотелось бы еще один момент напомнить. Господь говорит, если вы еще не пробовали, если вы не знаете, попробуйте, испытайте меня. Угу. Какие благословения приносит верность Господу?
1: И это как раз там продолжение этих текстов.
4: Пророк Малахия может даже об этом говорит. Да,
1: зачитать, это да. Будет хорошим акцентом.
4: Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка? И далее многие-многие благословения я запрещу пожирающим истреблять и так далее. И блаженными будут называть вас все народы.
1: Спасибо. Действительно, Бог призывает нас испытать, попробовать и получить эти благословения. У Бога тоже есть определенные принципы, как и почему Он благословляет тех, кто доверяет Ему. Это на самом деле вопрос взаимоотношений с Богом, вопрос доверия и вопрос признания Его настоящим хозяином нашей жизни. Когда мы перестанем считать вот эти 10% и признаем, что на самом деле все 100% нашей жизни на самом деле принадлежат Ему, тогда вопрос 10% стоять больше не будет. Никогда в нашей жизни. А если мы попробуем и убедимся, что Он честен по отношению к нам, тогда тем более этот вопрос стоять не будет уже никогда в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас вот в этих вопросах, в вопросах доверия.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Катя. Это мой сын Матвей. Практически сразу после его рождения передо мной возникло множество вопросов. Как воспитывать? Как построить нормальные отношения со своим ребенком? Как помочь своему ребенку вырасти здоровым и сильным не только физически, но и нравственно, духовно? Собственно, именно благодаря моему Матвею и родилась идея сделать программу о воспитании детей. Теми знаниями, которые я получила из книг, бесед и личного опыта, я хочу поделиться с вами. В наших программах мы вместе с вами будем учиться тому, как помочь ребенку сформировать правильный характер. И главным советником в этом для нас будет самая важная книга на Земле – Библия. И это не случайно. Бог хочет видеть наших детей здоровыми и счастливыми. И во многом это будет зависеть от нас, родителей. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Так записано в Священном Писании. Наставление предполагает не только обучение словом, но и собственным примером. И поэтому родители должны работать и над собственным характером. Детям очень трудно расти, если рядом с ними нет растущих родителей. Ребенок ждет, чтобы мы были для него примером ищущей, искренней личности. Блаженны хранящие откровение Бога, всем сердцем ищущие Его. Так написано в Библии.
3: В воспитании все дело в том, кто воспитатель.
2: Собственный пример и обучение не одно и то же. Дети наблюдают за нами и учатся у нас тому, как мы обращаемся с ними, с супругом, как относимся к своей работе и друзьям. И они подражают нам как в хорошем, так и в плохом. Они уважают взрослых, сильных людей и стремятся быть такими же, как они. Сын надевает папины ботинки, а дочь красит губы маминой помадой. Так дети примеряют на себя роль взрослых. Наш пример – это то, что находится перед глазами ребенка постоянно, а не только тогда, когда мы проводим особую воспитательную работу. Многие мамы приходят в смятение, обнаружив, что ребенок поступает так же, как поступает она, а не так, как она велит ему поступать. Я же его учила тому, что хорошо и что плохо. Возможно, и учила. Дети обладают поразительной способностью улавливать малейший обман. Они еще не так долго живут на этом свете и не научились изощренно лгать самим себе по поводу увиденного. Они чувствуют, когда мы лицемерим или велим им делать то, чего не делаем сами.
3: Идеал – это путеводная звезда. Без него нет твердого направления. А нет направления – нет жизни.
2: Иногда бывает полезно признать такой потрясающий факт. Ребенок умнее меня. Я глупее ребенка. Дети – врожденные психологи с удивительной проницательностью. Наивность остается позади очень быстро. Один мальчик как-то сказал: «Моя бабушка добрая, только она не умеет быть доброй». Его спросили: «Не умеет? Почему?» «Она кричит». Ему ответили: «Ну ведь и добрые иногда кричат. Ты тоже, наверное, иногда». На это он ответил: «Когда я кричу, я очень злой, а бабушка все время кричит». «А откуда же ты знаешь, что она добрая?» «Мама говорит». А вообще, вам интересно было бы узнать, что о вас думает ваш собственный ребенок? Нет, не что говорит о вас, а именно, что думает. Узнать, как ребенок относится к взрослым, можно отчасти по его поведению, глазам и осанке. Отчасти по играм, рисункам, тестам и прочим косвенным проявлениям, но только отчасти. Кое-какую информацию можно было бы почерпнуть, имея мы незримый доступ к детским компаниям. Но и тогда мы оказались бы разочарованными. В том, что касается отношений со взрослыми, с родителями особенно, дети нечасто откровенничают, даже между собой. Один известный врач сказал замечательную фразу: «Человек так мало знает о человеке, что удивительно, как он все-таки умудряется быть человеком». Наши дети – маленькая модель человечества. И от того, какой отпечаток оставим мы, их родители, в их душах, зависит будущая жизнь не только наших детей, но и окружающих их людей. Модели отношений с родителями дети понесут потом и во взрослую жизнь. Именно поэтому, дорогие родители, давайте обратим внимание прежде всего на себя, на свой характер, на свое поведение, на свои слова. Мы подготавливаем своих детей к будущей жизни. Ставки очень велики. Дорогие друзья, мы будем очень рады, если вы вместе с нами будете учиться воспитанию своего ребенка. Ждем от вас писем с вопросами, советами и предложениями. Высказывайте свое мнение и по телефону. Да благословит вас и вашу семью Господь!
4: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Друзья, а согласны ли вы с утверждением, что посеет человек, то и пожнет? Наверное, кто-то скажет: да, конечно, согласен, но это же природа этому учит. Ты же не можешь посеять лучок, а потом собрать чесночок. Нет, конечно. Но посмотрите, что происходит в нашей жизни иногда. Мы смотрим, как люди делают одно, и кажется, вот-вот должны суды Божьи над ними разразиться в полной мере, наказывая за зло, за беззаконие, за нечестность, но с ними как будто ничего не происходит. И у людей закрадываются сомнения. Наверное, не всегда этот принцип работает, поэтому живи как получается, делай как сможешь. Ну, немножко приврал, ну, немножко еще что-то там приукрал. Ну, и как-нибудь да и выпутаемся, прорвемся, как говорят некоторые. Нет, я с этим не согласен. И позвольте прочитать послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Итак, в контексте этот текст звучит очень красиво. Во-первых, мы видим, что он звучит в контексте добрых дел. И это очень важно. Человек должен быть приучен к тому, чтобы совершать добрые дела. Мы должны учить наших детей, чтобы они также делали добрые дела. Мы сами должны делать добрые дела. И вот когда ты делаешь добрые дела, подразумевается, что люди будут тебя благодарить, подразумевается, что ты получишь добрый отклик. И, к сожалению, иногда возникает такое, что кажется, что все это зря, что это никому не надо. Кажется, что никто, кроме тебя, это не делает. Все, как нормальные люди, живут для себя. Один ты для других. Но на самом деле это не так. И самое печальное, если у наших детей, у нас будет складываться такое понимание или мировоззрение, что, оказывается, можно сеять одно, а пожинать другое. То есть ты сеешь там наглость, хамство, а пожинаешь уважение, пожинаешь почтение. Так не бывает. Вот поэтому текст священный говорит, что Бог поругаем не бывает. Не обманывайтесь, не вводите себя в заблуждение, не пытайтесь себя

0: Останавливайтесь на этой дороге. Не смотрите на людей, которые, ну, как бы пытаются палки в колеса ставить. Нет, это не того, оно того не стоит. Это не о том. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы, помня этот принцип, всегда могли сеять доброе. И поверьте, наступит момент, и урожай непременно придет. И мы будем наслаждаться плодами того, что мы когда-то сеяли. Может, даже сеяли и со слезами. В Библии написано: «Сеявший со слезами будет пожинать с радостью».
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глаша, смотри, какие красивые куклы.
2: Не трогай, мама не разрешает.
1: А я хочу играть.
2: Ты можешь их сломать.
1: А я не буду их ломать.
3: Привет, маленькая синьорита. Хочешь узнать, что это за куклы?
1: Я хочу с ними поиграть.
3: Конечно же, ты поиграешь с ними, но только после того, как я расскажу, что это за куклы.
1: А я хочу сейчас.
2: Ты слышишь, что дедушка не разрешает с ними играть?
3: Вита, посмотри, а что там лежит на диване?
1: Что?
3: Иди посмотри, это небольшой сувенир для тебя.
4: Глашенька, присмотри за Витой, пока все не собрались.
2: Ух ты, что это за памятники древнего зодчества?
1: Не трогай, это мои куклы. Их дедушка не разрешает трогать.
5: Ах, да, это твои куклы, забирай.
2: Забирай свои куклы, а мы будем есть мороженое.
1: Какое мороженое?

0: Я тоже хочу.
1: Клубничное.
2: Зачем вы ее дразните? Они шутят, нет у них никакого мороженого.
3: Ну что, друзья, мы готовы рассказать вам новую историю. Присаживайтесь поудобней.
0: А можно я буду слушать историю с моей собачкой?
3: Конечно, и твоя собачка пусть тоже слушает.
4: Но прежде чем мы расскажем нашу сегодняшнюю историю, я хочу показать вам, насколько она древняя. Если сегодня вы попадете на Ближний Восток, вы сможете увидеть там холмы или курганы. Местные жители дали им название Тель. Тель – это холм, который возник в результате строительства древних городов. Тель образовывался, когда один народ нападал на города другого народа и в знак наказания разрушал эти города.
3: Потом на этом же месте строили другой город, но снова приходили завоеватели и также его разрушали.
4: Таким образом, слой за слоем и возникали эти курганы или тели.
1: Это как? Это что? Город стоит на городе?
4: Да, город стоит на городе. Эти тели – настоящая находка для археологов. Когда археологи раскапывают первый слой, они раскапывают города из средних веков. Опускаясь ниже, они находят останки культуры времен Римской империи, потом Персидской империи, и на самом дне, уже под землей, находятся останки самых древних культур, которые развивались 4-5 тысяч лет назад.
5: Именно в это время и жил герой нашей сегодняшней истории. Этого человека звали Авраам.
0: Он жил 4000 лет назад?
4: Да, Авраам жил около 4000 лет назад.
0: Ого!
4: Он вместе со своей семьей жил в древнем городе Ур.
5: В этом городе и находились подобные статуи. Но это были не просто статуи. Это были боги, которым поклонялись жители древнего города Ур.
0: Как это боги? Ведь Бог живет на небесах, и его никто не видел.
4: Да, к сожалению, с этой историей и дальше мы будем рассказывать о народах и их так называемых богах, которым они поклонялись.
5: Еще мы будем называть этих богов идолами или истуканами.
1: Но ведь Авраам не поклонялся идолам.
0: Он любил Бога, и Бог его любил.
4: Правильно, Вита, молодец. Именно поэтому Бог нашел Авраама и сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и от дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе».
2: И куда он пошел?
5: Дорогие ребята, а вот куда пошел Авраам, когда послушался Бога, и какую награду он получил за свое послушание, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
6: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
7: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Можем ли мы на 100% быть уверенными в своем спасении? Не грешно ли быть настолько самонадеянными? Сегодня мы ищем ответ на этот вопрос, и нам в этом помогает священнослужитель Павел Жуков. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Когда некоторых верующих людей спрашиваешь, спасен ли ты, спасены ли вы, чувствуете ли вы себя полностью спасенными, некоторые из них очень неуверенно говорят, вроде да, может быть, все-таки не до конца, я не уверен, что я спасен, потому что я все-таки человек грешный, еще недостаточно я преобразился в этой жизни и слился со Христом. Должен ли быть ответ на вопрос о том, спасен ли ты, быть однозначно утвердительным? Или все-таки здесь есть место для сомнения, для каких-то размышлений?
8: Размышлять всегда полезно. Однако надо исходить из того, от чего зависит спасение. Если мы основываемся на Священном Писании, на том, что спасение – это подарок Божий или дар Божий во Христе Иисусе, то, соответственно, когда Господь что-то делает, вспоминаем историю творения, Он делает хорошо весьма. Когда Господь решает спасти грешного человека, то Он тоже решит это сделать хорошо весьма. Он сделает это совершенно, качественно, неукоризненно. Значит, когда мы говорим о деяниях Бога в плане спасения, в Нем, в Боге, можно быть стопроцентно уверенным. Поэтому следом вопрос уже персональный. Спасен ли я? Конечно же, спасен, потому что спасение – это дар Божий, это Его деяние. Поэтому сомнение, оно возникает, потому что человек все же пытается оценить себя и пытается как бы соответствие свое увидеть, пытается доказать, что он хорош, что он правилен. Это идет с древних времен, еще от самого Каина. Каин пытается показать, что он вполне себе достойный человек, что он даже кровь жертвенных животных не проливает, и у него все замечательно. Ему достаточно дать произведение своих собственных рук. Вот он земледелец, он показывает это. А Авель, он надеется на замещение, на то, что он сам ничего сделать не может, за него кто-то должен умереть. Вот этот принцип, он фундаментальный.
7: Угу. Еще человек, я думаю, сомневается в том, что спасение, дарованное Богом, просто так. Это слишком просто, думает так человек. Угу. Раз я свободная личность, наделенная разумом, волей, умением принимать решения. Значит, ведь я тоже что-то могу сделать для своего спасения. Вот я же не просто какая-то мумия, да, бессловесная. Я тоже могу делать добрые дела. И поэтому у людей возникает, может быть, вот такая мысль о том, что мы можем что-то добавить к тому, что дает нам Бог. Мы можем какие-то свои небольшие заслуги добавить, вот сделать себя достойными Царства Небесного.
8: Здесь вот это желание, оно хорошее, когда человек хочет что-то сделать. Вопрос, немножко надо подкорректировать с мотивацией и картину общую представить себе правильно. Если человек хочет что-то сделать, похожее на Бога, это нормально. Это образ и подобие Бога, ты реализуешь свое творческое начало. Угу. Если ты хочешь сделать что-то доброе, это тоже нормально. Но не это является определяющим в спасении. Иисус сказал в одной из бесед, Иоанна 3 глава, 36 стих, такие слова. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть вера в Сына является определяющим в вопросе жизни вечной. Но следом возникает вопрос, когда я уже уверен в спасении, когда я спасен, жизнь-то продолжается, вот я пришел к этому убеждению, я принял Сына Божия, то следом возникает вопрос, а как мне с Ним, с тем, с которым придется жить всю вечность, строить отношения? Как я буду выражать к Нему свое почтение, любовь, признательность, благодарность, просто элементарную благодарность? И вот здесь уже наступает черед добрых дел. Это взаимность. Если Господь для тебя что-то доброе сделал, то у адекватного, трезвомыслящего человека возникает справедливое, хорошее чувство взаимности. Есть даже интересная такая фраза. «Иисус умер за Петра, Петр умер за Христа. Взаимность правит миром». Вот из этого нужно исходить. И тогда вопрос спасения, он будет чуть более ясным, естественным, логичным.
7: То есть это такое естественное желание сердца человека. Не просто даже желание, он, может быть, даже об этом не думает, когда он совершает что-то доброе, когда он отвечает любовью, благодарностью. Это просто то, что проистекает вот естественным образом, как вот поток чистой воды из его сердца.
8: Да, это характеризует его качество жизни. То есть если ты спасен, то ты живешь уже не прежними древними земными законами, такими тленными, а живешь законами Царства Небесного. Угу. Потому что участь спасенных – это Царство Божие. И еще, то есть имея статус этого спасенного, да, небожителя, ты же его не видишь еще на самом деле, еще оно не свершилось. Все это характеризует веру. Вера, согласно апостолу Павлу и записи в послании к евреям, 11 главе, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Наиболее сильной фразой в этом стихе является осуществление ожидаемого. Верующий человек, спасенный, ожидает, что он будет в Царстве Небесном. Но сейчас он еще туда не попал, Царство Небесное еще невидимо, но это нужно осуществлять сегодня. В чем отличается вера от надежды? Надежда – это просто уверенность в невидимом, а вера – это действие, усиливающее это невидимое или приближающее это невидимое. Допустим, ярким примером является Авраам, который он… Он реализует эту веру, свои ожидания, вот как это описано. Он повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, шел, даже не знал, куда идет. И верою он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. То есть, когда он странствует, живет в палатках, он все делает так, чтобы в будущем оказаться жителем этого города. Хотя он за всю свою земную жизнь в городе ни в одном не жил. Кроме Ура Халдейского, откуда вышел. У него ожидание на перспективу, на то, что когда-то произойдет. И согласно этому он и живет. Он готов выйти, он не ждет: «Господи, покажи мне точные координаты, и чтобы я в бинокль увидел это место». Он идет, не видя, не зная. Также и сегодня уверенный, спасенный человек – он осуществляет, претворяет в жизнь законы Небесного Царства, которое еще не наступило. И тем самым он распространяет вокруг себя атмосферу Царства Небесного. Знаете, это в семейной жизни выражается словами «с милым и в шалаше рай», потому что милый, да, качество. То же самое с Господом. Господь мне близок, и поэтому я божественный, я спасенный, в словах, в эмоциях, в отношениях, в быту, в работе, в исполнении обязанностей. Все делаю, как Писание говорит, как для Бога. Угу. То есть для Бога я смогу это сделать там, в Небесном Иерусалиме. Но я уже сегодня это делаю, как для Бога.
7: Павел, вот что делать человеку, который искренний, который бескорыстный, он в Бога верит и любит Бога, но все-таки он не до конца уверен в своем спасении, потому что считает себя грешником, недостойным. Вот действительно ли этот человек не получит спасение? Ну, то есть понятно, что он его не будет он в Царстве Божьем, потому что мы все-таки знаем, что спасение получили-то все, но просто в итоге окажутся с Богом те, кто верой его приняли, а неверующие они не окажутся, хоть они тоже наследники спасения. А вот такой человек, он будет с Богом в итоге в его царстве?
8: Ну, ему просто жизненно необходимо в этом убеждаться. Потому что если ты имеешь дело с Богом, то тебе важно укреплять веру в деяния Бога. Вот Павел, интересно, говорит в послании к Римлянам, 8 главе. Он выражает уверенность, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь. Здесь мы можем даже добавить, ни сомнения, ни страхи, ничего не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Мы вспоминаем слова, что Господь доказывает свою любовь, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. А умер Он за нас, в это нужно лишь поверить. И также в послании к Коринфянам Павел еще раз подчеркивает в 3 главе, 4 стихе, это 2 письмо к Коринфянам, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. То есть, если я сегодня сомневаюсь в ответе на вопрос «спасен ли ты?», значит, у меня мало Христа. У меня есть какая-то моральная жизнь, какие-то духовные ценности, какая-то попытка утвердиться в плане религии, в плане морального поведения, но Христа как личности, с которым строятся отношения, его мало. Поэтому Христос призывает, он хочет быть господином жизни человека, он хочет быть наставником, помощником, целителем, и он это делает с просьбой. В книге Откровения описано такой образ стремления Бога быть в жизни человека. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь мне, то войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это просьба Бога, это желание Бога. Ну и когда Бога будет много в жизни человека, в его поступках, в словах и действиях, и значит, и спасение будет больше. С Богом приходит спасение.
7: Угу. Есть и другая крайность, когда человек, полностью доверившись вот этому чудесному Божьему спасению, евангельской вести, он понимает, что бы я теперь ни делал, все равно Бог ходатайствует за меня, мои грехи всегда прощены, какие бы они ни были. Поэтому не будем торопиться каяться. Если и будем каяться, то просто только на словах, особо не исследуя своего сердца и своих отношений с ближними, которых мы обидели. Бог все равно все покроет, все наши грехи покрывает. Мы идем только вот в небесный Иерусалим.
8: Ну, есть такая крайность, да, спасен однажды, спасен навсегда. И как бы полагаюсь только на заслуги Господа. Какие мои заслуги? Поэтому даже не надо и пытаться что-то там заслуживать. Знаете, как это легко иллюстрируется? С помощью притчи, современной притчи. Потому что Христос учил только притчами. Это будет полезно и нам. Представьте, что вы выиграли билет в круизное путешествие и замечательную прогулку на Камчатку, о которой говорят, ну, очень красиво, очень замечательно, все эти сопки, вулканы, гейзеры и так далее, и так далее. Не был сам, но знаю, что замечательно. И все, вам билет дают, ваше имя, все, вот там круизный лайнер, пожалуйста, собирайтесь. Вы говорите, ну раз билет есть, я иду на круизный лайнер и поехали. Но при этом вы не взяли с собой ни теплой одежды, не подготовились к пребыванию. И вы вдруг там находитесь, думая, что это Багамские острова, в шортиках, в маечке. И все то время, пока вы там находитесь, в бесплатном путешествии, в бесплатной прогулке по Камчатке, вы мерзнете, стынете, трясетесь, дрожите, говорите: «Быстрее бы домой!» Так погоди, тебе подарили бесплатную путевку. Проблема в чем? Ты просто не подготовился к поездке. Тебе там все кажется адом, тебе холодно, мерзко, противно. Почему? Да ты не готовился.
7: А как готовиться-то надо, если спасения достаточно, если того, что совершил Бог на Голгофе, уже этого достаточно, все более чем.
8: Достаточно – это возможность туда попасть. Но способность там быть – это уже вторая грань. Надо готовиться к пришествию Господа. Апостол Петр говорит, что если все это произойдет, стихии разрушатся, Господь грядет и так далее, то какими должно быть нам в святой жизни и в благочестии, ожидающим пришествия дня оного?
7: То есть мы все-таки должны достичь безгрешности и совершенства?
8: Не достичь, а быть в состоянии постоянного совершенствования. Ибо Иисус очень четко сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть в чем проявляется уверенность в спасении? Что я уверенно действую по законам царствования. Уверенность – это не вот такое положение, я расслабился, а наоборот, если я спасен, если уже все свершилось, так мне надо это все осуществить. Еще раз повторюсь, в Царстве Небесном все живут по закону Божьему. Это логично. Так должно было быть изначально и будет так. Значит, сегодня мне надо потренироваться. Что значит соблюдать закон Божий? Что значит почитать Бога? В какой день приходить к Нему на поклонение? Библия об этом тоже говорит. Из месяца в месяц, из субботы в субботу там в небе будут ходить Господу на поклонение. Вкушать правильную пищу. За здоровьем следить. Это же храм Святого Духа. И много-много советов, которые дает Библия, она рассказывает вот примерно так. Конечно, не описать, что будет в вечности, но примерно так попробуйте жить, чтобы вам вкусить, как благ Господь, как это хорошо быть спасенным. Сейчас практикуем. Поэтому сегодня необходимо, как Иисус говорит: любите меня, соблюдите мои заповеди. Попробуйте на земле уже пожить, порадоваться тому, насколько хорошо жить с Богом в Его законе, в Его любви. И вот эта уверенность в спасении, она реализуется сегодня.
7: Я думаю, что это тоже должно исходить от сердца, а не быть таким, что Бог, конечно, меня спас, как здорово. Ой, тренироваться, конечно, еще нужно тут по заповедям жить. Ладно, как-нибудь попробую. В общем, да, действительно, все должно из сердца исходить. Павел, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо.
8: Спасибо вам.
7: Дорогие друзья, это была программа «Верую». Сегодня мы беседовали со священнослужителем Павлом Жуковым. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Не раз приходилось мне слышать, как учат детей. Фрукты – это вкусно, овощи – это полезно. Однако согласиться с таким высказыванием никак не могу. Овощи можно и нужно готовить вкусно, так, что пальчики оближешь.
3: Кукурузные блины. Одну луковицу и один зубчик чеснока нарезать очень мелко. Выложить в сковороду. Добавить чуть-чуть воды. Одну чайную ложку сухой зелени базилика. Одну столовую ложку оливкового масла. Пассеровать 1-2 минуты. Взять 3 стакана соевого молока. Добавить чайную ложку соли. 1 столовую ложку сахарного песка, пассировку, 1 стакан кукурузной муки. Замесить тесто. Постепенно всыпать 2 стакана пшеничной муки. Добавить мелко нарезанную зелень укропа и 2 столовые ложки оливкового масла. Перемешать. Выпекать блины на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Рагу 4 сезона. 400 граммов капусты нарезать соломкой. 600 граммов картофеля нарезать кубиками. Выложить в кастрюлю. Добавить немного воды и поставить тушиться на медленном огне. Одну морковь нарезать соломкой. Одну луковицу кубиками. Выложить в кастрюлю. Одну головку чеснока разделить на зубчики. От кожицы не очищать. Добавить в овощи. 400 граммов тыквы нарезать кубиками. Выложить в кастрюлю. Добавить 300 граммов стручковой фасоли. Когда овощи будут почти готовы, добавить 2 столовые ложки томатной пасты, чайную ложку сухой зелени базилика и половину чайной ложки майорана, соль по вкусу и 2 столовые ложки растительного масла. Перемешать и тушить еще 5 минут.
2: Надеемся, вы успели записать рецепты. Если будут вопросы, пишите и звоните. Всего вам доброго. Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь с нами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Эдем».

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель, доктор практической теологии Андрей Кочелаба.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня в нашей программе мы обязательно поговорим об одном очень популярном, известном празднике, который любят все женщины, помнят и должны помнить все мужчины. Это праздник 8 марта. Ну, какой может быть праздник без цветов? И даже если вдруг вы забудете про этот праздник, то, выйдя в город, вы обязательно о нем вспомните, потому что этот город наполнен будет цветами. Интересна история этого праздника. Почему все дарят женщинам подарки? Почему все дарят цветы и ждут этот день с нетерпением? Тем более, что он уже является выходным. Но выходным он стал не так-то в принципе сильно и давно. В 1966 году было принято Верховным Советом решение о том, что этот день будет считаться праздничным и выходным. А еще раньше, когда вообще в самом начале этого праздника идея, этимология, вообще происхождение этого праздника уходят корнями в 1857 год, когда 8 марта в Нью-Йорке 15 тысяч женщин вышли на демонстрацию. Эту демонстрацию еще называли демонстрация пустых кастрюль, потому что женщины шли, стучали в кастрюли для того, чтобы привлечь к себе внимание. Но вопрос в следующем. Для чего внимание? Потому что очень сильно нарушались права женщин. И этот, как бы тогда он еще, конечно, не был праздник, но это событие, оно привлекло внимание. Шли годы. И постепенно, потихонечку этот праздник начал появляться как уже особый день, на который обращали внимание женщины и вообще на права женщин. Кстати, в те годы женщины боролись за то, чтобы их рабочий день был хотя бы 10 часов, уже не говоря о 8 часов. И плюс ко всему, не только речь идет о 10-часовом рабочем дне, а возможности голосовать. Но это все история. Давайте посмотрим еще на некоторые интересные факты. Есть такие две небезызвестные женщины, которых, наверное, многие из нас имена слышали, потому что в каждом городе, пожалуй, есть улицы с их названием. Это Клара Цеткин, и кто-то сказал, что она была еврейка, но она не была еврейка. Она была немка, а ее муж был евреем. Но что самое интересное, что именно она тоже была таким, скажем, родоначальником идеи борьбы за равноправие женщин. Потому что ей очень хотелось, чтобы женщины были равны в правах с мужчинами. Возможность была голосовать. Она была активисткой, политической деятельницей. Но интересно следующее. Когда прошли уже годы, и постепенно этот праздник начал как бы укореняться. Постепенно, потому что не все так было быстро. Это была смесь политики, женского пола, мужских каких-то особых там проблем, революция. И это сегодня мы привыкли, что это праздник женщин. Но это не всегда было так. Ну, давайте еще интересно немножко из истории посмотрим. Когда речь идет о празднике, то, вы знаете, даже шутка такая появилась, что Клара Цеткин и Роза Люксембург – это были две женщины, у которых был цветочный магазин, и они хотели поднять выручку с продажи цветов. Ну, все это, конечно, шутки, но на самом деле надо признать, что права женщины, они частенько как бы умалялись. И даже в стародавние библейские времена мы находим историю о том, что когда апостол Павел подчеркивает такую мысль, что первым согрешила женщина, а не Адам. Ева впала в грех. Она покусилась на тот самый запретный Богом плод, дала потом Адаму, он ел, и в результате как бы она считается родоначальницей греха вот, и грехопадения. Хотя мы понимаем, что за этим стоит сатана, змей, искуситель, но поддалась этому греху, конечно, Ева. Но может быть, конечно, мы можем эту мысль никуда не девать и не вычеркивать, что благодаря этому поступку женщины на Востоке и во многие другие, скажем, уже и годы, и в других местностях, они принижались в правах. Правильно ли это? Это тоже, конечно, серьезный вопрос. Но я бы хотел сегодня обратить внимание на то, что есть в Библии очень много интересных примеров настоящей женщины. Вот какая она настоящая женщина? Вы знаете, интересен факт, что когда Господь творил землю, и книга «Бытие» очень подробно описывает каждый день творения. И если внимательно прочитать, то мы с первой главы видим следующую картину, что Бог творит землю от простого к сложному, от общего к частному. То есть вначале, здесь написано, вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, и так далее. Потом был первый день, второй, и уже в шестой день он творит мужчину и женщину, и как бы кульминацией, последнее, что Бог сотворил, это была женщина. И отсюда появляется очень интересный вывод, что она самая-самая сложная из всего, что сотворил Бог. Где-то мы можем с этим согласиться, где-то мы можем с этим, скажем, поспорить. Но, тем не менее, она прекрасная, она красивая, потому что имя Ева означает «жизнь». Более того, женщина, она дает жизнь, она ее воспроизводит. Это, можно сказать, если так техническим языком, это мини-завод, который может воспроизвести жизнь. Это, конечно, интересный факт, поэтому она и требует к себе повышенного, особенного, трепетного внимания. И, возможно, одна из проблем из тех, что произошли в течение нашей жизни, вот спустя, после уже много лет после грехопадения, это то, что к женщине перестали относиться женственно. Более того, женщина, она как-то стала, вот вроде бы борясь за права равноправия с мужчинами, она тоже утратила вот эту тонкость, нежность, аккуратность, изящность. И какая-то вот появилась некая грубость, потому что, коль мы равны в правах, равны в зарплате, равны в других вопросах, то тогда будем равны и в вопросах труда, пусть даже тяжелого труда. И знаете, сегодня неудивительно, но многие виды спорта, казалось бы, исключительно мужские виды спорта. Единоборство, бои без правил, бокс – мы видим, что туда потихонечку вроде бы как-то и уже и женщины вошли. Получается, уже и женский бокс, где идут драки до крови, мы это видим. Иногда даже на это очень как-то так себе смотреть не совсем, может быть, легко или приятно. Но, тем не менее, это имеет место. Я бы хотел еще обратить внимание вот на какой факт. Если мы откроем Священное Писание, мы должны первое, что увидеть, а какое было предназначение женщины, когда Бог ее сотворил. Да, мы можем сегодня подарить ей цветы, сказать, что вы у нас самая лучшая. Ну, конечно, если так подарить, может быть, она и засомневается, что она самая лучшая. Надо, чтобы этого было больше. Но это лишь наше отношение к ней, как к кому? Как к маме, как к сестре, как к тете, да, там, к бабушке и так далее. Это все имеет свою характерную особенность, потому что бабушка играет свою роль в семье, мама – свою роль, сестра – свою роль. И когда мы сегодня смотрим в Писание, мы находим некоторые модели, какой образ настоящей женщины, хорошей женщины, той, которую Господь может отметить и, можно сказать, как бы даже превознести и похвалить. Давайте посмотрим, где об этом конкретно написано. Это, конечно же, книга «Притчи». 31 глава книги «Притчи». Потрясающая книга. Я скажу, что вот буквально до недавнего времени, а сейчас я опять начинаю читать книгу «Притчи» каждый день одну главу. 31 глава, 31 день. Вы за год прочитаете эту потрясающую книгу 12 раз. Весь вопрос только в постоянстве. Но здесь 31 глава. Написано о том, что кто найдет добродетельную жену, 10 стих, цена ее выше жемчугов. То есть уверена в ней сердце мужа ее, он не останется без прибытка. Очень важный вот каждая фраза, каждый текст имеет большое и такое судьбоносное значение. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Мы видим, что она не праздная женщина. Она не просто смысл своей жизни видит в том, чтобы красить ногти, там, ухаживать за собой, и все. Или как есть старый советский мультик «Мур-мур-мур-мур-мур-мур». Это, конечно, все имеет какое-то место в ее жизни, но библейский портрет хорошей, доброй жены и женщины, он показывает, что уверено в ней сердце мужа. Она ставит очень серьезный барьер вокруг своей жизни, вокруг своего целомудрия, для того, чтобы ни у кого даже мысли не возникло о каких-то еще, скажем, неправильных вопросах. Дальше написано, она встает ночью. Она раздает пищу в доме своем, задумает о поле, приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Интересно следующее, 17 текст. «Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью». Интересно то, что здесь очень такой яркий намек как бы на современный фитнес. Посмотрите, она припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она занимается, она не просто ничего не делает, она работает, она занимается, она следит за собой. И более того, здесь написано «длань» или «ладонь свою» она открывает бедному и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что семья ее одета в двойные одежды. Дальше здесь сказано «она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее, муж ее». Известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Кто-то шутит на эту тему, что, видите, даже в древности было, что женщина работала, а ее муж сидел у ворот. Но, тем не менее, сидеть у ворот мог только известный человек, и видно, что они соответствуют друг другу, потому что в книге «Бытие» написано, что Господь сотворил человеку помощника, соответственного ему. Это, кстати, очень важно понимать, потому что когда кто-то из членов семьи начинает периодически или систематически унижать другого, это уже говорит о великом несоответствии. Поэтому в этом не будет больших благословений, а будет проблема и слезы. Но давайте посмотрим дальше. «Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее». Вот он образ жены, образ женщины, которую Господь готов благословить. Дальше прочитаем. «Уста свои открывает с мудростью, кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее». Представляете, как красиво сказано. «Муж и хвалит ее». О, это пример для всех мужчин, для всех нас, чтобы относиться к женам немножко более трепетно, более возвышенно, более как-то вот подчеркивать ее женственность, подчеркивать ее значимость как вот мамы, как, знаете, такого нежного сосуда в доме. И здесь написано дальше, что Соломон подчеркивает одну очень интересную тонкость. «Миловидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». Очень интересно получается. Если бы мы посмотрели еще в другие места Священного Писания, мы бы увидели, что женщины играли важную роль в жизни целого ряда даже событий. За каждым серьезным мужчиной стояла женщина, мать или жена. И ее влияние, оно очень сильно. Вы знаете, забыть про 8 марта, это как бы не самая большая проблема. Напомнят, соседи напомнят. Я, кстати, готов сегодня поделиться тем, что у моей жены 8 марта день рождения. И пока еще, слава Богу, ни разу не удавалось забыть этот день. Но есть плюсы, есть минусы, когда у тебя два праздника сходятся на один день. Но тем не менее, да я бы хотел сегодня обратить внимание на то, что говорит Священное Писание именно о роли женщины. Она не должна быть где-то внизу. Она не должна быть наверху. Она должна быть у сердца. Потому что, если читаем книгу «Бытие», то там написано, что Господь сотворил Еву именно из ребра. Вот то, что рядом, близко к сердцу. Как вы думаете, случайно ли это? Или все-таки какой-то есть в этом определенный умысел? Роль женщины, она очень-очень интересна. Вы знаете, я бы хотел показать один очень интересный пример. Это первая книга «Царств», 25 глава. Случай, который произошел с Давидом. Но он еще не был царем, он был уже помазан на царство. но еще не вступил в права царя. И вместе с этим написано, что он был в бегах, и когда он пришел к одному человеку, имя его было Навал, и попросил у него немножечко еды для себя и для своих людей, а у этого человека как раз была стрижка овец, это

Лева. Интересно, что когда мы читаем про эту женщину, Авигею, она фактически спасла себя и в будущем стала женой царя Давида. Почему? Потому что она поступила очень мудро, она взяла смоквы, там, изюм, навьючила на ослов, пустила все это навстречу Давиду, вышла ему навстречу, поклонилась до земли, ну и в результате говорила по сердцу. Написано, она была очень мудрая. Но посмотрите, какая несправедливость. В те годы были проблемы, наверное, такие, как и у нас. А ее муж был человек, как здесь написано, жестокий и злой нравом. Вот бывают, видите, такие у нас определенного рода проблемы. Давайте посмотрим еще на несколько примеров. Когда мы находим в Новом Завете образ женщины, красивой, доброй, порядочной, это женщина, которую, наверное, знает абсолютно каждый житель земли, Мария, мать Иисуса. И слово, с которым обратился к ней тоже ангел, он так и сказал: «Радуйся, благодатная». У нее был очень хороший характер. Вы знаете, в древности, может быть, в отличие от нашего времени, больше внимания обращалось все-таки не столько на внешность, сколько на характер, на составную часть личности человека. А это именно есть характер. И поэтому Мария была очень скромная, кроткая, простая, молодая девушка. И Господь позволил, чтобы от нее родился Иисус, родился тот, который спасет весь мир. Вы знаете, образ девушки, образ женщины, образ матери – это очень трепетный образ. И я могу с уверенностью сказать, потому что когда уже 6,5 лет назад мне пришлось распрощаться и похоронить свою маму, я вам скажу, как не хватает вот этого человека, именно мамы. Да, у меня есть вторая мама, это мама моей жены, я ее очень люблю, уважаю, но это вторая мама, а вот родная мама, она все-таки, она другая. И вопрос, а всегда ли я так думал и всегда ли я так считал? Всегда ли я ценил ее? Это вопрос очень серьезный, потому что, если так посмотреть, легко сегодня взять цветочек и сказать: «Это вам». Ну и все, долг исполнен. Я помню, когда не так давно, на 8 марта, поздравил одну бабулечку, просто постороннюю, потому что я купил много букетов цветов для всех там друзей, знакомых, для родственников. И смотрю, идет бабушка с сумками. Что-то мне захотелось ей подарить там цветочек один. Наверное, вот похож на этот. Я ей говорю: «Бабулечка, можно я вас поздравлю с праздником?» Вы знаете, я не ожидал. Она остановилась, поставила сумки. «Ой, молодой человек, вы правда, вы меня хотите поздравить?» Я говорю: «Да». «А вы же меня не знаете». Я говорю: «Ну и что? Вы же, говорю, чья-то мама, женщина, вы бабушка чья-то. Сегодня ваш праздник, хочу вас поздравить». «Ой», она остановилась. «Дай Бог вам здоровья, да пусть у вас все будет хорошо, да пусть все сложится». Знаете, очень было и мне приятно, и ей приятно. Поэтому вопрос интересен в следующем, что когда мы начинаем в своей жизни практиковать то, что должно быть, то, знаете, и внутри наступает некое довольство. Однажды был такой диалог между мамой и ее 5-летним сыном, когда они шли, и он держался за руку, и выскочили несколько собак, начали гавкать, мама начала их отгонять. И сынок спросил маму: «Мама, а тебе не страшно?» Она посмотрела на него и говорит: «Нет, сыночек, мне не страшно. Как мне может быть страшно? Я же с мужчиной». Мальчик посмотрел на нее и говорит: «И мужчине не страшно, он же с мамой». И понимаете, получается очень интересно, что когда мы смотрим в библейскую модель, вот женщины, матери, у нас совершенно по-другому складываются и отношения к женщине и к матери. Потому что вот эта мужественность, которая сегодня наделяет очень часто наших мамочек, наших бабушек, она не всегда им к лицу, не всегда они хотят быть такими. Они вынуждены быть такими. И хочу заметить, что тоже был очень интересный такой диалог, когда ребенок спросил маму: «А кто такой настоящий мужчина?» И мама сказала: «Ну, это тот, который заботится о своей семье, зарабатывает деньги, защищает ее, помогает во всем». Он посмотрел, говорит: «Вот, и я хочу быть настоящим мужчиной, как мама». Образ мамы, образ женщины, он очень важен, потому что это
то, что передается будущему поколению.

И хочу сказать, что сегодня мы хотим по-новому посмотреть и на этот праздник. Пусть наши женщины почувствуют себя важными, почувствуют себя значимыми, почувствуют, что они за сильной крепкой стеной, за такой опорой, которая не обидит, которая даст им всегда понять, что все будет нормально, все наладится, все будет хорошо. И я думаю, что это, конечно, очень будет лучший подарок и приятный подарок для тех, которые сегодня, женщин, которых мы любим. Вы знаете, что еще хотелось бы сказать вот в рамках этого праздника? Потому что праздник – это всегда радость, это всегда вкусности, это какие-то сюрпризы и прочее. Очень бы хотелось, чтобы наши женщины вот в этот праздник, они могли почувствовать себя королевами. Может быть, конечно, кто-то скажет: «О, это перебор». Но, тем не менее, Библия показывает, что женщина, она изначально, априори, она создана более нежной, более хрупкой, более, может быть, даже зависимой. Она мать. Она та, которая воспитывает будущее поколение своих детей. И хотелось бы, чтобы мы, как мужчины, могли со своей стороны тоже им дать помочь это почувствовать, это понять. Чтобы даже в обиходе, в разговоре появилась некая такая вот нотка все-таки уважения, терпения, снисхождения. И хотелось бы, очень бы хотелось, чтобы и в нашей стране и этот праздник, и другие, они тоже были вот наполнены глубоким смыслом. Знаете, в Библии много праздников, разных праздников, и много разных примеров женщин, которые подчеркивали где-то, скажем, свою очень большую значимость в целом, скажем, в вопросе спасения нации. Мы знаем таких женщин, но они были кем-то воспитаны. И поэтому сегодня, когда мы обращаем внимание на женщин, я бы очень хотел, чтобы мы, мужчины, дали им почувствовать себя хрупкими. И они за это, конечно, нас отблагодарят. Может быть, вы спросите, когда? Можем сказать, на 23 февраля. Но это отдельная передача, это отдельный праздник. Но тем не менее, давайте еще раз вернемся в основу. Как оно было? Как задумал и сотворил Господь? Бог сотворил женщину именно в таком, как бы сказать, хрупком стане. Для чего? Чтобы она могла играть свою роль в жизни каждого из нас. Давайте еще несколько очень таких тонких, но важных моментов подметим. Сегодня в силу того, что у нас семьи имеют кризис, переживают кризис, очень много матерей-одиночек. И я бы хотел отдельное внимание обратить на эту категорию граждан. И хочу сказать, мы должны помогать, мы должны научиться видеть эту нужду, когда одна молодая женщина вынуждена воспитывать двоих, троих, пусть даже одного ребенка, кормить, учить, одевать и прочее. Это не всегда легко, это не всегда просто. Но кроме этого, что это не просто, мы можем оказывать свою маленькую, посильную помощь в разных проявлениях. И я думаю, они высоко оценят такое отношение. Поэтому праздник есть праздник. Почему, может быть, возникнет вопрос, церковь иногда не всегда празднует вот праздники, которые отмечаются? Есть причина и есть ответ, потому что вообще 8 марта изначально оно позиционировалось как такое событие политическое. И шла борьба за политическое влияние, за равноправие. А церковь, она отделена от политики. Поэтому это как-то шло параллельно. Но сегодня, когда уже многие вот эти первоначальные идеи, они уже ушли в историю, то сегодня, конечно, когда мы слышим, что наступило 8 марта, это праздник женщин, да, матерей. И на всем постсоветском пространстве сегодня это празднуется, да и не только, в мире широко отмечается этот праздник, то это повод обратить внимание на образ, на библейский образ настоящей матери, настоящей женщины, жены. Потому что сегодня, как мы понимаем, браки трещат. И важно сказать, что в книге «Притчи» много раз употребляются разные выражения, которые подчеркивают, что
женщина играет ключевую роль в сохранении своей семьи. Поэтому кто-то должен ее научить. А представьте, когда в жизни этих девочек, да, жены, матери, не было мужа, не было отца. Это все становится в разы тяжелее. Поэтому хорошо, что есть такой праздник. Это не противоречащий праздник сущности. И когда весь мир, возможно, вот весь город, да, наш, где мы возьмем место, где мы живем, они отмечают этот праздник, то почему бы нам не обратить внимание и не подчеркнуть роль женщины, библейской женщины, роль христианки, хорошей христианки. И как говорит, интересно, апостол Петр, он подчеркивает роль женщины и говорит: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Хочу пожелать каждому из нас, чтобы мы научились быть мягкими, научились быть чуткими, и чтобы те, кто живут рядом с нами, всегда почувствовали опору, почувствовали свою значимость и были восхищаемы тем, что происходит в их семье, в их обществе. И тогда и общество, и страна, и церковь, все будет меняться в лучшую сторону. И пусть нам в этом поможет Господь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы поговорим об удивительной личности, о человеке по имени Ломоносов Михаил Васильевич. Говоря об этой личности, которая является крупнейшей фигурой в истории человечества и не только России, очень сложно избрать, что именно сказать, какие части многогранной деятельности Ломоносова осветить. Кратко можно сказать, что это первый российский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы русского литературного языка, художник, поборник отечественного просвещения, науки, экономики и так далее. Ломоносов Михаил Васильевич родился в 1711 году в деревне Денисовка Архангельской губернии в семье крестьянина Помора Василия Дорофеевича Ломоносова, занимавшегося морским промыслом на собственных судах. Стремясь получить образование, в возрасте 19 лет покинул дом отца и отправился в Москву. Выдав себя за сына дворянина, в январе 1731 года он поступил в Московскую славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре. В 1735-м в числе наиболее отличившихся учеников Ломоносов был послан в Петербург для зачисления в академический университет, а в 1736 году командирован в Германию для обучения химии и металлургии. За границей Ломоносов пробыл до 1741 года и вскоре после возвращения был назначен адъюнктом Академии наук по физическому классу. В 1746 он стал первым читать публичные лекции по физике на русском языке. Тогда же опубликовал перевод краткого изложения экспериментальной физики Вольфа. В 1948 по настоянию Ломоносова для него была построена первая в России химическая научно-исследовательская лаборатория. Научную деятельность Ломоносова можно разделить на три периода. До создания лаборатории он в основном занимался химическими и физическими исследованиями. С 1748 проводил преимущественно химические работы, а с 1753 и до конца жизни в самых различных областях естественных и прикладных наук. Наряду с научными исследованиями Ломоносов занимался литературным творчеством и опубликовал несколько од и трагедий. Движимый высоким патриотизмом, он предпринял детальное изучение ряда источников русской истории. Проявляя заботу о распространении просвещения в России, Ломоносов настаивал на создание университета европейского типа, доступного всем слоям населения. В 1755 году по его проекту был организован Московский университет, носящий ныне имя Ломоносова. В течение многих лет Ломоносов разрабатывал технологии получения цветного стекла на фабрике, построенной им в Усть-Рудицах близ Петербурга. Мозаичные работы Ломоносова были высоко оценены Российской академией художеств, избравшей его в 1763 году своим членом. Полным преобразователем выступил Ломоносов и в литературно-художественном творчестве. Белинский назвал его «Петром Великим русской литературы». Новаторство Ломоносова как поэта опиралось на глубокие традиции русской культуры, русского народного творчества, что особенно ярко сказалось в смелом преодолении непоследовательности той реформы русского стихосложения, которая была предложена в 1735 году Тредьяковским. Силаботоническая система стихосложения, в основных чертах сохранившаяся в русской поэзии до наших дней, теоретически обоснована Ломоносовым в письме о правилах российского стихотворства. Важную роль он сыграл и в разработке таких поэтических жанров, как послание, идиллия, эпиграмма и других. Ломоносов был верующим человеком, однако вел полемику с современным ему духовенством, разоблачая его невежество и четко разграничивал Библию и религию того времени. Он полагал, что Библия подтверждается научными данными, считая, что религия во многом Библию извратила. Широко распространялась его сатира на духовенство, называемая «Гимн Бороде», написанная в 1757 году. В последние годы жизни Ломоносова его научные работы были оценены за пределами России. Он был избран почетным членом Шведской академии наук в 1760 году, а затем почетным членом Болонской академии наук в 1764 году. Весной 1765 года Ломоносов простудился и 4 апреля скончался. Он похоронен на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры в Ленинграде. Заканчивая короткий рассказ о жизни этого замечательного человека, я хочу прочитать его утренние размышления о Божьем величестве. «Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земли и Божие дела открыло. Мой дух с весельем внемли, чудяся ясным толь лучам. Представь, какой зиждитель сам, когда бы смертным толь высоко возможно было бы взлететь, чтоб к солнцу бренно наше око могло, приближившись, воззреть, тогда б со всех открылся стран горящий вечно океан. Там огненные валы стремятся и не находят берегов, там вихри пламенны крутятся, борющись множество веков, там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Сия ужасная громада, как искра пред тобой одна. О, коль пресветлая лампада тобою, Боже, возжжена для наших повседневных дел, что ты творить нам повелел. От мрачной ночи освободились поля, бугры, моря и лес, и взору нашему открылись исполнены твоих чудес. Там всякое взывает плоть, велик зиждитель наш Господь. Светило древнее блистает, лишь только на поверхность тел, но взор твой в бездну проникает, не зная никаких предел. От светлости твоих очей льется радость твари всей. Творец, покрытому мне тьмою, простри премудрости лучи, и что угодно пред тобою всегда творить и научи, и на твою взирая тварь хвалить тебя, бессмертный царь.
0: Бог милует и спасает.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. Ведущий – священнослужитель, молодежный лидер Вениамин Дашкевич.
2: Многие спрашивают, бывает ли вообще справедливая война? Как мог добрый Бог устанавливать правила ведения такого ужасного дела, как война? Вопрос очень серьезный и интересный. К тому же мы находим в книге Откровения, что на небе тоже произошла война. Но какими методами, какими средствами она там велась, мы не знаем. Мы знаем только то, что были изгнаны с неба падшие ангелы. Это уже после воскрешения и вознесения Иисуса Христа. Доступ на небо сатане был закрыт. Но здесь, на земле, творится много зла. И кто виновник этого зла, мы должны, конечно же, это учитывать. Виновник всего зла, всех бедствий, которые происходят на земле, это все происходит потому, что человек отдал власть над землей сатане, падшему ангелу. Конечно же, не было воли Божией, чтобы человек согрешил. Не было воли Божией, чтобы человек умирал, страдал. И вот все вот эти вот жестокости, которые творит человек и с природой, и друг с другом по отношению друг к другу, все это не соответствует заповедям Божьим. То есть, ну, конкретно заповедь дана. Не убивай, да? Люби ближнего своего. Война, она вообще противоречит воле Божьей, противоречит планам Божьим и небесному принципу устройства общества. Но что мы имеем? Мы имеем греховное общество на земле, которое после грехопадения, после потопа и строительства Вавилонской башни еще больше развратилось. И вот это падшее общество, можно сказать, нравственно деградировавшее, теперь необходимо было постепенно поднимать до понимания, вновь понимания нравственных принципов. То, о чем говорил Иисус Христос. Но необходимо было это общество постепенно вести к осознанию, к пониманию того, что должно служить основой социальных отношений, каких-то вот любовь, там, милость, прощение, да, в конце концов, прощать врагов нужно. Этому все говорит уже Иисус Христос. Но в те далекие времена общество было жестоким. Но если посмотреть вот любой документальный фильм о том, как жили язычники, как они поклонялись своим богам, это постоянное приношение человеческих жертв, это постоянный разврат, это жестокость. То есть мы должны учитывать, каким было общество того времени. Если мы смотрим на библейское повествование сквозь, скажем так, вот призму своей предвзятости, какие-то розовые очки, такой идеалистический взгляд, мы видим там все такое только вот красивое, библейские герои, да, то есть мы их называем героями, а если разобрать их поступки, то они грешниками оказываются, они оказываются жестокими, раздражительными, нервными людьми, вот. Но, тем не менее, они герои веры, потому что они верили и исполняли волю Божию. Так вот, в те времена, в тех условиях, если мы смотрим на библейский текст через вот восприятие современное, то мы не видим того общества, их мышления, их культуры, их взаимоотношений. Но если мы объективно посмотрим на то, каким было общество в то время, жестокое, языческое общество, практика вот, человеческих жертвоприношений, жестокости, даже в среде израильского народа это было проблемой. Постоянно проблема, с которой Господь сталкивался постоянно, и особенно мы находим такие случаи, читаем повествования в книге Судей, например, да? Иисус Навина, Судей. То есть общество, само общество верующих, народа Божия, было не готово к жизни по небесным принципам. Ни раз и не два, много раз Господь призывал их идти наилучшим вариантом. Да, даже вот завоевание земли обетованной изначально Господь как предложил? Как Он сказал? «Страх мой, ужас мой пойдет перед вами, выгоняя народы, и тучи шершней, которые изгонят». Ну, вы знаете, что невозможно будет, да? Людям просто оставаться на своих местах, если тебя со всех сторон облепили там пчелы, осы, изгонят. Но народ не понял, как это? Как это вот? Страх от чудес, которые Бог совершил в Египте, и дальше какие-то шершни. Нет, непослушание Богу разрушило все эти идеальные планы, и таким образом вынуждены были уже народ израильский, завоевывать землю мечом, кровопролитием, то есть обычными человеческими методами. Потому что они не понимали, как это можно воплотить. Любовь, там, милосердие, справедливость, не могли довериться Богу. То есть Господь предлагает идеальный план, но общество было не готово следовать Ему. И поэтому Господь, не бросая никогда людей, детей своих, не бросая свое общество, Он идет вместе с ними, Он продолжает совершать служение своему народу, именно не заставляя их поменять мышление, не говоря: «Я буду любить вас только тогда, если вы измените свое мировосприятие». Он их любит, и Он позволяет им поступать так, как вот они понимают, постепенно ведя их к лучшему, к большему пониманию. Вот таким вот образом действует Господь. И мы должны это учитывать, когда мы читаем Ветхий Завет и всю жестокость, которую мы там видим. Это не Бог такой жестокий. Это общество того времени было жестоким. А Бог, если мы хотим узнать, какой Он, то мы должны посмотреть на Иисуса Христа и то, чему Он учил. Это Бог любви и милосердия. Бог спасающий и милующий.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о рецидиве. Что такое рецидив? Рецидив, по-простому, это острое желание затравиться сигаретой. И для того, чтобы вы избежали этого состояния, нам необходимо приготовиться к этому. Рецидив, как правило, сопровождается рядом предупреждающих симптомов, которые при внимательном к ним отношении позволяют предотвратить возврат к курению. В то же самое время пренебрежение подобными сигналами увеличивает вероятность возврата к курению. Итак, что же это за предупреждающие симптомы и как они связаны с табакокурением? Если человек испытывает навязчивое желание закурить вновь, это означает, что имеет место уже более поздняя стадия рецидива. И мы определим эти симптомы, как раз-таки вызывающие рецидив, с помощью аббревиатуры. Не дайте загнать себя в угол. Каждая буковка сейчас будет рассмотрена нами для того, чтобы увидеть в ней то понимание, тот симптом, который как раз-таки заставляет нас войти в состояние острого желания затравиться сигаретами. Первое – утомление. У. Недостаток полноценного и регулярного отдыха отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии человека. И здесь я хотел бы сказать вам, что сон играет ключевую роль. 7-8 часов вы обязательно должны высыпаться, особенно в первое время, когда вот-вот вы хотите затравиться сигаретами. Когда у нас происходит больше всего утомления? При интенсивном труде. Перерабатываем и чувствуем утомляемость. А как хотим взбодрить себя? С помощью сигареты. Если вы занимаетесь любимым делом, это хорошо, это приятно, это отвлекает. Но не переутомляйте себя в этом также. Вследствие усталости и переутомления вы начинаете плохо справляться с стрессом. И в поиске решения проблем опять-таки можете прибегнуть к никотину. Следующая буква – это буква «Г». Голод. Нарушение режима питания приводит к колебанию уровня сахара в крови. Поэтому на данный момент, в это время, вы кушайте. Даже если у вас маленький позыв покушать, кушайте. Обязательно кушайте для того, чтобы тем самым не вызвать состояние голода, которое вызовет рецидив. В противоположность этому, регулярный прием пищи помогает организму функционировать с естественными биоритмами и обеспечивает хорошие обменные процессы. Если ваша работа связана с тем, что вы нерегулярно питаетесь, ну возьмите в сумку бутерброд, купите что-нибудь по пути, но не допускайте ни в коем случае голод. Голод равно закурим, поэтому никакого голода не должно быть. Следующая буква – это буква О – одиночество. Состояние одиночества во многих случаях вызывает у человека жалость к себе. И в поисках утешения он вновь берется за сигарету. Поэтому постарайтесь пребывать, где есть люди. Позвоните, отвлекитесь на время общения. Придите к человеку, скажите, что вы нуждаетесь в его поддержке. Мы, россияне, вот не любим как-то плакать на плече нашего товарища. Я не прошу вас плакать, ну просто скажите ему по телефону. Держусь, все нормально. Прошу, поддержи меня. Все. И вы знаете, Библия говорит, друг любит во всякое время. И как брат явится во время несчастья. Так записано в притче 17 стихе. Действительно, друг любит во всякое время. У нас сейчас несчастное время. Мы, потому что бросаем курить, 3 дня самых тяжелых, нам нужна социальная поддержка. Ну и, конечно же, на фоне социальной поддержки вы можете использовать и духовную поддержку, чтобы избежать одиночества. Потому что духовная поддержка сама по себе, она способствует тому, что вы также лишаете себя состояния одиночества. Обратитесь к Богу, поговорите с Ним через Священное Писание, помолитесь Ему. Лишний стресс – это буква «Л» – заключительная буква в аббревиатуре слова «угол». Не дайте загнать себя в угол с помощью лишнего стресса. Дело в том, что чрезмерные переживания и напряженное внутреннее состояние, оно ведет к нервным срывам, очень часто провоцируя желание закурить для того, чтобы знакомым способом снять напряжение. Вы помните, как говорил один курильщик, я рассказывал на одном из занятий, специально завожусь для того, чтобы затравиться сигаретой. Я понимаю, что сейчас время, когда вам нужно адаптироваться в новом сообществе. Может быть, на одно слово вы скажете десятками слов другому в раздражении. Но однако же вы понимаете, что может порой быть лишним стрессом для вас. Постарайтесь избежать этих состояний по мере возможности хотя бы на первые 3 дня. Предупредите своих родных близких, что немножечко будете нервными и что вам не нужен сейчас лишний стресс для того, чтобы вы продержались в этой программе. Итак, научившись распознавать и своевременно реагировать на подобные сигналы предостережения, вы сможете предотвратить возврат к курению. И еще один важный совет. Поймите, нас лечит время. И если уж так очень сильно захотелось затравиться сигаретами, вы все решили для себя, рецидив неизбежный, вы уже вытащили сигарету из пачки. Послушайте, правило, которое вам может помочь. Хорошо, я затравлюсь этой сигаретой. Сейчас возьму и вытравлю ее в себя. Но я даю себе еще 5 минут для того, чтобы не травиться ей. И эти 5 минут глубоко дышите, прогуливайтесь, займитесь каким-то делом, и тогда, возможно, вы совсем отвлечетесь и вообще не затравитесь этой сигаретой. Если прошло 5 минут, а желание не прошло, еще раз поставьте себе цель. 5 минут, еще 5 минут, я не затравлюсь этой сигаретой. И следующие 5 минут продолжайте что-то делать. Обратитесь к Богу, глубоко подышите. Может быть, сделайте какую-нибудь пешую прогулку. Это поможет вам отвлечься. Послушайте, желание, оно не держится у нас долго. Это физиологический процесс. Во время желания вы очень часто думаете, что оно все время будет преследовать вас. Хочу вам рассказать сейчас о уникальной физиологической особенности нашего организма. Представьте себе, что вы едете в метро. И вот вам захотелось в туалет. Нормальная естественная реакция. Вы начинаете стоять, переходить с ноги на ногу, жаться, и что поделать? Ну вот вы отвлеклись на какую-то рекламку, смотрите на нее, и ваша физиологическая потребность прошла. Послушайте, этот пример реально показывает, что желание не держится у нас долго. Однажды я помню одного завуча, которая бросала травиться сигаретами в нашей программе с города Екатеринбурга. Она никак не могла бросить, все время срывалась. Но однажды мы ей сказали, попроси о Божьей помощи, Бог обязательно поможет тебе. И вот однажды она решила для себя, что сейчас она затравится сигаретой. Она была дома в этот момент, но сигарет у нее дома не было. И она решила помолиться. После того, как она помолилась, она спустилась вниз и хотела в ларьке уже купить сигареты. Ее отвлек один прохожий студент, который попросил ее объяснить, как ему пройти в свой университет. И вот здесь, когда она ему объясняла, она совершенно забыла о своем желании. Она говорит, это был ангел. Мне Бог помог в моем желании, чтобы я не травилась. Библейский стих. «Вас постигло искушение, рецидив, не иной, как человеческий. Но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Записано в 1 Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе. Духовный аспект очень важно использовать в тех сложных обстоятельствах, когда рецидив уже властвует над вами, и вот-вот вы возьмете за сигареты. Помните о всех принципах и не дайте загнать себя в угол. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Во тьме непроглядной вселенной зорями горними вспыхнул свет, колеблющий землю, мраком непобежденный. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Представьте, что вы пришли в кинотеатр. Сели на свое место. За несколько секунд до начала сеанса в зале выключили свет. Зрителей укрыла темнота. Молчание поглотило разговоры. Внезапно луч света прорезался сквозь пелену мрака. На экране появились первые кадры фильма. Позабыв обо всем, вы можете погрузиться в увлекательный мир кино.

0: Евангелие от Иоанна также рождается из тишины и в темноте. Кто-то заговорил, и от произнесенного слова вдруг стало светло. Первые строки Евангелия вместили все, что произошло в самом начале. На некоторое время, позабыв обо всем, вы можете погрузиться в мир Слова, в мир Евангелия, благой вести о Господе и Спасителе нашем Иисусе из Назарета, сошедшем с небес.
1: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
0: Интересно, что в русский язык существительное слово пришло из древнего старославянского языка. Происходит оно от древнего глагола «слути» или более понятного нам глагола «слыть». То есть слово – это то, что слышно. Никакой особой философии наши предки в него не вкладывали. Для них слово – это то, что звучит, то, что можно услышать. Более того, есть очень тонкая грань между словом и буквой. Чтобы объяснить разницу между этими понятиями, прибегну к сравнению «тело» и «дух». Тело – это буква, а слово – это дух. По своей природе слово, оно нематериально. И лишь когда оно записано словами, оно приблизительно обретает осязаемость. Иоанн, апостол и ученик Христа, знал об этом, а потому и написал: «Вначале было слово, и слово стало плотью». Испанский философ Мигель де Унамуно очень поэтично отметил: если дух, то есть слово, логос по-гречески, принадлежащий устной традиции, животворит, то буква, то есть книга, принадлежащая к письменной традиции, умерщвляет. Кто питается книгой, тот умрет. Слова же, напротив, нужны душе, как воздух. Согласитесь, очень ценное замечание, и его ценность в том, что оно отражает извечное противостояние между словом «записанным» и словом «устным». Еще древнегреческий философ Сократ был против записанного слова. Однако его ученики были иного мнения, а потому и записали слова, поучения известного древнегреческого мыслителя. И благодаря их литературному труду сегодня мы можем прочесть некоторые из поучений Сократа. «Лекарством от человеческой немощи считал письменность Иоанн Салсберийский, английский философ, гуманист и церковный деятель XII века». И, кстати, не он один так думал. Позже в Евангелии от Иоанна мы увидим, насколько по-разному влияло слово написанное и слово, сошедшее с небес, на людей. «Мы узнаем тех, кто питался книжным словом, и тех, кто прильнул к слову живому. Услышим речь немых, поймаем взгляд слепых и встретим глухих, которые скажут то, что слышали. И все это случится после того, как слово станет плотью». Гораздо позже в Евангелии апостол Иоанн запишет слова Иисуса: «Я есть путь, истина и жизнь». Он облечет речь Спасителя в буквы, через которые и откроется нам истинное, животворящее слово.
2: Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на ноги и руки мои. Видите, это я сам. Коснитесь меня. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Там написано: Мессия будет страдать и воскреснет из мертвых в третий день. И во имя Его проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах.

Также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Дорогие друзья, мы снова...